0: Александр Лукашенко о том, каким быть Дрибинскому району.
1: Я помню этот Дрибинский район, постоянно в Горецкий район включали, то отсоединяли, присоединяли. В свое время ставился подобный вопрос, я на него ответил лет 25 тому назад. Дрибинскому району быть. Давным-давно, правда, но я был в городе Дрибине, поручал создать необходимую инфраструктуру в Дрибине. Она создана, поэтому инфраструктура районного центра не хуже, чем другие. Ну, конечно, это не Горецкий район, где Академия создает определенную красоту, и город становится городом. Но очень нормальный средний район. Но по размерам никакой. Три хозяйства или 3,5. Ну, слушайте, ну что это за район? Поэтому, если быть Дрибинскому району, надо подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Из этого исходили. Поручено было правительству и губернатору, уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому, серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег, ну, это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие, работать могут. Совсем недавно, бывая в одном из сельхозпредприятий Дрибинского района, мы определились, как будет развиваться Дрибинский район. Думаю, что наши чиновники хоть и страдают необязательностью, меня услышали, и в этом направлении будут развивать свой район.
2: Важный сигнал.
3: Картошка снова в антитопе. Почему летом больше всего подорожали именно сезонные овощи?
4: Абсолютными лидерами по росту цен среди продуктов питания стали свекла, капуста, лук репчатый, морковь и картофель. Он вообще в голове антирейтинга и подорожал на целых 63%.
3: Такие данные следуют из свежеопубликованной информации Белстата об инфляции, рассказывает экономист Игорь Воровик. И если подорожание колеблется в пределах диапазона в 15,7%, то те товары, которые подешевели, демонстрируют незначительный минус, говорит эксперт.
4: Ну, яйца подешевели больше всего, но это лишь 1,75%. На втором месте безалкогольные напитки, которые стали дешевле на 1,36%. На третьем чай и кофе у них минус 0,5%. Но еще раз подчеркну, когда картофель плюс 63, морковь плюс 54, а у лука плюс 25%, то этот мизерный минус особо картину не меняет.
3: То, что рост цен в стране опять ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово записывают и публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
5: И где тут 60 рублей? Не, я, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога. Лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, мортадела такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
3: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, значительно преуменьшают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
6: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
3: И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Только за июнь услуги прибавили 2%, непродовольственные товары – на 0,5%. Детские сады стали дороже на 9%, санатории – на 17%, обувь – на 7%, а обычный обед в столовой – на 5%. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о том, каким быть Дрибинскому району.
1: Я помню этот Дрибинский район. Постоянно в Городский район включали, то отсоединяли, присоединяли. В свое время ставился подобный вопрос. Я на него ответил лет 25 тому назад. Дрибинскому району быть. Давным-давно, правда, но я был в городе Дрибине. Поручал создать необходимую инфраструктуру в Дрибине. Она создана, поэтому инфраструктура районного центра не хуже, чем другие. Ну, конечно, это не городский район, где академия создает определенную красоту, и город становится городом. Но очень нормальный средний район. Но по размерам никакой. 3 хозяйства или 3,5. Ну, слушайте, ну что это за район? Поэтому, если быть Дрибинскому району, надо подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Из этого исходили. Поручено было правительству и губернатору, уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому, серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег, ну, это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие, работать могут. Совсем недавно, бывая в одном из сельхозпредприятий Дрибинского района, мы определились, как будет развиваться Дрибинский район. Думаю, что наши чиновники хоть и страдают необязательностью, меня услышали, и в этом направлении будут развивать свой район.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Россияне за СВО. Владимир Путин заявил, что люди добровольно перечислили на нужды спецоперации 70 миллиардов. Сколько стоит один день СВО? Деньги, как сказал президент, поступили через Общероссийский народный фронт. Он отметил, люди направили 70 миллиардов рублей. При этом Владимир Путин акцентировал внимание на добровольных взносах. Однако экономист Владислав Жуковский говорит, во многих регионах уже давно внедрили практику отчисления определенного процента зарплат на нужды СВО. Причина – на военные расходы не хватает денег, отмечает экономист.
8: Денег в бюджете нет. Там дефицит 6 триллионов рублей за январь-май. И, судя по всему, по июню месяцу еще на 1,5 триллиона рублей больше будет дефицит. Уже больше 7,5 триллионов. Это в 2 раза больше годового плана. Денег нет у нефтяников.
7: Тем временем финансовая ситуация самих россиян далеко не в лучшем виде. Несколько месяцев назад появились первые сообщения о задолженностях по зарплате, в том числе у бюджетников. Это данные Росстата. Задолженность бьет 9-летний рекорд с прошлого года и продолжает расти, говорит экономист Игорь Липсиц.
9: Теперь мы будем наблюдать вот эту самую ситуацию, когда люди либо сидят без зарплаты, либо вообще лишаются работы в бюджетном секторе. Бюджетники будут первыми жертвами, вторыми жертвами будут пенсионеры. Вот так и, собственно, и пойдет беда по России, как в 90-х годах. Задержки выплаты заработной платы пока повторяют еще маленькие суммы, но они будут расти, потому что большинство российских компаний, ну, как вам сказать, в беде. беде почему? Потому что растет сумма вот, не выплат, да, за отгруженные товары, не платежи растут, я их уже больше 8 триллионов, и, соответственно, раз компания не получает или организация не получает выплату от того, кому они поставили товар или оказали услуги, то они не могут платить заработную плату. Так что это, что называется, эффект домино. Он начинается с неплатежей, доходит до заработной платы, а потом и увольнений, и, соответственно, роста безработицы.
7: Только за первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году. За такой же период впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%. То есть каждый второй рубль достался армии. При этом на обеспечение военных денег не хватает. В основном солдаты все покупают себе зарплаты, рассказывает военный корреспондент Изабелла Либерман.
10: Некоторые люди считают, что все на СВО очень много зарабатывают, но это не так. В прифронтовых зонах высокая стоимость продуктов и вещей. Часто эти деньги просто улетучиваются, они уходят на то, доставки чего нельзя ждать. Испортившуюся экипировку и запчасти для машин, бензин, дроны, транспорт, продукты и товары повседневного пользования.
7: Либерман также указала, что даже при наличии штатного питания военнослужащие в зоне СВО вынуждены покупать обычные продукты за свой счет. Причем вблизи зоны боевых действий цены на них гораздо выше.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
12: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
11: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
12: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
11: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
12: Угу.
11: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
12: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может, государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
13: Ну, типа пересчитать всех?
12: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
13: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
12: Вся оптовая?
13: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
12: Ого.
13: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
12: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
13: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
12: Критичные цифры для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
13: 100%.
12: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
13: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
12: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
13: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
12: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
13: Около 8%.
12: 8? От всех закрывшихся?
13: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
12: 8% – это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
13: Зарегистрировать саму бумажку – это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО – это совершенно другая финансовая гравитация.
12: В смысле?
13: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
12: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
13: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космически. Тарифы на коммуналку.
12: Ну да, логично.
13: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
12: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
13: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
12: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
13: Именно так.
12: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
13: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом.
11: Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
12: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
11: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
12: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
11: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. В зависимости от вида деятельности.
12: То есть разница колоссальная.
11: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
12: А что может быть хуже 20%?
11: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
12: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
11: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
12: Так, и сколько это в деньгах?
11: В цифрах 26 года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
12: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажи новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
11: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
12: Слушай, но это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
11: Да, отличная аналогия.
12: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
11: Давай.
12: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
11: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
12: 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
11: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
12: Так, минус 100 рублей, остается 400.
11: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
12: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
11: Угу.
12: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
11: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
12: А какие там штрафы?
11: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера, государство просто забирает все подчистую.
12: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
11: Угу.
12: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
11: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
12: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
11: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
12: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
11: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
12: Угу.
11: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
12: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
11: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простое, когда заказов нет. Теперь он призрак.
12: Призрак.
11: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
12: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
11: Да, все риски перекладываются на потребителя.
12: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
11: Что ты имеешь в виду?
12: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
11: Угу.
12: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
11: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
12: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
11: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
12: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
11: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
0: Заместитель начальника военной академии Артем Неверко о росте желающих поступить в военное учебное заведение.
14: Конечно же, эта компания особенная для нас. Ну, во-первых, она особенна тем, что, учитывая ажиотаж, который был в прошлом году поступающих в военную академию, в этом году цифры приема несколько увеличены. В прошлом году не все, к сожалению, желающие мальчишки и девчонки смогли поступить в военную академию. Некоторые из них будут пробовать повторно поступить в военную академию. Конечно же, кроме того, можно назвать особенностью, это то, что предварительные цифры приема, вернее, конкурс по личным делам в этом году несколько выше, чем в прошлом году.
2: Важный сигнал.
15: Учеба не для всех. Правила поступления в лицеи Беларуси изменятся с 1 сентября. Что нового ждет девятиклассников и их родителей? 20 лицеев приняли в 9 классы более 2500 учащихся. С таким итогом завершилась приемная кампания в Беларуси. Всего же вступительные экзамены прошли около 6300 абитуриентов. В среднем по республике конкурс составил 2,3 претендента на место, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
16: Среди профильных направлений самыми популярными стали математика плюс обществоведение, где конкурс составил 9,6 человека на место, и информатика плюс математика 5,4 человека на место. Примерно треть абитуриентов, 32,2%, выбрали профиль «Физика плюс математика». Каждый пятый поступающий в заявлении указал направление «Химия плюс биология», а на комбинацию «Математика плюс иностранный язык» подали документы 13,7% поступающих. Отмечу, самый широкий спектр образовательных профилей предоставляют два учебных заведения – лицей имени Ф. Э. Дзержинского БГУ, 12 профилей, и Минский государственный областной лицей, 9.
15: А вот уже с нового учебного года девятиклассников ждут изменения. Министерство образования скорректировало правила приема в лицеи. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Как отметили в ведомстве, корректировка потребовалась, чтобы сделать процесс отбора кандидатов более эффективным, а также дать возможность самым способным абитуриентам раскрыть свой потенциал. О ключевых изменениях приемной кампании рассказывает педагог Минского лицея Светлана Акулова.
17: Пожалуй, самое главное изменение касается сроков зачисления в лицеи. Раньше учащийся с выдающимися результатами, подавший документы на зачисление в популярный лицей при БГУ и не прошедший по конкурсу, как говорит молодежь, пролетал. Единые сроки зачисления лишали такого ребенка в случае неудачи шанса поступить в другой лицей в этом же году. С нового учебного года такая возможность появилась. То есть учащиеся, которые не прошли по конкурсу в 10 класс лицея БГУ, на законном основании смогут подать документы в другие лицеи в рамках той же приемной кампании. Правда, здесь тоже есть условия. Так, предметы, изучаемые на повышенном уровне в выбранном лицее, должны соответствовать тем дисциплинам, по которым поступающий сдавал вступительные экзамены в лицей БГУ. Для подтверждения достаточно данных из ведомости отметок.
15: Что касается обновленных сроков подачи документов, то основной период для зачисления в 10 класс с 12 по 15 июня. Доп-этап для тех, кто не прошел в лицей имени Дзержинского, 5-8 июля. И последнее важное изменение. С нового учебного года для изучения предмета «История Беларуси в контексте всемирной истории» на повышенном уровне обязательное условие – успешно пройденное вступительное испытание по дисциплине «История Беларуси». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
0: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич наградил во Дворце Республики победителей конкурса премии правительства за достижения в области качества 2025 года.
18: Сегодня мы будем вручать награды 24 лауреатам. Из них 9 – это новые лауреаты, которые впервые получат эту награду. 15 – это те, кто подтвердили высокое звание в области качества повторно. А также будут вручены еще и 4 специальных награды для отдельных организаций. Я хотел бы поблагодарить руководителей организаций, ваши коллективы, именно в вашем лице, все коллективы, за высокий профессионализм, за преданность своему делу, инициативность и высокий уровень ответственности. Также хотел вас нацелить не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, реализовывать инновационные проекты, современно внедрять оборудование, технологии с цифровизацией, автоматизацией технологических и бизнес-процессов, что в свою очередь будет помогать вам сохранять высокий и поддерживать высокий уровень качества и конкурентности выпускаемой продукции, как на внутреннем рынке, так и за ее пределами. Поэтому хотел вам пожелать в дальнейшем не упускать свою возможность и работать над еще более высокими показателями и достижениями на ваших предприятиях.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
19: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
20: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
19: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
20: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
19: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
20: Гарантированный, ну-ну.
19: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
20: Слушай,
19: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
20: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
19: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
20: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
19: Механика очень простая. контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет, ну, не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
20: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
19: Громкие слова.
20: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Белоруссии моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
19: Кризисы бывают везде.
20: Да, но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
19: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
20: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
19: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
20: За счет бесконечных долгов.
19: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
20: Это позволило заткнуть дыры.
19: Долги есть у всех государств.
20: Это классическая долговая ловушка.
19: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
20: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
19: Это стандартная финансовая практика.
20: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
19: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
20: Опять разговоры про газ.
19: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
20: Это иллюзия на капэкономию.
19: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
20: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
17: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
20: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн. Но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
17: И какой же чек?
20: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
17: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
20: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
17: Рынок просто перестраивается.
20: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, ну, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
17: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
20: Технологической независимости? Серьезно?
19: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
20: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
19: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация?
20: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
19: Но производство не останавливается.
20: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед, в то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
19: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
20: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
19: Индустриальный сектор оказался прочнее.
20: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров.
4: Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
19: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
4: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
19: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
4: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
19: Это координация, а не привязка.
4: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
19: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
4: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
19: Это временный этап адаптации.
4: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
19: Миграции есть везде. Паяки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
4: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
19: Это разговоры о мифических перспективах.
4: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Беларуси и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
19: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
20: Это так называемая безопасность? обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
19: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
20: И для кого это все производится?
19: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров, белорусский сыр, грузовики, автобусы. Все это востребовано и продается в огромных объемах.
20: Это вопрос физического выживания.
19: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
20: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
19: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
20: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
19: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
20: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
19: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
20: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории, и самое страшное – потеряно время и потеряны люди.
19: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
20: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
19: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила. И это важно.
20: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
19: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен контролировать работу предприятий на местах.
1: Юрий Викторович расскажет нам о видении, о перспективах предприятий, своих холдингов. насколько они нам нужны. Я им много раз говорил, что в Минске никакой управленческой структуры этим большим холдингом управделами быть не должно. Ну зачем управлению делами еще какая-то структура управления отдельно сельхозпредприятиями? Ну зачем? На месте пусть занимаются. А как должностное, высшее должностное лицо, управляющее делами, должен это все контролировать и действовать. Много сделал. Комбикормовый завод, как игрушка, в Шкловском районе стал. Очень надеюсь, вот в ближайшие дни побывать в райсервисе в этом. Мы там были зимой или ранней весной. Задачи на месте поставлены, как, что делать и так далее. Но вижу тоже ошибок и жалоб, может, они не обоснованные, что вы там ремонтируете только прицепы, грубо говоря, и сеялки какие-то небольшие. А мощные тракторы не берете, не ремонтируете. Мне эта показуха не нужна. Там должен происходить ремонт того, что не могут сделать на местах. Ну, это председателю исполкома тоже вопрос, которому была поставлена задача контролировать. Ну, видимо, он там не очень собирается, по моей информации, работать. Ну, если не собирается, ну, тогда надо, Дмитрий Николаевич, принимать решение. Что вы тянете? Вы же уполномоченный там. Человек молодой, работать может, хомут на шею пусть тянет, если не хочет работать в райисполкоме.
2: Важный сигнал.
3: Картошка снова в антитопе. Почему летом больше всего подорожали именно сезонные овощи?

0: Ну, яйца подешевели больше всего, но это лишь 1,75%. На втором месте безалкогольные напитки, которые стали дешевле на 1,36%. На третьем чай и кофе, у них минус 0,5%. Но еще раз подчеркну, когда картофель плюс 63, морковь плюс 54, а у лука плюс 25%, то этот мизерный минус особо картину не меняет.
1: То, что рост цен в стране опять ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово записывают и публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
2: И где тут 60 рублей? Не, я, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога, лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, мортадела такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
1: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, значительно преуменьшают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
3: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
1: И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Только за июнь услуги прибавили 2%, непродовольственные товары – на 0,5%. Детские сады стали дороже на 9%, санатории – на 17%, обувь – на 7%, а обычный обед в столовой – на 5%. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен контролировать работу предприятий на местах.
6: Юрий Викторович расскажет нам о видении, о перспективах предприятий, своих холдингов, насколько они нам нужны. Я ему много раз говорил, что в Минске никакой управленческой структуры этим большим холдингом управделами быть не должно. Ну зачем управлению делами еще какая-то структура управления отдельно сельхозпредприятиями? Ну зачем? На месте пусть занимается. А как должностное, высшее должностное лицо, управляющее делами, должен это все контролировать и действовать. Много сделал. Комбикормовый завод, как игрушка, в Шкловском районе стал. Очень надеюсь, вот в ближайшие дни побывать в райсервисе в этом. Мы там были зимой или ранней весной. Задачи на месте поставлены, как, что делать и так далее. Но вижу тоже ошибок и жалоб. Может, они не обоснованные, что вы там ремонтируете только прицепы, грубо говоря, и сеялки какие-то небольшие. А мощные тракторы не берете, не ремонтируете. Мне эта показуха не нужна. Там должен происходить ремонт того, что не могут сделать на местах. Ну, это председателю райисполкома тоже вопрос, которому была поставлена задача контролировать. Ну, видимо, он там не очень собирается, по моей информации, работать. Ну, если не собирается, ну, тогда надо, Дмитрий Николаевич, принимать решение. Что вы тянете? Вы же уполномоченный там. Человек молодой, работать может, хомут на шею пусть тянет, если не хочет работать в райисполкоме.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа

0: бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
1: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
0: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
2: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
0: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
3: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37, воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
0: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Витебской области будут судить двух сотрудников лесхоза и их подельника, которые обвиняются в краже у лесничества. По данным следствия, 41-летний мастер леса, чтобы похищать древесину Бегомльского лесхоза, вступил в преступный сговор со своим 39-летним коллегой и 30-летним знакомым. Зная наличие неучтенных излишков лесоматериалов на делянках и лесопромышленных складах, мужчина умышленно скрывал их от учета. В последующем он организовал незаконный вывоз сырья способами. Либо без оформления товарно-сопроводительных документов, либо по накладным на уже выполненные ранее рейсы. В целях конспирации соучастники демонтировали навигационные системы задействованных транспортных средств, а также использовали специальное устройство для блокировки GPS-сигнала. Похищенную древесину фигуранты продавали руководителю стороннего предприятия, который был не в курсе, что она краденая. По данным СК, всего с октября 2025 года по март 2026-го мужчины украли 234 кубических метра леса. Ущерб, причиненный Бегомльскому лесхозу, превысил 16,6 тысяч рублей. В Минске сотрудники наркоконтроля задержали 18-летнего учащегося колледжа и его 19-летнюю знакомую по подозрению в распространении наркотиков. Молодой человек нашел в мессенджере предложение о работе наркокурьером и привлек к этой деятельности свою девушку. Они забирали крупные партии психотропных веществ, в том числе за пределами Беларуси, фасовали их на небольшие дозы и оставляли закладки в Минске. Во время задержания, также при обысках в съемной квартире и оборудованных тайниках, сотрудники милиции обнаружили и изъяли более 2,5 килограммов мефедрона. Речь идет о тысячах доз, которые не попали в незаконный оборот. Дилеры вели расточительный образ жизни, посещали дорогие заведения, постоянно передвигались на такси, делали друг другу подарки. Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. ДТП с участием лесовоза произошло на выезде из Логойска в сторону Гайны. Лесовоз вез бревна через путепровод. По предварительной информации, во время движения у прицепа лопнуло колесо, он отстегнулся от тягача и упал с высоты на проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших. Повреждения получили лишь прицеп и путепровод. В ГАИ пока не прокомментировали аварию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
6: Начальник отдела 10-го управления по Минской области в УБОПИК МВД Олег Бобрович о раскрытии убийства 17-летней давности.
7: Сотрудниками органов внутренних дел на постоянной основе проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет, имеющих большой общественный резонанс. Так, в марте 2009 года вблизи одной из деревень Гомельской области был обнаружен труп 43-летнего гражданина Российской Федерации с признаками насильственной смерти. Кропотливая работа оперативников 10-го управления ГУБОПИК МВД Беларуси во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска МВД России по Брянской области в итоге дала результат. В ходе реализации совместных мероприятий получены доказательства причастности к убийству 58-летнего ранее судимого за кражи, разбой и незаконный оборот наркотиков жителя России. Совместно с коллегами из Будокошелевского районного отдела Следственного комитета в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий была собрана полная доказательственная база о причастности фигуранта к вышеуказанному убийству. Под грузом доказательств он признался, что был знаком с жертвой, незадолго до случившегося выступал его доверенным лицом по продаже жилого дома и получил часть прибыли от сделки. Затем фигурант пообещал трудоустроить потерпевшего в Беларуси. В пути, уже на территории Гомельщины, в приграничье, у мужчин случился конфликт, в ходе которого преступник совершил убийство, сбросив тело с моста. В настоящее время фигурант содержится под стражей на территории России по обвинению в убийстве семьи из 4 человек, совершенном в 1997 году. Сотрудниками ГУБОПИК во взаимодействии со следователями Гомельщины, а также коллегами из России продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на получение дополнительной доказательственной базы и установление иных фактов преступной деятельности фигуранта на территории Беларуси.
4: Важный сигнал.
0: Канун новых санкций. Евросоюз призвал Беларусь вернуть Украине всех незаконно задержанных украинцев.
1: Мы настоятельно призываем Россию и Беларусь обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, незаконно депортированных и насильственно перемещенных украинских гражданских лиц, включая детей.
0: С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза. Он также напомнил, что специалисты Европола на основе открытых источников подготовили 45 отчетов с информацией, потенциально указывающей на местонахождение депортированных детей.
1: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. При этом установлено, что более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
0: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
8: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу. Но и там они встречались на Аляске.
0: Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест Владимира Путина. Для Александра Лукашенко может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
8: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
0: Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что новый 21-й пакет санкций будет согласован до 20 июля. Она также предупредила, что европейцы не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о росте интереса к премии правительства среди руководителей и организаций.
9: В этом году премия правительства будет присуждаться уже в 27-й раз. И хотелось констатировать, что интерес среди руководителей организации данному конкурсу с каждым годом возрастает. И можно отметить, что данный конкурс является эффективным инструментом для демонстрации руководителями, организациями своих достижений в внедрении инновационных, высокоэффективных технологий производства и управленческих практик, которые направлены на максимальное удовлетворение запросов потребителей и устойчивое развитие непосредственно самих предприятий. Участие в данном конкурсе – это также возможность объективной, независимой оценки результатов деятельности предприятий в области качества. Ну а победа в этом конкурсе, получение премии – это не только признание государством достойных результатов, но и отличная возможность дальнейшего перспективного развития и реализации новых предприятий самими предприятиями.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, непростую и, честно говоря, болезненную тему – Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
11: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 200 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
12: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45 года не было так мало.
10: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
12: Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
10: Ого.
12: Понимаете, падение в 2 раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
10: То есть смертность выше рождаемости?
12: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
10: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
12: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду. Про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто, перестали существовать, 59 населенных пунктов.
10: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
12: Да.
10: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
12: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
10: 800 тысяч?
12: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно вместе.
10: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
12: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
10: И вот тут главный вопрос. Да, зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
12: Именно так.
10: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс. Представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
12: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
10: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
12: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
10: То есть профессиональное самоубийство.
12: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
10: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
12: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
10: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 тысяч и 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден и не в пользу рождения ребенка.
12: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
10: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
12: Вот. Вот в этом-то и вся суть, если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
10: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
12: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
10: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
12: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
10: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
12: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
10: Да.
12: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. И есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
10: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
12: Да.
10: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
12: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях. Атмосфера в стране.
10: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
12: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
10: Тех, кто как раз и должен был рожать.
12: Да.
10: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит: «То, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени».
12: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий трехлетней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
10: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
12: В сухом остатке мы имеем, по сути, четыре слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто четвертым, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
10: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
12: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
10: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Бензиновая лихорадка. Все становится только хуже. Забайкалье стал пилотным регионом для продажи топлива по QR-кодам. На Алтае из-за дефицита дизеля остановилось сельское хозяйство. С 26 июня власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки топлива. За это время ситуация лучше не стала, поэтому в регионе запустили новый проект – электронную очередь по QR-кодам, которые надо получать в боте над мессенджером «Макс». Процедура получения заявки занимает несколько дней. Запросить следующий QR-код можно только через 6 дней после успешной заправки по первому. Губернатор Александр Осипов сообщил, что если система покажет свою эффективность, сферу ее действия расширят и на другие регионы. Тем временем в Новосибирской области жители жалуются, что бензин есть, но он не для всех.
14: Поехала на вторую заправку. Это где лента на Петухово, «Газпром», на этой же стороне, где лента. Но у меня не получилось заправиться, потому что я не являюсь участником СВО. Это первое. И я не инвалид. Для них бензин 95-й есть. Я очень рада за этих людей. Классно, что такие привилегии. Окей, что делать нам? Нам, простым смертным, что делать? То есть сейчас должны все мужчины идти на войну, чтобы их жены имели возможность заправлять автомобили.
13: В Алтайском крае крупнейшим производителем аграрной продукции в Сибири под угрозой срыва оказались сельхозработы. Об этом сообщила администрация Бурлинского района края. Ситуация с дефицитом горючего крайне напряженная. Сельское хозяйство в регионе буквально остановилось.
15: Надо косить. Комбайну звонили, нанимали, готовы выезжать, но требуют тоже солярки. У них тоже солярки нет. Так что у нас беда.
13: В Алтае в нормальном режиме горючим сейчас снабжают только полицию, пожарных, больницы и энергетиков. Две единственные частные АЗС в районе не работают уже несколько недель, а люди вынуждены покупать топливо в других городах. Тем временем губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров порекомендовал чиновникам пересаживаться на велосипеды. Кроме того, со вчерашнего дня передвижение за пределы Ставрополя для чиновников возможно только с личного согласия губернатора.
16: Ситуация, к сожалению, у нас с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно физических лиц, не улучшается. Это прям не совсем отрадно. Даже, я бы сказал, очень плохо. Уважаемый глава, я вас очень всех прошу. Внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить.
13: Самое опасное в этой ситуации то, что прежние мощности нефтеперерабатывающих заводов вряд ли восстановятся, а значит, бензиновый кризис с нами надолго, говорит экономист Игорь Липсиц.
17: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально, и будете заправляться. Но вопрос в том, будет ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого, за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. Поэтому вот этот кризис в России, вот этот кризис надолго.
13: Вероятно, самая сложная ситуация с топливом в Крыму. На заправках, где появился бензин, цены на него взлетели до 450 рублей за литр. Тем временем Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение владельцам АЗС и поставщикам топлива в 5 регионах России за необоснованное завышение цен. Речь о Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
18: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
19: Мосаме сарма.
18: Лето.
19: Мосаме гарма.
18: Весна.
19: Бахар.
18: Осень.
19: Хизан.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
20: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
5: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
20: Сырки жрать любите? Там свиньи витебские или колодечанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши и колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать под винишко да под водочку. Любите? А кому это делать? Ну, не рожают люди. Ну, стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
5: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю. Он не наш. Нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
20: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает.
5: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в два раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
2: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
5: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
21: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радио Сигнал.
5: С котом и ребенком дороже. Белоруска договорилась снять квартиру в Барановичах, а когда стала заселяться, ее ждал сюрприз. Вот как в песне. Это история о том, как я попала в зомби-апокалипсис, пытаясь снять квартиру в Барановичах за разумные деньги. Так начинается неприятная история молодой мамы Евгении, которой она поделилась на личной странице в соцсетях в надежде найти помощь и поддержку.
22: Сегодняшний день пробил дно.
3: нашла квартиру за 900 рублей. Из-за ребенка и кошки цена в квартире со средним ремонтом повысилась на $100. Ну, был Барановичи, не забывайте, что вы Барановичи. Я в Минске за 1200 двуху снимала с двумя кошками и ребенком. Кто-нибудь уже сделайте что-то с ценообразованием съемного жилья, как рожать, если купить нереально. А когда накопишь, уже старородящая будешь. А снять цену гнут из-за этого самого ребенка. А все остальные бабушатник или опять же без детей и кошки?
5: Подтверждение своих слов Евгения прикрепила скриншот сообщения от арендодателя, в котором тот и озвучил плюс $100 к аренде из-за наличия ребенка и кошки. Также женщина пояснила, что как для райцентра Барановичей, ее муж хорошо зарабатывает, но они откладывают на собственное жилье, а поэтому съемная квартира дороже 1000 рублей, да еще и не в столице, цитата, так себе вариант. Повышение ценника большинство пользователей в комментариях не одобрило, но мнения разошлись. «Мне кажется, что вы решили просто хайпануть», – написала Ирина.
7: Я так понимаю, вопрос не в цене, а в местонахождении квартиры. Если бы она была в Минске, то вы бы вопросов не задавали, не возмущались бы за плюс сотку за кота и ребенка и сняла бы без лишних слов. Но переплачивать, как вам кажется, просто потому, что это Барановичи, райцентр, колхоз. Вы не хотите? У меня сложилось именно такое впечатление. Хочу сказать, во-первых, Барановичи – прекрасный, развитый город. Во-вторых, здесь полно квартир, в том числе двушек. И за 600, и за 800, и за 900 рублей. Но уверена, вы не заморачивались с поиском, а просто решили попиариться вот так. И в целом, с чего вы решили, что можете диктовать собственнику, если он не из Минска, а из Барановичей, за какую сумму он должен сдавать свою собственность?
5: Отмечу, авторка поста проигнорировала такие комментарии, но опубликовала новую информацию о том, что отправила официальное обращение с жалобой в Палату представителей. Что конкретно написала депутатам Евгения, она не уточнила, но отметила, цитирую, «Думаю, люди, которые также страдают от собственников и их спекуляций с ценами, меня поддержат. Так что не сдаемся. Все же в правовом государстве живем». И тут, как говорится, Остапа понесло. На женщину обрушилась волна осуждения и непонимания. Да, не все хотят сдавать квартиры семьям с маленькими детьми и животными. Да, это печально. Но арендодателей можно понять, высказала мнение Инга.
22: Извините, но что должна сделать палата представителей? Обязать снизить цену? Доплатить? Забрать собственность и вам передать? Есть квартира, есть собственник, есть его цена. Не нравится? Купите квартиру и живите. Адекватно ставить цену, какую хочет арендодатель. Большинство бы вам вообще отказали с таким комплектом. У нас двое детей, и мы тоже слышали много отказов, когда мелким было 2-5 лет. Но не потому, что детей не любили арендодатели, а потому что очень много безответственных родителей, которые разрешают детям громить, разрисовывать, ломать чужое имущество, потому что не свое, не жалко. А когда люди просят возместить ущерб, отвечают: «Так мы вам деньги и так платили за аренду. Это ваши проблемы ремонт теперь делать. Это же и животных касается». А вернее, безответственных владельцев, которые разводят грязь, антисанитарию и вонь. И вообще, это личное дело каждого. За какую сумму сдавать свою квартиру? Личное дело каждого. За какую сумму снимать чужую квартиру?
5: Хочу отметить, что проблема аренды жилья с маленькими детьми или животными актуальна не только для Беларуси. Так, в Польше участили случаи, когда после таких арендаторов квартира требовала капитального ремонта и замены мебели и техники. Однако в европейских странах практикуется залог на возможный ущерб. То есть, заключая договор, люди вносят определенную сумму, которая уйдет на покрытие испорченного имущества. Если по истечении срока съемная квартира в порядке, деньги вернут в полном размере. Такая практика, как правило, устраивает и владельцев квадратных метров, и потенциальных клиентов. А на чьей стороне в этой истории вы? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, каким быть Дрибинскому району.
0: Я помню этот Дрибинский район, постоянно в Горецкий район включали, то отсоединяли, присоединяли. В свое время ставился подобный вопрос, я на него ответил лет 25 тому назад. Дрибинскому району быть. Давным-давно, правда, но я был в городе Дрибине, поручал создать необходимую инфраструктуру в Дрибине. Она создана, поэтому инфраструктура районного центра не хуже, чем другие. Ну, конечно, это не Горецкий район, где Академия создает определенную красоту, и город становится городом, но очень нормальный средний район. Но по размерам никакой. Три хозяйства или 3,5. Ну, слушайте, ну что это за район? Поэтому, если быть Дрибинскому району, надо подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Из этого исходили. Поручено было правительству и губернатору, уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому, серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег, ну, это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие, работать могут. Совсем недавно, бывая в одном из сельхозпредприятий Дрибинского района, мы определились, как будет развиваться Дрибинский район. Думаю, что наши чиновники хоть и страдают необязательностью, меня услышали, и в этом направлении будут развивать свой район.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Их стало больше белорусских. Банки массово вводят ограничения и комиссии на российские рубли. Что важно знать?
1: Не знаю, к чему нас готовят, но мы к такому не готовы. Да нам такое и не надо. Не хватало еще засилия российского рубля.
5: Это одна из реакций белорусов на новую политику отдельных банков страны. Дело в том, что несколько крупных финансовых учреждений, а именно Альфа-банк, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк, Азия и Цептербанк, одновременно ввели комиссии и ограничения в отношении операций с российскими рублями. Изменения поэтапно вступят в силу в июле-августе, разъясняет финансист Андрей Порожний.
8: Изменения затронут процедуру приема и перевода национальной валюты РФ. Так, Альфа-банк ввел лимит на внесение наличных российских рублей не более 500 тысяч в месяц. К отдельным нерезидентам будет применена 5% комиссия. В свою очередь, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк Азия и Цептербанк вводят комиссии до 15% за внесение наличных российских рублей на счета нерезидентов. Также Сбербанк вводит лимит на пополнение карточек до 50 тысяч российских рублей в день. А Цептербанк вводит ограничения на переводы российских рублей за границу без открытия счета не более 50 тысяч за один раз.
5: Новые условия по действующим счетам и договорам во многих банках будут вводиться поэтапно. Подробную информацию об актуальных тарифах и лимитах можно узнать на официальных сайтах финансовых учреждений. Отмечу, что комиссии за внесение на счета наличных российских рублей ранее ввели в Казахстане и Кыргызстане. А отдельные банки Армении и вовсе отказались от операций с национальной валютой РФ. В интернете уже появляются кричащие заголовки типа «Очередной удар по российской экономике». Экономике или недружественный жест от союзников. Это провокация, говорит финансист Порожний.
8: Мы живем в такое время, когда на чем угодно в интернете делают контент и пытаются, так сказать, залететь в топы. Вот и изменения белорусских банков в отношении российского рубля попали в кликабельные заголовки. Никакого сговора нет. И, конечно же, это никакой не удар. Лимиты и ограничения – это необходимая и, пожалуй, вынужденная мера, чтобы защитить белорусскую национальную валюту. Причина – переизбыток российских рублей, скопившихся в Беларуси, в том же Казахстане и Кыргызстане, из-за резкого роста притока наличности из России.
5: Центробанк России ведет жесткий контроль над всеми операциями по счетам, вкладам и переводам. И россияне попросту бегут от этого контроля. Выводят свои накопления и доходы в соседние страны, отмечает эксперт. Нам некуда девать российские рубли. Хранилища забиты, но эти деньги не востребованы, поскольку в Беларуси своя национальная валюта. И ее стабильность в приоритете, резюмирует Порожний. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич наградил во Дворце Республики победителей конкурса премии правительства за достижения в области качества 2025 года.
9: Сегодня мы будем вручать награды 24 лауреатам. Из них 9 – это новые лауреаты, которые впервые получат эту награду. 15 – это те, кто подтвердили высокое звание в области качества повторно. А также будут вручены еще и 4 специальных награды для отдельных организаций. Я хотел бы поблагодарить руководителей организаций, ваши коллективы, именно в вашем лице, все коллективы, за высокий профессионализм, за преданность своему делу, инициативность и высокий уровень ответственности. Также хотел вас нацелить не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, реализовывать инновационные проекты, современно внедрять оборудование, технологии с цифровизацией, автоматизацией технологических и бизнес-процессов, что, в свою очередь, будут помогать вам сохранять высокий и поддерживать высокий уровень качества и конкурентности выпускаемой продукции, как на внутреннем рынке, так и за ее пределами. Поэтому хотел вам пожелать в дальнейшем не упускать свою возможность и работать над еще более высокими показателями и достижениями на ваших предприятиях.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Крым без всего. После новой атаки дронов на полуострове нет воды, света и бензина. В Керчи просто ад.
12: Мы 4 дня без света, воды, газа в селе нет у нас, баллоны закончились, налички нет, продукты элементарно купить не можем.
11: Керчь и еще ряд районов в Крыму полностью обесточены после атаки БПЛА. По данным Минобороны, в ночь на 15 июля на территории страны сгорели почти сотни дронов. Жители полуострова пишут, что после атаки начались проблемы с водой. Власти заявили, что все органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Когда восстановят энергоснабжение, неизвестно. Так сообщают в Крымэнерго, а в компании «Вода Крыма» заявили, в 9 районах было снижено давление воды. До этого перебои с электричеством и водой уже были на протяжении нескольких недель.
23: В такой ситуации это не только Алушта и Ялта, это и Симферополь, ну а северная часть, это она и всегда в тяжелом положении была, часть Крыма. На сегодня это коснулось и нас. Вы ждете все от меня график. По данным Крымэнерго, график предполагается следующий. 2 часа электроэнергия будет, 10 часов не будет.
11: Из-за проблем с электричеством и нехваткой топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». В Евпатории большинство продуктовых магазинов закрыты, а те, что остались, работают на генераторах.
24: Это наш евпаторийский магазин «Беда вода». Они закрыты, потому что нет света.
25: Вот такой вот огромнейший генератор поставили в пиццерии, чтобы хоть как-то можно было работать.
11: Сколько протянут магазины на генераторах, не знает никто. В Крыму бензин сейчас на вес золота. В большинстве торговых точек на прилавках остаются только товары длительного хранения, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Как вы будете выживать вот в этой высокой температуре, когда у вас продукты портятся, и даже в магазине хранить нельзя, потому что, опять же, магазинные холодильники тоже не работают. Да? И плюс ты не можешь быстро доставлять ниоткуда, потому что у тебя нет топлива на транспорт. Значит, соответственно, за бензином и крейсером и за газовыми ударами придет дальше, соответственно, отсутствие электричества, сокращение продаж продуктов питания и начало, в общем, такого острого дефицита продуктов питания. Не могу сказать голода, но ситуация может быть стать очень неприятной.
11: Как выходить из сложившейся ситуации, не знает никто. Представители власти Крыма проблему признают частично. В эфире местных телеканалов

0: Девятые классы, более 2500 учащихся. С таким итогом завершилась приемная кампания в Беларуси. Всего же вступительные экзамены прошли около 6300 абитуриентов. В среднем по республике конкурс составил 2,3 претендента на место, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
1: Среди профильных направлений самыми популярными стали математика плюс обществоведение, где конкурс составил 9,6 человека на место, и информатика плюс математика 5,4 человека на место. Примерно треть абитуриентов, 32,2%, выбрали профиль «Физика плюс математика». Каждый пятый поступающий в заявлении указал направление «Химия плюс биология», а на комбинацию «Математика плюс иностранный язык» подали документы 13,7% поступающих. Отмечу, самый широкий спектр образовательных профилей предоставляют два учебных заведения – лицей имени Ф. Э. Дзержинского БГУ, 12 профилей, и Минский государственный областной лицей, 9.
0: А вот уже с нового учебного года девятиклассников ждут изменения. Министерство образования скорректировало правила приема в лицеи. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Как отметили в ведомстве, корректировка потребовалась, чтобы сделать процесс отбора кандидатов более эффективным, а также дать возможность самым способным абитуриентам раскрыть свой потенциал. О ключевых изменениях приемной кампании рассказывает педагог Минского лицея Светлана Акулова.
2: Пожалуй, самое главное изменение касается сроков зачисления в лицеи. Раньше учащийся с выдающимися результатами, подавший документы на зачисление в популярный лицей при БГУ и не прошедший по конкурсу, как говорит молодежь, пролетал. Единые сроки зачисления лишали такого ребенка, в случае неудачи, шанса поступить в другой лицей в этом же году. С нового учебного года такая возможность появилась. То есть учащиеся, которые не прошли по конкурсу в 10 класс лицея БГУ, на законном основании смогут подать документы в другие лицеи в рамках той же приемной кампании. Правда, здесь тоже есть условия. Так, предметы, изучаемые на повышенном уровне в выбранном лицее, должны соответствовать тем дисциплинам, по которым поступающий сдавал вступительные экзамены в лицей БГУ. Для подтверждения достаточно данных из ведомости отметок.
0: Что касается обновленных сроков подачи документов, то основной период для зачисления в 10 класс с 12 по 15 июня. Доп. Этап для тех, кто не прошел в лицей имени Дзержинского, 5-8 июля. И последнее важное изменение. С нового учебного года для изучения предмета «История Беларуси в контексте всемирной истории» на повышенном уровне обязательное условие – успешно пройденное вступительное испытание по дисциплине «История Беларуси». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
4: Ополченцы закончились, теперь воюют русские. Уроженец Луганска рассказал о потерях на фронте. Всех друзей он похоронил еще в 2014-м. Сергей родом из Луганской области, наведывается туда регулярно, однако признает, жизнь там, на новых территориях, крайне тяжелая. Поэтому мужчина с семьей переехал в Подмосковье. Ему до сих пор не дает покоя судьба многочисленных друзей и знакомых, которые участвовали в боевых действиях и погибли. Сергей утверждает, что сейчас в Донбассе воюют только российские контрактники и добровольцы, а прежних ополченцев уже не осталось.
5: А у меня все друзья, кто с Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Там если ранение получишь, это тебя Бог просто спас. То там в Луганске, с Донецка вот эти ополченцы были, все нету таких. Все погибли. Сейчас одни русские, все, контрактники или там кто добровольно пошел. А остальные все уже лежат в земле.
4: Сергей поражается огромным потерям российской армии, а эхо войны докатилось и до...

0: его нынешнего дома в Подмосковье. Налеты дронов случаются все чаще, а местное кладбище уже переполнено могилами солдат.
1: Капец, сколько флагов через старое кладбище едет. Ну, я с Коломны, Московская область. Тоже кладбище. Одни флаги стоят. Да что, сколько, 1500, мне кажется, теряет Россия в сутки. Просто они там в погребе сидят, забетонированном, а российская армия наступает. Есть люди такие, приходят на передовую, они видят, день-два они себе ногу простреливают и все. Что оттуда?
0: Сергей не понаслышке знает от своих знакомых, какой ценой дается каждый квадратный метр на линии фронта, когда командиры один за другим отправляют бойцов на верную смерть, не думая о людях вообще.
2: Да они хотят, понимаешь, медальку тебе получить, а обычных пацанов кидайте. Одна группа пошла, вот как мне рассказывал штурмовик один знакомый. Одну группу отправил, 4 человека не вернулось. Вторую отправил, 4 человека не вернулось. Говорит, нашей группе, говорит, идите тоже. Но они уже, говорит, мы не пойдем, говорит, вы что, говорит. Они отказались. Приехала там этот ВПшники, военная полиция, с ними давай разбираться. Дроны, они, говорит, висят и все, говорит, по лесополосе, говорит, пройдешь.
0: Другой его знакомый, ныне уже погибший, рассказал, как именно спасался от дронов на одном из боевых заданий. Такого опыта врагу не пожелаешь, говорит Сергей.
1: Тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли.
0: Сергей убежден, что это не стоит тех сотен тысяч жизней, отданных за это на фронте, и тех, что еще будут отданы в будущем.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Новых санкций Евросоюз призвал Беларусь вернуть Украине всех незаконно задержанных украинцев.
5: Мы настоятельно призываем Россию и Беларусь обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, незаконно депортированных и насильственно перемещенных украинских гражданских лиц, включая детей.
4: С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза. Он также напомнил, что специалисты Европола на основе открытых источников подготовили 45 отчетов с информацией, потенциально указывающей на местонахождение депортированных детей.
5: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. При этом установлено, что более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
4: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
6: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу. Но и там они встречались на Аляске.
4: Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест Владимира Путина. Для Александра Лукашенко может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
6: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
4: Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что новый 21-й пакет санкций будет согласован до 20 июля. Она также предупредила, что европейцы не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко об укрупнении Дрибинского района за счет территорий соседних районов.
8: Еще одна тема касается внесенных предложений по укрупнению Дрибинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизаций соседних районов Могилевского, Горецкого, Чауского, ну, возможно, Шкловского района, хотя там население занимает такую особую позицию, ну, видимо, не председателю райисполкома это не важно, не губернатору, с людьми не поговорили, не спросили. Если они против, то что надо сделать, чтобы они были за? По-хорошему надо было поговорить. Ну, давайте обсудим и эту тему. Поэтому ряд вопросов. Во-первых, что на этот счет думают во всех перечисленных районах? Когда мы создаем Дрибинский район как район, мнение людей очень важно. Но после того, как мы им расскажем, чего мы хотим. А так люди думают, что мы их чуть ли не в Украину хотим отдать. Второе. Проработаны ли возможные последствия и дальнейшие действия? Сколько это будет стоить для бюджета, для граждан? Если будет стоить. Я полагал, что это почти ничего стоить не будет. Но если надо поддержать какие-то хозяйства, ну, поддержим. Третье, самое главное, будет ли положительный социальный и экономический эффект. Но, порушая укрупнить Дрибинский район, я исходил из того, что район должен быть нормальным. Могилевский район огромный, Шкловский район огромный, это одни из крупнейших районов. А Дрибинский район скукиш, как в народе говорят. Нормально? Ненормально.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Пусть идут работать. В Минпросвещение ответили на массовые жалобы родителей об отказах детям в переходе в 10 классы. Попасть в старшую школу теперь задача со звездочкой. Берут только школьников с высокими оценками, а на одно место в 10 классе нередко претендуют трое-пятеро ребят. На это массово жалуются родители во многих регионах страны. Детям отказывают в приеме в старшую школу под предлогом низкого уровня знаний и плохих оценок в аттестатах. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, как ее дочери закрыли дорогу в 10 класс.
9: Она ученица 211-й школы. Хотела пойти в 10 класс, но моей дочери отказали. Оказывается, ей не хватило всего одного балла в аттестате для поступления в один из профильных классов. На родительском собрании учителя советовали подыскивать колледжи и заявляли, что в 10 классы пройдут единицы из-за невысокого уровня знаний. Тогда нам стало ясно, что это приказ свыше. Нужны рабочие профессии.
7: По словам Ангелины, дочери отказали и в соседних школах из-за отсутствия мест. Всего в их школе в 10 классы не взяли около 200 детей. Об аналогичной ситуации сообщили родители девятиклассников из Ижевска, Екатеринбурга и других городов. В Кемерово одного из учеников не взяли в 10 класс, даже несмотря на хороший аттестат и ОГЭ на четверке, пишет его мать Ирина в соцсетях.
10: Моего сына не взяли в 10 класс, потому что он не прошел индивидуальный отбор. Когда я спросила, что это значит, мне не смогли даже толком объяснить. Просто выдумали причину, ведь к оценкам придраться было нельзя. Мой сын учился хорошо.
7: Сыну Екатерины из Ижевска, среднестатистическому ученику, отказали в поступлении, заявив, что ему будет тяжело. Вот как это объясняет сама женщина в соцсетях.
11: С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Нам отказывают в поступлении, ссылаясь на то, что ребенку будет тяжело. Получается, за него решили, что он не справится с обучением в 10 и 11 классе.
7: На фоне многочисленных жалоб родителей Минпросвещение дало разъяснение. Оказывается, все законно. Школы могут так поступать.
12: Школы имеют право не брать учеников в 10 классы при отсутствии свободных мест. Также школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, а в некоторых случаях предусмотрены дополнительные вступительные испытания и собеседования.
7: Школы начали отказывать в приеме в 10 классы после того, как президент потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах. Еще в 2024-м Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку до 2028 года около миллиона специалистов рабочих профессий. Сейчас проблема кадров стоит особенно остро, учитывая вымывание рабочей силы на СВО и на военные предприятия, говорят эксперты. Поэтому в гражданских секторах промышленности огромная нехватка людей. Рынок нуждается минимум в 3 миллионах сотрудников, которых взять негде. Вот школы и начали активнее отказывать детям, вынуждая их идти в колледжи на рабочие специальности, либо же сразу на работу, объясняют специалисты.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко об укрупнении Дрибинского района за счет территорий соседних районов.
8: Еще одна тема касается внесенных предложений по укрупнению Дрибинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизаций соседних районов Могилевского, Горецкого, Чауского, ну, возможно, Шкловского района, хотя там население занимает такую особую позицию, ну, видимо, не председателю райисполкома это, неважно, ни губернатору, с людьми не поговорили, не спросили. Если они против, то что надо сделать, чтобы они были за? По-хорошему надо было поговорить. Ну, давайте обсудим эту тему. Поэтому ряд вопросов. Во-первых, что на этот счет думают во всех перечисленных районах? Когда мы создаем Дрибинский район как район, мнение людей очень важно. Но после того, как мы им расскажем, чего мы хотим. А так люди думают, что мы их чуть ли не в Украину хотим отдать. Второе. Проработаны ли возможные последствия и дальнейшие действия? Сколько это будет стоить для бюджета, для граждан? Если будет стоить. Я полагал, что это почти ничего стоить не будет. Но если надо поддержать какие-то хозяйства, ну, поддержим. Третье, самое главное, будет ли положительный социальный и экономический эффект. Но, порушая укрупнить Дрибинский район, я исходил из того, что район должен быть нормальным. Могилевский район огромный, Шкловский район огромный, это одни из крупнейших районов. А Дрибинский район скукиш, как в народе говорят. Нормально? Ненормально.
13: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
15: Сиаха.
13: Синий.
15: Нила.
13: Коричневый.
15: Бура.
13: Зеленый.
15: Сабз.
13: Оранжевый.
15: Наранджи.
13: Фиолетовый.
15: Джамуни.
13: Красный.
15: Сурх.
13: Белый.
15: Сафед.
13: Желтый.
15: Пила.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
18: Да, тема прям горячая.
17: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
18: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
17: Ага, но бумаги.
18: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
17: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
18: Угу.
17: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов. Продал по рублю.
18: Логично, выручка 100 рублей.
17: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
18: Так, ну получается 126 рублей.
17: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
18: А яблок-то физически стало меньше?
17: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
18: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
17: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
18: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
17: Ходят, да.
18: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
17: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
18: Ого, приличный объем.
17: А сейчас?
18: 22-24 тысячи штук.
17: Падение на треть?
18: 100%. Падение физического объема.
17: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
18: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
17: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
18: В смысле некуда?
17: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
18: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
17: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
18: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
17: Калий.
18: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
17: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
18: В ту же Бразилию, Китай.
17: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
18: Минус 30%. Но почему? Спрос на рынке бешеный.
17: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
18: Литовский порт, да.
17: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
18: А сейчас этот маршрут отрезан?
17: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
18: Это же тысячи километров!
17: 2,5 тысячи вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
18: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
17: Работают. Но это работа ради работы.
18: В каком смысле?
17: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
18: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать в холостую?
17: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
18: Затопят?
17: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
18: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
17: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
18: Ловушку?
17: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
18: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
17: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
18: Диктует цены.
17: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
18: И просят скидки?
17: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
18: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
17: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
18: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
17: А в нефтянке все еще жестче.
18: С нефтепродуктами тоже скидки.
17: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
18: А сейчас?
17: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
18: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
17: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
18: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
17: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
18: И сколько страна на этом теряет?
17: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
18: В год?
17: В месяц.
18: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
17: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
18: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
17: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
18: Ну почему сразу деградации?
17: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
18: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
17: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
18: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
17: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
18: То есть просто собирают из чужих деталей?
17: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
18: А в чем риск-то?
17: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
18: Так.
17: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
18: Угу.
17: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАВ. С теми же самыми деталями.
18: Но дешевле?
17: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
18: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
17: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
18: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
17: Ага.
18: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
17: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
18: Ого!
17: Экономика тупо живет в долг.
18: Но погоди, Всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
17: Да, 14,4 миллиарда долларов.
18: Ну вот. Огромная подушка безопасности?
17: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
18: И отлично. Золото – самый надежный актив.
17: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов – ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
18: Но золото можно продать на бирже?
17: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рынку рыночной цене сейчас огромная проблема.
18: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
17: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
18: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
17: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
18: Обалдеть.
17: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
18: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
17: Абсолютно.
18: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
17: Это статистический мираж.
18: В смысле?
17: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
18: А какая реальная безработица?
17: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
18: Это как?
17: Человек не уволен, но…
18: Но?
17: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
18: Ага, и платят меньше.
17: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
18: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
17: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
18: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
17: Например?
18: Ну, сложная химия.
17: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
18: Инженеры.
17: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
18: И куда они?
17: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
18: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
17: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
18: Да уж.
17: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
18: Цены растут.
17: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
18: Угу.
17: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
18: А внутри страны дефицит.
17: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
18: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
17: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
19: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
20: Радиосигнал 666 АМ.
16: Важный сигнал.
4: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
21: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
4: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
22: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
4: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
22: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37. Воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
4: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Никогда такого не было, и вот опять. Россия запретила мясо и молочку еще трех белорусских предприятий. На этот раз под полный запрет попали Скидерская птицефабрика, колбасный цех «Донаприс» и Туровский молочный комбинат, заявили в Роспотребнадзоре.
21: Временные ограничения ввели из-за серьезных претензий к качеству. В мясе птицы нашли бактерии кишечной палочки. В говядине и сыре – аминоантипирин. Химический реагент, который может попасть в молоко при нарушении правил лечения коров.
4: Не полностью запрещены, но под усиленным контролем. Российских ревизоров «Агдимол», «Ваховяк Плюс», «Гродненская площадка Дзержинский» и «Колбасы Вилли Смит». Один только «Агдимол» за последний месяц ограничивали 4 раза, рассказывает юрист в сфере международной торговли Игорь Карась.
0: Тут в мясной продукции якобы тоже зафиксировали кишечную палочку. Все продукты были высокого качества, очень популярные в России. Никаких жалоб, а тут прямо нарушение за нарушением.
4: При этом все производители, как один, обвинения в сторону качества своей продукции отрицают. Мол, лабораторная проверка была скрупулезной, все необходимые документы есть. Но граница России постепенно становится для белорусских продуктов самой настоящей неприступной крепостью. Юрист Степан Тихомиров объясняет это многочисленными санкциями против России, которые очень сильно ограничили варианты рынков сбыта. Мол, основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Белоруссией и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
1: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
4: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкций. Вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валиев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
23: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда, там я прошел обучение и попал на боевое задание. Отправили, пришел, был на боевом задании, меня ранило и простудил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну давайте посмотрим.
2: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество из-за нехватки людей. Недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
3: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
2: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
3: У меня он вообще, я тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, в атаку прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли.
5: Там же через Ростов все вот это вот идет.
3: Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб.
5: Надо ДНК в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом возвращаться, потом сидишь.
3: Там, может, через год, через два кости получишь.
2: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о выезде депутатов в свои избирательные округа для работы с населением.
9: На следующей неделе все депутаты Палаты представителей традиционно одну неделю в месяц выезжают в свои избирательные округа и работают на местах. Что включает в себя депутатская деятельность во время работы в округе? Это конкретные встречи с избирателями, рассмотрение обращений граждан, встречи с трудовыми коллективами, в том числе и на рабочих местах. Депутаты живут жизнью страны, жизнью своих регионов, своих избирателей, тех трудовых коллективов, которые оказали им доверие быть представленными в депутатском корпусе Палаты представителей. Поэтому сегодня были поставлены задачи перед всеми депутатами перед выездом. Такая форма работы у нас уже практикуется с самого начала деятельности. Это в том числе и работа, получать информацию о проблемных вопросах, аспектах, решать их вместе с исполнительной властью. Те темы, которые требуют регионального внимания. Ну и, соответственно, те вопросы, которые могут быть рассмотрены в перспективе, сформированы как законодательные инициативы или изменения в другие нормативные документы, вычленять такие темы, такие же вопросы.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
24: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
11: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
25: К
24: Сырки жрать любите? Там свиньи витебские или кладещанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши и колбасы, мясокомбинатов различных. Любите нарезочку делать? Под винишко да под водочку. Любите? А кому это делать? Ну, не рожают люди. Ну, стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
11: На столь неуважительный спич Азаренко в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю. Он не наш. Нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
24: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает.
11: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в два раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Азаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
7: Азаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
11: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Учим пакистанский! Вместе!
8: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
10: Эк.
8: 2.
10: До.
8: 3.
10: Тин.
8: 4.
10: Чар.
8: 5.
10: Пач.
8: 6.
10: Че.
8: 7.
10: Сат.
8: 8.
10: Ат.
8: 9.
10: Но.
8: 10.
10: Дас.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Из первых уст.
14: Губернатор Андижанской области Шухратбек Абдурахманов о том, где в Беларуси будут работать трудовые мигранты из Узбекистана.
12: Я одну цифру скажу, сейчас президент тоже сказал. В Витебской области 40 тысяч квадратных километров территория, а население 1 200 000. А в Андижанской области 4 тысячи квадратных километров территория, а 4 миллиона людей. Мы на поезде. Вы поняли, да. Поэтому мы приехали сюда с моим уважаемым коллегой Александром Николаевичем, создали дорожную карту. Первый вопрос – это трудовые ресурсы. Они мне дали, по каким направлениям нужны люди. Сельское хозяйство, промышленность, строительство. По их заявкам мы там организовывали Ванчжан штаб, и по этой специальности мы выбрали людей. Первый этап, вы, наверное, слышали, сейчас показал вам, самолетом, чартерным самолетом прямо с Ванчжана. Ведь вчера приехали люди. И самое главное здесь еще, нас радует, все районные администрации, они организованно их забрали туда, куда надо, где они работают. И дали им возможность, вот жилой комплекс, ну, все создавали условия создавали там.
16: Новости регионов. На радио «Сигнал».
11: Бывшего замглавы Оршанского района отправили в колонию за коррупцию. Зампредседатель с января по июль 2025 года действовал в интересах руководителя и бывшего главы частного ремонтного предприятия. Он организовал противоправное распределение более 50 тысяч рублей бюджетных субсидий. Деньги предназначались для погашения задолженности перед частной структурой за якобы выполненный ремонт сельскохозяйственной техники. Чиновник поручил подчиненным руководителям госпредприятия предприятий подготовить документы с указанием завышенной стоимости работ и фактически не оказывавшихся услуг. В итоге на их основе прошли фиктивные закупки ремонта трактора, который к тому моменту уже был починен. За лоббирование интересов коммерческой структуры бывший госслужащий намеревался получить взятку в размере 25 тысяч рублей, из которых фактически принял 24 тысячи. В судебном заседании обвиняемый вину признал полностью. Экс-чиновника признали виновным, ему назначили 7 лет колонии и 22,5 тысячи рублей штрафа с 5-летним запретом занимать определенные должности. На одной из молочно-товарных ферм Стародорожского района корова нанесла травмы 21-летней работнице. Сотрудница выгоняла корову из коридора одного из зданий хозяйства. Стояла перед ней, размахивала руками. Испугавшись, животное двинулось на женщину и прижало ее к металлическому ограждению. Пострадавшая на скорой помощи была доставлена в хирургическое отделение ЦРБ. Предварительный диагноз – компрессионный перелом 9-го грудного позвонка. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъята документация по технике безопасности и охране труда. Назначен ряд экспертиз, проводится проверка. В Калинковичском районе 45-летний мужчина полгода истязал беременную сожительницу. В один из дней, когда женщина находилась уже на 9-м месяце беременности, пьяный мужчина протащил ее животом вниз по асфальту. Белоруска призналась прокурору, что сожитель систематически ее избивал. Но писать заявление она не хотела, так как находится в зависимом от него положении. Действия подозреваемого квалифицировали по части 2 статьи 154 УК. Ему грозит от года химии до 5 лет колонии. Дело направлено в райотдел Следственного комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Важный сигнал.
11: Их стало больше белорусских. Банки массово вводят ограничения и комиссии на российские рубли. Что важно знать?
15: Не знаю, к чему нас готовят, но мы к такому не готовы. Да нам такое и не надо. Не хватало еще засилья российского рубля.
11: Это одна из реакций белорусов на новую политику отдельных банков страны. Дело в том, что несколько крупных финансовых учреждений, а именно Альфа-банк, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк, Азия и Цептербанк, одновременно ввели комиссии и ограничения в отношении операций с российскими рублями. Изменения поэтапно вступят в силу в июле-августе, разъясняет финансист Андрей Порожний.
17: Изменения затронут процедуру приема и перевода национальной валюты РФ. Так, Альфа-банк ввел лимит на внесение наличных российских рублей не более 500 тысяч в месяц. К отдельным нерезидентам будет применена 5% комиссия. В свою очередь Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк Азия и Цептербанк вводят комиссии до 15% за внесение наличных российских рублей на счета нерезидентов. Также Сбербанк вводит лимит на пополнение карточек до 50 тысяч российских рублей в день. А Цептербанк вводит ограничения на переводы российских рублей за границу без открытия счета не более 50 тысяч за один раз.
11: Новые условия по действующим счетам и договорам во многих банках будут вводиться поэтапно. Подробную информацию об актуальных тарифах и лимитах можно узнать на официальном

0: улететь в топы. Вот и изменения белорусских банков в отношении российского рубля попали в кликабельные заголовки. Никакого сговора нет. И, конечно же, это никакой не удар. Лимиты и ограничения – это необходимая и, пожалуй, вынужденная мера, чтобы защитить белорусскую национальную валюту. Причина – переизбыток российских рублей, скопившихся в Беларуси, в том же Казахстане и Кыргызстане, из-за резкого роста притока наличности из России –
1: Центробанк России ведет жесткий контроль над всеми операциями по счетам, вкладам и переводам. И россияне попросту бегут от этого контроля. Выводят свои накопления и доходы в соседние страны, отмечает эксперт. Нам некуда девать российские рубли. Хранилища забиты, но эти деньги не востребованы, поскольку в Беларуси своя национальная валюта. И ее стабильность в приоритете, резюмирует Порожний. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Россияне за СВО. Владимир Путин заявил, что люди добровольно перечислили на нужды спецоперации 70 миллиардов. Сколько стоит один день СВО? Деньги, как сказал президент, поступили через Общероссийский народный фронт. Он отметил, люди направили 70 миллиардов рублей. При этом Владимир Путин акцентировал внимание на добровольных взносах. Однако экономист Владислав Жуковский говорит, во многих регионах уже давно внедрили практику отчисления определенного процента зарплат на нужды СВО. Причина – на военные расходы не хватает денег, отмечает экономист.
4: Денег в бюджете нет. Там дефицит 6 триллионов рублей за январь-май. И, судя по всему, по июню месяцу еще на 1,5 триллиона рублей больше будет дефицит. Уже больше 7,5 триллионов. Это в два раза больше годового плана. Денег нет у нефтяников.
3: Тем временем финансовая ситуация самих россиян далеко не в лучшем виде. Несколько месяцев назад появились первые сообщения о задолженностях по зарплате, в том числе у бюджетников. Это данные Росстата. Задолженность бьет 9-летний рекорд с прошлого года и продолжает расти, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Теперь мы будем наблюдать вот эту самую ситуацию, когда люди либо сидят без зарплаты, либо вообще лишаются работы в бюджетном секторе. Бюджетники будут первыми жертвами, вторыми жертвами будут пенсионеры. Вот так и, собственно, и пойдет беда по России, как в 90-х годах. Задержки выплаты заработной платы пока повторяют еще маленькие суммы, но они будут расти, потому что большинство российских компаний, ну, как вам сказать, в беде. В беде почему? Потому что растет сумма вот, не выплат, да, за отгруженные товары, не платежи растут, их уже больше 8 триллионов, и, соответственно, раз компания не получает или организация не получает выплату от того, кому они поставили товар или оказали услуги, то они не могут платить заработную плату. Так что это, что называется, эффект домино. Он начинается с неплатежей, доходит до заработной платы, а потом и увольнений, и, соответственно, роста безработицы.
3: Только за первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году. За такой же период. Впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%. То есть каждый второй рубль достался армии. При этом на обеспечение военных денег не хватает. В основном солдаты все покупают. Себе зарплаты, рассказывает военный корреспондент Изабелла Либерман.
6: Некоторые люди считают, что все на СВО очень много зарабатывают, но это не так. В прифронтовых зонах высокая стоимость продуктов и вещей. Часто эти деньги просто улетучиваются. Они уходят на то, доставки чего нельзя ждать. Испортившуюся экипировку и запчасти для машин, бензин, дроны, транспорт, продукты и товары повседневного пользования.
3: Либерман также указала, что даже при наличии штатного питания военнослужащие в зоне СВО вынуждены покупать обычные продукты за свой счет, причем вблизи зоны боевых действий. Цены на них гораздо выше.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр

0: Лукашенко о том, каким быть Дрибинскому району.
1: Я помню этот Дрибинский район. Постоянно в Городский район включали, то отсоединяли, присоединяли. В свое время ставился подобный вопрос. Я на него ответил лет 25 тому назад. Дрибинскому району быть. Давным-давно, правда, но я был в городе Дрибине. Поручал создать необходимую инфраструктуру в Дрибине. Она создана, поэтому инфраструктура районного центра не хуже, чем другие. Ну, конечно, это не городский район, где академия создает определенную красоту, и город становится городом. Но очень нормальный средний район. Но по размерам никакой. Три хозяйства или 3,5. Ну, слушайте, ну что это за район? Поэтому, если быть Дрибинскому району, надо подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Из этого исходили. Поручено было правительству и губернатору, уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому, серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег, ну, это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие, работать могут. Совсем недавно, бывая в одном из сельхозпредприятий Дрибинского района, мы определились, как будет развиваться Дрибинский район. Думаю, что наши чиновники хоть и страдают необязательностью, меня услышали, и в этом направлении будут развивать свой район.
2: Важный сигнал.
3: Картошка снова в антитопе. Почему летом больше всего подорожали именно сезонные овощи?
4: Абсолютными лидерами по росту цен среди продуктов питания стали свекла, капуста, лук репчатый, морковь и картофель. Он вообще в голове антирейтинга и подорожал на целых 63%.
3: Такие данные следуют из свежеопубликованной информации Белстата об инфляции, рассказывает экономист Игорь Воровик. И если подорожание колеблется в пределах диапазона в 15,7%, то те товары, которые подешевели, демонстрируют незначительный минус, говорит эксперт.
4: Ну, яйца подешевели больше всего, но это лишь 1,75%. На втором месте безалкогольные напитки, которые стали дешевле на 1,36%. На третьем чай и кофе, у них минус 0,5%. Но еще раз подчеркну, когда картофель плюс 63, морковь плюс 54, а у лука плюс 25%, то этот мизерный минус особо картину не меняет.
3: То, что рост цен в стране опять ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово записывают и публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
5: И где тут 60 рублей? Не, я, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога. Лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, моцарелла такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
3: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, значительно преуменьшают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
6: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
3: И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Только за июнь услуги прибавили 2%, непродовольственные товары – на 0,5%. Детские сады стали дороже на 9%, санатории – на 17%, обувь – на 7%, а обычный обед в столовой – на 5%. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о том, каким быть Дрибинскому району.
1: Я помню этот Дрибинский район, постоянно в Городский район включали, то отсоединяли, присоединяли. В свое время ставился подобный вопрос, я на него ответил лет 25 тому назад. Дрибинскому району быть. Давным-давно, правда, но я был в городе Дрибине, поручал создать необходимую инфраструктуру в Дрибине. Она создана, поэтому инфраструктура районного центра не хуже, чем другие. Ну, конечно, это не городский район, где академия создает определенную красоту, и город становится городом, но очень нормальный средний район. Но по размерам никакой. Три хозяйства или 3,5. Ну, слушайте, ну что это за район? Поэтому, если быть Дрибинскому району, надо подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Из этого исходили. Поручено было правительству и губернатору, уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому, серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег, ну, это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие, работать могут. Совсем недавно, бывая в одном из сельхозпредприятий Дрибинского района, мы определились, как будет развиваться Дрибинский район. Думаю, что наши чиновники хоть и страдают необязательностью, меня услышали, и в этом направлении будут развивать свой район.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Россияне за СВО. Владимир Путин заявил, что люди добровольно перечислили на нужды спецоперации 70 миллиардов. Сколько стоит один день СВО? Деньги, как сказал президент, поступили через Общероссийский народный фронт. Он отметил, люди направили 70 миллиардов рублей. При этом Владимир Путин акцентировал внимание на добровольных взносах. Однако экономист Владислав Жуковский говорит, во многих регионах уже давно внедрили практику отчисления определенного процента зарплат на нужды СВО. Причина – на военные расходы не хватает денег, отмечает экономист.
8: Денег в бюджете нет. Там дефицит 6 триллионов рублей за январь-май. И, судя по всему, по июню месяцу еще на 1,5 триллиона рублей больше будет дефицит. Уже больше 7,5 триллионов. Это в 2 раза больше годового плана. Денег нет у нефтяников.
7: Тем временем финансовая ситуация самих россиян далеко не в лучшем виде. Несколько месяцев назад появились первые сообщения о задолженностях по зарплате, в том числе у бюджетников. Это данные Росстата. Задолженность бьет 9-летний рекорд с прошлого года и продолжает расти, говорит экономист Игорь Липсиц.
9: Теперь мы будем наблюдать вот эту самую ситуацию, когда люди либо сидят без зарплаты, либо вообще лишаются работы в бюджетном секторе. Бюджетники будут первыми жертвами, вторыми жертвами будут пенсионеры. Вот так и, собственно, пойдет беда по России, как в 90-х годах, задержки выплаты заработной платы. Пока повторяют еще маленькие суммы, но они будут расти, потому что большинство российских компаний, ну, как вам сказать, в беде. беде. Почему? Потому что растет сумма вот не выплат, да, за отгруженные товары, не платежи растут, а их уже больше 8 триллионов. И, соответственно, раз компания не получает, или организация не получает выплату от того, кому они поставили товар или оказали услуги, то они не могут платить заработную плату. Так что это, что называется, эффект домино. Он начинается с неплатежей, доходит до заработной платы, а потом и увольнений, и, соответственно, роста безработицы.
7: Только за первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году. За такой же период. Впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%. То есть каждый второй рубль достался армии. При этом на обеспечение военных денег не хватает. В основном солдаты все покупают. Покупает себе зарплаты, рассказывает военный корреспондент Изабелла Либерман.
10: Некоторые люди считают, что все на СВО очень много зарабатывают, но это не так. В прифронтовых зонах высокая стоимость продуктов и вещей. Часто эти деньги просто улетучиваются, они уходят на то, доставки чего нельзя ждать. Испортившуюся экипировку и запчасти для машин, бензин, дроны, транспорт, продукты и товары повседневного пользования.
7: Либерман также указала, что даже при наличии штатного питания военнослужащие в зоне СВО вынуждены покупать обычные продукты за свой счет, причем вблизи зоны боевых действий. Цены на них гораздо выше.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
12: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
13: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
12: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
13: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
12: Угу.
13: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
12: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может, государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
13: Ну, типа пересчитать всех?
12: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
13: Слушай, звучит, конечно, логично в теории, но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
12: Вся оптовая?
13: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
12: Ого.
13: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
12: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
13: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
12: Критичные цифры для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
13: 100%.
12: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
13: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
12: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
13: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
12: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
13: Около 8%.
12: 8? От всех закрывшихся?
13: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
12: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
13: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
12: В смысле?
13: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
12: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
13: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
12: Ну да, логично.
13: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
12: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
13: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
12: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
13: Именно так.
12: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
13: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
12: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
13: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
12: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
13: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. В зависимости от вида деятельности.
12: То есть разница колоссальная.
13: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
12: А что может быть хуже 20%?
13: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, в Фонд социальной защиты населения.
12: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
13: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
12: Так, и сколько это в деньгах?
13: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
12: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
13: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
12: Слушай, но это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
13: Да, отличная аналогия.
12: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
13: Давай.
12: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
13: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
12: 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
13: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
12: Так, минус 100 рублей, остается 400.
13: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
12: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
13: Угу.
12: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
13: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
12: А какие там штрафы?
11: штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера, государство просто забирает все подчистую.
12: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться. Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
11: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
12: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
11: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
12: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
11: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
12: Угу.
11: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
12: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
11: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
12: Призрак.
11: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры. Никаких публичных объявлений, никаких визиток. Оплата строго наличными, без сдачи.
12: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
11: Да, все риски перекладываются на потребителя.
12: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
11: Что ты имеешь в виду?
12: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
11: Угу.
12: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
11: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
12: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
11: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
12: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
13: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
0: Заместитель начальника военной академии Артем Неверко о росте желающих поступить в военное учебное заведение.
14: Конечно же, эта компания особенная для нас. Ну, во-первых, она особенна тем, что, учитывая ажиотаж, который был в прошлом году поступающих в военную академию, в этом году цифры приема несколько увеличены. В прошлом году не все, к сожалению, желающие мальчишки и девчонки смогли поступить в военную академию. Некоторые из них будут пробовать повторно поступить в военную академию. Конечно же, кроме того, можно назвать особенностью, это то, что предварительные цифры приема, вернее, конкурс по личным делам в этом году несколько выше, чем в прошлом году.
2: Важный сигнал.
15: Учеба не для всех. Правила поступления в лицеи Белоруссии изменятся с 1 сентября. Что нового ждет девятиклассников и их родителей? 20 лицеев приняли в 9 классы более 2500 учащихся. С таким итогом завершилась приемная кампания в Беларуси. Всего же вступительные экзамены прошли около 6300 абитуриентов. В среднем по республике конкурс составил 2,3 претендента на место, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
16: Среди профильных направлений самыми популярными стали математика плюс обществоведение, где конкурс составил 9,6 человека на место, и информатика плюс математика 5,4 человека на место. Примерно треть абитуриентов, 32,2%, выбрали профиль физика плюс математика. Каждый пятый поступающий в заявлении указал направление химия плюс биология, а на комбинацию математика плюс иностранный язык подали документы 13,7% поступающих. Отмечу, самый широкий спектр образовательных профилей предоставляют два учебных заведения – лицей имени Ф. Э. Дзержинского БГУ, 12 профилей, и Минский государственный областной лицей, 9.
15: А вот уже с нового учебного года девятиклассников ждут изменения. Министерство образования скорректировало правила приема в лицеи. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Как отметили в ведомстве, корректировка потребовалась, чтобы сделать процесс отбора кандидатов более эффективным, а также дать возможность самым способным абитуриентам раскрыть свой потенциал. О ключевых изменениях приемной кампании рассказывает педагог Минского лицея Светлана Акулова.
17: Пожалуй, самое главное изменение касается сроков зачисления в лицеи. Раньше учащийся с выдающимися результатами, подавший документы на зачисление в популярный лицей при БГУ и не прошедший по конкурсу, как говорит молодежь, пролетал. Единые сроки зачисления лишали такого ребенка в случае неудачи шанса поступить в другой лицей в этом же году. С нового учебного года такая возможность появилась. То есть учащиеся, которые не прошли по конкурсу в 10 класс лицея БГУ, на законном основании смогут подать документы в другие лицеи в рамках той же приемной кампании. Правда, здесь тоже есть условия. Так, предметы, изучаемые на повышенном уровне в выбранном лицее, должны соответствовать тем дисциплинам, по которым поступающий сдавал вступительные экзамены в лицее БГУ. Для подтверждения достаточно данных из ведомости отметок.
15: Что касается обновленных сроков подачи документов, то основной период для зачисления в 10 класс с 12 по 15 июня. Доп-этап для тех, кто не прошел в лицей имени Дзержинского, 5-8 июля. И последнее важное изменение. С нового учебного года для изучения предмета «История Беларуси в контексте всемирной истории» на повышенном уровне обязательное условие – успешно пройденное вступительное испытание по дисциплине «История Беларуси». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
0: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич наградил во Дворце Республики победителей конкурса премии правительства за достижения в области качества 2025 года.
18: Сегодня мы будем вручать награды 24 лауреатам. Из них 9 – это новые лауреаты, которые впервые получат эту награду. 15 – это те, кто подтвердили высокое звание в области качества повторно. А также будут вручены еще и 4 специальных награды для отдельных организаций. Я хотел бы поблагодарить руководителей организаций, ваши коллективы, именно в вашем лице, все коллективы, за высокий профессионализм, за преданность своему делу, инициативность и высокий уровень ответственности. Также хотел вас нацелить не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, реализовывать инновационные проекты, современно внедрять оборудование, технологии с цифровизацией, автоматизацией технологических и бизнес-процессов, что в свою очередь будут помогать вам сохранять высокий и поддерживать высокий уровень качества и конкурентности выпускаемой продукции, как на внутреннем рынке, так и за ее пределами. Поэтому хотел вам пожелать в дальнейшем не упускать свою возможность и работать над еще более высокими показателями и достижениями на ваших предприятиях.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
19: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
20: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
19: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
20: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
19: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
20: Гарантированный, ну-ну.
19: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
20: Слушай, Но...
19: Секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
20: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
19: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
20: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
19: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет, ну, не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
20: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
19: Громкие слова.
20: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Белоруссии моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
19: Кризисы бывают везде.
20: Да. Но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
19: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
20: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
19: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
20: За счет бесконечных долгов.
19: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
20: Это позволило заткнуть дыры.
19: Долги есть у всех государств.
20: Это классическая долговая ловушка.
19: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
20: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
19: Это стандартная финансовая практика.
20: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
19: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
20: Опять разговоры про газ.
19: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
20: Это иллюзия на копэкономии.
19: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
20: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
19: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
20: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
19: И какой же чек?
20: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
19: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
20: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
19: Рынок просто перестраивается.
20: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
19: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
20: Технологической независимости? Серьезно?
19: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
20: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
19: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация?
20: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
19: Но производство не останавливается.
20: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед. В то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
19: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
20: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
19: Индустриальный сектор оказался прочнее.
20: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
19: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
20: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
19: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
20: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
19: Это координация, а не привязка.
20: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
19: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
20: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
19: Это временный этап адаптации.
20: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
19: Миграция есть везде. Паяки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
20: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии и открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
19: Это разговоры о мифических перспективах.
20: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
19: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
20: Эта так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
19: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
20: И для кого это все производится?
19: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров, белорусский сыр, грузовики, автобусы. Все это востребовано и продается в огромных объемах.
20: Это вопрос физического выживания.
19: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
20: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
19: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
20: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
19: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
20: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
19: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
20: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
19: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
20: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
19: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
20: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
19: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен контролировать работу предприятий на местах.
1: Юрий Викторович расскажет нам о видении, о перспективах предприятий, своих холдингов, насколько они нам нужны. Я им много раз говорил, что в Минске никакой управленческой структуры этим большим холдингом управделами быть не должно. Ну зачем управлению делами еще какая-то структура управления отдельно сельхозпредприятиями? Ну зачем? На месте пусть занимается. А как должностное, высшее должностное лицо, управляющее делами, должен это все контролировать и действовать. Много сделал. Комбикормовый завод, как игрушка, в Шкловском районе стал. Очень надеюсь, вот в ближайшие дни побывать в райсервисе в этом. Мы там были зимой или ранней весной. Задачи на месте поставлены, как, что делать и так далее. Но вижу тоже ошибок и жалоб, может, они не обоснованные, что вы там ремонтируете только прицепы, грубо говоря, и сеялки какие-то небольшие. А мощные тракторы не берете, не ремонтируете. Мне эта показуха не нужна. Там должен происходить ремонт того, что не могут сделать на местах. Ну, это председателю райисполкома тоже вопрос, которому была поставлена задача контролировать. Ну, видимо, он там не очень собирается, по моей информации, работать. Ну, если не собирается, ну, тогда надо, Дмитрий Николаевич, принимать решение. Что вы тянете? Вы же уполномоченный там. Человек молодой, работать может, хомут на шею пусть тянет, если не хочет работать в райисполкоме.
2: Важный сигнал.
3: Картошка снова в антитопе. Почему летом больше всего подорожали именно сезонные овощи?

0: Радио «Сигнал».
1: В Витебской области будут судить двух сотрудников лесхоза и их подельника, которые обвиняются в краже у лесничества. По данным следствия, 41-летний мастер леса, чтобы похищать древесину Бегомльского лесхоза, вступил в преступный сговор со своим 39-летним коллегой и 30-летним знакомым. Зная наличие неучтенных излишков лесоматериалов на делянках и лесопромышленных складах, мужчина умышленно скрывал их от учета. В последующем он организовал незаконный вывоз сырья двумя способами – либо без оформления товарно-сопроводительных документов, либо по накладным на уже выполненные ранее рейсы. В целях конспирации соучастники демонтировали навигационные системы задействованных транспортных средств, а также использовали специальное устройство для блокировки GPS-сигнала. Похищенную древесину фигуранты продавали руководителю стороннего предприятия, который был не в курсе, что она краденая. По данным СК, всего с октября 2025 года по март 2026 мужчины украли 234 кубических метра леса. Ущерб, причиненный Бегомльскому лесхозу, превысил 16,6 тысяч рублей. В Минске сотрудники наркоконтроля задержали 18-летнего учащегося колледжа и его 19-летнюю знакомую по подозрению в распространении наркотиков. Молодой человек нашел в мессенджере предложение о работе наркокурьером и привлек к этой деятельности свою девушку. Они забирали крупные партии психотропных веществ, в том числе за пределами Беларуси, фасовали их на небольшие дозы и оставляли закладки в Минске. Во время задержания, также при обысках в съемной квартире и оборудованных тайниках, сотрудники милиции обнаружили и изъяли более 2,5 килограммов мефедрона. Речь идет о тысячах доз, которые не попали в незаконный оборот. Дилеры вели расточительный образ жизни. Посещали дорогие заведения, постоянно передвигались на такси, делали друг другу подарки. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. ДТП с участием лесовоза произошло на выезде из Логойска в сторону Гайны. Лесовоз вез бревна через путепровод. По предварительной информации, во время движения у прицепа лопнуло колесо, он отстегнулся от тягача и упал с высоты на проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших. Повреждения получили лишь прицеп и путепровод. В ГАИ пока не прокомментировали аварию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
2: Начальник отдела 10-го управления по Минской области в БОПИК МВД Олег Бобрович о раскрытии убийства 17-летней давности.
3: Сотрудниками органов внутренних дел на постоянной основе проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет, имеющих большой общественный резонанс. Так, в марте 2009 года вблизи одной из деревень Гомельской области был обнаружен труп 43-летнего гражданина Российской Федерации с признаками насильственной смерти. Кропотливая работа оперативников 10-го управления ГУБОПИК МВД Беларуси во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска МВД России по Брянской области в итоге дала результат. В ходе реализации совместных мероприятий получены доказательства причастности к убийству 58-летнего ранее судимого за кражи, разбой и незаконный оборот наркотиков жителя России. Совместно с коллегами из Будокошелевского районного отдела Следственного комитета в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий была собрана полная доказательственная база о причастности фигуранта к вышеуказанному убийству. Под грузом доказательств он признался, что был знаком с жертвой. Незадолго до случившегося выступал его доверенным лицом по продаже жилого дома и получил часть прибыли от сделки. Затем фигурант пообещал трудоустроить потерпевшего в Беларуси. В пути, уже на территории Гомельщины, в приграничье, у мужчин случился конфликт, в ходе которого преступник совершил убийство, сбросив тело с моста. В настоящее время фигурант содержится под стражей на территории России по обвинению в убийстве семьи из 4 человек, совершенном в 1997 году. С сотрудниками ГУБОПИК во взаимодействии со следователями Гомельщины, а также коллегами из России, продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на получение дополнительной доказательственной базы и установление иных фактов преступной деятельности фигуранта на территории Беларуси.

0: Важный сигнал.
1: Канун новых санкций. Евросоюз призвал Беларусь вернуть Украине всех незаконно задержанных украинцев.
2: Мы настоятельно призываем Россию и Беларусь обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, незаконно депортированных и насильственно перемещенных украинских гражданских лиц, включая детей.
1: С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза. Он также напомнил, что специалисты Европола на основе открытых источников подготовили 45 отчетов с информацией, потенциально указывающей на местонахождение депортированных детей.
2: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. При этом установлено, что более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
1: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
3: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу. Но и там они встречались на Аляске.
1: Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест Владимира Путина. Для Александра Лукашенко может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
4: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
1: Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что новый 21-й пакет санкций будет согласован до 20 июля. Она также предупредила, что европейцы не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о росте интереса к премии правительства среди руководителей и организаций.
6: В этом году премия правительства будет присуждаться уже в 27-й раз. И хотелось констатировать, что интерес среди руководителей организации данному конкурсу с каждым годом возрастает. И можно отметить, что данный конкурс является эффективным инструментом для демонстрации руководителями, организациями своих достижений в внедрении инновационных, высокоэффективных технологий производства и управленческих практик, которые направлены на максимальное удовлетворение запросов потребителей и устойчивое развитие непосредственно самих предприятий. Участие в данном конкурсе – это также возможность объективной, независимой оценки результатов деятельности предприятий в области качества. Ну а победа в этом конкурсе, получение премии – это не только признание государством достойных результатов, но и отличная возможность дальнейшего перспективного развития и реализации новых предприятий самими. предприятия.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему – Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
8: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08. 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
9: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45-го года не было так мало.
7: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
9: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
7: Ого.
9: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
7: То есть смертность выше рождаемости.
9: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
7: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
9: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду, про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, просто перестали существовать, 59 населенных пунктов.
7: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
9: Да.
7: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
9: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
7: 800 тысяч?
9: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно вместе.
7: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
9: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
7: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
9: Именно так.
7: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
9: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
7: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
9: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
7: То есть профессиональное самоубийство.
9: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
7: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
9: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
7: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 тысяч и 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден. И не в пользу рождения ребенка.
9: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
7: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
9: Вот. Вот в этом-то и вся суть. Если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
7: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
9: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
7: Подождите, то есть Это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
9: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
7: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
9: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
7: Да.
9: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
7: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
9: Да.
7: То есть... Мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
9: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях. Атмосфера в стране.
7: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
9: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
7: Тех, кто как раз и должен был рожать.
9: Да.
7: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит, то, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени.
9: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий 3-летней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
7: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
9: В сухом остатке мы имеем, по сути, 4 слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто 4-м, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
7: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
9: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 000 рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
7: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Новости союзного государства.
11: Бензиновая лихорадка. Все становится только хуже. Забайкалье стал пилотным регионом для продажи топлива по QR-кодам. На Алтае из-за дефицита дизеля остановилось сельское хозяйство. С 26 июня власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки топлива. За это время ситуация лучше не стала, поэтому в регионе запустили новый проект – электронную очередь по QR-кодам, которые надо получать в боте над мессенджером «Макс». Процедура получения заявки занимает несколько дней. Запросить следующий QR-код можно только через 6 дней после успешной заправки по первому. Губернатор Александр Осипов сообщил, что если система покажет свою эффективность, сферу ее действия расширят и на другие регионы. Тем временем в Новосибирской области жители жалуются, что бензин есть, но он не для всех.
12: Поехала на вторую заправку. Это где лента на Петухово, «Газпром», на этой же стороне, где лента. Но у меня не получилось заправиться, потому что я не являюсь участником СВО. Это первое. И я не инвалид. Для них бензин 95-й есть. Я очень рада за этих людей. Классно, что такие привилегии. Окей, что делать нам? Нам, простым смертным, что делать? То есть сейчас должны все мужчины идти на войну, чтобы их жены имели возможность заправлять автомобили.
11: В Алтайском крае, крупнейшем производителе аграрной продукции в Сибири, под угрозой срыва оказались сельхозработы. Об этом сообщила администрация Бурлинского района края. Ситуация с дефицитом горючего крайне напряженная. Сельское хозяйство в регионе буквально остановилось.
13: Надо косить. Комбайну звонили, нанимали, готовы выезжать, но требуют тоже солярки. У них тоже солярки нет. Так что у нас... беда.
11: В Алтае в нормальном режиме горючим сейчас снабжают только полицию, пожарных, больницы и энергетиков. Две единственные частные АЗС в районе не работают уже несколько недель, а люди вынуждены покупать топливо в других городах. Тем временем губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров порекомендовал чиновникам пересаживаться на велосипеды. Кроме того, со вчерашнего дня передвижение за пределы Ставрополя для чиновников возможно только с личного согласия губернатора.
14: Ситуация, к сожалению, у нас с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно физических лиц, не улучшается. Это прям не совсем отрадно. Даже, я бы сказал, очень плохо. Уважаемые главы, я вас очень всех прошу. Внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить.
11: Самое опасное в этой ситуации то, что прежние мощности нефтеперерабатывающих заводов вряд ли восстановятся, а значит, бензиновый кризис с нами надолго, говорит экономист Игорь Липсиц.
15: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что вот ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально, и будете заправляться. Но вопрос в том, будет ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь к ним отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого, за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. Поэтому вот этот кризис в России, вот этот кризис надолго.
11: Вероятно, самая сложная ситуация с топливом в Крыму. На заправках, где появился бензин, цены на него взлетели до 450 рублей за литр. Тем временем Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение владельцам АЗС и поставщикам топлива в 5 регионах России за необоснованное завышение цен. Речь о Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
16: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
17: Мосаме сарма.
16: Лето.
17: Мосаме гарма.
16: Весна.
17: Бахар.
16: Осень.
17: Хизан.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
19: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
18: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
19: Сырки жрать любите? Там свиньи витебские или колодещанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши, колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать под винишко да под водочку любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
18: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
19: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает.
18: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в 2 раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
20: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа. доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
2: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
0: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радио Сигнал.
2: С котом и ребенком дороже. Белоруска договорилась снять квартиру в Барановичах, а когда стала заселяться, ее ждал сюрприз. Вот как в песне. Это история о том, как я попала в зомби-апокалипсис, пытаясь снять квартиру в Барановичах за разумные деньги. Так начинается неприятная история молодой мамы Евгении, которой она поделилась на личной странице в соцсетях в надежде найти помощь и поддержку.
21: Сегодняшний день пробил дно. Нашла квартиру за 900 рублей. Из-за ребенка и кошки цена в квартире со средним ремонтом повысилась на $100. Нубл. Барановичи, не забывайте, что вы барановичи. Я в Минске за 1200 двуху снимала с двумя кошками и ребенком. Кто-нибудь уже сделайте что-то с ценообразованием съемного жилья, как рожать, если купить нереально. А когда накопишь, уже старородящая будешь. А снять цену гнут из-за этого самого ребенка. А все остальные бабушатник или опять же без детей и кошки.
2: Подтверждение своих слов Евгения прикрепила скриншот сообщения от арендодателя, в котором тот и озвучил плюс $100 к аренде из-за наличия ребенка и кошки. Также женщина пояснила, что как для райцентра Барановичей, ее муж хорошо зарабатывает, но они откладывают на собственное жилье, а поэтому съемная квартира дороже 1000 рублей, да еще и не в столице, цитата, так себе вариант. Повышение ценника большинство пользователей в комментариях не одобрило, но мнения разошлись. «Мне кажется, что вы решили просто хайпануть», – написала Ирина.
22: «Я так понимаю, вопрос не в цене, а в местонахождении квартиры. Если бы она была в Минске, то вы бы вопросов не задавали, не возмущались бы за плюс сотку за кота и ребенка и сняла бы без лишних слов». Но переплачивать, как вам кажется, просто потому, что это Барановичи, райцентр, колхоз. Вы не хотите? У меня сложилось именно такое впечатление. Хочу сказать, во-первых, Барановичи – прекрасный, развитый город. Во-вторых, здесь полно квартир, в том числе двушек. И за 600, и за 800, и за 900 рублей. Но уверена, вы не заморачивались с поиском, а просто решили попиариться вот так. И в целом, с чего вы решили, что можете диктовать собственнику, если он не из Минска, а из Барановичей, за какую сумму он должен сдавать свою собственность?
2: Отмечу, авторка поста проигнорировала такие комментарии, но опубликовала новую информацию о том, что отправила официальное обращение с жалобой в Палату представителей. Что конкретно написала депутатам Евгения, она не уточнила, но отметила, цитирую, «Думаю, люди, которые также страдают от собственников и их спекуляций с ценами, меня поддержат. Так что не сдаемся. Все же в правовом государстве живем». И тут, как говорится, Остапа понесло. На женщину обрушилась волна осуждения и непонимания. Да, не все хотят сдавать квартиры семьям с маленькими детьми и животными. Да, это печально. Но арендодателей можно понять, высказала мнение Инга.
23: Извините, но что должна сделать палата представителей? Обязать снизить цену? Доплатить? Забрать собственность и вам передать? Есть квартира, есть собственник, есть его цена. Не нравится. Купите квартиру и живите. Адекватно ставить цену, какую хочет арендодатель. Большинство бы вам вообще отказали с таким комплектом. У нас двое детей, и мы тоже слышали много отказов, когда мелким было 2-5 лет. Но не потому, что детей не любили арендодатели, а потому что очень много безответственных родителей, которые разрешают детям громить, разрисовывать, ломать чужое имущество, потому что не свое, не жалко. А когда люди просят возместить ущерб, отвечают: «Так мы вам деньги и так платили за аренду. Это ваши проблемы, ремонт теперь делать». Это же и животных касается. А вернее, безответственных владельцев, которые разводят грязь, антисанитарию и вонь. И вообще, это личное дело каждого. За какую сумму сдавать свою квартиру? Личное дело каждого. За какую сумму снимать чужую квартиру?
18: Хочу отметить, что проблема аренды жилья с маленькими детьми или животными актуальна не только для Беларуси. Так, в Польше участились случаи, когда после таких арендаторов квартира требовала капитального ремонта и замены мебели и техники. Однако в европейских странах практикуется залог на возможный ущерб. То есть, заключая договор, люди вносят определенную сумму, которая уйдет на покрытие испорченного имущества. Если по истечении срока съемная квартира в порядке, деньги вернут в полном размере. Такая практика, как правило, устраивает и владельцев квадратных метров, и потенциальных клиентов. А на чьей стороне в этой истории вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о том, каким быть Дрибинскому району.
3: Я помню этот Дрибинский район, постоянно в Городский район включали, то отсоединяли, присоединяли. В свое время ставился подобный вопрос, я на него ответил лет 25 тому назад. Дрибинскому району быть. Давным-давно, правда, но я был в городе Дрибине, поручал создать необходимую инфраструктуру в Дрибине. Она создана, поэтому инфраструктура районного центра не хуже, чем другие. Ну, конечно, это не городский район, где академия создает определенную красоту, и город становится городом, но очень нормальный средний район. Но по размерам никакой. Три хозяйства или 3,5. Ну, слушайте, ну что это за район? Поэтому, если быть Дрибинскому району, надо подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Из этого исходили. Поручено было правительству и губернатору, уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому, серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег, ну, это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие, работать могут. Совсем недавно, бывая в одном из сельхозпредприятий Дрибинского района, мы определились, как будет развиваться Дрибинский район. Думаю, что наши чиновники хоть и страдают необязательностью, меня услышали, и в этом направлении будут развивать свой район.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Их стало больше белорусских. Банки массово вводят ограничения и комиссии на российские рубли. Что важно знать?
4: Не знаю, к чему нас готовят, но мы к такому не готовы. Да нам такое и не надо. Не хватало еще засилья российского рубля.
18: Это одна из реакций белорусов на новую политику отдельных банков страны. Дело в том, что несколько крупных финансовых учреждений, а именно Альфа-банк, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк, Азия и Цептербанк, одновременно ввели комиссии и ограничения в отношении операций с российскими рублями. Изменения поэтапно вступят в силу в июле-августе, разъясняет финансист Андрей Порожний.
5: Изменения затронут процедуру приема и перевода национальной валюты РФ Так, Альфа-банк ввел лимит на внесение наличных российских рублей не более 500 тысяч в месяц. К отдельным нерезидентам будет применена 5% комиссия. В свою очередь, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк Азия и Цептербанк вводят комиссии до 15% за внесение наличных российских рублей на счета нерезидентов. Также Сбербанк вводит лимит на пополнение карточек до 50 тысяч российских рублей в день. А Цептербанк вводит ограничения на переводы российских рублей за границу без открытия счета не более 50 тысяч за один раз.
18: Новые условия по действующим счетам и договорам во многих банках будут вводиться поэтапно. Подробную информацию об актуальных тарифах и лимитах можно узнать на официальных сайтах финансовых учреждений. Отмечу, что комиссии за внесение на счета наличных российских рублей ранее ввели в Казахстане и Кыргызстане. А отдельные банки Армении и вовсе отказались от операций с национальной валютой РФ. В интернете уже появляются кричащие заголовки типа «Очередной удар по российской экономике». Экономике или недружественный жест от союзников. Это провокация, говорит финансист Порожний.
5: Мы живем в такое время, когда на чем угодно в интернете делают контент и пытаются, так сказать, залететь в топы. Вот и изменения белорусских банков в отношении российского рубля попали в кликабельные заголовки. Никакого сговора нет. И, конечно же, это никакой не удар. Лимиты и ограничения – это необходимая и, пожалуй, вынужденная мера, чтобы защитить белорусскую национальную валюту. Причина – переизбыток российских рублей, скопившихся в Беларуси, в том же Казахстане и Кыргызстане, из-за резкого роста притока наличности из России –
18: Центробанк России ведет жесткий контроль над всеми операциями по счетам, вкладам и переводам. И россияне попросту бегут от этого контроля, выводят свои накопления и доходы в соседние страны, отмечает эксперт. Нам некуда девать российские рубли, хранилища забиты, но эти деньги не востребованы, поскольку в Беларуси своя национальная валюта, и ее стабильность в приоритете, резюмирует Порожний. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич наградил во Дворце Республики победителей конкурса премии правительства за достижения в области качества 2025 года.
7: Сегодня мы будем вручать награды 24 лауреатам. Из них 9 – это новые лауреаты, которые впервые получат эту награду. 15 – это те, кто подтвердили высокое звание в области качества повторно. А также будут вручены еще и 4 специальных награды для отдельных организаций. Я хотел бы поблагодарить руководителей организаций, ваши коллективы, именно в вашем лице, все коллективы, за высокий профессионализм, за преданность своему делу, инициативность и высокий уровень ответственности. Также хотел вас нацелить не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, реализовывать инновационные проекты, современно внедрять оборудование, технологии с цифровизацией, автоматизацией технологических и бизнес-процессов, что в свою очередь будут помогать вам сохранять высокий и поддерживать высокий уровень качества и конкурентности выпускаемой продукции, как на внутреннем рынке, так и за ее пределами. Поэтому хотел вам пожелать в дальнейшем не упускать свою возможность и работать над еще более высокими показателями и достижениями на ваших предприятиях.
6: Радиосигнал. Подробно о важном.
10: Новости союзного государства.
8: Крым без всего. После новой атаки дронов на полуострове нет воды, света и бензина. В Керчи просто ад.
9: Мы 4 дня без света, воды, газа в селе нет у нас, баллоны закончились, налички нет, продукты элементарно купить не можем.
8: Керчь и еще ряд районов Крыму полностью обесточены после атаки БПЛА. По данным Минобороны, в ночь на 15 июля на территории страны сгорели почти 1000 дронов. Жители полуострова пишут, что после атаки начались проблемы с водой. Власти заявили, что все органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Когда восстановят энергоснабжение, неизвестно. Так сообщают в Крымэнерго, а в компании «Вода Крыма» заявили, в 9 районах было снижено давление воды. До этого перебои с электричеством и водой уже были на протяжении нескольких недель.
12: В такой ситуации это не только Лужда и Ялта, это и Симферополь, ну а северная часть, это она и всегда в тяжелом положении была, часть Крыма. На сегодня это коснулось и нас. Вы ждете все от меня график. По данным Крымэнерго, график предполагается следующий. 2 часа электроэнергия будет, 10 часов не будет.
8: Из-за проблем с электричеством и нехваткой топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». В Евпатории большинство продуктовых магазинов закрыты, а те, что остались, работают на генераторах.
13: Это наш евпаторийский магазин «Еда, вода». Они закрыты, потому что нет света. Вот такой вот огромнейший генератор поставили в пиццерии, чтобы хоть как-то можно было работать.
8: Сколько протянут магазины на генераторах, не знает никто. В Крыму бензин сейчас на вес золота. В большинстве торговых точек на прилавках остаются только товары длительного хранения, говорит экономист Игорь Липсиц.
15: Как вы будете выживать вот в этой высокой температуре, когда у вас продукты портятся, и даже в магазине хранить нельзя, потому что, опять же, магазинные холодильники тоже не работают. Да, и плюс ты не можешь быстро доставлять ниоткуда, потому что у тебя нет топлива на транспорт. Значит, соответственно, за бензином крейсер и за газовыми ударами придет дальше, соответственно, отсутствие электричества, сокращение продаж продуктов питания и начало, в общем, такого острого дефицита продуктов питания. Не могу сказать голода, но ситуация может быть стать очень неприятной.
8: Как выходить из сложившейся ситуации, не знает никто. Представители власти Крыма проблему признают частично. В эфире местных телеканалов они говорят, все наладится в ближайшее время. А местные жители считают, что Крым на пороге гуманитарной катастрофы.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Учеба не для всех. Правила поступления в лицеи Белоруссии изменятся с 1 сентября. Что нового ждет 9-классников и их родителей? 20 лицеев приняли в 9 классы более 2500 учащихся. С таким итогом завершилась приемная кампания в Беларуси. Всего же вступительные экзамены прошли около 6300 абитуриентов. В среднем по республике конкурс составил 2,3 претендента на место, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
25: Среди профильных направлений самыми популярными стали математика плюс обществоведение, где конкурс составил 9,6 человека на место, и информатика плюс математика 5,4 человека на место. Примерно треть абитуриентов, 32,2%, выбрали профиль «Физика плюс математика». Каждый пятый поступающий в заявлении указал направление «Химия плюс биология», а на комбинацию «Математика плюс иностранный язык» подали документы 13,7% поступающих. Отмечу, самый широкий спектр образовательных профилей предоставляют 2 учебных заведения – лицей имени Ф. Э. Дзержинского БГУ, 12 профилей, и Минский государственный областной лицей, 9.
18: А вот уже с нового учебного года девятиклассников ждут изменения. Министерство образования скорректировало правила приема в лицеи. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Как отметили в ведомстве, корректировка потребовалась, чтобы сделать процесс отбора кандидатов более эффективным, а также дать возможность самым способным абитуриентам раскрыть свой потенциал. О ключевых изменениях приемной кампании рассказывает педагог Минского лицея Светлана Акулова.
11: Пожалуй, самое главное изменение касается сроков зачисления в лицеи. Раньше учащийся с выдающимися результатами, подавший документы на зачисление в популярный лицей при БГУ и не прошедший по конкурсу, как говорит молодежь, пролетал. Единые сроки зачисления лишали такого ребенка, в случае неудачи, шанса поступить в другой лицей в этом же году. С нового учебного года такая возможность появилась. То есть учащиеся, которые не прошли по конкурсу в 10 класс лицея БГУ, на законном основании смогут подать документы в другие лицеи в рамках той же приемной кампании. Правда, здесь тоже есть условия. Так, предметы, изучаемые на повышенном уровне в выбранном лицее, должны соответствовать тем дисциплинам, по которым поступающий сдавал вступительные экзамены в лицее БГУ. Для подтверждения достаточно данных из ведомости отметок.
18: Что касается обновленных сроков подачи документов, то основной период для зачисления в 10 класс с 12 по 15 июня. Доп-этап для тех, кто не прошел в лицей имени Дзержинского, 5-8 июля. И последнее важное изменение. С нового учебного года для изучения предмета «История Беларуси в контексте всемирной истории» на повышенном уровне обязательное условие – успешно пройденное вступительное испытание по дисциплине «История Беларуси». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
24: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
14: Ополченцы закончились, теперь воюют русские. Уроженец Луганска рассказал о потерях на фронте. Всех друзей он похоронил еще в 2014-м. Сергей родом из Луганской области, наведывается туда регулярно, однако признает, жизнь там, на новых территориях, крайне тяжелая. Поэтому мужчина с семьей переехал в Подмосковье. Ему до сих пор не дает покоя судьба многочисленных друзей и знакомых, которые участвовали в боевых действиях и погибли. Сергей утверждает, что сейчас в Донбассе воюют только российские контрактники и добровольцы, а прежних ополченцев уже не осталось.
16: А у меня все друзья, кто с Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Там если ранение получишь, это тебя Бог просто спас. То там в Луганске, с Донецка вот эти ополченцы были, все нету таких. Все погибли. Сейчас одни русские, все, контрактники или там кто добровольно пошел. А остальные все уже лежат в земле.
14: Сергей поражается огромным потерям российской армии, а эхо войны докатилось и до его нынешнего дома в Подмосковье. Налеты дронов случаются все чаще, а местное кладбище уже переполнено могилами солдат.
16: Капец, сколько флагов через старое кладбище едет. Ну, я с Коломны, Московская область, тоже кладбище. Одни флаги стоят. Да что, сколько, 1500, мне кажется, теряет Россия в сутки. Просто они там в погребе сидят, забетонированном, а российская армия наступает. Есть люди такие, приходят на передовую, они видят, день-два они себе ногу простреливают и все. Что оттуда?
14: Сергей не понаслышке знает от своих знакомых, какой ценой дается каждый квадратный метр на линии фронта, когда командиры один за другим отправляют бойцов на верную смерть, не думая о людях вообще.
16: Да они хотят, понимаешь, медальку тебе получить, а обычных пацанов кидают. Одна группа пошла, вот как мне рассказывал штурмовик один знакомый. Одну группу отправил, 4 человека не вернулось. Вторую отправил, 4 человека не вернулось. Говорит, нашей группе, говорит, идите тоже. Но они уже, говорит, мы не пойдем, говорит, вы что, говорит. Они отказались. Приехала там этот ВПшники, военная полиция, с ними давай разбираться. Дроны, они, говорит, висят и все, говорит, по лесополосе, говорит, пройдешь.
14: Другой его знакомый, ныне уже погибший, рассказал, как именно спасался от дронов на одном из боевых заданий. «Такого опыта врагу не пожелаешь», — говорит Сергей.
2: Тоже рассказал Царство Небесное. Труп он мне, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят, и все вверху. И всю ночь, говорит, под трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще,

0: Настоятельно призываем Россию и Беларусь обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, незаконно депортированных и насильственно перемещенных украинских гражданских лиц, включая детей.
1: С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза. Он также напомнил, что специалисты Европола на основе открытых источников подготовили 45 отчетов с информацией, потенциально указывающей на местонахождение депортированных детей.
0: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. При этом установлено, что более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
1: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
2: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу. Но и там они встречались на Аляске.
1: Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест Владимира Путина. Для Александра Лукашенко может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
2: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
1: Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что новый 21-й пакет санкций будет согласован до 20 июля. Она также предупредила, что европейцы не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об укрупнении Дрибинского района за счет территорий соседних районов.
5: Еще одна тема касается внесенных предложений по укрупнению Дрибинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизаций соседних районов Могилевского, Горецкого, Чауского, ну, возможно, Шкловского района, хотя там население занимает такую особую позицию, ну, видимо, не председателю райисполкома это, неважно, ни губернатору, с людьми не поговорили, не спросили. Если они против, то что надо сделать, чтобы они были за? По-хорошему надо было поговорить. Ну, давайте обсудим и эту тему. Поэтому ряд вопросов. Во-первых, что на этот счет думают во всех перечисленных районах? Когда мы создаем Дрибинский район как район, мнение людей очень важно. Но после того, как мы им расскажем, чего мы хотим. А так люди думают, что мы их чуть ли не в Украину хотим отдать. Второе. Проработаны ли возможные последствия и дальнейшие действия? Сколько это будет стоить для бюджета, для граждан? Если будет стоить. Я полагал, что это почти ничего стоить не будет. Но если надо поддержать какие-то хозяйства, ну, поддержим. Третье, самое главное, будет ли положительный социальный и экономический эффект. Но, порушая укрупнить Дрибинский район, я исходил из того, что район должен быть нормальным. Могилевский район огромный, Шкловский район огромный, это одни из крупнейших.

0: районов. А Дрыпинский район, скукиш, как в народе говорят. Нормально? Ненормально.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Пусть идут работать. В Минпросвещение ответили на массовые жалобы родителей об отказах детям в переходе в 10 классы. Попасть в старшую школу теперь задача со звездочкой. Берут только школьников с высокими оценками, а на одно место в 10 классе нередко претендуют трое-пятеро ребят. На это массово жалуются родители во многих регионах страны. Детям отказывают в приеме в старшую школу под предлогом низкого уровня знаний и плохих оценок в аттестатах. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, как ее дочери закрыли дорогу в 10 класс.
2: Она ученица 211-й школы. Хотела пойти в 10 класс, но моей дочери отказали. Оказывается, ей не хватило всего одного балла в аттестате для поступления в один из профильных классов. На родительском собрании учителя советовали подыскивать колледжи и заявляли, что в 10 классы пройдут единицы из-за невысокого уровня знаний. Тогда нам стало ясно, что это приказ свыше. Нужны рабочие профессии.
1: По словам Ангелины, дочери отказали и в соседних школах из-за отсутствия мест. Всего в их школе в 10 классы не взяли около 200 детей. Об аналогичной ситуации сообщили родители девятиклассников из Ижевска, Екатеринбурга и других городов. В Кемерово одного из учеников не взяли в 10 класс, даже несмотря на хороший аттестат и ОГЭ на четверке, пишет его мать Ирина в соцсетях.
3: Моего сына не взяли в 10 класс, потому что он не прошел индивидуальный отбор. Когда я спросила, что это значит, мне не смогли даже толком объяснить. Просто выдумали причину, ведь к оценкам придраться было нельзя. Мой сын учился хорошо.
1: Сыну Екатерины из Ижевска, среднестатистическому ученику, отказали в поступлении, заявив, что ему будет тяжело. Вот как это объясняет сама женщина в соцсетях.
4: С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Нам отказывают в поступлении, ссылаясь на то, что ребенку будет тяжело. Получается, за него решили, что он не справится с обучением в 10 и 11 классе.
1: На фоне многочисленных жалоб родителей Минпросвещение дало разъяснение. Оказывается, все законно. Школы могут так поступать.
5: Школы имеют право не брать учеников в 10 классы при отсутствии свободных мест. Также школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, а в некоторых случаях предусмотрены дополнительные вступительные испытания и собеседования.
1: Школы начали отказывать в приеме в 10 классы после того, как президент потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах. Еще в 2024-м Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку до 2028 года около миллиона специалистов рабочих профессий. Сейчас проблема кадров стоит особенно остро, учитывая вымывание рабочей силы на СВО и на военные предприятия, говорят эксперты. Поэтому в гражданских секторах промышленности огромная нехватка людей. Рынок нуждается минимум в 3 миллионах сотрудников, которых взять негде. Вот школы и начали активнее отказывать детям, вынуждая их идти в колледжи на рабочие специальности, либо же сразу на работу, объясняют специалисты.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко об укрупнении Дрибинского района за счет территорий соседних районов.
0: Еще одна тема касается внесенных предложений по укрупнению Дрибинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизаций соседних районов Могилевского, Горецкого, Чауского, ну, возможно, Шкловского района, хотя там население занимает такую особую позицию, ну, видимо, не председателю райисполкома это неважно, не губернатору, с людьми не поговорили, не спросили. Если они против, то что надо сделать, чтобы они были за? По-хорошему надо было поговорить. Ну, давайте обсудим эту тему. Поэтому ряд вопросов. Во-первых, что на этот счет думают во всех перечисленных районах? Когда мы создаем Дрибинский район как район, мнение людей очень важно, но после того, как мы им расскажем, чего мы хотим. А так люди думают, что мы их чуть ли не в Украину хотим отдать. Второе. Проработаны ли возможные последствия и дальнейшие действия? Сколько это будет стоить для бюджета, для граждан? Если будет стоить. Я полагал, что это почти ничего стоить не будет. Но если надо поддержать какие-то хозяйства, ну, поддержим. Третье, самое главное, будет ли положительный социальный и экономический эффект? Но, порушая укрупнить Дрибинский район, я исходил из того, что район должен быть нормальным. Могилевский район огромный, Шкловский район огромный, это одни из крупнейших районов. А Дрибинский район скукиш, как в народе говорят. Нормально? Ненормально.
8: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
9: Сиаха.
8: Синий.
9: Нила.
8: Коричневый.
9: Бура.
8: Зеленый.
9: Сабз.
8: Оранжевый.
9: Наранджи.
8: Фиолетовый.
9: Джамуни.
8: Красный.
9: Сурх.
8: Белый.
9: Сафед.
8: Желтый.
9: Пила.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
11: Да, тема прям горячая.
10: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
11: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
10: Ага, но бумаги.
11: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
10: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
11: Угу.
10: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
11: Логично, выручка 100 рублей.
10: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
11: Так, ну получается 126 рублей.
10: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
11: А яблок-то физически стало меньше?
10: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
11: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
10: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
11: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
10: Ходят, да.
11: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
10: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
11: Ого, приличный объем.
10: А сейчас?
11: 22-24 тысячи штук.
10: Падение на треть.
11: 100%. падение физического объема.
10: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
11: Дороже, да. В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
10: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
11: В смысле некуда?
10: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
11: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
10: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
11: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
10: Калий.
11: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
10: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
11: В ту же Бразилию, Китай.
10: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26 года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
11: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
10: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
11: Литовский порт, да.
10: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
11: А сейчас этот маршрут отрезан?
10: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
11: Это же тысячи километров!
10: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
11: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
10: Работают. Но это работа ради работы.
11: В каком смысле?
10: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
11: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
10: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
11: Затопят?
10: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
11: Окей, порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
10: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
11: Ловушку?
10: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
11: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
10: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
11: Диктует цены.
10: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
11: И просят скидки?
10: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
11: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
10: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
11: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
10: А в нефтянке все еще жестче.
11: С нефтепродуктами тоже скидки.
10: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
11: А сейчас?
10: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
11: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
10: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
11: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
10: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
11: И сколько страна на этом теряет?
10: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
11: В год?
10: В месяц.
11: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
10: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
11: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
10: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
11: Ну почему сразу деградации?
10: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
11: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
10: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
11: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
10: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
11: То есть просто собирают из чужих деталей?
10: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
11: А в чем риск-то?
10: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
11: Так.
10: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
11: Угу.
10: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
11: Но дешевле?
10: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
11: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
10: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
11: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
10: Ага.
11: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
10: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
11: Ого!
10: Экономика тупо живет в долг.
11: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
10: Да, 14,4 миллиарда долларов.
11: Ну вот, огромная подушка безопасности?
10: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
11: И отлично. Золото – самый надежный актив.
10: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
11: Но золото можно продать на бирже?
10: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
11: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
10: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
11: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
10: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
11: Обалдеть.
10: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
11: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
10: Абсолютно.
11: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
10: Это статистический мираж.
11: В смысле?
10: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
11: А какая реальная безработица?
10: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
11: Это как?
10: Человек не уволен, но…
11: Но?
10: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
11: Ага, и платят меньше.
10: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
11: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
10: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
11: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
10: Например?
11: Ну, сложная химия.
10: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут...
11: Инженеры.
10: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
11: И куда они?
10: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
11: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
10: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
11: Да уж.
10: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
11: Цены растут.
10: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
11: Угу.
10: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
11: А внутри страны дефицит.
10: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
11: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
10: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся, специалисты уезжают, заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
13: Радиосигнал 666 АМ.
6: Важный сигнал.
14: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
15: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
14: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
16: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
14: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
16: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37, воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
14: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
14: Никогда такого не было, и вот опять. Россия запретила мясо и молочку еще трех белорусских предприятий. На этот раз под полный запрет попали Скидерская птицефабрика, колбасный цех «Донаприс» и Туровский молочный комбинат, заявили в Роспотребнадзоре.
15: Временные ограничения ввели из-за серьезных претензий к качеству. В мясе птицы нашли бактерии кишечной палочки. В говядине и сыре – аминоантипирин – химический реагент, который может попасть в молоко при нарушении правил лечения коров.
14: Не полностью запрещены, но под усиленным контролем. Российских ревизоров «Агдимол», «Ваховяк Плюс», гродненская площадка «Дзержинский» и колбасы «Вилли Смит». Один только «Агдимол» за последний месяц ограничивали 4 раза, рассказывает юрист в сфере международной торговли Игорь Карась.
17: Тут в мясной продукции якобы тоже зафиксировали кишечную палочку. Все продукты были высокого качества, очень популярные в России, никаких жалоб, а тут прямо нарушение за нарушением.
14: При этом все производители, как один, обвинения в сторону качества своей продукции отрицают. Мол, лабораторная проверка была скрупулезной, все необходимые документы есть. Но граница России постепенно становится для белорусских продуктов самой настоящей неприступной крепостью. Юрист Степан Тихомиров объясняет это многочисленными санкциями против России, которые очень сильно ограничили варианты рынков сбыта. Мол, основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Белоруссией и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
18: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
14: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкции. Вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валиев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
20: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда, там я прошел обучение и попал на боевое задание. Отправили, пришел, был на боевом задании, меня ранило и просадил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну давайте посмотрим.
19: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей, недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный, он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
21: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
19: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
21: У меня он вообще, я всем тоже рассказал, Царство Небесное, трупами, говорит, вот так прикрывался, вот так, говорит, два трупа на себя положил, а беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, под трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли.
22: Там же через Ростов все вот это вот идет.
21: Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб.
22: Надо ДНК
21: в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
19: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
7: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о выезде депутатов в свои избирательные округа для работы с населением.
2: На следующей неделе все депутаты Палаты представителей традиционно одну неделю в месяц выезжают в свои избирательные округа и работают на местах. Что включает в себя депутатская деятельность во время работы в округе? Это конкретные встречи с избирателями, рассмотрение обращений граждан, встречи с трудовыми коллективами, в том числе и на рабочих местах. Депутаты живут жизнью страны, жизнью своих регионов, своих избирателей, тех трудовых коллективов, которые оказали им доверие быть представленными в депутатском корпусе Палаты представителей. Поэтому сегодня были поставлены задачи перед всеми депутатами перед выездом. Такая форма работы у нас уже практикуется с самого начала деятельности. Это в том числе и работа, получать информацию о проблемных вопросах, аспектах, решать их вместе с исполнительной властью. Те темы, которые требуют регионального внимания. Ну и, соответственно, те вопросы, которые могут быть рассмотрены в перспективе, сформированы как законодательные инициативы или изменения в другие нормативные документы, вычленять такие темы, такие же вопросы.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
4: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
3: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
4: Сырки жрать любите? Там свиньи витебские или колодещанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши, колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать под винишко да под водочку. Любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
3: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
4: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает.
3: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в 2 раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
23: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то, в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
3: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский! Вместе!
7: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
0: Эк.
7: 2.
0: До.
7: 3.
0: Тин.
7: 4.
0: Чар.
7: 5.
0: Пач.
7: 6.
0: Че.
7: 7.
0: Сат.
7: 8.
0: Ат.
7: 9.
0: Но.
7: 10.
0: Дас.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
7: Губернатор Андижанской области Шухратбек Абдурахманов о том, где в Беларуси будут работать трудовые мигранты из Узбекистана.
1: Я одну цифру скажу, сейчас президент тоже сказал. Витебская область 40 тысяч квадратных километров территория, а население 1 200 000. А Андижанской области 4 тысячи квадратных километров территория, а 4 миллиона людей. Вы, наверное, поняли.
3: Контраст.
1: Вы поняли, да, как это. Поэтому мы приехали сюда с моим уважаемым коллегой Александром Николаевичем, создали дорожную карту. Первый вопрос – это трудовые ресурсы. Они мне дали, по каким направлениям нужны люди. Сельское хозяйство, промышленность, строительство. По их заявкам мы там организовывали в Андижане штаб, и по этой специальности мы выбрали людей. Первый этап, вы, наверное, слышали, сейчас показал вам, самолетом, чартерным самолетом прямо с Андижана, видите, вчера приехали люди. И самое главное здесь еще, нас радует, все районные администрации, они организованно их забрали туда, куда надо, где они работают. И дали им возможность, вот, жилой комплекс, ну, все создавали условия создавали там.
6: Новости регионов. На радиосигнал.
3: Бывшего замглавы Аршанского района отправили в колонию за коррупцию. Зампредседатель с января по июль 2025 года действовал в интересах руководителя и бывшего главы частного ремонтного предприятия. Он организовал противоправное распределение более 50 тысяч рублей бюджетных субсидий. Деньги предназначались для погашения задолженности перед частной структурой за якобы выполненный ремонт сельскохозяйственной техники. Чиновник поручил подчиненным руководителям госпредприятия подготовить документы с указанием завышенной стоимости работ и фактически не оказывавшихся услуг. В итоге на их основе прошли фиктивные закупки ремонта трактора, который к тому моменту уже был починен. За лоббирование интересов коммерческой структуры бывший госслужащий намеревался получить взятку в размере 25 тысяч рублей, из которых фактически принял 24 тысячи. В судебном заседании обвиняемый вину признал полностью. Экс-чиновника признали виновным, ему назначили 7 лет колонии и 22,5 тысячи рублей штрафа с 5-летним запретом занимать определенные должности. На одной из молочно-товарных ферм Стародорожского района корова нанесла травмы 21-летней работнице. Сотрудница выгоняла корову из коридора одного из зданий хозяйства. Стояла перед ней, размахивала руками. Испугавшись, животное двинулось на женщину и прижало ее к металлическому ограждению. Пострадавшая на скорой помощи была доставлена в хирургическое отделение ЦРБ. Предварительный диагноз – компрессионный перелом 9-го грудного позвонка. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъята документация по технике безопасности и охране труда. Назначен ряд экспертиз, проводится проверка. В Калинковичском районе 45-летний мужчина полгода истязал беременную сожительницу. В один из дней, когда женщина находилась уже на 9-м месяце беременности, пьяный мужчина протащил ее животом вниз по асфальту. Белоруска призналась прокурору, что сожитель систематически ее избивал. Но писать заявление она не хотела, так как находится в зависимом от него положении. Действия подозреваемого квалифицировали по части 2 статьи 154 УК. Ему грозит от года химии до 5 лет колонии. Дело направлено в райотдел Следственного комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
3: Их стало больше белорусских. Банки массово вводят ограничения и комиссии на российские рубли. Что важно знать?
8: Не знаю, к чему нас готовят, но мы к такому не готовы. Да нам такое и не надо. Не хватало еще засилия российского рубля.
3: Это одна из реакций белорусов на новую политику отдельных банков страны. Дело в том, что несколько крупных финансовых учреждений, а именно Альфа-банк, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк, Азия и Цептербанк, одновременно ввели комиссии и ограничения в отношении операций с российскими рублями. Изменения поэтапно вступят в силу в июле-августе, разъясняет финансист Андрей Порожний.
9: Изменения затронут процедуру приема и перевода национальной валюты РФ. Так, Альфа-банк ввел лимит на внесение наличных российских рублей не более 500 тысяч в месяц. К отдельным нерезидентам будет применена 5% комиссия. В свою очередь, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк Азия и Цептербанк вводят комиссии до 15% за внесение наличных российских рублей на счета нерезидентов. Также Сбербанк вводит лимит на пополнение карточек до 50 тысяч российских рублей в день. А Цептербанк вводит ограничения на переводы российских рублей за границу без открытия счета не более 50 тысяч за один раз.
3: Новые условия по действующим счетам и договорам во многих банках будут вводиться поэтапно. Подробную информацию об актуальных тарифах и лимитах можно узнать на официальных сайтах финансовых учреждений. Отмечу, что комиссии за внесение на счета наличных российских рублей ранее ввели в Казахстане и Кыргызстане, а отдельные банки Армении и вовсе отказались от операций с национальной валютой РФ. В интернете уже появляются кричащие заголовки типа «Очередной удар по российской экономике» или «Недружественный жест от союзников». Это провокация, говорит финансист Порожний.
9: Мы живем в такое время, когда на чем угодно в интернете делают контент и пытаются, так сказать, залететь в топы. Вот и изменения белорусских банков в отношении российского рубля попали в кликабельные заголовки. Никакого сговора нет. И, конечно же, это никакой не удар. Лимиты и ограничения – это необходимая и, пожалуй, вынужденная мера, чтобы защитить белорусскую национальную валюту. Причина – переизбыток российских рублей, скопившихся в Беларуси, в том же Казахстане и Кыргызстане, из-за резкого роста притока наличности из России –
3: Центробанк России ведет жесткий контроль над всеми операциями по счетам, вкладам и переводам. И россияне попросту бегут от этого контроля. Выводят свои накопления и доходы в соседние страны, отмечает эксперт. Нам некуда девать российские рубли. Хранилища забиты, но эти деньги не востребованы, поскольку в Беларуси своя национальная валюта. И ее стабильность в приоритете, резюмирует Порожний. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства.
19: Россияне за СВО. Владимир Путин заявил, что люди добровольно перечислили на нужды спецоперации 70 миллиардов. Сколько стоит один день СВО? Деньги, как сказал президент, поступили через Общероссийский народный фронт. Он отметил, люди направили 70 миллиардов рублей. При этом Владимир Путин акцентировал внимание на добровольных взносах. Однако экономист Владислав Жуковский говорит, во многих регионах уже давно внедрили практику отчисления определенного процента зарплат на нужды СВО. Причина – на военные расходы не хватает денег, отмечает экономист.
10: Денег в бюджете нет. Там дефицит 6 триллионов рублей за январь-май. И, судя по всему, по июню месяцу еще на 1,5 триллиона рублей больше будет дефицит. Уже больше 7,5 триллионов. Это в два раза больше годового плана. Денег нет у нефтяников.
19: Тем временем финансовая ситуация самих россиян далеко не в лучшем виде. Несколько месяцев назад появились первые сообщения о задолженностях по зарплате, в том числе у бюджетников. Это данные Росстата. Задолженность бьет 9-летний рекорд с прошлого года и продолжает расти, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Теперь мы будем наблюдать вот эту самую ситуацию, когда люди либо сидят без зарплаты, либо вообще лишаются работы в бюджетном секторе. Бюджетники будут первыми жертвами, вторыми жертвами будут пенсионеры. Вот так и, собственно, и пойдет беда по России, как в 90-х годах. Задержки выплаты заработной платы пока повторяют еще маленькие суммы, но они будут расти, потому что большинство российских компаний, ну, как вам сказать, в беде. В беде почему? Потому что растет сумма вот, не выплат, да, за отгруженные товары, не платежи растут, а их уже больше 8 триллионов. И, соответственно, раз компания не получает или организация не получает выплату от того, кому они поставили товар или оказали услуги, то они не могут платить заработную плату. Так что это, что называется, эффект домино. Он начинается с неплатежей, доходит до заработной платы, а потом и увольнений, и, соответственно, роста безработицы.
19: Только за первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году. За такой же период. Впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%. То есть каждый второй рубль достался армии. При этом на обеспечение военных денег не хватает. В основном солдаты все покупают. Покупают себе зарплаты, рассказывает военный корреспондент Изабелла Либерман.
12: Некоторые люди считают, что все на СВО очень много зарабатывают, но это не так. В прифронтовых зонах высокая стоимость продуктов и вещей. Часто эти деньги просто улетучиваются. Они уходят на то, доставки чего нельзя ждать. Испортившуюся экипировку и запчасти для машин, бензин, дроны, транспорт, продукты и товары повседневного пользования.
19: Либерман также указала, что даже при наличии штатного питания военнослужащие в зоне СВО вынуждены покупать обычные продукты за свой счет. Причем вблизи зоны боевых действий цены на них гораздо выше.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о том, каким быть Дрибинскому району.
13: Я помню этот Дрибинский район, постоянно в Городский район включали, то отсоединяли, присоединяли. В свое время ставился подобный вопрос, я на него ответил лет 25 тому назад. Дрибинскому району быть. Давным-давно, правда, но я был в городе Дрибине, поручал создать необходимую инфраструктуру. В Дрибине она создана, поэтому инфраструктура районного центра не хуже, чем другие. Ну, конечно, это не городский район, где Академия создает определенную красоту, и город становится городом, но очень нормальный средний район. Но по размерам никакой. Три хозяйства или 3,5. Ну, слушайте, ну что это за район? Поэтому, если быть Дрибинскому району, надо подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Из этого исходили. Поручено было правительству и губернатору уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому, серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег, ну это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие, работать могут. Совсем недавно, бывая в одном из сельхозпредприятий Дрибинского района, мы определились, как будет развиваться Дрибинский район. Думаю, что наши чиновники хоть и страдают необязательностью, меня услышали, и в этом направлении будут развивать свой район.

0: И если подорожание колеблется в пределах диапазона в 15,7%, то те товары, которые подешевели, демонстрируют незначительный минус, говорит эксперт.
1: Ну, яйца подешевели больше всего, но это лишь 1,75%. На втором месте безалкогольные напитки, которые стали дешевле на 1,36%. На третьем чай и кофе, у них минус 0,5%. Но еще раз подчеркну, когда картофель плюс 63, морковь плюс 54, а у лука плюс 25%, то этот мизерный минус особо картину не меняет.
0: То, что рост цен в стране опять ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово записывают и публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
2: И где тут 60 рублей? Не, я, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога, лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, моцарелла такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
0: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, значительно преуменьшают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
3: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
0: И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Только за июнь услуги прибавили 2%, непродовольственные товары – на 0,5%. Детские сады стали дороже на 9%, санатории – на 17%, обувь – на 7%, а обычный обед в столовой – на 5%. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, каким быть Дрибинскому району.
6: Я помню этот Дрибинский район. Постоянно в Городский район включали, то отсоединяли, присоединяли. В свое время ставился подобный вопрос. Я на него ответил лет 25 тому назад. Дрибинскому району быть. Давным-давно, правда, но я был в городе Дрибине. Поручал создать необходимую инфраструктуру. В Дрибине она создана, поэтому инфраструктура районного центра не хуже, чем другие. Ну, конечно, это не городский район, где академия создает определенную красоту и город становится городом, но очень нормальный средний район. Но по размерам никакой. 3 хозяйства или 3,5. Ну, слушайте, ну что это за район? Поэтому, если быть Дрибинскому району, надо подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Из этого исходили. Поручено было правительству и губернатору, уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому, серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег, ну это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие, работать могут. Совсем недавно, бывая в одном из сельхозпредприятий Дрибинского района, мы определились, как будет развиваться Дрибинский район. Думаю, что наши чиновники хоть и страдают необязательностью, меня услышали, и в этом направлении будут развивать свой район.
4: Радиосигнал.

0: Новости союзного государства.
1: Россияне за СВО. Владимир Путин заявил, что люди добровольно перечислили на нужды спецоперации 70 миллиардов. Сколько стоит один день СВО? Деньги, как сказал президент, поступили через Общероссийский народный фронт. Он отметил, люди направили 70 миллиардов рублей. При этом Владимир Путин акцентировал внимание на добровольных взносах. Однако экономист Владислав Жуковский говорит, во многих регионах уже давно внедрили практику отчисления определенного процента зарплат на нужды СВО. Причина – на военные расходы не хватает денег, отмечает экономист.
2: Денег в бюджете нет. Там дефицит 6 триллионов рублей за январь-май. И, судя по всему, по июню месяцу еще на 1,5 триллиона рублей больше будет дефицит. Уже больше 7,5 триллионов. Это в два раза больше годового плана. Денег нет у нефтяников.
1: Тем временем финансовая ситуация самих россиян далеко не в лучшем виде. Несколько месяцев назад появились первые сообщения о задолженностях по зарплате, в том числе у бюджетников. Это данные Росстата. Задолженность бьет 9-летний рекорд с прошлого года и продолжает расти, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Теперь мы будем наблюдать вот эту самую ситуацию, когда люди либо сидят без зарплаты, либо вообще лишаются работы в бюджетном секторе. Бюджетники будут первыми жертвами, вторыми жертвами будут пенсионеры. Вот так и, собственно, и пойдет беда по России, как в 90-х годах. Задержки выплаты заработной платы пока повторяют еще маленькие суммы, но они будут расти, потому что большинство российских компаний, ну, как вам сказать, в беде. В беде почему? Потому что растет сумма вот, не выплат, да, за отгруженные товары, не платежи растут, их уже больше 8 триллионов, и, соответственно, раз компания не получает или организация не получает выплату от того, кому они поставили товар или оказали услуги, то они не могут платить заработную плату. Так что это, что называется, эффект домино. Он начинается с неплатежей, доходит до заработной платы, а потом и увольнений, и, соответственно, роста безработицы.
1: Только за первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году. За такой же период. Впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%. То есть каждый второй рубль достался армии. При этом на обеспечение военных денег не хватает. В основном солдаты все покупают. Себе зарплаты, рассказывает военный корреспондент Изабелла Либерман.
4: Некоторые люди считают, что все на СВО очень много зарабатывают, но это не так. В прифронтовых зонах высокая стоимость продуктов и вещей. Часто эти деньги просто улетучиваются, они уходят на то, доставки чего нельзя ждать. Испортившуюся экипировку и запчасти для машин, бензин, дроны, транспорт, продукты и товары повседневного пользования.
1: Либерман также указала, что даже при наличии штатного питания военнослужащие в зоне СВО вынуждены покупать обычные продукты за свой счет, причем вблизи зоны боевых действий. Цены на них гораздо выше.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
6: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
7: Ну,
5: 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
6: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
5: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
6: Угу.
5: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
6: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
5: Ну типа пересчитать всех?
6: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
5: Слушай, звучит, конечно, логично в теории, но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
6: Вся оптовая?
5: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
6: Ого.
5: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
6: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
5: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
6: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
5: 100%.
6: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
5: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
6: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
5: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
6: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
5: Около 8%.
6: 8? От всех закрывшихся?
5: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
6: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
5: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
6: В смысле?
5: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблице. таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
6: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
5: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
6: Ну да, логично.
5: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
6: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
5: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
6: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
5: Именно так.
6: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
5: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
6: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
5: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
6: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
5: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
6: То есть разница колоссальная.
5: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
6: А что может быть хуже 20%?
5: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
6: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика, пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
5: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
6: Так, и сколько это в деньгах?
5: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
6: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажи новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
5: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
6: Слушай, но это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
5: Да, отличная аналогия.
6: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
7: Давай.
6: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
5: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
6: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц, скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
5: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
6: Так, минус 100 рублей, остается 400.
5: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФССН, те самые 300 рублей.
6: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
5: Угу.
6: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
5: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
6: А какие там штрафы?
5: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
6: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
5: Угу.
6: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
5: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
6: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
5: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
6: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
5: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
6: Угу.
5: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
6: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
5: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФССН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
6: Призрак.
5: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
6: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
5: Да, все риски перекладываются на потребителя.
6: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
5: Что ты имеешь в виду?
6: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска. Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
7: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
6: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
5: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
6: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
5: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Заместитель начальника военной академии Артем Неверко о росте желающих поступить в военное учебное заведение.
9: Конечно же, эта компания особенная для нас. Ну, во-первых, она особенна тем, что, учитывая ажиотаж, который был в прошлом году поступающих в военную академию, в этом году цифры приема несколько увеличены. В прошлом году не все, к сожалению, желающие мальчишки и девчонки смогли поступить в военную академию. Некоторые из них будут пробовать повторно поступить в военную академию. Конечно же, кроме того, можно назвать особенностью, это то, что предварительные цифры приема, вернее, конкурс по личным делам в этом году несколько выше, чем в прошлом году.
0: Важный сигнал.
10: Учеба не для всех. Правила поступления в лицеи Беларуси изменятся с 1 сентября. Что нового ждет девятиклассников и их родителей? 20 лицеев приняли в 9 классы более 2500 учащихся. С таким итогом завершилась приемная кампания в Беларуси. Всего же вступительные экзамены прошли около 6300 абитуриентов. В среднем по республике конкурс составил 2,3 претендента на место, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
11: Среди профильных направлений самыми популярными стали математика плюс обществоведение, где конкурс составил 9,6 человека на место, и информатика плюс математика 5,4 человека на место. Примерно треть абитуриентов, 32,2%, выбрали профиль физика плюс математика. Каждый пятый поступающий в заявлении указал направление химия плюс биология, а на комбинацию математика плюс иностранный язык подали документы 13,7% поступающих. Отмечу, самый широкий спектр образовательных профилей предоставляют два учебных заведения – лицей имени Ф. Э. Дзержинского БГУ, 12 профилей и Минский государственный областной лицей, 9.
10: А вот уже с нового учебного года девятиклассников ждут изменения. Министерство образования скорректировало правила приема в лицеи. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Как отметили в ведомстве, корректировка потребовалась, чтобы сделать процесс отбора кандидатов более эффективным, а также дать возможность самым способным абитуриентам раскрыть свой потенциал. О ключевых изменениях приемной кампании рассказывает педагог Минского лицея Светлана Акулова.
12: Пожалуй, самое главное изменение касается сроков зачисления в лицеи. Раньше учащийся с выдающимися результатами, подавший документы на зачисление в популярный лицей при БГУ и не прошедший по конкурсу, как говорит молодежь, пролетал. Единые сроки зачисления лишали такого ребенка в случае неудачи шанса поступить в другой лицей в этом же году. С нового учебного года такая возможность появилась. То есть учащиеся, которые не прошли по конкурсу в 10 класс лицея БГУ, на законном основании смогут подать документы в другие лицеи в рамках той же приемной кампании. Правда, здесь тоже есть условия. Так, предметы, изучаемые на повышенном уровне в выбранном лицее, должны соответствовать тем дисциплинам, по которым поступающий сдавал вступительные экзамены в лицее БГУ. Для подтверждения достаточно данных из ведомости отметок.
10: Что касается обновленных сроков подачи документов, то основной период для зачисления в 10 класс – с 12 по 15 июня. Доп. Этап для тех, кто не прошел в лицей имени Дзержинского – 5-8 июля. И последнее важное изменение. С нового учебного года для изучения предмета «История Беларуси в контексте всемирной истории» на повышенном уровне – обязательное условие – успешно пройденное вступительное испытание по дисциплине «История Беларуси». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
8: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич наградил во Дворце Республики победителей конкурса премии правительства за достижения в области качества 2025 года.
13: Сегодня мы будем вручать награды 24 лауреатам. Из них 9 – это новые лауреаты, которые впервые получат эту награду. 15 – это те, кто подтвердили высокое звание в области качества повторно. А также будут вручены еще и 4 специальных награды для отдельных организаций. Я хотел бы поблагодарить руководителей организаций, ваши коллективы, именно в вашем лице, все коллективы, за высокий профессионализм, за преданность своему делу, инициативность и высокий уровень ответственности. Также хотел вас нацелить не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, реализовывать инновационные проекты, современное внедрять оборудование, технологии с цифровизацией, автоматизацией технологических и бизнес-процессов, что в свою очередь будут помогать вам сохранять высокий и поддерживать высокий уровень качества и конкурентности выпускаемой продукции, как на внутреннем рынке, так и за ее пределами. Поэтому хотел вам пожелать в дальнейшем не упускать свою возможность и работать над еще более высокими показателями и достижениями на ваших предприятиях.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
15: Абсолютно. И сегодня разговор, который Многие ведут на кухне, но редко вслух.
14: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
15: В том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
14: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, ну, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
15: Гарантированный, ну-ну.
14: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
15: Слушай, ну...
14: Секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
15: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
14: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
15: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
14: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет, ну, не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
15: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
14: Громкие слова.
15: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Беларуси моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
14: Кризисы бывают везде.
15: Да. Но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
14: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
15: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
14: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
15: За счет бесконечных долгов.
14: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
15: Это позволило заткнуть дыры.
14: Долги есть у всех государств.
15: Это классическая долговая ловушка.
14: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
15: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
14: Это стандартная финансовая практика.
15: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
14: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
15: Опять разговоры про газ.
14: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
15: Это иллюзия на капэкономию.
14: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
15: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
14: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
15: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн. Но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
14: И какой же чек?
15: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
14: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
15: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты – IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
14: Рынок просто перестраивается.
15: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
14: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
15: Технологической независимости? Серьезно?
14: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
15: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
14: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация?
15: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
14: Но производство не останавливается.
15: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед. В то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
14: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
15: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
14: Индустриальный сектор оказался прочнее.
15: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
14: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
16: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
14: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
16: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
14: Это координация, а не привязка.
16: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
14: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
16: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
14: Это временный этап адаптации.
16: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
14: Миграция есть везде. Паяки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
16: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
14: Это разговоры о мифических перспективах.
16: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
14: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
17: Это так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
14: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
17: И для кого это все производится?
14: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров, белорусский сыр, грузовики, автобусы. Все это востребовано и продается в огромных объемах.
17: Это вопрос физического выживания.
14: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
17: Да, рынок в 145 миллионов, это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
14: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
17: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
14: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
18: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
14: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
18: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
14: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
15: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
14: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила. И это важно.
15: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
14: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен контролировать работу предприятий на местах.
19: Юрий Викторович расскажет нам о видении, о перспективах предприятий, своих холдингов. Насколько они нам нужны? Я много раз говорил, что в Минске никакой управленческой структуры этим большим холдингом управделами быть не должно. Ну зачем управлению делами еще какая-то структура управления отдельно сельхозпредприятиями? Ну зачем? На месте пусть занимаются. А как должностное, высшее должностное лицо, управляющее делами, должен это все контролировать и действовать. Много сделал. Комбикормовый завод, как игрушка, в Шкловском районе стал. Очень надеюсь, вот в ближайшие дни побывать в райсервисе в этом. Мы там были зимой или ранней весной. Задачи на месте поставлены, как, что делать и так далее. Но вижу тоже ошибок и жалоб, может, они необоснованные, что вы там ремонтируете только прицепы, грубо говоря, и сеялки какие-то небольшие. А мощные тракторы не берете, не ремонтируете. Мне эта показуха не нужна. Там должен происходить ремонт того, что не могут сделать на местах. Ну, это председателю райисполкома тоже вопрос, которому была поставлена задача контролировать. Ну, видимо, он там не очень собирается, по моей информации, работать. Ну, если не собирается, ну, тогда надо, Дмитрий Николаевич, принимать решение. Что вы тянете? Вы же уполномоченный там. Человек молодой, работать может, хомут на шею пусть тянет, если не хочет работать в райисполкоме.
0: Важный сигнал.
12: Картошка снова в антитопе. Почему летом больше всего подорожали именно сезонные овощи?
20: Абсолютными лидерами по росту цен среди продуктов питания стали свекла, капуста, лук репчатый, морковь и картофель. Он вообще в голове антирейтинга и подорожал на целых 63%.
12: Такие данные следуют из свежеопубликованной информации Белстата об инфляции, рассказывает экономист Игорь Воровик. И если подорожание колеблется в пределах диапазона в 15,7%, то те товары, которые подешевели, демонстрируют незначительный минус, говорит эксперт.
20: Ну, яйца подешевели больше всего, но это лишь 1,75%. На втором месте безалкогольные напитки, которые стали дешевле на 1,36%. На третьем чай и кофе, у них минус 0,5%. Но еще раз подчеркну, когда картофель плюс 63, морковь плюс 54, а у лука плюс 25%, то этот мизерный минус особо картину не меняет.
12: То, что рост цен в стране опять ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово записывают и публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
21: И где тут 60 рублей? Не, я, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога. Лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, мортадела такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе. Чтобы купить вот это?
12: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, значительно преуменьшают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
2: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
12: И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Только за июнь услуги прибавили 2%, непродовольственные товары – на 0,5%. Детские сады стали дороже на 9%, санатории – на 17%, обувь – на 7%, а обычный обед в столовой – на 5%. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен контролировать работу предприятий на местах.
19: Юрий Викторович расскажет нам о видении, о перспективах предприятий, своих холдингов, насколько они нам нужны. Я им много раз говорил, что в Минске никакой управленческой структуры этим большим холдингом управделами быть не должно. Ну зачем управлению делами еще какая-то структура управления отдельно сельхозпредприятиями? Ну зачем? На месте пусть занимается. А как должностное, высшее должностное лицо, управляющее делами, должен это все контролировать и действовать. Много сделал. Комбикормовый завод, как игрушка, в Шкловском районе стал. Очень надеюсь, вот в ближайшие дни побывать в райсервисе в этом. Мы там были зимой или ранней весной. Задачи на месте поставлены, как, что делать и так далее. Но вижу тоже ошибок и жалоб, может, они необоснованные, что вы там ремонтируете только прицепы, грубо говоря, и сеялки какие-то небольшие. А мощные тракторы не берете, не ремонтируете. Мне эта показуха не нужна. Там должен происходить ремонт того, что не могут сделать на местах. Ну, это председателю исполкома тоже вопрос, которому была поставлена задача контролировать. Ну, видимо, он там не очень собирается, по моей информации, работать. Ну, если не собирается, ну, тогда надо, Дмитрий Николаевич, принимать решение. Что вы тянете? Вы же уполномоченный там. Человек молодой, работать может, хомут на шею пусть тянет, если не хочет работать в райисполкоме.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Даже воюющая Украина выше, Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
3: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
12: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
1: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
4: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
22: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37, воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
4: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят.

0: В Витебской области будут судить двух сотрудников лесхоза и их подельника, которые обвиняются в краже у лесничества. По данным следствия, 41-летний мастер леса, чтобы похищать древесину Бегомльского лесхоза, вступил в преступный сговор со своим 39-летним коллегой и 30-летним знакомым. Зная наличие неучтенных излишков лесоматериалов на делянках и лесопромышленных складах, мужчина умышленно скрывал их от учета. В последующем он организовал незаконный вывоз сырья двумя способами – либо без оформления товарно-сопроводительных документов, либо по накладным на уже выполненные ранее рейсы. В целях конспирации соучастники демонтировали навигационные системы задействованных транспортных средств, а также использовали специальное устройство для блокировки GPS-сигнала. Похищенную древесину фигуранты продавали руководителю стороннего предприятия, который был не в курсе, что она краденая. По данным СК, всего с октября 2025 года по март 2026 мужчины украли 234 кубических метра леса. Ущерб, причиненный Бегомльскому лесхозу, превысил 16,6 тысяч рублей. В Минске сотрудники наркоконтроля задержали 18-летнего учащегося колледжа и его 19-летнюю знакомую по подозрению в распространении наркотиков. Молодой человек нашел в мессенджере предложение о работе наркокурьером и привлек к этой деятельности свою девушку. Они забирали крупные партии психотропных веществ, в том числе за пределами Беларуси, фасовали их на небольшие дозы и оставляли закладки в Минске. Во время задержания, а также при обысках в съемной квартире и оборудованных тайниках сотрудники милиции обнаружили и изъяли более 2,5 килограммов мефедрона. Речь идет о тысячах доз, которые не попали в незаконный оборот. Дилеры вели расточительный образ жизни. Посещали дорогие заведения, постоянно передвигались на такси, делали друг другу подарки. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. ДТП с участием лесовоза произошло на выезде из Логойска в сторону Гайны. Лесовоз вез бревна через путепровод. По предварительной информации, во время движения у прицепа лопнуло колесо, он отстегнулся от тягача и упал с высоты на проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших. Повреждения получили лишь прицеп и путепровод. В ГАИ пока не прокомментировали аварию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Начальник отдела 10-го управления по Минской области в БОПИК МВД Олег Бобрович о раскрытии убийства 17-летней давности.
3: Сотрудниками органов внутренних дел на постоянной основе проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет, имеющих большой общественный резонанс. Так, в марте 2009 года вблизи одной из деревень Гомельской области был обнаружен труп 43-летнего гражданина Российской Федерации с признаками насильственной смерти. Кропотливая работа оперативников 10-го управления ГУБОПИК МВД Беларуси во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска МВД России по Брянской области в итоге дала результат. В ходе реализации совместных мероприятий получены доказательства причастности к убийству 58-летнего ранее судимого за кражи, разбой и незаконный оборот наркотиков жителя России. Совместно с коллегами из Будокошелевского районного отдела Следственного комитета в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий была собрана полная доказательственная база о причастности фигуранта к вышеуказанному убийству. Под грузом доказательств он признался, что был знаком с жертвой, незадолго до случившегося выступал его доверенным лицом по продаже жилого дома и получил часть прибыли от сделки. Затем фигурант пообещал трудоустроить потерпевшего в Беларуси. В пути, уже на территории Гомельщины, в приграничье, у мужчин случился конфликт, в ходе которого преступник совершил убийство, сбросив тело с моста. В настоящее время фигурант содержится под стражей на территории России по обвинению в убийстве семьи из 4 человек, совершенном в 1997 году. Сотрудниками ГУБОПИК во взаимодействии со следователями Гомельщины, а также коллегами из России продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на получение дополнительной доказательственной базы и установление иных фактов преступной деятельности фигуранта на территории Беларуси.
1: Важный

0: новых санкций. Евросоюз призвал Беларусь вернуть Украине всех незаконно задержанных украинцев.
1: Мы настоятельно призываем Россию и Беларусь обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, незаконно депортированных и насильственно перемещенных украинских гражданских лиц, включая детей.
0: С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза. Он также напомнил, что специалисты Европола на основе открытых источников подготовили 45 отчетов с информацией, потенциально указывающей на местонахождение депортированных детей.
1: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. При этом установлено, что более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
0: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
2: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу. Но и там они встречались на Аляске.
0: Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест Владимира Путина. Для Александра Лукашенко может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
3: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
0: Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что новый 21-й пакет санкций будет согласован до 20 июля. Она также предупредила, что европейцы не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о росте интереса к премии правительства среди руководителей и организаций.
6: В этом году премия правительства будет присуждаться уже в 27-й раз. И хотелось констатировать, что интерес среди руководителей организаций данному конкурсу с каждым годом возрастает. И можно отметить, что данный конкурс является эффективным инструментом для демонстрации руководителями, организациями своих достижений в внедрении инновационных, высокоэффективных технологий производства и управленческих практик, которые направлены на максимальное удовлетворение запросов потребителей и устойчивое развитие непосредственно самих предприятий. Участие в данном конкурсе – это также возможность объективной, независимой оценки результатов деятельности предприятий в области качества. Ну а победа в этом конкурсе, получение премии – это не только признание государством достойных результатов, но и отличная возможность дальнейшего перспективного развития и реализации новых предприятий самими предприятиями.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень непростую и, честно говоря, болезненную тему. Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
8: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
9: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45 года не было так мало.
7: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
9: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
7: Ого.
9: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
7: То есть смертность выше рождаемости?
9: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
7: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
9: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду. Про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто, перестали существовать, 59 населенных пунктов.
7: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
9: Да.
7: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
9: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
7: 800 тысяч?
9: Да, 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно вместе.
7: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
9: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
7: И вот тут главный вопрос. Да, зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
9: Именно так.
7: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс. Представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
9: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
7: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
9: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
7: То есть профессиональное самоубийство.
9: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
7: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
9: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
7: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден. И не в пользу рождения ребенка.
9: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
7: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
9: Вот. Вот в этом-то и вся суть. Если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
7: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
9: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
7: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. а рождение ребенка – это просто повод.
9: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строй трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
7: Даже так? Хорошо, я уже готова ко всему.
9: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
7: Да.
9: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. И есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
7: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
9: Да.
7: То есть... Мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
9: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях. Атмосфера в стране.
7: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
9: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
7: Тех, кто как раз и должен был рожать.
9: Да.
7: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит: «То, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени».
9: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий 3-летней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование, это акт отчаянной смелости или безрассудства.
7: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
9: В сухом остатке мы имеем, по сути, 4 слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто 4-м, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
7: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
9: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 000 рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
7: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. союзного государства.
10: Бензиновая лихорадка, все становится только хуже. Забайкалье стал пилотным регионом для продажи топлива по QR-кодам. На Алтае из-за дефицита дизеля остановилось сельское хозяйство. С 26 июня власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки топлива. За это время ситуация лучше не стала, поэтому в регионе запустили новый проект – электронную очередь по QR-кодам, которые надо получать в боте над мессенджером «Макс». Процедура получения заявки занимает несколько дней. Запросить следующий QR-код можно только через 6 дней после успешной заправки по первому. Губернатор Александр Осипов сообщил, что если система покажет свою эффективность, сферу ее действия расширят и на другие регионы. Тем временем в Новосибирской области жители жалуются, что бензин есть, но он не для всех.
11: Поехала на вторую заправку. Это где лента на Петухово, «Газпром», на этой же стороне, где лента. Но у меня не получилось заправиться, потому что я не являюсь участником СВО. Это первое. И я не инвалид. Для них бензин 95-й есть. Я очень рада за этих людей. Классно, что такие привилегии. Окей, что делать нам? Нам, простым смертным, что делать? То есть сейчас должны все мужчины идти на войну, чтобы их жены имели возможность заправлять автомобили.
10: В Алтайском крае крупнейшим производителем аграрной продукции в Сибири под угрозой срыва оказались сельхозработы. Об этом сообщила администрация Бурлинского района края. Ситуация с дефицитом горючего крайне напряженная. Сельское хозяйство в регионе буквально остановилось.
12: Надо косить. Комбайну звонили, нанимали, готовы выезжать. Но требуют тоже солярки. У них тоже солярки нет. Так что у нас... беда.
10: В Алтае в нормальном режиме горючим сейчас снабжают только полицию, пожарных, больницы и энергетиков. Две единственные частные АЗС в районе не работают уже несколько недель, а люди вынуждены покупать топливо в других городах. Тем временем губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров порекомендовал чиновникам пересаживаться на велосипеды. Кроме того, со вчерашнего дня передвижение за пределы Ставрополя для чиновников возможно только с личного согласия губернатора.
13: Ситуация, к сожалению, у нас с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно физических лиц, не улучшается. Это прям не совсем отрадно. Даже, я бы сказал, очень плохо. Уважаемые главы, я вас очень всех прошу. Внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить.
10: Самое опасное в этой ситуации то, что прежние мощности нефтеперерабатывающих заводов вряд ли восстановятся, а значит, бензиновый кризис с нами надолго, говорит экономист Игорь Липсиц.
14: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что вот ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально, и будете заправляться. Но вопрос в том, будут ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого, за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. Поэтому вот этот кризис в России, вот этот кризис надолго.
10: Вероятно, самая сложная ситуация с топливом в Крыму. На заправках, где появился бензин, цены на него взлетели до 450 рублей за литр. Тем временем Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение владельцам АЗС и поставщикам топлива в 5 регионах России за необоснованное завышение цен. Речь о Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
15: Мосаме сарма.
4: Лето.
15: Мосаме гарма.
4: Весна.
15: Бахар.
4: Осень.
15: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
17: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении четвертых суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
16: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
17: Сырки жрать любите? Там свиньи витебские или колодечанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши и колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать под винишко да под водочку. Любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
16: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
17: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего, и мне ничего в этом плане не смущает.
16: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в два раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
18: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
16: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
16: С котом и ребенком дороже. Белоруска договорилась снять квартиру в Барановичах, а когда стала заселяться, ее ждал сюрприз. Вот как в песне. Это история о том, как я попала в зомби-апокалипсис, пытаясь снять квартиру в Барановичах за разумные деньги. Так начинается неприятная история молодой мамы Евгении, которой она поделилась на личной странице в соцсетях в надежде найти помощь и поддержку.
19: Сегодняшний день пробил дно. Нашла квартиру за 900 рублей. Из-за ребенка и кошки цена в квартире со средним ремонтом повысилась на $100. Ну, был. Барановичи, не забывайте, что вы барановичи. Я в Минске за 1202 снимала с двумя кошками и ребенком. Кто-нибудь уже сделайте что-то с ценообразованием съемного жилья, как рожать, если купить нереально. А когда накопишь, уже старородящая будешь. А снять цену гнут из-за этого самого ребенка. А все остальные бабушатник или опять же без детей и кошки.
16: Подтверждение своих слов Евгения прикрепила скриншот сообщения от арендодателя, в котором тот и озвучил плюс $100 к аренде из-за наличия ребенка и кошки. Также женщина пояснила, что как для райцентра Барановичей, ее муж хорошо зарабатывает, но они откладывают на собственное жилье, а поэтому съемная квартира дороже 1000 рублей, да еще и не в столице, цитата, так себе вариант. Повышение ценника большинство пользователей в комментариях не одобрило, но мнения разошлись. «Мне кажется, что вы решили просто хайпануть», – написала Ирина.
20: Я так понимаю, вопрос не в цене, а в местонахождении квартиры. Если бы она была в Минске, то вы бы вопросов не задавали, не возмущались бы за плюс сотку за кота и ребенка и сняла бы без лишних слов. Но переплачивать, как вам кажется, просто потому, что это Барановичи, райцентр, колхоз. Вы не хотите? У меня сложилось именно такое впечатление. Хочу сказать, во-первых, Барановичи – прекрасный, развитый город. Во-вторых, здесь полно квартир, в том числе двушек. И за 600, и за 800, и за 900 рублей. Но уверена, вы не заморачивались с поиском, а просто решили попиариться вот так. И в целом, с чего вы решили, что можете диктовать собственнику, если он не из Минска, а из Барановичей, за какую сумму он должен сдавать свою собственность?
16: Отмечу, авторка поста проигнорировала такие комментарии, но опубликовала новую информацию о том, что отправила официальное обращение с жалобой в Палату представителей. Что конкретно написала депутатам Евгения, она не уточнила, но отметила, цитирую, «Думаю, люди, которые также страдают от собственников и их спекуляций с ценами, меня поддержат. Так что не сдаемся. Все же в правовом государстве живем». И тут, как говорится, Остапа понесло. На женщину обрушилась волна осуждения и непонимания. Да, не все хотят сдавать квартиры семьям с маленькими детьми и животными. Да, это печально. Но арендодателей можно понять, высказала мнение Инга.
21: Извините, но что должна сделать палата представителей? Обязать снизить цену? Доплатить? Забрать собственность и вам передать? Есть квартира, есть собственник, есть его цена. Не нравится? Купите квартиру и живите. Адекватно ставить цену, какую хочет арендодатель. Большинство бы вам вообще отказали с таким комплектом. У нас двое детей, и мы тоже слышали много отказов, когда мелким было 2-5 лет. Но не потому, что детей не любили арендодатели, а потому что очень много безответственных родителей, которые разрешают детям громить, разрисовывать, ломать чужое имущество, потому что не свое не жалко. А когда люди просят возместить ущерб, отвечают: «Так мы вам деньги и так платили за аренду. Это ваши проблемы ремонт теперь делать». Это же и животных касается. А вернее, безответственных владельцев, которые разводят грязь, антисанитарию и вонь. И вообще, это личное дело каждого. За какую сумму сдавать свою квартиру? Личное дело каждого. За какую сумму снимать чужую квартиру?
16: Хочу отметить, что проблема аренды жилья с маленькими детьми или животными актуальна не только для Беларуси. Так, в Польше участили случаи, когда после таких арендаторов квартира требовала капитального ремонта и замены мебели и техники. Однако в европейских странах практикуется залог на возможный ущерб. То есть, заключая договор, люди вносят определенную сумму, которая уйдет на покрытие испорченного имущества. Если по истечении срока съемная квартира в порядке, деньги вернут в полном размере. Такая практика, как правило, устраивает и владельцев квадратных метров, и потенциальных клиентов. А на чьей стороне в этой истории вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, каким быть Дрибинскому району.
1: Я помню, этот Дрибинский район постоянно в Горецкий район включали, то отсоединяли, присоединяли. В свое время ставился подобный вопрос, я на него ответил лет 25 тому назад. Дрибинскому району быть. Давным-давно, правда, но я был в городе Дрибине, поручал создать необходимую инфраструктуру в Дрибине. Она создана, поэтому инфраструктура районного центра не хуже, чем другие. Ну, конечно, это не Горецкий район, где Академия создает определенную красоту, и город становится городом, но очень нормальный средний район. Но по размерам никакой. Три хозяйства или 3,5. Ну, слушайте, ну что это за район? Поэтому, если быть Дрибинскому району, надо подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Из этого исходили. Поручено было правительству и губернатору, уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому, серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег, ну, это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие, работать могут. Совсем недавно, бывая в одном из сельхозпредприятий Дрибинского района, мы определились, как будет развиваться Дрибинский район. Думаю, что наши чиновники хоть и страдают необязательностью, меня услышали, и в этом направлении будут развивать свой район.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Их стало больше белорусских. Банки массово вводят ограничения и комиссии на российские рубли. Что важно знать?
2: Не знаю, к чему нас готовят, но мы к такому не готовы. Да нам такое и не надо. Не хватало еще засилия российского рубля.
16: Это одна из реакций белорусов на новую политику отдельных банков страны. Дело в том, что несколько крупных финансовых учреждений, а именно Альфа-банк, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк, Азия и Цептербанк, одновременно ввели комиссии и ограничения в отношении операций с российскими рублями. Изменения поэтапно вступят в силу в июле-августе, разъясняет финансист Андрей Порожний.
22: Изменения затронут процедуру приема и перевода национальной валюты РФ. Так, Альфа-банк ввел лимит на внесение наличных российских рублей не более 500 тысяч в месяц. К отдельным нерезидентам будет применена 5% комиссия. В свою очередь, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк Азия и Цептербанк вводят комиссии до 15% за внесение наличных российских рублей на счета нерезидентов. Также Сбербанк вводит лимит на пополнение карточек до 50 тысяч российских рублей в день. А Цептербанк вводит ограничения на переводы российских рублей за границу без открытия счета не более 50 тысяч за один раз.
16: Новые условия по действующим счетам и договорам во многих банках будут вводиться поэтапно. Подробную информацию об актуальных тарифах и лимитах можно узнать на официальных сайтах финансовых учреждений. Отмечу, что комиссии за внесение на счета наличных российских рублей ранее ввели в Казахстане и Кыргызстане, а отдельные банки Армении и вовсе отказались от операций с национальной валютой РФ. В интернете уже появляются кричащие заголовки типа «Очередной удар по российской экономике». Экономике или недружественный жест от союзников. Это провокация, говорит финансист Порожний.
22: Мы живем в такое время, когда на чем угодно в интернете делают контент и пытаются, так сказать, залететь в топы. Вот и изменения белорусских банков в отношении российского рубля попали в кликабельные заголовки. Никакого сговора нет. И, конечно же, это никакой не удар. Лимиты и ограничения – это необходимая и, пожалуй, вынужденная мера, чтобы защитить белорусскую национальную валюту. Причина – переизбыток российских рублей, скопившихся в Беларуси, в том же Казахстане и Кыргызстане, из-за резкого роста притока наличности из России –
16: Центробанк России ведет жесткий контроль над всеми операциями по счетам, вкладам и переводам. И россияне попросту бегут от этого контроля. Выводят свои накопления и доходы в соседние страны, отмечает эксперт. Нам некуда девать российские рубли. Хранилища забиты, но эти деньги не востребованы, поскольку в Беларуси своя национальная валюта. И ее стабильность в приоритете, резюмирует Порожний. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич наградил во Дворце Республики победителей конкурса премии правительства за достижения в области качества 2025 года.
3: Сегодня мы будем вручать награды 24 лауреатам. Из них 9 – это новые лауреаты, которые впервые получат эту награду. 15 – это те, кто подтвердили высокое звание в области качества повторно. А также будут вручены еще и 4 специальных награды для отдельных организаций. Я хотел бы поблагодарить руководителей организаций, ваши коллективы, именно в вашем лице, все коллективы, за высокий профессионализм, за преданность своему делу, инициативность и высокий уровень ответственности. Также хотел вас нацелить не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, реализовывать инновационные проекты, современно внедрять оборудование, технологии с цифровизацией, автоматизацией технологических и бизнес-процессов, что в свою очередь будет помогать вам сохранять высокий и поддерживать высокий уровень качества и конкурентности выпускаемой продукции, как на внутреннем рынке, так и за ее пределами. Поэтому хотел вам пожелать в дальнейшем не упускать свою возможность и работать над еще более высокими показателями и достижениями на ваших предприятиях.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Крым без всего. После новой атаки дронов на полуострове нет воды, света и бензина. В Керчи просто ад.
7: Мы 4 дня без света, воды, газа в селе нет у нас, баллоны закончились, налички нет, продукты элементарно купить не можем.
6: Керчь и еще ряд районов Крыму полностью обесточены после атаки БПЛА. По данным Минобороны, в ночь на 15 июля на территории страны сгори почти 1000 дронов. Жители полуострова пишут, что после атаки начались проблемы с водой. Власти заявили, что все органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Когда восстановят энергоснабжение, неизвестно. Так сообщают в Крымэнерго, а в компании «Вода Крыма» заявили, в 9 районах было снижено давление воды. До этого перебои с электричеством и водой уже были на протяжении нескольких недель.
8: В такой ситуации это не только Алушта и Ялта, это и Симферополь. Ну а северная часть, это она и всегда в тяжелом положении была, часть Крыма. На сегодня это коснулось и нас. Вы ждете все от меня график. По данным Крымэнерго, график предполагается следующий. 2 часа электроэнергия будет, 10 часов не будет.
6: Из-за проблем с электричеством и нехваткой топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». В Евпатории большинство продуктовых магазинов закрыты, а те, что остались, работают на генераторах.
9: Это наш евпаторийский магазин «Еда-вода». Они закрыты, потому что нет света.
23: Вот такой вот огромнейший генератор поставили в пиццерии, чтобы хоть как-то можно было работать.
6: Сколько протянут магазины на генераторах, не знает никто. В Крыму бензин сейчас на вес золота. В большинстве торговых точек на прилавках остаются только товары длительного хранения, говорит экономист Игорь Липсиц.
14: Как вы будете выживать вот в этой высокой температуре, когда у вас продукты портятся, и даже в магазине хранить нельзя, потому что, опять же, магазинные холодильники тоже не работают. Да, и плюс ты не можешь быстро доставлять ниоткуда, потому что у тебя нет топлива на транспорт. Значит, соответственно, за бензином и крейсером и за газовыми ударами придет дальше, соответственно, отсутствие электричества, сокращение продаж продуктов питания и начало, в общем, такого острого дефицита продуктов питания. Не могу сказать голода, но ситуация может быть стать очень неприятной.
6: Как выходить из сложившейся ситуации, не знает никто. Представители власти Крыма проблему признают частично. В эфире местных телеканалов они говорят, все наладится в ближайшее время. А местные жители считают, что Крым на пороге гуманитарной катастрофы.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Учеба не для всех. Правила поступления в лицеи Беларуси изменятся с 1 сентября. Что нового ждет 9-классников и их родителей? 20 лицеев приняли в 9 классы более 2500 учащихся. С таким итогом завершилась приемная кампания в Беларуси. Всего же вступительные экзамены прошли около 6300 абитуриентов. В среднем по республике конкурс составил 2,3 претендента на место, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
24: Среди профильных направлений самыми популярными стали математика плюс обществоведение, где конкурс составил 9,6 человека на место, и информатика плюс математика 5,4 человека на место. Примерно треть абитуриентов, 32,2%, выбрали профиль «Физика плюс математика». Каждый пятый поступающий в заявлении указал направление «Химия плюс биология», а на комбинацию «Математика плюс иностранный язык» подали документы 13,7% поступающих. Отмечу, самый широкий спектр образовательных профилей предоставляют 2 учебных заведения – лицей имени Ф. Э. Дзержинского БГУ, 12 профилей, и Минский государственный областной лицей, 9.
16: А вот уже с нового учебного года девятиклассников ждут изменения. Министерство образования скорректировало правила приема в лицеи. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Как отметили в ведомстве, корректировка потребовалась, чтобы сделать процесс отбора кандидатов более эффективным, а также дать возможность самым способным абитуриентам раскрыть свой потенциал. О ключевых изменениях приемной кампании рассказывает педагог Минского лицея Светлана Акулова.
10: Пожалуй, самое главное изменение касается сроков зачисления в лицеи. Раньше учащийся с выдающимися результатами, подавший документы на зачисление в популярный лицей при БГУ и не прошедший по конкурсу, как говорит молодежь, пролетал. Единые сроки зачисления лишали такого ребенка в случае неудачи шанса поступить в другой лицей в этом же году. С нового учебного года такая возможность появилась. То есть учащиеся, которые не прошли по конкурсу в 10 класс лицея БГУ, на законном основании смогут подать документы в другие лицеи в рамках той же приемной кампании. Правда, здесь тоже есть условия. Так, предметы, изучаемые на повышенном уровне в выбранном лицее, должны соответствовать тем дисциплинам, по которым поступающий сдавал вступительные экзамены в лицей БГУ. Для подтверждения достаточно данных из ведомости отметок.
16: Что касается обновленных сроков подачи документов, то основной период для зачисления в 10 класс с 12 по 15 июня. Доп-этап для тех, кто не прошел в лицей имени Дзержинского, 5-8 июля. И последнее важное изменение. С нового учебного года для изучения предмета «История Беларуси в контексте всемирной истории» на повышенном уровне обязательное условие – успешно пройденное вступительное испытание по дисциплине «История Беларуси». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
11: Ополченцы закончились, теперь воюют русские. Уроженец Луганска рассказал о потерях на фронте. Всех друзей он похоронил еще в 2014-м. Сергей родом из Луганской области, наведывается туда регулярно, однако признает, жизнь там, на новых территориях, крайне тяжелая. Поэтому мужчина с семьей переехал в Подмосковье. Ему до сих пор не дает покоя судьба многочисленных друзей и знакомых, которые участвовали в боевых действиях и погибли. Сергей утверждает, что сейчас в Донбассе воюют только российские контрактники и добровольцы, а прежних ополченцев уже не осталось.
12: А у меня все друзья, кто с Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Там, если ранение получишь, это тебя Бог просто спас. То там в Луганске, с Донецка вот эти ополченцы были, все нету таких. Все погибли. Сейчас одни русские, все, контрактники или там кто добровольно пошел. А остальные все уже лежат в земле.
11: Сергей поражается огромным потерям российской армии, а эхо войны докатилось и до его нынешнего дома в Подмосковье. Налеты дронов случаются все чаще, а местное кладбище уже переполнено могилами солдат.
12: Капец, сколько флагов через старое кладбище едет. Ну, я с Коломны, Московская область, тоже кладбище. Одни флаги стоят. Да что, ну сколько, ну 1500, мне кажется, теряет Россия в сутки. Просто они там в погребе сидят, забетонированном, а российская армия, наступает. Есть люди такие, приходят на передовую, они видят, день-два они, себе ногу простреливают и все. Что, оттуда?
11: Сергей не понаслышке знает от своих знакомых, какой ценой дается каждый квадратный метр на линии фронта, когда командиры один за другим отправляют бойцов на верную смерть, не думая о людях вообще.
12: Да они хотят, понимаешь, медальку тебе получить, а обычных пацанов накидывают. Одна группа пошла, вот как мне рассказывал штурмовик один знакомый. Одну группу отправил, 4 человека, не вернулась. Вторую отправил, 4 человека, не вернулась. Говорит, нашей группе, говорит, идите тоже. Но они уже, говорит, мы не пойдем, говорит, вы что, говорит. Они отказались. Приехала там этот ВПшники, военная полиция, с ними давай разбираться. Дроны, они, говорит, висят и все, говорит, по лесополосе, говорит, пройдешь.
13: Другой его знакомый, ныне уже погибший, рассказал, как именно спасался от дронов на одном из боевых заданий. «Такого опыта врагу не пожелаешь», — говорит Сергей.
12: Тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят, и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то земли.

0: Мы призываем Россию и Беларусь обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, незаконно депортированных и насильственно перемещенных украинских гражданских лиц, включая детей.
1: С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза. Он также напомнил, что специалисты Европола на основе открытых источников подготовили 45 отчетов с информацией, потенциально указывающей на местонахождение депортированных детей.
0: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. При этом установлено, что более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
1: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
2: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу. Но и там они встречались на Аляске.
1: Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест Владимира Путина. Для Александра Лукашенко может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
2: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
1: Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что новый 21-й пакет санкций будет согласован до 20 июля. Она также предупредила, что европейцы не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об укрупнении Дрибинского района за счет территорий соседних районов.
5: Еще одна тема касается внесенных предложений по укрупнению Дрибинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизаций соседних районов Могилевского, Горецкого, Чауского, ну, возможно, Шкловского района, хотя там население занимает такую особую позицию, ну, видимо, не председателю райисполкома это неважно, не губернатору, с людьми не поговорили, не спросили. Если они против, то что надо сделать, чтобы они были за? По-хорошему надо было поговорить. Ну, давайте обсудим и эту тему. Поэтому ряд вопросов. Во-первых, что на этот счет думают во всех перечисленных районах? Когда мы создаем Дрибинский район как район, мнение людей очень важно. Но после того, как мы им расскажем, чего мы хотим. А так люди думают, что мы их чуть ли не в Украину хотим отдать. Второе. Проработаны ли возможные последствия и дальнейшие действия? Сколько это будет стоить для бюджета, для граждан? Если будет стоить. Я полагал, что это почти ничего стоить не будет. Но если надо поддержать какие-то хозяйства, ну, поддержим. Третье, самое главное, будет ли положительный социальный и экономический эффект. Но, поручая укрупнить Дрибинский район, я исходил из того, что район должен быть нормальным. Могилевский район огромный, Шкловский район огромный, это одни из крупнейших районов.

0: районов. А Дрыпинский район скукиш, как в народе говорят. Нормально? Ненормально.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Пусть идут работать. В Минпросвещение ответили на массовые жалобы родителей об отказах детям в переходе в 10 классы. Попасть в старшую школу теперь задача со звездочкой. Берут только школьников с высокими оценками, а на одно место в 10 классе нередко претендуют трое-пятеро ребят. На это массово жалуются родители во многих регионах страны. Детям отказывают в приеме в старшую школу под предлогом низкого уровня знаний и плохих оценок в аттестатах. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, как ее дочери закрыли дорогу в 10 класс.
2: Она ученица 211-й школы. Хотела пойти в 10 класс, но моей дочери отказали. Оказывается, ей не хватило всего одного балла в аттестате для поступления в один из профильных классов. На родительском собрании учителя советовали подыскивать колледжи и заявляли, что в 10 классы пройдут единицы из-за невысокого уровня знаний. Тогда нам стало ясно, что это приказ свыше. Нужны рабочие профессии.
1: По словам Ангелины, дочери отказали и в соседних школах из-за отсутствия мест. Всего в их школе в 10 классы не взяли около 200 детей. Об аналогичной ситуации сообщили родители девятиклассников из Ижевска, Екатеринбурга и других городов. В Кемерово одного из учеников не взяли в 10 класс, даже несмотря на хороший аттестат и ОГЭ на четверке, пишет его мать Ирина в соцсетях.
3: Моего сына не взяли в 10 класс, потому что он не прошел индивидуальный отбор. Когда я спросила, что это значит, мне не смогли даже толком объяснить. Просто выдумали причину, ведь к оценкам придраться было нельзя. Мой сын учился хорошо.
1: Сыну Екатерины из Ижевска, среднестатистическому ученику, отказали в поступлении, заявив, что ему будет тяжело. Вот как это объясняет сама женщина в соцсетях.
4: С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Нам отказывают в поступлении, ссылаясь на то, что ребенку будет тяжело. Получается, за него решили, что он не справится с обучением в 10 и 11 классе.
1: На фоне многочисленных жалоб родителей Минпросвещение дало разъяснение. Оказывается, все законно. Школы могут так поступать.
5: Школы имеют право не брать учеников в 10 классы при отсутствии свободных мест. Также школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, а в некоторых случаях предусмотрены дополнительные вступительные испытания и собеседования.
1: Школы начали отказывать в приеме в 10 классы после того, как президент потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах. Еще в 2024-м Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку до 2028 года около миллиона специалистов рабочих профессий. Сейчас проблема кадров стоит особенно остро, учитывая вымывание рабочей силы на СВО и на военные предприятия, говорят эксперты. Поэтому в гражданских секторах промышленности огромная нехватка людей. Рынок нуждается минимум в 3 миллионах сотрудников, которых взять негде. Вот школы и начали активнее отказывать детям, вынуждая их идти в колледжи на рабочие специальности, либо же сразу на работу, объясняют специалисты.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко об укрупнении Дрибинского района за счет территорий соседних районов.
0: Еще одна тема касается внесенных предложений по укрупнению Дрибинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизаций соседних районов Могилевского, Горецкого, Чауского, ну, возможно, Шкловского района, хотя там население занимает такую особую позицию, ну, видимо, не председателю райисполкома это, неважно, ни губернатору, с людьми не поговорили, не спросили. Если они против, то что надо сделать, чтобы они были за? По-хорошему надо было поговорить. Ну, давайте обсудим и эту тему. Поэтому Ряд вопросов. Во-первых, что на этот счет думают во всех перечисленных районах? Когда мы создаем Дрибинский район как район, мнение людей очень важно, но после того, как мы им расскажем, чего мы хотим. А так люди думают, что мы их чуть ли не в Украину хотим отдать. Второе. Проработаны ли возможные последствия и дальнейшие действия? Сколько это будет стоить для бюджета, для граждан? Если будет стоить. Я полагал, что это почти ничего стоить не будет. Но если надо поддержать какие-то хозяйства, ну, поддержим. Третье, самое главное, будет ли положительный социальный и экономический эффект? Но, порушая укрупнить Дрибинский район, я исходил из того, что район должен быть нормальным. Могилевский район огромный, Шкловский район огромный, это одни из крупнейших районов. А Дрибинский район скукиш, как в народе говорят. Нормально? Ненормально.
8: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
9: Сиаха.
8: Синий.
9: Нила.
8: Коричневый.
9: Бура.
8: Зеленый.
9: Сабз.
8: Оранжевый.
9: Наранджи.
8: Фиолетовый.
9: Джамуни.
8: Красный.
9: Сурх.
8: Белый.
9: Сафед.
8: Желтый.
9: Пила.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
12: Да, тема прям горячая.
11: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
12: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
11: Ага, на бумаге.
12: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
11: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
12: Угу.
11: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
12: Логично, выручка 100 рублей.
11: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
12: Так, ну получается 126 рублей.
11: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
12: А яблок-то физически стало меньше?
11: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
12: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
11: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
12: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
11: Ходят, да.
12: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
11: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
12: Ого, приличный объем.
11: А сейчас?
12: 22-24 тысячи штук.
11: Падение на треть?
12: 100%. Падение физического объема.
11: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
12: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
11: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
12: В смысле некуда?
11: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
12: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
11: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
12: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
11: Калий.
12: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
11: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
12: В ту же Бразилию, Китай.
11: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26 года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
12: Минус 30%. Но почему? Спрос на рынке бешеный.
9: География.
11: Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
12: Литовский порт, да.
11: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
12: А сейчас этот маршрут отрезан?
11: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
12: Это же тысячи километров!
11: 2,5 тысячи вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
12: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
11: Работают. Но это работа ради работы.
12: В каком смысле?
11: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
12: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать в холостую?
11: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
12: Затопят?
11: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
12: Окей, порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
11: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
12: Ловушку?
11: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
12: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
11: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
12: Диктует цены.
11: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
12: И просят скидки?
11: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
12: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
11: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
12: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
11: А в нефтянке все еще жестче.
12: С нефтепродуктами тоже скидки.
11: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
12: А сейчас?
11: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
12: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
11: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
12: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
11: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
12: И сколько страна на этом теряет?
11: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
12: В год?
11: В месяц.
12: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
11: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
12: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
11: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
12: Ну почему сразу деградации?
11: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
12: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
11: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
12: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
11: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
12: То есть просто собирают из чужих деталей?
11: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
12: А в чем риск-то?
11: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
12: Так.
11: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
12: Угу.
11: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
12: Но дешевле?
11: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
12: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
11: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
12: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
11: Ага.
12: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
11: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
12: Ого!
11: Экономика тупо живет в долг.
12: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
11: Да, 14,4 миллиарда долларов.
12: Ну вот, огромная подушка безопасности?
11: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
12: И отлично. Золото – самый надежный актив.
11: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
12: Но золото можно продать на бирже?
11: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
12: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
11: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
12: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
11: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
12: Обалдеть.
11: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
12: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
11: Абсолютно.
12: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
11: Это статистический мираж.
12: В смысле?
11: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
12: А какая реальная безработица?
11: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
12: Это как?
11: Человек не уволен, но…
12: Но?
11: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
12: Ага, и платят меньше.
11: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
12: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
11: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
12: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
11: Например?
12: Ну, сложная химия.
11: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут...
12: Инженеры.
11: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
12: И куда они?
11: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
12: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
11: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
12: Да уж.
11: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
12: Цены растут.
11: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
12: Угу.
11: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
12: А внутри страны дефицит.
11: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
12: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
11: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся, специалисты уезжают, заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
14: Радиосигнал 666 АМ.
15: Важный сигнал.
16: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
17: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
16: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
18: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
16: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
18: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37. Воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
16: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
16: Никогда такого не было, и вот опять. Россия запретила мясо и молочку еще трех белорусских предприятий. На этот раз под полный запрет попали Скидерская птицефабрика, колбасный цех «Донаприс» и Туровский молочный комбинат, заявили в Роспотребнадзоре.
17: Временные ограничения ввели из-за серьезных претензий к качеству. В мясе птицы нашли бактерии кишечной палочки. В говядине и сыре – аминоантипирин – химический реагент, который может попасть в молоко при нарушении правил лечения коров.
16: Не полностью запрещены, но под усиленным контролем. Российских ревизоров «Агдимол», «Ваховяк Плюс», «Гродненская площадка Дзержинский» и «Колбасы Вилли Смит». Один только «Агдимол» за последний месяц ограничивали 4 раза, рассказывает юрист в сфере международной торговли Игорь Карась.
19: Тут в мясной продукции якобы тоже зафиксировали кишечную палочку. Все продукты были высокого качества, очень популярные в России, никаких жалоб, а тут прямо нарушение за нарушением.
16: При этом все производители, как один, обвинения в сторону качества своей продукции отрицают. Мол, лабораторная проверка была скрупулезной, все необходимые документы есть. Но граница России постепенно становится для белорусских продуктов самой настоящей неприступной крепостью. Юрист Степан Тихомиров объясняет это многочисленными санкциями против России, которые очень сильно ограничили варианты рынков сбыта. Мол, основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Белоруссией и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
20: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
16: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкции. Вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валиев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
22: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда, там я прошел обучение и попал на боевое задание. Отправили, пришел, был на боевом задании, меня ранило и просадил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну давайте посмотрим.
21: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей, недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области. Там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
23: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
21: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
23: У меня он вообще, я тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупам, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли. Там же он, там же через Ростов все вот это вот идет. Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб. Надо ДНК в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом отращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
21: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
24: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о выезде депутатов в свои избирательные округа для работы с населением.
1: На следующей неделе все депутаты Палаты представителей традиционно одну неделю в месяц выезжают в свои избирательные округа и работают на местах. Что включает в себя депутатская деятельность во время работы в округе? Это конкретные встречи с избирателями, рассмотрение обращений граждан, встречи с трудовыми коллективами, в том числе и на рабочих местах. Депутаты живут жизнью страны, жизнью своих регионов, своих избирателей, тех трудовых коллективов, которые оказали им доверие быть представленными в депутатском корпусе Палаты представителей. Поэтому сегодня были поставлены задачи перед всеми депутатами перед выездом. Такая форма работы у нас уже практикуется с самого начала деятельности. Это в том числе и работа, получать информацию о проблемных вопросах, аспектах, решать их вместе с исполнительной властью. Те темы, которые требуют регионального внимания. Ну и, соответственно, те вопросы, которые могут быть рассмотрены в перспективе, сформированы как законодательные инициативы или изменения в другие нормативные документы, вычленять такие темы, такие же вопросы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
4: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
3: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
4: Сырки жрать любите? Там свиньи витебские или колодечанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши и колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать под винишко да под водочку? Любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
3: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
4: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает.
3: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в 2 раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
5: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то, в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
3: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
8: Эк.
7: 2.
8: До.
7: 3.
8: Тин.
7: 4.
8: Чар.
7: 5.
8: Пач.
7: 6.
8: Че.
7: 7.
8: Сат.
7: 8.
8: Ат.
7: 9.
8: Но.
7: 10.
8: Дас.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Из первых уст.
24: Губернатор Андижанской области Шухратбек Абдурахманов о том, где в Беларуси будут работать трудовые мигранты из Узбекистана.
9: Я одну цифру скажу, сейчас президент тоже сказал. В Витебской области 40 тысяч квадратных километров территория, а население 1 200 000. А в Андижанской области 4 тысячи квадратных километров территория, а 4 миллиона людей. Вы, наверное, поняли. Контраст. Вы поняли, да. Как это. Поэтому мы приехали сюда с моим уважаемым коллегой Александром Николаевичем, создали дорожную карту. Первый вопрос – это трудовые ресурсы. Они мне дали, по каким направлениям нужны люди. Сельское хозяйство, промышленность, строительство. По их заявкам мы там организовывали в Андижан штаб, и по этой специальности мы выбрали людей. Первый этап, вы, наверное, слышали, сейчас показал вам, самолетом, чартерным самолетом прямо с Андижана. Видите, вчера приехали люди. И самое главное здесь еще, нас радует, все районные администрации, они организованно их забрали туда, куда надо, где они работают. И дали им возможность, вот, жилой комплекс, ну, все создавали условия создавали там.
0: Новости регионов. На радио «Сигнал».
3: Бывшего замглавы Оршанского района отправили в колонию за коррупцию. Зампредседатель с января по июль 2025 года действовал в интересах руководителя и бывшего главы частного ремонтного предприятия. Он организовал противоправное распределение более 50 тысяч рублей бюджетных субсидий. Деньги предназначались для погашения задолженности перед частной структурой за якобы выполненный ремонт сельскохозяйственной техники. Чиновник поручил подчиненным руководителям госпредприятия предприятий подготовить документы с указанием завышенной стоимости работ и фактически не оказывавшихся услуг. В итоге на их основе прошли фиктивные закупки ремонта трактора, который к тому моменту уже был починен. За лоббирование интересов коммерческой структуры бывший госслужащий намеревался получить взятку в размере 25 тысяч рублей, из которых фактически принял 24 тысячи. В судебном заседании обвиняемый вину признал полностью. Экс-чиновника признали виновным, ему назначили 7 лет колонии и 22,5 тысячи рублей штрафа с 5-летним запретом занимать определенные должности. На одной из молочно-товарных ферм Стародорожского района корова нанесла травмы 21-летней работнице. Сотрудница выгоняла корову из коридора одного из зданий хозяйства. Стояла перед ней, размахивала руками. Испугавшись, животное двинулось на женщину и прижало ее к металлическому ограждению. Пострадавшая на скорой помощи была доставлена в хирургическое отделение ЦРБ. Предварительный диагноз – компрессионный перелом 9-го грудного позвонка. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъята документация по технике безопасности и охране труда. Назначен ряд экспертиз, проводится проверка. В Калинковичском районе 45-летний мужчина полгода истязал беременную сожительницу. В один из дней, когда женщина находилась уже на 9-м месяце беременности, пьяный мужчина протащил ее животом вниз по асфальту. Белоруска призналась прокурору, что сожитель систематически ее избивал. Но писать заявление она не хотела, так как находится в зависимом от него положении. Действия подозреваемого квалифицировали по части 2 статьи 154 УК. Ему грозит от года химии до 5 лет колонии. Дело направлено в райотдел Следственного комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
3: Их стало больше белорусских. Банки массово вводят ограничения и комиссии на российские рубли. Что важно знать?
10: Не знаю, к чему нас готовят, но мы к такому не готовы. Да нам такое и не надо. Не хватало еще засилья российского рубля.
3: Это одна из реакций белорусов на новую политику отдельных банков страны. Дело в том, что несколько крупных финансовых учреждений, а именно Альфа-банк, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк, Азия и Цептербанк, одновременно ввели комиссии и ограничения в отношении операций с российскими рублями. Изменения поэтапно вступят в силу в июле-августе, разъясняет финансист Андрей Порожний.
11: Изменения затронут процедуру приема и перевода национальной валюты РФ. Так, Альфа-банк ввел лимит на внесение наличных российских рублей не более 500 тысяч в месяц. К отдельным нерезидентам будет применена 5% комиссия. В свою очередь, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк Азия и Цептербанк вводят комиссии до 15% за внесение наличных российских рублей на счета нерезидентов. Также Сбербанк вводит лимит на пополнение карточек до 50 тысяч российских рублей в день. А Цептербанк вводит ограничения на переводы российских рублей за границу без открытия счета не более 50 тысяч за один раз.
3: Новые условия по действующим счетам и договорам во многих банках будут вводиться поэтапно. Подробную информацию об актуальных тарифах и лимитах можно узнать на официальных сайтах финансовых учреждений. Отмечу, что комиссии за внесение на счета наличных российских рублей ранее ввели в Казахстане и Кыргызстане. А отдельные банки Армении и вовсе отказались от операций с национальной валютой РФ. В интернете уже появляются кричащие заголовки типа «Очередной удар по российской экономике». Экономике или недружественный жест от союзников. Это провокация, говорит финансист Порожний.
11: Мы живем в такое время, когда на чем угодно в интернете делают контент и пытаются, так сказать, залететь в топы. Вот и изменения белорусских банков в отношении российского рубля попали в кликабельные заголовки. Никакого сговора нет. И, конечно же, это никакой не удар. Лимиты и ограничения – это необходимая и, пожалуй, вынужденная мера, чтобы защитить белорусскую национальную валюту. Причина – переизбыток российских рублей, скопившихся в Беларуси, в том же Казахстане и Кыргызстане, из-за резкого роста притока наличности из России –
3: Центробанк России ведет жесткий контроль над всеми операциями по счетам, вкладам и переводам. И россияне попросту бегут от этого контроля, выводят свои накопления и доходы в соседние страны, отмечает эксперт. Нам некуда девать российские рубли, хранилища забиты, но эти деньги не востребованы, поскольку в Беларуси своя национальная валюта, и ее стабильность в приоритете, резюмирует Порожний. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Новости союзного государства.
21: Россияне за СВО. Владимир Путин заявил, что люди добровольно перечислили на нужды спецоперации 70 миллиардов. Сколько стоит один день СВО? Деньги, как сказал президент, поступили через Общероссийский народный фронт. Он отметил, люди направили 70 миллиардов рублей. При этом Владимир Путин акцентировал внимание на добровольных взносах. Однако экономист Владислав Жуковский говорит, во многих регионах уже давно внедрили практику отчисления определенного процента зарплат на нужды СВО. Причина – на военные расходы не хватает денег, отмечает экономист.
14: Денег в бюджете нет. Там дефицит 6 триллионов рублей за январь-май. И, судя по всему, по июню месяцу еще на 1,5 триллиона рублей больше будет дефицит. Уже больше 7,5 триллионов. Это в два раза больше годового плана. Денег нет у нефтяников.
21: Тем временем финансовая ситуация самих россиян далеко не в лучшем виде. Несколько месяцев назад появились первые сообщения о задолженностях по зарплате, в том числе у бюджетников. Это данные Росстата. Задолженность бьет 9-летний рекорд с прошлого года и продолжает расти, говорит экономист Игорь Липсиц.
17: Теперь мы будем наблюдать вот эту самую ситуацию, когда люди либо сидят без зарплаты, либо вообще лишаются работы в бюджетном секторе. Бюджетники будут первыми жертвами, вторыми жертвами будут пенсионеры. Вот так и, собственно, и пойдет беда по России, как в 90-х годах. Задержки выплаты заработной платы пока повторяют еще маленькие суммы, но они будут расти, потому что большинство российских компаний, ну, как вам сказать, в беде. В беде почему? Потому что растет сумма вот, не выплат, да, за отгруженные товары, не платежи растут, их уже больше 8 триллионов, и, соответственно, раз компания не получает или организация не получает выплату от того, кому они поставили товар или оказали услуги, то они не могут платить заработную плату. Так что это, что называется, эффект домино. Он начинается с неплатежей, доходит до заработной платы, а потом и увольнений, и, соответственно, роста безработицы.
21: Только за первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году. За такой же период. Впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%. То есть каждый второй рубль достался армии. При этом на обеспечение военных денег не хватает. В основном солдаты все покупают. Себе зарплаты, рассказывает военный корреспондент Изабелла Либерман.
18: Некоторые люди считают, что все на СВО очень много зарабатывают, но это не так. В прифронтовых зонах высокая стоимость продуктов и вещей. Часто эти деньги просто улетучиваются, они уходят на то, доставки чего нельзя ждать. Испортившуюся экипировку и запчасти для машин, бензин, дроны, транспорт, продукты и товары повседневного пользования.
21: Либерман также указала, что даже при наличии штатного питания военнослужащие в зоне СВО вынуждены покупать обычные продукты за свой счет, причем вблизи зоны боевых действий. Цены на них гораздо выше.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
24: Президент Александр Лукашенко о том, каким быть Дрибинскому району.
25: Я помню этот Дрибинский район. Постоянно в Городский район включали, то отсоединяли, присоединяли. В свое время ставился подобный вопрос. Я на него ответил лет 25 тому назад. Дрибинскому району быть. Давным-давно, правда, но я был в городе Дрибине. Поручал создать необходимую инфраструктуру. В Дрибине она создана, поэтому инфраструктура районного центра не хуже, чем другие. Ну, конечно, это не городский район, где академия создает определенную красоту, и город становится городом. Но очень нормальный средний район. Но по размерам никакой. Три хозяйства или 3,5. Ну, слушайте, ну что это за район? Поэтому, если быть Дрибинскому району, надо подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Из этого исходили. Поручено было правительству и губернатору уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег, ну это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие, работать могут. Совсем недавно, бывая в одном из сельхозпредприятий Дрибинского района, мы определились, как будет развиваться Дрибинский район. Думаю, что наши чиновники хоть и страдают необязательностью, меня услышали, и в этом направлении будут развивать свой район.

0: подорожание колеблется в пределах диапазона в 15,7%, то те товары, которые подешевели, демонстрируют незначительный минус, говорит эксперт.
1: Ну, яйца подешевели больше всего, но это лишь 1,75%. На втором месте безалкогольные напитки, которые стали дешевле на 1,36%. На третьем чай и кофе, у них минус 0,5%. Но еще раз подчеркну, когда картофель плюс 63, морковь плюс 54, а у лука плюс 25%, то этот мизерный минус особо картину не меняет.
0: То, что рост цен в стране опять ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово записывают и публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
2: И где тут 60 рублей? Не, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога, лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, мортадела такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
0: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, значительно преуменьшают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
3: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
0: И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Только за июнь услуги прибавили 2%, непродовольственные товары – на 0,5%. Детские сады стали дороже на 9%, санатории – на 17%, обувь – на 7%, а обычный обед в столовой – на 5%. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, каким быть Дрибинскому району.
6: Я помню, этот Дрибинский район постоянно в Городский район включали, то отсоединяли, присоединяли. В свое время ставился подобный вопрос, я на него ответил лет 25 тому назад. Дрибинскому району быть. Давным-давно, правда, но я был в городе Дрибине, поручал создать необходимую инфраструктуру в Дрибине. Она создана, поэтому инфраструктура районного центра не хуже, чем другие. Ну, конечно, это не городский район, где академия создает определенную красоту, и город становится городом, но очень нормальный средний район. Но по размерам никакой. 3 хозяйства или 3,5. Ну, слушайте, ну что это за район? Поэтому, если быть Дрибинскому району, надо подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Из этого исходили. Поручено было правительству и губернатору, уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому, серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег, ну это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие, работать могут. Совсем недавно, бывая в одном из сельхозпредприятий Дрибинского района, мы определились, как будет развиваться Дрибинский район. Думаю, что наши чиновники хоть и страдают необязательностью, меня услышали, и в этом направлении будут развивать свой район.
4: Радиосигнал. Подробно о

0: новости союзного государства.
1: Россияне за СВО. Владимир Путин заявил, что люди добровольно перечислили на нужды спецоперации 70 миллиардов. Сколько стоит один день СВО? Деньги, как сказал президент, поступили через Общероссийский народный фронт. Он отметил, люди направили 70 миллиардов рублей. При этом Владимир Путин акцентировал внимание на добровольных взносах. Однако экономист Владислав Жуковский говорит, во многих регионах уже давно внедрили практику отчисления определенного процента зарплат на нужды СВО. Причина – на военные расходы не хватает денег, отмечает экономист.
2: Денег в бюджете нет. Там дефицит 6 триллионов рублей за январь-май. И, судя по всему, по июню месяцу еще на 1,5 триллиона рублей больше будет дефицит. Уже больше 7,5 триллионов. Это в два раза больше годового плана. Денег нет у нефтяников.
1: Тем временем финансовая ситуация самих россиян далеко не в лучшем виде. Несколько месяцев назад появились первые сообщения о задолженностях по зарплате, в том числе у бюджетников. Это данные Росстата. Задолженность бьет 9-летний рекорд с прошлого года и продолжает расти, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Теперь мы будем наблюдать вот эту самую ситуацию, когда люди либо сидят без зарплаты, либо вообще лишаются работы в бюджетном секторе. Бюджетники будут первыми жертвами, вторыми жертвами будут пенсионеры. Вот так и, собственно, и пойдет беда по России, как в 90-х годах. Задержки выплаты заработной платы пока повторяют еще маленькие суммы, но они будут расти, потому что большинство российских компаний, ну, как вам сказать, в беде. В беде почему? Потому что растет сумма вот, не выплат, да, за отгруженные товары, не платежи растут, а их уже больше 8 триллионов. И, соответственно, раз компания не получает или организация не получает выплату от того, кому они поставили товар или оказали услуги, то они не могут платить заработную плату. Так что это, что называется, эффект домино. Он начинается с неплатежей, доходит до заработной платы, а потом и увольнений, и, соответственно, роста безработицы.
1: Только за первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году. За такой же период впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%. То есть каждый второй рубль достался армии. При этом на обеспечение военных денег не хватает. В основном солдаты все покупают себе зарплаты, рассказывает военный корреспондент Изабелла Либерман.
4: Некоторые люди считают, что все на СВО очень много зарабатывают. Но это не так. В прифронтовых зонах высокая стоимость продуктов и вещей. Часто эти деньги просто улетучиваются. Они уходят на то, доставки чего нельзя ждать. Испортившуюся экипировку и запчасти для машин, бензин, дроны, транспорт, продукты и товары повседневного пользования.
1: Либерман также указала, что даже при наличии штатного питания военнослужащие в зоне СВО вынуждены покупать обычные продукты за свой счет, причем вблизи зоны боевых действий. Цены на них гораздо выше.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
6: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия, особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
5: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
6: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
5: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
6: Угу.
5: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
6: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
5: Ну типа пересчитать всех?
6: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
5: Слушай, звучит, конечно, логично в теории, но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
6: Вся оптовая?
5: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
6: Ого.
5: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
6: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
5: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
6: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
5: 100%.
6: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
5: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
6: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
5: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
6: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
5: Около 8%.
6: 8? От всех закрывшихся?
5: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
6: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
5: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
6: В смысле?
5: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблице. таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
6: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
5: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
6: Ну да, логично.
5: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
6: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
5: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
6: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
5: Именно так.
6: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
5: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
6: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
5: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
6: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
5: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
6: То есть разница колоссальная.
5: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
6: А что может быть хуже 20%?
5: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
6: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
5: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
6: Так, и сколько это в деньгах?
5: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
6: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
5: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
6: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
5: Да, отличная аналогия.
6: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
7: Давай.
6: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
5: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
6: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
5: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
6: Так, минус 100 рублей, остается 400.
5: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
6: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
7: Угу.
6: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
5: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
6: А какие там штрафы?
5: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
6: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
7: Mm-hmm.
6: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
5: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
6: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
5: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
6: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
5: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
6: Угу.
5: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
6: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
5: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
6: Призрак.
5: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры. Никаких публичных объявлений, никаких визиток. Оплата строго наличными, без сдачи.
6: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
5: Да, все риски перекладываются на потребителя.
6: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
7: Что ты имеешь в виду?
6: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска. Угу. Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
8: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
6: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
7: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
6: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие — это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
7: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Заместитель начальника военной академии Артем Неверко о росте желающих поступить в военное учебное заведение.
10: Конечно же, эта компания особенная для нас. Ну, во-первых, она особенна тем, что, учитывая ажиотаж, который был в прошлом году поступающих в военную академию, в этом году цифры приема несколько увеличены. В прошлом году не все, к сожалению, желающие мальчишки и девчонки смогли поступить в военную академию. Некоторые из них будут пробовать повторно поступить в военную академию. Конечно же, кроме того, можно назвать особенностью, это то, что предварительные цифры приема, вернее, конкурс по личным делам в этом году несколько выше, чем в прошлом году.
0: Важный сигнал.
11: Учеба не для всех. Правила поступления в лицеи Беларуси изменятся с 1 сентября. Что нового ждет девятиклассников и их родителей? 20 лицеев приняли в 9 классы более 2500 учащихся. С таким итогом завершилась приемная кампания в Беларуси. Всего же вступительные экзамены прошли около 6300 абитуриентов. В среднем по республике конкурс составил 2,3 претендента на место, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
12: Среди профильных направлений самыми популярными стали математика плюс обществоведение, где конкурс составил 9,6 человека на место, и информатика плюс математика 5,4 человека на место. Примерно треть абитуриентов, 32,2%, выбрали профиль «Физика плюс математика». Каждый пятый поступающий в заявлении указал направление «Химия плюс биология», а на комбинацию «Математика плюс иностранный язык» подали документы 13,7% поступающих. Отмечу, самый широкий спектр образовательных профилей предоставляют два учебных заведения – лицей имени Ф. Э. Дзержинского БГУ, 12 профилей, и Минский государственный областной лицей, 9.
11: А вот уже с нового учебного года девятиклассников ждут изменения. Министерство образования скорректировало правила приема в лицеи. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Как отметили в ведомстве, корректировка потребовалась, чтобы сделать процесс отбора кандидатов более эффективным, а также дать возможность самым способным абитуриентам раскрыть свой потенциал. О ключевых изменениях приемной кампании рассказывает педагог Минского лицея Светлана Акулова.
13: Пожалуй, самое главное изменение касается сроков зачисления в лицеи. Раньше учащийся с выдающимися результатами, подавший документы на зачисление в популярный лицей при БГУ и не прошедший по конкурсу, как говорит молодежь, пролетал. Единые сроки зачисления лишали такого ребенка, в случае неудачи, шанса поступить в другой лицей в этом же году. С нового учебного года такая возможность появилась. То есть учащиеся, которые не прошли по конкурсу в 10 класс лицея БГУ, на законном основании смогут подать документы в другие лицеи в рамках той же приемной кампании. Правда, здесь тоже есть условия. Так, предметы, изучаемые на повышенном уровне в выбранном лицее, должны соответствовать тем дисциплинам, по которым поступающий сдавал вступительные экзамены в лицее БГУ. Для подтверждения достаточно данных из ведомости отметок.
11: Что касается обновленных сроков подачи документов, то основной период для зачисления в 10 класс с 12 по 15 июня. Доп-этап для тех, кто не прошел в лицей имени Дзержинского, 5-8 июля. И последнее важное изменение. С нового учебного года для изучения предмета «История Беларуси в контексте всемирной истории» на повышенном уровне обязательное условие – успешно пройденное вступительное испытание по дисциплине «История Беларуси». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
9: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич наградил во Дворце Республики победителей конкурса премии правительства за достижения в области качества 2025 года.
14: Сегодня мы будем вручать награды 24 лауреатам. Из них 9 – это новые лауреаты, которые впервые получат эту награду. 15 – это те, кто подтвердили высокое звание в области качества повторно. А также будут вручены еще и 4 специальных награды для отдельных организаций. Я хотел бы поблагодарить руководителей организаций, ваши коллективы, именно в вашем лице, все коллективы, за высокий профессионализм, за преданность своему делу, инициативность и высокий уровень ответственности. Также хотел вас нацелить не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, реализовывать инновационные проекты, современно внедрять оборудование, технологии с цифровизацией, автоматизацией технологических и бизнес-процессов, что в свою очередь будет помогать вам сохранять высокий и поддерживать высокий уровень качества и конкурентности выпускаемой продукции, как на внутреннем рынке, так и за ее пределами. Поэтому хотел вам пожелать в дальнейшем не упускать свою возможность и работать над еще более высокими показателями и достижениями на ваших предприятиях.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
15: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
16: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
15: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
16: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
15: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
16: Гарантированный, ну-ну.
15: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
16: Слушай,
15: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
16: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
15: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
16: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
15: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
16: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
15: Громкие слова.
16: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Белоруссии моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
15: Кризисы бывают везде.
16: Да. Но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
15: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
16: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
15: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
16: За счет бесконечных долгов.
15: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
16: Это позволило заткнуть дыры.
15: Долги есть у всех государств.
16: Это классическая долговая ловушка.
15: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
16: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
15: Это стандартная финансовая практика.
16: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
15: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
16: Опять разговоры про газ.
15: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
16: Это иллюзия на капэкономию.
15: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
16: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
17: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
16: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
17: И какой же чек?
16: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
17: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
16: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
17: Рынок просто перестраивается.
16: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
17: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки, запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
16: Технологической независимости? Серьезно?
17: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
16: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
17: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация?
16: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость, это просто смена одного поставщика на другого, причем с потерей качества.
17: Но производство не останавливается.
16: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед, в то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
17: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
16: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
17: Индустриальный сектор оказался прочнее.
16: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
17: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
16: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
17: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
16: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
17: Это координация, а не привязка.
16: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
17: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
16: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
17: Это временный этап адаптации.
16: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
17: Миграция есть везде. Поляки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
16: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
17: Это разговоры о мифических перспективах.
16: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Беларуси и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
17: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
18: Эта так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
17: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
18: И для кого это все производится?
17: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров, белорусский сыр, грузовики, автобусы. Все это востребовано и продается в огромных объемах.
18: Это вопрос физического выживания.
17: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
18: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
17: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
18: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
17: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
18: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
17: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
18: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
17: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
16: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
17: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
16: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
17: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен контролировать работу предприятий на местах.
19: Юрий Викторович расскажет нам о видении, о перспективах предприятий, своих холдингов. Насколько они нам нужны, я им много раз говорил, что в Минске никакой управленческой структуры этим большим холдингом управ делами быть не должно. Ну зачем управлению делами еще какая-то структура управления отдельно сельхозпредприятиями? Ну зачем? На месте пусть занимается. А как должностное, высшее должностное лицо, управляющее делами, должен это все контролировать и действовать. Много сделал. Комбикормовый завод, как игрушка, в Шкловском районе стал. Очень надеюсь, вот в ближайшие дни побывать в райсервисе в этом. Мы там были зимой или ранней весной. Задачи на месте поставлены, как, что делать и так далее. Но вижу тоже ошибок и жалоб, может, они не обоснованные, что вы там ремонтируете только прицепы, грубо говоря, и сеялки какие-то небольшие. А мощные тракторы не берете, не ремонтируете. Мне эта показуха не нужна. Там должен происходить ремонт того, что не могут сделать на местах. Ну, это председателю исполкома тоже вопрос, которому была поставлена задача контролировать. Ну, видимо, он там не очень собирается, по моей информации, работать. Ну, если не собирается, ну, тогда надо, Дмитрий Николаевич, принимать решение. Что вы тянете? Вы же уполномоченный там. Человек молодой, работать может, хомут на шею пусть тянет, если не хочет работать в райисполкоме.
0: Важный сигнал.
20: Картошка снова в антитопе. Почему летом больше всего подорожали именно сезонные овощи?
21: Абсолютными лидерами по росту цен среди продуктов питания стали свекла, капуста, лук репчатый, морковь и картофель. Он вообще в голове антирейтинга и подорожал на целых 63%.
20: Такие данные следуют из свежеопубликованной информации Белстата об инфляции, рассказывает экономист Игорь Воровик. И если подорожание колеблется в пределах диапазона в 15,7%, то те товары, которые подешевели, демонстрируют незначительный минус, говорит эксперт.
21: Ну, яйца подешевели больше всего, но это лишь 1,75%. На втором месте безалкогольные напитки, которые стали дешевле на 1,36%. На третьем чай и кофе, у них минус 0,5%. Но еще раз подчеркну, когда картофель плюс 63, морковь плюс 54, а у лука плюс 25%, то этот мизерный минус особо картину не меняет.
20: То, что рост цен в стране опять ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово записывают и публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
22: И где тут 60 рублей? Не, я, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. пачка макарон, пачка нежирного творога, лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, моркаделла такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
20: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, значительно преуменьшают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
2: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
20: И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Только за июнь услуги прибавили 2%, непродовольственные товары – на 0,5%. Детские сады стали дороже на 9%, санатории – на 17%, обувь – на 7%, а обычный обед в столовой – на 5%. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен контролировать работу предприятий на местах.
19: Юрий Викторович расскажет нам о видении, о перспективах предприятий, своих холдингов, насколько они нам нужны. Я ему много раз говорил, что в Минске никакой управленческой структуры этим большим холдингом управ делами быть не должно. Ну зачем управлению делами еще какая-то структура управления отдельно сельхозпредприятиями? Ну зачем? На месте пусть занимается. А как должностное, высшее должностное лицо, управляющее делами, должен это все контролировать и действовать. Много сделал. Комбикормовый завод, как игрушка, в Шковском районе стал. Очень надеюсь, вот в ближайшие дни побывать в райсервисе в этом. Мы там были зимой или ранней весной. Задачи на месте поставлены, как, что делать и так далее. Но вижу тоже ошибок и жалоб. Может, они не обоснованные, что вы там ремонтируете только прицепы, грубо говоря, и сеялки какие-то небольшие. А мощные тракторы не берете, не ремонтируете. Мне эта показуха не нужна. Там должен происходить ремонт того, что не могут сделать на местах. Ну, это председателю райисполкома тоже вопрос, которому была поставлена задача контролировать. Ну, видимо, он там не очень собирается, по моей информации, работать. Ну, если не собирается, ну, тогда надо, Дмитрий Николаевич, принимать решение. Что вы тянете? Вы же уполномоченный там. Человек молодой, работать может, хомут на шею пусть тянет, если не хочет работать в райисполкоме.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
3: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
20: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
1: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
20: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси места распределились следующим образом.
1: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37. Воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
20: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье.

0: В Витебской области будут судить двух сотрудников лесхоза и их подельника, которые обвиняются в краже у лесничества. По данным следствия, 41-летний мастер леса, чтобы похищать древесину Бегомльского лесхоза, вступил в преступный сговор со своим 39-летним коллегой и 30-летним знакомым. Зная наличие неучтенных излишков лесоматериалов на делянках и лесопромышленных складах, мужчина умышленно скрывал их от учета. В последующем он организовал незаконный вывоз сырья двумя способами – либо без оформления товарно-сопроводительных документов, либо по накладным на уже выполненные ранее рейсы. В целях конспирации соучастники демонтировали навигационные системы задействованных транспортных средств, а также использовали специальное устройство для блокировки GPS-сигнала. Похищенную древесину фигуранты продавали руководителю стороннего предприятия, который был не в курсе, что она краденая. По данным СК, всего с октября 2025 года по март 2026 мужчины украли 234 кубических метра леса. Ущерб, причиненный Бегомльскому лесхозу, превысил 16,6 тысяч рублей. В Минске сотрудники наркоконтроля задержали 18-летнего учащегося колледжа и его 19-летнюю знакомую по подозрению в распространении наркотиков. Молодой человек нашел в мессенджере предложение о работе наркокурьером и привлек к этой деятельности свою девушку. Они забирали крупные партии психотропных веществ, в том числе за пределами Беларуси, фасовали их на небольшие дозы и оставляли закладки в Минске. Во время задержания, а также при обысках в съемной квартире и оборудованных тайниках сотрудники милиции обнаружили и изъяли более 2,5 килограммов мефедрона. Речь идет о тысячах доз, которые не попали в незаконный оборот. Дилеры вели расточительный образ жизни, посещали дорогие заведения, постоянно передвигались на такси, делали друг другу подарки. Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. ДТП с участием лесовоза произошло на выезде из Логойска в сторону Гайны. Лесовоз вез бревна через путепровод. По предварительной информации, во время движения у прицепа лопнуло колесо, он отстегнулся от тягача и упал с высоты на проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших. Повреждения получили лишь прицеп и путепровод. В ГАИ пока не прокомментировали аварию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Начальник отдела 10-го управления по Минской области УБОПИК МВД Олег Бобрович о раскрытии убийства 17-летней давности.
3: Сотрудниками органов внутренних дел на постоянной основе проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет, имеющих большой общественный резонанс. Так, в марте 2009 года вблизи одной из деревень Гомельской области был обнаружен труп 43-летнего гражданина Российской Федерации с признаками насильственной смерти. Кропотливая работа оперативников 10-го управления ГУБОПИК МВД Беларуси во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска МВД России по Брянской области в итоге дала результат. В ходе реализации совместных мероприятий получены доказательства причастности к убийству 58-летнего ранее судимого за кражи, разбой и незаконный оборот наркотиков жителя России. Совместно с коллегами из Будокошелевского районного отдела Следственного комитета в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий была собрана полная доказательственная база о причастности фигуранта к вышеуказанному убийству. Под грузом доказательств он признался, что был знаком с жертвой незадолго до случившегося, выступал его доверенным лицом по продаже жилого дома и получил часть прибыли от сделки. Затем фигурант пообещал трудоустроить потерпевшего в Беларуси. В пути уже на территории Гомельщины, в приграничье, у мужчин случился конфликт, в ходе которого преступник совершил убийство, сбросив тело с моста. В настоящее время фигурант содержится под стражей на территории России по обвинению в убийстве семьи из 4 человек, совершенном в 1997 году. Сотрудниками ГУБОПИК во взаимодействии со следователями Гомельщины, а также коллегами из России продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на получение дополнительной доказательственной базы и установление иных фактов преступной деятельности фигуранта на территории Беларуси.
1: Важный сигнал.

0: новых санкций. Евросоюз призвал Беларусь вернуть Украине всех незаконно задержанных украинцев.
1: Мы настоятельно призываем Россию и Беларусь обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, незаконно депортированных и насильственно перемещенных украинских гражданских лиц, включая детей.
0: С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза. Он также напомнил, что специалисты Европола на основе открытых источников подготовили 45 отчетов с информацией, потенциально указывающей на местонахождение депортированных детей.
1: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. При этом установлено, что более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
0: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
2: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу. Но и там они встречались на Аляске.
0: Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест Владимира Путина. Для Александра Лукашенко может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
2: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
0: Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что новый 21-й пакет санкций будет согласован до 20 июля. Она также предупредила, что европейцы не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о росте интереса к премии правительства среди руководителей и организаций.
5: В этом году премия правительства будет присуждаться уже в 27-й раз. И хотелось констатировать, что интерес среди руководителей организаций данному конкурсу с каждым годом возрастает. И можно отметить, что данный конкурс является эффективным инструментом для демонстрации руководителями, организациями своих достижений в внедрении инновационных, высокоэффективных технологий производства и управленческих практик, которые направлены на максимальное удовлетворение запросов потребителей и устойчивое развитие непосредственно самих предприятий. Участие в данном конкурсе – это также возможность объективной, независимой оценки результатов деятельности предприятий в области качества. Ну а победа в этом конкурсе, получение премии – это не только признание государством достойных результатов, но и отличная возможность дальнейшего перспективного развития и реализации новых предприятий самими предприятиями.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему. Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
7: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
8: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45-го года не было так мало.
6: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
8: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
6: Ого.
8: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
6: То есть смертность выше рождаемости?
8: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
6: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
8: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду, про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть просто перестали существовать, 59 населенных пунктов.
6: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
8: Да.
6: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
8: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
6: 800 тысяч?
8: Да, 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно вместе.
6: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
8: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
6: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
8: Именно так.
6: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
8: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
6: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
8: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
6: То есть профессиональное самоубийство.
8: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
6: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
8: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
6: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 тысяч и 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден и не в пользу рождения ребенка.
8: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
6: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
8: Вот. Вот в этом-то и вся суть. Если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
6: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
8: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
6: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос, А рождение ребенка – это просто повод.
8: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
6: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
8: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
6: Да.
8: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
6: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
8: Да.
6: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты. А не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
8: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях – атмосфера в стране.
6: Горизонт планирования – мне кажется, это ключевое. Ребенок – это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
8: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
6: Тех, кто как раз и должен был рожать.
8: Да.
6: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит, то, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени.
8: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий 3-летней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
6: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
8: В сухом остатке мы имеем, по сути, 4 слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто 4-м, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
6: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
8: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
6: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Бензиновая лихорадка. Все становится только хуже. Забайкалье стал пилотным регионом для продажи топлива по QR-кодам. На Алтае из-за дефицита дизеля остановилось сельское хозяйство. С 26 июня власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки топлива. За это время ситуация лучше не стала, поэтому в регионе запустили новый проект – электронную очередь по QR-кодам, которые надо получать в боте над мессенджером «Макс». Процедура получения заявки занимает несколько дней. Запросить следующий QR-код можно только через 6 дней после успешной заправки по первому. Губернатор Александр Осипов сообщил, что если система покажет свою эффективность, сферу ее действия расширят и на другие регионы. Тем временем в Новосибирской области жители жалуются, что бензин есть, но он не для всех.
10: Поехала на вторую заправку. Это где лента на Петухово, «Газпром», на этой же стороне, где лента. Но у меня не получилось заправиться, потому что я не являюсь участником СВО. Это первое. И я не инвалид. Для них бензин 95-й есть. Я очень рада за этих людей. Классно, что такие привилегии. Окей, что делать нам? Нам, простым смертным, что делать? То есть сейчас должны все мужчины идти на войну, чтобы их жены имели возможность заправлять автомобили.
9: В Алтайском крае, крупнейшем производителе аграрной продукции в Сибири, под угрозой срыва оказались сельхозработы. Об этом сообщила администрация Бурлинского района края. Ситуация с дефицитом горючего крайне напряженная. Сельское хозяйство в регионе буквально остановилось.
11: Надо косить. Комбайну звонили, нанимали, готовы выезжать, но требуют тоже солярки. У них тоже солярки нет. Так что у нас... беда.
9: В Алтае в нормальном режиме горючим сейчас снабжают только полицию, пожарных, больницы и энергетиков. Две единственные частные АЗС в районе не работают уже несколько недель, а люди вынуждены покупать топливо в других городах. Тем временем губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров порекомендовал чиновникам пересаживаться на велосипеды. Кроме того, со вчерашнего дня передвижение за пределы Ставрополя для чиновников возможно только с личного согласия губернатора.
12: Ситуация, к сожалению, у нас с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно физических лиц, не улучшается. Это прям не совсем отрадно. Даже, я бы сказал, очень плохо. Уважаемые главы, я вас очень всех прошу. Внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить.
9: Самое опасное в этой ситуации то, что прежние мощности нефтеперерабатывающих заводов вряд ли восстановятся, а значит, бензиновый кризис с нами надолго, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что вот ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально, и будете заправляться. Но вопрос в том, будет ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого, за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. Поэтому вот этот кризис в России, вот это кризис надолго.
9: Вероятно, самая сложная ситуация с топливом в Крыму. На заправках, где появился бензин, цены на него взлетели до 450 рублей за литр. Тем временем Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение владельцам АЗС и поставщикам топлива в 5 регионах России за необоснованное завышение цен. Речь о Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
14: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
15: Мосаме сарма.
14: Лето.
15: Мосаме гарма.
14: Весна.
15: Бахар.
14: Осень.
15: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
17: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении четвертых суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
16: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
17: Сырки жрать любите? Там свиньи витебские или колодещанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши и колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать под винишко да под водочку любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
16: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
17: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает.
16: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в два раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
18: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
16: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
16: С котом и ребенком дороже. Белоруска договорилась снять квартиру в Барановичах, а когда стала заселяться, ее ждал сюрприз. Вот как в песне. Это история о том, как я попала в зомби-апокалипсис, пытаясь снять квартиру в Барановичах за разумные деньги. Так начинается неприятная история молодой мамы Евгении, которой она поделилась на личной странице в соцсетях в надежде найти помощь и поддержку.
19: Сегодняшний день пробил дно. Нашла квартиру за 900 рублей. Из-за ребенка и кошки цена в квартире со средним ремонтом повысилась на $100. Ну, был. Барановичи, не забывайте, что вы барановичи. Я в Минске за 1200 двуху снимала с двумя кошками и ребенком. Кто-нибудь уже сделайте что-то с ценообразованием съемного жилья, как рожать, если купить нереально. А когда накопишь, уже старородящая будешь. А снять цену гнут из-за этого самого ребенка. А все остальные бабушатник или опять же без детей и кошки.
16: Подтверждение своих слов Евгения прикрепила скриншот сообщения от арендодателя, в котором тот и озвучил плюс $100 к аренде из-за наличия ребенка и кошки. Также женщина пояснила, что как для райцентра Барановичей, ее муж хорошо зарабатывает, но они откладывают на собственное жилье, а поэтому съемная квартира дороже 1000 рублей, да еще и не в столице, цитата, так себе вариант. Повышение ценника большинство пользователей в комментариях не одобрило, но мнения разошлись. «Мне кажется, что вы решили просто хайпануть», – написала Ирина.
20: «Я так понимаю, вопрос не в цене, а в местонахождении квартиры. Если бы она была в Минске, то вы бы вопросов не задавали, не возмущались бы за плюс сотку за кота и ребенка и сняла бы без лишних слов». Но переплачивать, как вам кажется, просто потому, что это Барановичи, райцентр, колхоз. Вы не хотите? У меня сложилось именно такое впечатление. Хочу сказать, во-первых, Барановичи – прекрасный, развитый город. Во-вторых, здесь полно квартир, в том числе двушек. И за 600, и за 800, и за 900 рублей. Но уверена, вы не заморачивались с поиском, а просто решили попиариться вот так. И в целом, с чего вы решили, что можете диктовать собственнику, если он не из Минска, а из Барановичей, за какую сумму он должен сдавать свою собственность?
16: Отмечу, авторка поста проигнорировала такие комментарии, но опубликовала новую информацию о том, что отправила официальное обращение с жалобой в Палату представителей. Что конкретно написала депутатам Евгения, она не уточнила, но отметила, цитирую, «Думаю, люди, которые также страдают от собственников и их спекуляций с ценами, меня поддержат. Так что не сдаемся. Все же в правовом государстве живем». И тут, как говорится, Остапа понесло. На женщину обрушилась волна осуждения и непонимания. Да, не все хотят сдавать квартиры семьям с маленькими детьми и животными. Да, это печально. Но арендодателей можно понять, высказала мнение Инга.
21: Извините, но что должна сделать палата представителей? Обязать снизить цену? Доплатить? Забрать собственность и вам передать? Есть квартира, есть собственник, есть его цена. Не нравится. Купите квартиру и живите. Адекватно ставить цену, какую хочет арендодатель. Большинство бы вам вообще отказали с таким комплектом. У нас двое детей, и мы тоже слышали много отказов, когда мелким было 2-5 лет. Но не потому, что детей не любили арендодатели, а потому что очень много безответственных родителей, которые разрешают детям громить, разрисовывать, ломать чужое имущество, потому что не свое не жалко. А когда люди просят возместить ущерб, отвечают: «Так мы вам деньги и так платили за аренду. Это ваши проблемы ремонт теперь делать». Это же и животных касается. А вернее, безответственных владельцев, которые разводят грязь, антисанитарию и вонь. И вообще, это личное дело каждого. За какую сумму сдавать свою квартиру? Личное дело каждого. За какую сумму снимать чужую квартиру?
16: Хочу отметить, что проблема аренды жилья с маленькими детьми или животными актуальна не только для Беларуси. Так, в Польше участились случаи, когда после таких арендаторов квартира требовала капитального ремонта и замены мебели и техники. Однако в европейских странах практикуется залог на возможный ущерб. То есть, заключая договор, люди вносят определенную сумму, которая уйдет на покрытие испорченного имущества. Если по истечении срока съемная квартира в порядке, деньги вернут в полном размере. Такая практика, как правило, устраивает и владельцев квадратных метров, и потенциальных клиентов. А на чьей стороне в этой истории вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, каким быть Дрибинскому району.
1: Я помню этот Дрибинский район, постоянно в Городский район включали, то отсоединяли, присоединяли. В свое время ставился подобный вопрос, я на него ответил лет 25 тому назад. Дрибинскому району быть. Давным-давно, правда, но я был в городе Дрибине, поручал создать необходимую инфраструктуру в Дрибине. Она создана, поэтому инфраструктура районного центра не хуже, чем другие. Ну, конечно, это не городский район, где академия создает определенную красоту, и город становится городом, но очень нормальный средний район. Но по размерам никакой. Три хозяйства или 3,5. Ну, слушайте, ну что это за район? Поэтому, если быть Дрибинскому району, надо подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Из этого исходили. Поручено было правительству и губернатору, уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому, серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег, ну это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие, работать могут. Совсем недавно, бывая в одном из сельхозпредприятий Дрибинского района, мы определились, как будет развиваться Дрибинский район. Думаю, что наши чиновники хоть и страдают необязательностью, меня услышали, и в этом направлении будут развивать свой район.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Их стало больше белорусских. Банки массово вводят ограничения и комиссии на российские рубли. Что важно знать?
2: Не знаю, к чему нас готовят, но мы к такому не готовы. Да нам такое и не надо. Не хватало еще засилья российского рубля.
16: Это одна из реакций белорусов на новую политику отдельных банков страны. Дело в том, что несколько крупных финансовых учреждений, а именно Альфа-банк, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк, Азия и Цептербанк, одновременно ввели комиссии и ограничения в отношении операций с российскими рублями. Изменения поэтапно вступят в силу в июле-августе, разъясняет финансист Андрей Порожний.
22: Изменения затронут процедуру приема и перевода национальной валюты РФ. Так, Альфа-банк ввел лимит на внесение наличных российских рублей не более 500 тысяч в месяц. К отдельным нерезидентам будет применена 5% комиссия. В свою очередь, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк Азия и Цептербанк вводят комиссии до 15% за внесение наличных российских рублей на счета нерезидентов. Также Сбербанк вводит лимит на пополнение карточек до 50 тысяч российских рублей в день. А Цептербанк вводит ограничения на переводы российских рублей за границу без открытия счета не более 50 тысяч за один раз.
16: Новые условия по действующим счетам и договорам во многих банках будут вводиться поэтапно. Подробную информацию об актуальных тарифах и лимитах можно узнать на официальных сайтах финансовых учреждений. Отмечу, что комиссии за внесение на счета наличных российских рублей ранее ввели в Казахстане и Кыргызстане. А отдельные банки Армении и вовсе отказались от операций с национальной валютой РФ. В интернете уже появляются кричащие заголовки типа «Очередной удар по российской экономике». Экономике или недружественный жест от союзников. Это провокация, говорит финансист Порожний.
22: Мы живем в такое время, когда на чем угодно в интернете делают контент и пытаются, так сказать, залететь в топы. Вот и изменения белорусских банков в отношении российского рубля попали в кликабельные заголовки. Никакого сговора нет. И, конечно же, это никакой не удар. Лимиты и ограничения – это необходимая и, пожалуй, вынужденная мера, чтобы защитить белорусскую национальную валюту. Причина – переизбыток российских рублей, скопившихся в Беларуси, в том же Казахстане и Кыргызстане, из-за резкого роста притока наличности из России –
16: Центробанк России ведет жесткий контроль над всеми операциями по счетам, вкладам и переводам. И россияне попросту бегут от этого контроля. Выводят свои накопления и доходы в соседние страны, отмечает эксперт. Нам некуда девать российские рубли. Хранилища забиты, но эти деньги не востребованы, поскольку в Беларуси своя национальная валюта. И ее стабильность в приоритете, резюмирует Порожний. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич наградил во Дворце Республики победителей конкурса премии правительства за достижения в области качества 2025 года.
5: Сегодня мы будем вручать награды 24 лауреатам. Из них 9 – это новые лауреаты, которые впервые получат эту награду. 15 – это те, кто подтвердили высокое звание в области качества повторно. А также будут вручены еще и 4 специальных награды для отдельных организаций. Я хотел бы поблагодарить руководителей организаций, ваши коллективы, именно в вашем лице, все коллективы, за высокий профессионализм, за преданность своему делу, инициативность и высокий уровень ответственности. Также хотел вас нацелить не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, реализовывать инновационные проекты, современно внедрять оборудование, технологии с цифровизацией, автоматизацией технологических и бизнес-процессов, что в свою очередь будут помогать вам сохранять высокий и поддерживать высокий уровень качества и конкурентности выпускаемой продукции, как на внутреннем рынке, так и за ее пределами. Поэтому хотел вам пожелать в дальнейшем не упускать свою возможность и работать над еще более высокими показателями и достижениями на ваших предприятиях.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Крым без всего. После новой атаки дронов на полуострове нет воды, света и бензина. В Керчи просто ад.
6: Мы 4 дня без света, воды, газа в селе нет у нас, баллоны закончились, налички нет, продукты элементарно купить не можем.
7: Керчь и еще ряд районов в Крыму полностью обесточены после атаки БПЛА. По данным Минобороны, в ночь на 15 июля на территории страны сгорели почти 1000 дронов. Жители полуострова пишут, что после атаки начались проблемы с водой. Власти заявили, что все органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Когда восстановят энергоснабжение, неизвестно. Так сообщают в Крымэнерго, а в компании «Вода Крыма» заявили, в 9 районах было снижено давление воды. До этого перебои с электричеством и водой уже были на протяжении нескольких недель.
8: В такой ситуации это не только Алушта и Ялта, это и Симферополь. Ну а северная часть, это она и всегда в тяжелом положении была, часть Крыма. На сегодня это коснулось и нас. Вы ждете все от меня график. По данным Крымэнерго, график предполагается следующий. 2 часа электроэнергия будет, 10 часов не будет.
7: Из-за проблем с электричеством и нехваткой топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». В Евпатории большинство продуктовых магазинов закрыты, а те, что остались, работают на генераторах.
10: Это наш евпаторийский магазин «Еда, вода». Они закрыты, потому что нет света. Вот такой вот огромнейший генератор поставили в пиццерии, чтобы хоть как-то можно было работать.
7: Сколько протянут магазины на генераторах, не знает никто. В Крыму бензин сейчас на вес золота. В большинстве торговых точек на прилавках остаются только товары длительного хранения, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Как вы будете выживать вот в этой высокой температуре, когда у вас продукты портятся, и даже в магазине хранить нельзя, потому что, опять же, магазинные холодильники тоже не работают. Да, и плюс ты не можешь быстро доставлять ниоткуда, потому что у тебя нет топлива на транспорт. Значит, соответственно, за бензином и крейсером и за газовыми ударами придет дальше, соответственно, отсутствие электричества, сокращение продаж продуктов питания и начало, в общем, такого острого дефицита продуктов питания. Не могу сказать голода, но ситуация может быть стать очень неприятной.
7: Как выходить из сложившейся ситуации, не знает никто. Представители власти Крыма проблему признают частично. В эфире местных телеканалов они говорят, все наладится в ближайшее время. А местные жители считают, что Крым на пороге гуманитарной катастрофы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Учеба не для всех. Правила поступления в лицеи Белоруссии изменятся с 1 сентября. Что нового ждет 9-классников и их родителей? 20 лицеев приняли в 9 классы более 2500 учащихся. С таким итогом завершилась приемная кампания в Беларуси. Всего же вступительные экзамены прошли около 6300 абитуриентов. В среднем по республике конкурс составил 2,3 претендента на место, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
23: Среди профильных направлений самыми популярными стали математика плюс обществоведение, где конкурс составил 9,6 человека на место, и информатика плюс математика 5,4 человека на место. Примерно треть абитуриентов, 32,2%, выбрали профиль физика плюс математика. Каждый пятый поступающий в заявлении указал направление химия плюс биология, а на комбинацию математика плюс иностранный язык подали документы 13,7% поступающих. Отмечу, самый широкий спектр образовательных профилей предоставляют 2 учебных заведения – лицей имени Ф. Э. Дзержинского БГУ, 12 профилей, и Минский государственный областной лицей, 9.
16: А вот уже с нового учебного года девятиклассников ждут изменения. Министерство образования скорректировало правила приема в лицеи. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Как отметили в ведомстве, корректировка потребовалась, чтобы сделать процесс отбора кандидатов более эффективным, а также дать возможность самым способным абитуриентам раскрыть свой потенциал. О ключевых изменениях приемной кампании рассказывает педагог Минского лицея Светлана Акулова.
9: Пожалуй, самое главное изменение касается сроков зачисления в лицеи. Раньше учащийся с выдающимися результатами, подавший документы на зачисление в популярный лицей при БГУ и не прошедший по конкурсу, как говорит молодежь, пролетал. Единые сроки зачисления лишали такого ребенка в случае неудачи шанса поступить в другой лицей в этом же году. С нового учебного года такая возможность появилась. То есть учащиеся, которые не прошли по конкурсу в 10 класс лицея БГУ, на законном основании смогут подать документы в другие лицеи в рамках той же приемной кампании. Правда, здесь тоже есть условия. Так, предметы, изучаемые на повышенном уровне в выбранном лицее, должны соответствовать тем дисциплинам, по которым поступающий сдавал вступительные экзамены в лицее БГУ. Для подтверждения достаточно данных из ведомости отметок.
16: Что касается обновленных сроков подачи документов, то основной период для зачисления в 10 класс с 12 по 15 июня. Доп-этап для тех, кто не прошел в лицей имени Дзержинского, 5-8 июля. И последнее важное изменение. С нового учебного года для изучения предмета «История Беларуси в контексте всемирной истории» на повышенном уровне обязательное условие – успешно пройденное вступительное испытание по дисциплине «История Беларуси». О других самых важных событиях дня расскажем в следующем.
11: Важный сигнал.
12: Канун новых санкций Евросоюз призвал Беларусь вернуть Украине всех незаконно задержанных украинцев.
14: Мы настоятельно призываем Россию и Беларусь обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, незаконно депортированных и насильственно перемещенных украинских гражданских лиц, включая детей.
12: С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза. Он также напомнил, что специалисты Европола на основе открытых источников подготовили 45 отчетов с информацией, потенциально указывающей на местонахождение депортированных детей.
14: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. При этом установлено, что более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
12: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
24: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу. Но и там они встречались на Аляске.
12: Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест Владимира Путина. Для Александра Лукашенко может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
24: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
12: Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что новый 21-й пакет санкций будет согласован до 20 июля. Она также предупредила, что европейцы не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об укрупнении Дрибинского района за счет территорий соседних районов.
1: Еще одна

0: обсудим эту тему. Поэтому ряд вопросов. Во-первых, что на этот счет думают во всех перечисленных районах? Когда мы создаем Дрибинский район как район, мнение людей очень важно, но после того, как мы им расскажем, чего мы хотим. А так люди думают, что мы их чуть ли не в Украину хотим отдать. Второе. Проработаны ли возможные последствия и дальнейшие действия? Сколько это будет стоить для бюджета, для граждан? Если будет стоить. Я полагал, что это почти ничего стоить не будет. Но если надо поддержать какие-то хозяйства, ну, поддержим. Третье, самое главное, будет ли положительный социальный и экономический эффект? Но, порушая укрупнить Дрибинский район, я исходил из того, что район должен быть нормальным. Могилевский район огромный, Шкловский район огромный, это одни из крупнейших районов. А Дрибинский район скукиш, как в народе говорят. Нормально? Ненормально.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Пусть идут работать. В Минпросвещение ответили на массовые жалобы родителей об отказах детям в переходе в 10 классы. Попасть в старшую школу теперь задача со звездочкой. Берут только школьников с высокими оценками, а на одно место в 10 классе нередко претендуют трое-пятеро ребят. На это массово жалуются родители во многих регионах страны. Детям отказывают в приеме в старшую школу под предлогом низкого уровня знаний и плохих оценок в аттестатах. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, как ее дочери закрыли дорогу в 10 класс.
2: Она ученица 211 школы. Хотела пойти в 10 класс, но моей дочери отказали. Оказывается, ей не хватило всего одного балла в аттестате для поступления в один из профильных классов. На родительском собрании учителя советовали подыскивать колледжи и заявляли, что в 10 классы пройдут единицы из-за невысокого уровня знаний. Тогда нам стало ясно, что это приказ свыше. Нужны рабочие профессии.
1: По словам Ангелины, дочери отказали и в соседних школах из-за отсутствия мест. Всего в их школе в 10 классы не взяли около 200 детей. Об аналогичной ситуации сообщили родители девятиклассников из Ижевска, Екатеринбурга и других городов. В Кемерово одного из учеников не взяли в 10 класс, даже несмотря на хороший аттестат и ОГЭ на четверке, пишет его мать Ирина в соцсетях.
3: Моего сына не взяли в 10 класс, потому что он не прошел индивидуальный отбор. Когда я спросила, что это значит, мне не смогли даже толком объяснить. Просто выдумали причину, ведь к оценкам придраться было нельзя. Мой сын учился хорошо.
1: Сыну Екатерины из Ижевска, среднестатистическому ученику, отказали в поступлении, заявив, что ему будет тяжело. Вот как это объясняет сама женщина в соцсетях.
4: С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Нам отказывают в поступлении, ссылаясь на то, что ребенку будет тяжело. Получается, за него решили, что он не справится с обучением в 10 и 11 классе.
1: На фоне многочисленных жалоб родителей Минпросвещение дало разъяснение. Оказывается, все законно. Школы могут так поступать.
5: Школы имеют право не брать учеников в 10 классы при отсутствии свободных мест. Также школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, а в некоторых случаях предусмотрены дополнительные вступительные испытания и собеседования.
1: Школы начали отказывать в приеме в 10 классы после того, как президент потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах. Еще в 2024-м Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку до 2028 года около миллиона специалистов рабочих профессий. Сейчас проблема кадров стоит особенно остро, учитывая вымывание рабочей силы на СВО и на военные предприятия, говорят эксперты. Поэтому в гражданских секторах промышленности огромная нехватка людей. Рынок нуждается минимум в 3 миллионах сотрудников, которых взять негде. Вот школы и начали активнее отказывать детям, вынуждая их идти в колледжи на рабочие специальности, либо же сразу на работу, объясняют специалисты.
6: Радиосигнал.

0: Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко об укрупнении Дрибинского района за счет территорий соседних районов.
2: Еще одна тема касается внесенных предложений по укрупнению Дрибинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизаций соседних районов Могилевского, Горецкого, Чауского, ну, возможно, Шкловского района, хотя там население занимает такую особую позицию, ну, видимо, не председателю райисполкома это, неважно, не губернатору, с людьми не поговорили, не спросили. Если они против, то что надо сделать, чтобы они были за? По-хорошему надо было поговорить. Ну, давайте обсудим и эту тему. Поэтому ряд вопросов. Во-первых, что на этот счет думают во всех перечисленных районах? Когда мы создаем Дрибинский район как район, мнение людей очень важно. Но после того, как мы им расскажем, чего мы хотим. А так люди думают, что мы их чуть ли не в Украину хотим отдать. Второе. Проработаны ли возможные последствия и дальнейшие действия? Сколько это будет стоить для бюджета, для граждан? Если будет стоить. Я полагал, что это почти ничего стоить не будет. Но если надо поддержать какие-то хозяйства, ну, поддержим. Третье, самое главное, будет ли положительный социальный и экономический эффект. Но, порушая укрупнить Дрибинский район, я исходил из того, что район должен быть нормальным. Могилевский район огромный, Шкловский район огромный, это одни из крупнейших районов. А Дрибинский район скукиш, как в народе говорят. Нормально? Ненормально.
3: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
4: Сиаха.
3: Синий.
4: Нила.
3: Коричневый.
4: Бура.
3: Зеленый.
4: Сабз.
3: Оранжевый.
4: Наранджи.
3: Фиолетовый.
4: Джамуни.
3: Красный.
4: Сурх.
3: Белый.
4: Сафед.
3: Желтый.
4: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
6: Да, тема прям горячая.
5: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
6: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе — это прям мощный рывок.
5: Ага, на бумаге.
6: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
5: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
6: Угу.
5: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
6: Логично, выручка 100 рублей.
5: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
6: Так, ну получается 126 рублей.
5: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
6: А яблок-то физически стало меньше.
5: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
6: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
5: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
6: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
5: Ходят, да.
6: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
5: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
6: Ого, приличный объем.
5: А сейчас?
6: 22-24 тысячи штук.
5: Падение на треть?
6: 100%. Падение физического объема.
5: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
6: Дороже, да. В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
5: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
6: В смысле некуда?
5: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
6: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
5: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
6: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
5: Калий.
6: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
5: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
6: В ту же Бразилию, Китай.
5: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
6: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
7: География.
5: Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
6: Литовский порт, да.
5: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
6: А сейчас этот маршрут отрезан?
5: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
6: Это же тысячи километров!
5: 2,5 тысячи вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
6: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
5: Работают. Но это работа ради работы.
6: В каком смысле?
5: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
6: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
5: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
6: Затопят?
5: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
6: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
5: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
6: Ловушку?
5: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
6: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
5: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
6: Диктует цены.
5: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
6: И просят скидки?
5: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
6: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране.
5: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
6: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
5: А в нефтянке все еще жестче.
6: С нефтепродуктами тоже скидки.
5: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
6: А сейчас?
5: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
6: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
5: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
6: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
5: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
6: И сколько страна на этом теряет?
5: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
6: В год?
5: В месяц.
6: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
5: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
6: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
5: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
6: Ну почему сразу деградации?
5: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
6: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
5: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
6: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
5: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
6: То есть просто собирают из чужих деталей?
5: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
6: А в чем риск-то?
5: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
6: Так.
5: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
6: Угу.
5: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
6: Но дешевле?
5: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
6: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
5: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
6: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
5: Ага.
6: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
5: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
6: Ого!
5: Экономика тупо живет в долг.
6: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
5: Да, 14,4 миллиарда долларов.
6: Ну вот, огромная подушка безопасности?
5: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
6: И отлично. Золото – самый надежный актив.
5: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
6: Но золото можно продать на бирже?
5: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
6: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
5: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
6: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
5: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
6: Обалдеть.
5: А за три месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
6: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
5: Абсолютно.
6: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
5: Это статистический мираж.
6: В смысле?
5: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
6: А какая реальная безработица?
5: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
6: Это как?
5: Человек не уволен, но…
6: Но?
5: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
6: Ага, и платят меньше.
5: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
6: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
5: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
6: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
5: Например?
6: Ну, сложная химия.
5: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут...
6: Инженеры.
5: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
6: И куда они?
5: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
6: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
5: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
6: Да уж.
5: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
6: Цены растут.
5: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
6: Угу.
5: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
6: А внутри страны дефицит.
5: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
6: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
5: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
0: Важный сигнал.
9: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
10: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
9: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
11: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
9: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
11: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37, воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
9: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
9: Никогда такого не было, и вот опять. Россия запретила мясо и молочку еще трех белорусских предприятий. На этот раз под полный запрет попали Скидерская птицефабрика, колбасный цех «Донаприс» и Туровский молочный комбинат, заявили в Роспотребнадзоре.
10: Временные ограничения ввели из-за серьезных претензий к качеству. В мясе птицы нашли бактерии кишечной палочки. В говядине и сыре – аминоантипирин – химический реагент, который может попасть в молоко при нарушении правил лечения коров.
9: Не полностью запрещены, но под усиленным контролем. Российских ревизоров «Агдимол», «Ваховяк Плюс», гродненская площадка «Дзержинский» и колбасы «Вилли Смит». Один только «Агдимол» за последний месяц ограничивали 4 раза, рассказывает юрист в сфере международной торговли Игорь Карась.
12: Тут в мясной продукции якобы тоже зафиксировали кишечную палочку. Все продукты были высокого качества, очень популярные в России. Никаких жалоб, а тут прямо нарушение за нарушением.
9: При этом все производители, как один, обвинения в сторону качества своей продукции отрицают. Мол, лабораторная проверка была скрупулезной, все необходимые документы есть. Но граница России постепенно становится для белорусских продуктов самой настоящей неприступной крепостью. Юрист Степан Тихомиров объясняет это многочисленными санкциями против России, которые очень сильно ограничили варианты рынков сбыта. Мол, основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Белоруссией и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
13: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
9: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкций. Вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валиев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
15: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда, там я прошел обучение и попал на боевое задание. Отправили, пришел, был на боевом задании, меня ранило и простудил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну давайте посмотрим.
14: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей, недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
16: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
14: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
17: У меня он вообще, я тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли.
16: Там же через Ростов все вот это вот идет.
17: Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб.
16: Надо ДНК
17: в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
14: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
1: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о выезде депутатов в свои избирательные округа для работы с населением.
18: На следующей неделе все депутаты Палаты представителей традиционно одну неделю в месяц выезжают в свои избирательные округа и работают на местах. Что включает в себя депутатская деятельность во время работы в округе? Это конкретные встречи с избирателями, рассмотрение обращений граждан, встречи с трудовыми коллективами, в том числе и на рабочих местах. Депутаты живут жизнью страны, жизнью своих регионов, своих избирателей, тех трудовых коллективов, которые оказали им доверие быть представленными в депутатском корпусе Палаты представителей. Поэтому сегодня были поставлены задачи перед всеми депутатами перед выездом. Такая форма работы у нас уже практикуется с самого начала деятельности. Это в том числе и работа, получать информацию о проблемных вопросах, аспектах, решать их вместе с исполнительной властью. Те темы, которые требуют регионального внимания. Ну и, соответственно, те вопросы, которые могут быть рассмотрены в перспективе, сформированы как законодательные инициативы или изменения в другие нормативные документы, вычленять такие темы, такие же вопросы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
19: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении четвертых суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
9: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
19: Сырки жрать любите? Там свиньи витебские или колодечанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши и колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать, под винишко да под водочку. Любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
9: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
19: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает.
20: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в два раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
21: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
20: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
22: Учим пакистанский! Вместе! Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
4: Эк.
22: 2.
4: До.
22: 3.
4: Тин.
22: 4.
4: Чар.
22: 5.
4: Пач.
22: 6.
4: Че.
22: 7.
4: Сат.
22: 8.
4: Ат.
22: 9.
4: Но.
22: 10.
4: Дас.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Из первых уст.
1: Губернатор Андижанской области Шухратбек Абдурахманов о том, где в Беларуси будут работать трудовые мигранты из Узбекистана.
23: Я одну цифру скажу, сейчас президент тоже сказал. Витебская область 40 тысяч квадратных километров территория, а население 1 миллион 200 тысяч. А Андижанской области 4000 квадратных километров территория, а 4 миллиона людей. Вы, наверное, поняли.
24: Контраст,
23: вы поняли, да, как это. Поэтому мы приехали сюда с моим уважаемым коллегой Александром Николаевичем, создали дорожную карту. Первый вопрос – это трудовые ресурсы. Они мне дали, по каким направлениям нужны люди. Сельское хозяйство, промышленность, строительство. По их заявкам мы там организовывали в Андижан штаб, и по этой специальности мы выбрали людей. Первый этап, вы, наверное, слышали, сейчас показал вам, самолетом, чартерным самолетом прямо с Андижана, видите, вчера приехали люди. И самое главное здесь еще, нас радует, все районные администрации, они организованно их забрали туда, куда надо, где они работают. И дали им возможность, вот, жилой комплекс, ну, все создавали условия создавали там.
0: Новости регионов. На радиосигнал.
20: Бывшего замглавы Оршанского района отправили в колонию за коррупцию. Зампредседатель с января по июль 2025 года действовал в интересах руководителя и бывшего главы частного ремонтного предприятия. Он организовал противоправное распределение более 50 тысяч рублей бюджетных субсидий. Деньги предназначались для погашения задолженности перед частной структурой за якобы выполненный ремонт сельскохозяйственной техники. Чиновник поручил подчиненным руководителям госпредприятия подготовить документы с указанием завышенной стоимости работ и фактически не оказывавшихся услуг. В итоге на их основе прошли фиктивные закупки ремонта трактора, который к тому моменту уже был починен. За лоббирование интересов коммерческой структуры бывший госслужащий намеревался получить взятку в размере 25 тысяч рублей, из которых фактически принял 24 тысячи. В судебном заседании обвиняемый вину признал полностью. Экс-чиновника признали виновным, ему назначили 7 лет колонии и 22,5 тысячи рублей штрафа с 5-летним запретом занимать определенные должности. На одной из молочно-товарных ферм Стародорожского района корова нанесла травмы 21-летней работнице. Сотрудница выгоняла корову из коридора одного из зданий хозяйства. Стояла перед ней, размахивала руками. Испугавшись, животное двинулось на женщину и прижало ее к металлическому ограждению. Пострадавшая на скорой помощи была доставлена в хирургическое отделение ЦРБ. Предварительный диагноз – компрессионный перелом 9-го грудного позвонка. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъята документация по технике безопасности и охране труда. Назначен ряд экспертиз, проводится проверка. В Калинковичском районе 45-летний мужчина полгода истязал беременную сожительницу. В один из дней, когда женщина находилась уже на 9-м месяце беременности, пьяный мужчина протащил ее животом вниз по асфальту. Белоруска призналась прокурору, что сожитель систематически ее избивал. Но писать заявление она не хотела, так как находится в зависимом от него положении. Действия подозреваемого квалифицировали по части 2 статьи 154 УК. Ему грозит от года химии до 5 лет колонии. Дело направлено в райотдел Следственного комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
20: Их стало больше белорусских. Банки массово вводят ограничения и комиссии на российские рубли. Что важно знать?
2: Не знаю, к чему нас готовят, но мы к такому не готовы. Да нам такое и не надо. Не хватало еще засилья российского рубля.
20: Это одна из реакций белорусов на новую политику отдельных банков страны. Дело в том, что несколько крупных финансовых учреждений, а именно Альфа-банк, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк, Азия и Цептербанк, одновременно ввели комиссии и ограничения в отношении операций с российскими рублями. Изменения поэтапно вступят в силу в июле-августе, разъясняет финансист Андрей Порожний.
3: Изменения затронут процедуру приема и перевода национальной валюты РФ. Так, Альфа-банк ввел лимит на внесение наличных российских рублей не более 500 тысяч в месяц. К отдельным нерезидентам будет применена 5% комиссия. В свою очередь, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк Азия и Цептербанк вводят комиссии до 15% за внесение наличных российских рублей на счета нерезидентов. Также Сбербанк вводит лимит на пополнение карточек до 50 тысяч российских рублей в день. А Цептербанк вводит ограничения на переводы российских рублей за границу без открытия счета не более 50 тысяч за один раз.
20: Новые условия по действующим счетам и договорам во многих банках будут вводиться поэтапно. Подробную информацию об актуальных тарифах и лимитах можно узнать на официальных сайтах финансовых учреждений. Отмечу, что комиссии за внесение на счета наличных российских рублей ранее ввели в Казахстане и Кыргызстане, а отдельные банки Армении и вовсе отказались от операций с национальной валютой РФ. В интернете уже появляются кричащие заголовки типа «Очередной удар по российской экономике». Экономике или недружественный жест от союзников. Это провокация, говорит финансист Порожний.
3: Мы живем в такое время, когда на чем угодно в интернете делают контент и пытаются, так сказать, залететь в топы. Вот и изменения белорусских банков в отношении российского рубля попали в кликабельные заголовки. Никакого сговора нет. И, конечно же, это никакой не удар. Лимиты и ограничения – это необходимая и, пожалуй, вынужденная мера, чтобы защитить белорусскую национальную валюту. Причина – переизбыток российских рублей, скопившихся в Беларуси, в том же Казахстане и Кыргызстане, из-за резкого роста притока наличности из России.
20: Центробанк России ведет жесткий контроль над всеми операциями по счетам, вкладам и переводам. И россияне попросту бегут от этого контроля. Выводят свои накопления и доходы в соседние страны, отмечает эксперт. Нам некуда девать российские рубли. Хранилища забиты, но эти деньги не востребованы, поскольку в Беларуси своя национальная валюта. И ее стабильность в приоритете, резюмирует Порожний. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Россияне за СВО. Владимир Путин заявил, что люди добровольно перечислили на нужды спецоперации 70 миллиардов. Сколько стоит один день СВО? Деньги, как сказал президент, поступили через Общероссийский народный фронт. Он отметил, люди направили 70 миллиардов рублей. При этом Владимир Путин акцентировал внимание на добровольных взносах. Однако экономист Владислав Жуковский говорит, во многих регионах уже давно внедрили практику отчисления определенного процента зарплат на нужды СВО. Причина – на военные расходы не хватает денег, отмечает экономист.
5: Денег в бюджете нет. Там дефицит 6 триллионов рублей за январь-май. И, судя по всему, по июню месяцу еще на 1,5 триллиона рублей больше будет дефицит. Уже больше 7,5 триллионов. Это в два раза больше годового плана. Денег нет у нефтяников.
14: Тем временем финансовая ситуация самих россиян далеко не в лучшем виде. Несколько месяцев назад появились первые сообщения о задолженностях по зарплате, в том числе у бюджетников. Это данные Росстата. Задолженность бьет 9-летний рекорд с прошлого года и продолжает расти, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: Теперь мы будем наблюдать вот эту самую ситуацию, когда люди либо сидят без зарплаты, либо вообще лишаются работы в бюджетном секторе. Бюджетники будут первыми жертвами, вторыми жертвами будут пенсионеры. Вот так и, собственно, и пойдет беда по России, как в 90-х годах, задержки выплаты заработной платы. Пока повторяют еще маленькие суммы, но они будут расти, потому что большинство российских компаний, ну, как вам сказать, в беде. В беде почему? Потому что растет сумма вот, не выплат, да, за отгруженные товары, не платежи растут, а их уже больше 8 триллионов. И, соответственно, раз компания не получает или организация не получает выплату от того, кому они поставили товар или оказали услуги, то они не могут платить заработную плату. Так что это, что называется, эффект домино. Он начинается с неплатежей, доходит до заработной платы, а потом и увольнений, и, соответственно, роста безработицы.
14: Только за первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году. За такой же период впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%. То есть каждый второй рубль достался армии. При этом на обеспечение военных денег не хватает. В основном солдаты все покупают себе зарплаты, рассказывает военный корреспондент Изабелла Либерман.
7: Некоторые люди считают, что все на СВО очень много зарабатывают. Но это не так. В прифронтовых зонах высокая стоимость продуктов и вещей. Часто эти деньги просто улетучиваются. Они уходят на то, доставки чего нельзя ждать. Испортившуюся экипировку и запчасти для машин, бензин, дроны, транспорт, продукты и товары повседневного пользования.
14: Либерман также указала, что даже при наличии штатного питания военнослужащие в зоне СВО вынуждены покупать обычные продукты за свой счет. Причем вблизи зоны боевых действий цены на них гораздо выше.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о том, каким быть Дрибинскому району.
8: Я помню этот Дрибинский район, постоянно в Горецкий район включали, то отсоединяли, присоединяли. В свое время ставился подобный вопрос, я на него ответил лет 25 тому назад. Дрибинскому району быть. Давным-давно, правда, но я был в городе Дрибине, поручал создать необходимую инфраструктуру в Дрибине. Она создана, поэтому инфраструктура районного центра не хуже, чем другие. Ну, конечно, это не Горецкий район, где Академия создает определенную красоту, и город становится городом. Но очень нормальный средний район. Но по размерам никакой. Три хозяйства или 3,5. Ну, слушайте, ну что это за район? Поэтому, если быть Дрибинскому району, надо подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Из этого исходили. Поручено было правительству и губернатору, уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому, серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег, ну, это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие, работать могут. Совсем недавно, бывая в одном из сельхозпредприятий Дрибинского района, мы определились, как будет развиваться Дрибинский район. Думаю, что наши чиновники хоть и страдают необязательностью, меня услышали, и в этом направлении будут развивать свой район.
0: Важный сигнал.
9: Картошка снова в антитопе. Почему летом больше всего подорожали именно сезонные овощи?
10: Абсолютными лидерами по росту цен среди продуктов питания стали свекла, капуста, лук репчатый, морковь и картофель. Он вообще в голове антирейтинга и подорожал на целых 63%.
9: Такие данные следуют из свежеопубликованной информации Белстата об инфляции, рассказывает экономист Игорь Воровик. И если подорожание колеблется в пределах диапазона в 15,7%, то те товары, которые подешевели, демонстрируют незначительный минус, говорит эксперт.
10: Ну, яйца подешевели больше всего, но это лишь 1,75%. На втором месте безалкогольные напитки, которые стали дешевле на 1,36%. На третьем чай и кофе, у них минус 0,5%. Но еще раз подчеркну, когда картофель плюс 63, морковь плюс 54, а у лука плюс 25%, то этот мизерный минус особо картину не меняет.
9: То, что рост цен в стране опять ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово записывают и публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
11: И где тут 60 рублей? Не, я, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога. Лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, моцарелла такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
9: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, значительно преуменьшают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
12: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукты.
9: И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Только за июнь услуги прибавили 2%, непродовольственные товары – на 0,5%. Детские сады стали дороже на 9%, санатории – на 17%, обувь – на 7%, а обычный обед в столовой – на 5%. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о том, каким быть Дрибинскому району.
8: Я помню этот Дрибинский район, постоянно в Городский район включали, то отсоединяли, присоединяли. В свое время ставился подобный вопрос, я на него ответил лет 25 тому назад. Дрибинскому району быть. Давным-давно, правда, но я был в городе Дрибине, поручал.

0: соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Из этого исходили. Поручено было правительству и губернатору, уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому, серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег, ну это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие. Работать могут. Совсем недавно, бывая в одном из сельхозпредприятий Дрибинского района, мы определились, как будет развиваться Дрибинский район. Думаю, что наши чиновники хоть и страдают необязательностью, меня услышали, и в этом направлении будут развивать свой район.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Россияне за СВО. Владимир Путин заявил, что люди добровольно перечислили на нужды спецоперации 70 миллиардов. Сколько стоит один день СВО? Деньги, как сказал президент, поступили через Общероссийский народный фронт. Он отметил, люди направили 70 миллиардов рублей. При этом Владимир Путин акцентировал внимание на добровольных взносах. Однако экономист Владислав Жуковский говорит, во многих регионах уже давно внедрили практику отчисления определенного процента зарплат на нужды СВО. Причина – на военные расходы не хватает денег, отмечает экономист.
3: Денег в бюджете нет. Там дефицит 6 триллионов рублей за январь-май. И, судя по всему, по июню месяцу еще на 1,5 триллиона рублей больше будет дефицит. Уже больше 7,5 триллионов. Это в 2 раза больше годового плана. Денег нет у нефтяников.
2: Тем временем финансовая ситуация самих россиян далеко не в лучшем виде. Несколько месяцев назад появились первые сообщения о задолженностях по зарплате, в том числе у бюджетников. Это данные Росстата. Задолженность бьет 9-летний рекорд с прошлого года и продолжает расти, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Теперь мы будем наблюдать вот эту самую ситуацию, когда люди либо сидят без зарплаты, либо вообще лишаются работы в бюджетном секторе. Бюджетники будут первыми жертвами, вторыми жертвами будут пенсионеры. Вот так и, собственно, и пойдет беда по России, как в 90-х годах, задержки выплаты заработной платы. Пока повторяют еще маленькие суммы, но они будут расти, потому что большинство российских компаний, ну, как вам сказать, в беде. В беде почему? Потому что растет сумма вот, не выплат, да, за отгруженные товары, не платежи растут, а их уже больше 8 триллионов. И, соответственно, раз компания не получает или организация не получает выплату от того, кому они поставили товар или оказали услуги, то они не могут платить заработную плату. Так что это, что называется, эффект домино. Он начинается с неплатежей, доходит до заработной платы, а потом и увольнений, и, соответственно, роста безработицы.
2: Только за первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году. За такой же период. Впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%. То есть каждый второй рубль достался армии. При этом на обеспечение военных денег не хватает. В основном солдаты все покупают. Покупает себе зарплаты, рассказывает военный корреспондент Изабелла Либерман.
5: Некоторые люди считают, что все на СВО очень много зарабатывают, но это не так. В прифронтовых зонах высокая стоимость продуктов и вещей. Часто эти деньги просто улетучиваются. Они уходят на то, доставки чего нельзя ждать. Испортившуюся экипировку и запчасти для машин, бензин, дроны, транспорт, продукты и товары повседневного пользования.
2: Либерман также указала, что даже при наличии штатного питания военнослужащие в зоне СВО вынуждены покупать обычные продукты за свой счет, причем вблизи зоны боевых действий. Цены на них гораздо выше.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор.

0: том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
2: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
3: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
2: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
3: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
2: Угу.
3: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
2: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
3: Ну типа пересчитать всех?
2: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
3: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
2: Вся оптовая?
3: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
2: Ого.
3: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
2: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
3: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской — 680.
2: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
3: 100%.
2: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
3: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
2: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
3: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
2: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
3: Около 8%.
2: 8? От всех закрывшихся?
1: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
2: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
1: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
2: В смысле?
1: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
2: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
1: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
2: Ну да, логично.
1: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
2: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
1: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
2: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
1: Именно так.
2: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
1: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
2: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
1: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
2: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
1: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
2: То есть разница колоссальная.
1: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
2: А что может быть хуже 20%?
1: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, в Фонд социальной защиты населения.
2: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
1: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
2: Так, и сколько это в деньгах?
1: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
2: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
1: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
2: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
1: Да, отличная аналогия.
2: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
1: Давай.
2: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
1: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
2: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
1: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
2: Так, минус 100 рублей, остается 400.
1: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
2: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
1: Угу.
2: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
1: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
2: А какие там штрафы?
1: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
2: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться. Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
1: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
2: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
1: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
2: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
1: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
2: Угу.
1: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
2: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
1: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
2: Призрак.
1: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
2: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
1: Да, все риски перекладываются на потребителя.
2: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
1: Что ты имеешь в виду?
2: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
1: Угу.
2: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
1: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
2: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
1: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
2: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
1: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Заместитель начальника военной академии Артем Неверко о росте желающих поступить в военное учебное заведение.
5: Конечно же, эта компания особенная для нас. Ну, во-первых, она особенна тем, что, учитывая ажиотаж, который был в прошлом году поступающих в военную академию, в этом году цифры приема несколько увеличены. В прошлом году не все, к сожалению, желающие мальчишки и девчонки смогли поступить в военную академию. Некоторые из них будут пробовать повторно поступить в военную академию. Конечно же, кроме того, можно назвать особенностью, это то, что предварительные цифры приема, вернее, конкурс по личным делам в этом году несколько выше, чем в прошлом году.
0: Важный сигнал.
6: Учеба не для всех. Правила поступления в лицеи Беларуси изменятся с 1 сентября. Что нового ждет девятиклассников и их родителей? 20 лицеев приняли в 9 классы более 2500 учащихся. С таким итогом завершилась приемная кампания в Беларуси. Всего же вступительные экзамены прошли около 6300 абитуриентов. В среднем по республике конкурс составил 2,3 претендента на место, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
7: Среди профильных направлений самыми популярными стали математика, плюс обществоведение, где конкурс составил 9,6 человека на место и информатика плюс математика 5,4 человека на место. Примерно треть абитуриентов, 32,2%, выбрали профиль «Физика плюс математика». Каждый пятый поступающий в заявлении указал направление «Химия плюс биология», а на комбинацию «Математика плюс иностранный язык» подали документы 13,7% поступающих. Отмечу, самый широкий спектр образовательных профилей предоставляют два учебных заведения – лицей имени Ф. Э. Дзержинского БГУ, 12 профилей, и Минский государственный областной лицей, 9.
6: А вот уже с нового учебного года девятиклассников ждут изменения. Министерство образования скорректировало правила приема в лицеи. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Как отметили в ведомстве, корректировка потребовалась, чтобы сделать процесс отбора кандидатов более эффективным, а также дать возможность самым способным абитуриентам раскрыть свой потенциал. О ключевых изменениях приемной кампании рассказывает педагог Минского лицея Светлана Акулова.
8: Пожалуй, самое главное изменение касается сроков зачисления в лицеи. Раньше учащийся с выдающимися результатами, подавший документы на зачисление в популярный лицей при БГУ и не прошедший по конкурсу, как говорит молодежь, пролетал. Единые сроки зачисления лишали такого ребенка, в случае неудачи, шанса поступить в другой лицей в этом же году. С нового учебного года такая возможность появилась. То есть учащиеся, которые не прошли по конкурсу в 10 класс лицея БГУ, на законном основании смогут подать документы в другие лицеи в рамках той же приемной кампании. Правда, здесь тоже есть условия. Так, предметы, изучаемые на повышенном уровне в выбранном лицее, должны соответствовать тем дисциплинам, по которым поступающий сдавал вступительные экзамены в лицей БГУ. Для подтверждения достаточно данных из ведомости отметок.
6: Что касается обновленных сроков подачи документов, то основной период для зачисления в 10 класс с 12 по 15 июня. Доп-этап для тех, кто не прошел в лицей имени Дзержинского, 5-8 июля. И последнее важное изменение. С нового учебного года для изучения предмета «История Беларуси в контексте всемирной истории» на повышенном уровне обязательное условие – успешно пройденное вступительное испытание по дисциплине «История Беларуси». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич наградил во Дворце Республики победителей конкурса премии правительства за достижения в области качества 2025 года.
9: Сегодня мы будем вручать награды 24 лауреатам. Из них 9 – это новые лауреаты, которые впервые получат эту награду. 15 – это те, кто подтвердили высокое звание в области качества повторно. А также будут вручены еще и 4 специальных награды для отдельных организаций. Я хотел бы поблагодарить руководителей организаций, ваши коллективы, именно в вашем лице, все коллективы, за высокий профессионализм, за преданность своему делу, инициативность и высокий уровень ответственности. Также хотел вас нацелить не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, реализовывать инновационные проекты, современно внедрять оборудование, технологии с цифровизацией, автоматизацией технологических и бизнес-процессов, что в свою очередь будет помогать вам сохранять высокий и поддерживать высокий уровень качества и конкурентности выпускаемой продукции, как на внутреннем рынке, так и за ее пределами. Поэтому хотел вам пожелать в дальнейшем не упускать свою возможность и работать над еще более высокими показателями и достижениями на ваших предприятиях.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
11: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
10: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
11: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
10: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
11: Гарантированный, ну-ну.
10: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
11: Слушай,
10: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
11: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
10: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
11: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
10: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
11: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
10: Громкие слова.
11: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Белоруссии моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
10: Кризисы бывают везде.
11: Да. Но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
10: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
11: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
10: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
11: За счет бесконечных долгов.
10: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
11: Это позволило заткнуть дыры.
10: Долги есть у всех государств.
11: Это классическая долговая ловушка.
10: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
11: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
10: Это стандартная финансовая практика.
11: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
10: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
11: Опять разговоры про газ.
10: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
11: Это иллюзия на капэкономию.
10: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
11: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
12: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
11: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
12: И какой же чек?
11: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
12: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
11: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты – IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
12: Рынок просто перестраивается.
11: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
12: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки, запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
11: Технологической независимости? Серьезно?
12: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
11: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
12: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация.
11: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
12: Но производство не останавливается.
11: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед. В то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
12: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. А независимость в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
11: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
12: Индустриальный сектор оказался прочнее.
11: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
12: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
11: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
10: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
11: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
10: Это координация, а не привязка.
13: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
10: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
13: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
10: Это временный этап адаптации.
13: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
10: Миграция есть везде. Паяки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
13: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
10: Это разговоры о мифических перспективах.
13: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
10: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
14: Эта так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
10: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
14: И для кого это все производится?
10: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров, белорусский сыр, грузовики, автобусы. Все это востребовано и продается в огромных объемах.
14: Это вопрос физического выживания.
10: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
14: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
10: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
14: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
10: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
14: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
10: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности, а в Белоруссии сохранены рабочие места.
11: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
10: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
11: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
10: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
11: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
10: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен контролировать работу предприятий на местах.
15: Юрий Викторович расскажет нам о видении, о перспективах предприятий, своих холдингов. Насколько они нам нужны, я им много раз говорил, что в Минске никакой управленческой структуры этим большим холдингом управ делами быть не должно. Ну зачем управлению делами еще какая-то структура управления отдельно сельхозпредприятиями? Ну зачем? На месте пусть занимается. А как должностное, высшее должностное лицо, управляющее делами, должен это все контролировать и действовать. Много сделал. Комбикормовый завод, как игрушка, в Шкловском районе стал. Очень надеюсь, вот в ближайшие дни побывать в райсервисе в этом. Мы там были зимой или ранней весной. Задачи на месте поставлены, как, что делать и так далее. Но вижу тоже ошибок и жалоб. Может, они не обоснованные, что вы там ремонтируете только прицепы, грубо говоря, и сеялки какие-то небольшие. А мощные тракторы не берете, не ремонтируете. Мне эта показуха не нужна. Там должен происходить ремонт того, что не могут сделать на местах. Ну, это председателю райисполкома тоже вопрос, которому была поставлена задача контролировать. Ну, видимо, он там не очень собирается, по моей информации, работать. Ну, если не собирается, ну, тогда надо, Дмитрий Николаевич, принимать решение. Что вы тянете? Вы же уполномоченный там. Человек молодой, работать может, хомут на шею пусть тянет, если не хочет работать в райисполкоме.
0: Важный сигнал.
16: Картошка снова в антитопе. Почему летом больше всего подорожали именно сезонные овощи?
17: Абсолютными лидерами по росту цен среди продуктов питания стали свекла, капуста, лук репчатый, морковь и картофель. Он вообще в голове антирейтинга и подорожал на целых 63%.
16: Такие данные следуют из свежеопубликованной информации Белстата об инфляции, рассказывает экономист Игорь Воровик. И если подорожание колеблется в пределах диапазона в 15,7%, то те товары, которые подешевели, демонстрируют незначительный минус, говорит эксперт.
17: Ну, яйца подешевели больше всего, но это лишь 1,75%. На втором месте безалкогольные напитки, которые стали дешевле на 1,36%. На третьем чай и кофе у них минус 0,5%. Но еще раз подчеркну, когда картофель плюс 63, морковь плюс 54, а у лука плюс 25%, то этот мизерный минус особо картину не меняет.
16: То, что рост цен в стране опять ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово записывают и публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
18: И где тут 60 рублей? Не, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога, лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, моркаделла такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
16: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, значительно преуменьшают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
19: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
16: И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Только за июнь услуги прибавили 2%, непродовольственные товары – на 0,5%. Детские сады стали дороже на 9%, санатории – на 17%, обувь – на 7%, а обычный обед в столовой – на 5%. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен контролировать работу предприятий на местах.
15: Юрий Викторович расскажет нам о видении, о перспективах предприятий своих холдингов, насколько они нам нужны. Я ему много раз говорил, что в Минске никакой управленческой структуры этим большим холдингом управделами быть не должно. Ну зачем управлению делами еще какая-то структура управления отдельно сельхозпредприятиями? Ну зачем? На месте пусть занимаются. А как должностное, высшее должностное лицо, управляющее делами, должен это все контролировать и действовать. Много сделал. Комбикормовый завод, как игрушка, в Шкловском районе стал. Очень надеюсь, вот в ближайшие дни побывать в райсервисе в этом. Мы там были зимой или ранней весной. Задачи на месте поставлены, как, что делать и так далее. Но вижу тоже ошибок и жалоб. Может, они не обоснованные, что вы там ремонтируете только прицепы, грубо говоря, и сеялки какие-то небольшие. А мощные тракторы не берете, не ремонтируете. Мне эта показуха не нужна. Там должен происходить ремонт того, что не могут сделать на местах. Ну, это председателю райисполкома тоже вопрос, которому была поставлена задача контролировать. Ну, видимо, он там не очень собирается, по моей информации, работать. Ну, если не собирается, ну, тогда надо, Дмитрий Николаевич, принимать решение. Что вы тянете? Вы же уполномоченный там. Человек молодой, работать может, хомут на шею пусть тянет, если не хочет работать в райисполкоме.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
20: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
16: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
21: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
16: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
21: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37. Воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
16: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
6: В Витебской области будут судить двух сотрудников лесхоза и их подельника, которые обвиняются в краже у лесничества. По данным следствия, 41-летний мастер леса, чтобы похищать древесину Бегомльского лесхоза, вступил в преступный сговор со своим 39-летним коллегой и 30-летним знакомым. Зная наличие неучтенных излишков лесоматериалов на делянках и лесопромышленных складах, мужчина умышленно скрывал их от учета. В последующем он организовал незаконный вывоз сырья двумя способами – либо без оформления товарно-сопроводительных документов, либо по накладным на уже выполненные ранее рейсы. В целях конспирации соучастники демонтировали навигационные системы задействованных транспортных средств, а также использовали специальное устройство для блокировки GPS-сигнала. Похищенную древесину фигуранты продавали руководителю стороннего предприятия, который был не в курсе, что она краденая. По данным СК, всего с октября 2025 года по март 2026-го мужчины украли 234 кубических метра леса. Ущерб, причиненный Бегомльскому лесхозу, превысил 16,6 тысяч рублей. В Минске сотрудники наркоконтроля задержали 18-летнего учащегося колледжа и его 19-летнюю знакомую по подозрению в распространении наркотиков. Молодой человек нашел в мессенджере предложение о работе наркокурьером и привлек к этой деятельности свою девушку. Они забирали крупные партии психотропных веществ, в том числе за пределами Беларуси, фасовали их на небольшие дозы и оставляли закладки в Минске. Во время задержания, также при обысках в съемной квартире и оборудованных тайниках, сотрудники милиции обнаружили и изъяли более 2,5 килограммов мефедрона. Речь идет о тысячах доз, которые не попали в незаконный оборот. Дилеры вели расточительный образ жизни. Посещали дорогие заведения, постоянно передвигались на такси, делали друг другу подарки. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. ДТП с участием лесовоза произошло на выезде из Логойска в сторону Гайны. Лесовоз вез бревна через путепровод. По предварительной информации, во время движения у прицепа лопнуло колесо, он отстегнулся от тягача и упал с высоты на проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших. Повреждения получили лишь прицеп и путепровод. В ГАИ пока не прокомментировали аварию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
4: Начальник отдела 10-го управления по Минской области в БОПИК МВД Олег Бобрович о раскрытии убийства 17-летней давности.
2: Сотрудниками органов внутренних дел на постоянной основе проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет, имеющих большой общественный резонанс. Так, в марте 2009 года вблизи одной из деревень Гомельской области был обнаружен труп 43-летнего гражданина Российской Федерации с признаками насильственной смерти. Кропотливая работа оперативников 10-го

0: случившегося выступал его доверенным лицом по продаже жилого дома и получил часть прибыли от сделки. Затем фигурант пообещал трудоустроить потерпевшего в Беларуси. В пути, уже на территории Гомельщины, в приграничье, у мужчин случился конфликт, в ходе которого преступник совершил убийство, сбросив тело с моста. В настоящее время фигурант содержится под стражей на территории России по обвинению в убийстве семьи из 4 человек, совершенном в 1997 году. Сотрудниками ГУБОПИК во взаимодействии со следователями Гомельщины, а также коллегами из России продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на получение дополнительной доказательственной базы и установление иных фактов преступной деятельности фигуранта на территории Беларуси.
1: Важный сигнал.
2: Канун новых санкций. Евросоюз призвал Беларусь вернуть Украине всех незаконно задержанных украинцев.
3: Мы настоятельно призываем Россию и Беларусь обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, незаконно депортированных и насильственно перемещенных украинских гражданских лиц, включая детей.
2: С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза. Он также напомнил, что специалисты Европола на основе открытых источников подготовили 45 отчетов с информацией, потенциально указывающей на местонахождение депортированных детей.
3: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. При этом установлено, что более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
2: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
4: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу. Но и там они встречались на Аляске.
2: Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест Владимира Путина. Для Александра Лукашенко может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
5: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
2: Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что новый 21-й пакет санкций будет согласован до 20 июля. Она также предупредила, что европейцы не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о росте интереса к премии правительства среди руководителей и организаций.
7: В этом году премия правительства будет присуждаться уже в 27-й раз. И хотелось констатировать, что интерес среди руководителей организации данному конкурсу с каждым годом возрастает. И можно отметить, что данный конкурс является эффективным инструментом для демонстрации руководителями, организациями

0: своих достижений в внедрении инновационных, высокоэффективных технологий производства и управленческих практик, которые направлены на максимальное удовлетворение запросов потребителей и устойчивого развития непосредственно самих предприятий. Участие в данном конкурсе – это также возможность объективной, независимой оценки результатов деятельности предприятий в области качества. Ну а победа в этом конкурсе, получение премии – это не только признание государством достойных результатов, но и отличная возможность дальнейшего перспективного развития и реализации новых предприятий самими предприятиями.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему – Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
3: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
4: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45 года не было так мало.
2: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
4: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
2: Ого.
4: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
2: То есть смертность выше рождаемости?
4: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
2: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
4: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду, про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто перестали существовать, 59 населенных пунктов.
2: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
4: Да.
2: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
4: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
2: 800 тысяч?
4: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно. Вместе?
2: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
4: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
2: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
4: Именно так.
2: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
4: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
2: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
4: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
2: То есть профессиональное самоубийство.
4: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
2: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
4: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
2: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден. И не в пользу рождения ребенка.
4: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
2: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
5: Вот. Вот в этом-то и вся суть. Если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
2: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
5: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
2: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
5: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а стройтрестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
2: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
5: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
2: Да.
5: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
2: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
5: Да.
2: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты. А не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
5: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях, атмосфера в стране.
2: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
5: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
2: Тех, кто как раз и должен был рожать.
5: Да.
2: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит, то, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени.
5: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий 3-летней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
2: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
5: В сухом остатке мы имеем, по сути, четыре слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто четвертым, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
2: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
5: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
2: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Бензиновая лихорадка, все становится только хуже. Забайкалье стал пилотным регионом для продажи топлива по QR-кодам. На Алтае из-за дефицита дизеля остановилось сельское хозяйство. С 26 июня власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки топлива. За это время ситуация лучше не стала, поэтому в регионе запустили новый проект – электронную очередь по QR-кодам, которые надо получать в боте над мессенджером «Макс». Процедура получения заявки занимает несколько дней. Запросить следующий QR-код можно только через 6 дней после успешной заправки по первому. Губернатор Александр Осипов сообщил, что если система покажет свою эффективность, сферу ее действия расширят и на другие регионы. Тем временем в Новосибирской области жители жалуются, что бензин есть, но он не для всех.
7: Поехала на вторую заправку. Это где лента на Петухово, «Газпром», на этой же стороне, где лента. Но у меня не получилось заправиться, потому что я не являюсь участником СВО. Это первое. И я не инвалид. Для них бензин 95-й есть. Я очень рада за этих людей. Классно, что такие привилегии. Окей, что делать нам? Нам, простым смертным, что делать? То есть сейчас должны все мужчины идти на войну, чтобы их жены имели возможность заправлять автомобили.
6: В Алтайском крае, крупнейшем производителе аграрной продукции в Сибири, под угрозой срыва оказались сельхозработы. Об этом сообщила администрация Бурлинского района края. Ситуация с дефицитом горючего крайне напряженная. Сельское хозяйство в регионе буквально остановилось.
8: Надо косить. Комбайну звонили, нанимали, готовы выезжать. Но требуют тоже солярки. У них тоже солярки нет. Так что у нас... беда.
6: В Алтае в нормальном режиме горючим сейчас снабжают только полицию, пожарных, больницы и энергетиков. Две единственные частные АЗС в районе не работают уже несколько недель, а люди вынуждены покупать топливо в других городах. Тем временем губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров порекомендовал чиновникам пересаживаться на велосипеды. Кроме того, со вчерашнего дня передвижение за пределы Ставрополя для чиновников возможно только с личного согласия губернатора.
9: Ситуация, к сожалению, у нас с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно физических лиц, не улучшается. Это прям не совсем отрадно. Даже, я бы сказал, очень плохо. Уважаемые главы, я вас очень всех прошу. Внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить.
6: Самое опасное в этой ситуации то, что прежние мощности нефтеперерабатывающих заводов вряд ли восстановятся, а значит, бензиновый кризис с нами надолго, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что вот ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально, и будете заправляться. Но вопрос в том, будет ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого за большие деньги купленная установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. Поэтому вот этот кризис в России, вот это кризис надолго.
6: Вероятно, самая сложная ситуация с топливом в Крыму. На заправках, где появился бензин, цены на него взлетели до 450 рублей за литр. Тем временем Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение владельцам АЗС и поставщикам топлива в 5 регионах России за необоснованное завышение цен. Речь о Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
11: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
12: Мосаме сарма.
11: Лето.
12: Мосаме гарма.
11: Весна.
12: Бахар.
11: Осень.
12: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
14: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
13: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
14: Сырки жрать любите? Там свиньи витебские или колодещанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши и колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать, под винишко да под водочку. Любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
13: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
14: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает.
13: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в 2 раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
15: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
13: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
13: С котом и ребенком дороже. Белоруска договорилась снять квартиру в Барановичах, а когда стала заселяться, ее ждал сюрприз. Вот как в песне. Это история о том, как я попала в зомби-апокалипсис, пытаясь снять квартиру в Барановичах за разумные деньги. Так начинается неприятная история молодой мамы Евгении, которой она поделилась на личной странице в соцсетях в надежде найти помощь и поддержку.
16: Сегодняшний день пробил дно. Нашла квартиру за 900 рублей. Из-за ребенка и кошки цена в квартире со средним ремонтом повысилась на $100. Ну, был. Барановичи, не забывайте, что вы барановичи. Я в Минске за 1200 двуху снимала с двумя кошками и ребенком. Кто-нибудь уже сделайте что-то с ценообразованием съемного жилья, как рожать, если купить нереально. А когда накопишь, уже старородящая будешь. А снять цену гнут из-за этого самого ребенка. А все остальные бабушатник или опять же без детей и кошки.
13: Подтверждение своих слов Евгения прикрепила скриншот сообщения от арендодателя, в котором тот и озвучил плюс $100 к аренде из-за наличия ребенка и кошки. Также женщина пояснила, что как для райцентра Барановичей, ее муж хорошо зарабатывает, но они откладывают на собственное жилье, а поэтому съемная квартира дороже 1000 рублей, да еще и не в столице, цитата, так себе вариант. Повышение ценника большинство пользователей в комментариях не одобрило, но мнения разошлись. «Мне кажется, что вы решили просто хайпануть», – написала Ирина.
17: Я так понимаю, вопрос не в цене, а в местонахождении квартиры. Если бы она была в Минске, то вы бы вопросов не задавали, не возмущались бы за плюс сотку за кота и ребенка и сняла бы без лишних слов. Но переплачивать, как вам кажется, просто потому, что это Барановичи, райцентр, колхоз. Вы не хотите? У меня сложилось именно такое впечатление. Хочу сказать, во-первых, Барановичи – прекрасный, развитый город. Во-вторых, здесь полно квартир, в том числе двушек. И за 600, и за 800, и за 900 рублей. Но уверена, вы не заморачивались с поиском, а просто решили попиариться вот так. И в целом, с чего вы решили, что можете диктовать собственнику, если он не из Минска, а из Барановичей, за какую сумму он должен сдавать свою собственность?
13: Отмечу, авторка поста проигнорировала такие комментарии, но опубликовала новую информацию о том, что отправила официальное обращение с жалобой в Палату представителей. Что конкретно написала депутатам Евгения, она не уточнила, но отметила, цитирую, «Думаю, люди, которые также страдают от собственников и их спекуляций с ценами, меня поддержат. Так что не сдаемся. Все же в правовом государстве живем». И тут, как говорится, Остапа понесло. На женщину обрушилась волна осуждения и непонимания. Да, не все хотят сдавать квартиры семьям с маленькими детьми и животными. Да, это печально. Но арендодателей можно понять, высказала мнение Инга.
18: Извините, но что должна сделать палата представителей? Обязать снизить цену? Доплатить? Забрать собственность и вам передать? Есть квартира, есть собственник, есть его цена. Не нравится. Купите квартиру и живите. Адекватно ставить цену, какую хочет арендодатель. Большинство бы вам вообще отказали с таким комплектом. У нас двое детей, и мы тоже слышали много отказов, когда мелким было 2-5 лет. Но не потому, что детей не любили арендодатели, а потому что очень много безответственных родителей, которые разрешают детям громить, разрисовывать, ломать чужое имущество, потому что не свое, не жалко. А когда люди просят возместить ущерб, отвечают: «Так мы вам деньги и так платили за аренду. Это ваши проблемы, ремонт теперь делать. Это же и животных касается». А вернее, безответственных владельцев, которые разводят грязь, антисанитарию и вонь. И вообще, это личное дело каждого. За какую сумму сдавать свою квартиру? Личное дело каждого. За какую сумму снимать чужую квартиру?
13: Хочу отметить, что проблема аренды жилья с маленькими детьми или животными актуальна не только для Беларуси. Так, в Польше участились случаи, когда после таких арендаторов квартира требовала капитального ремонта и замены мебели и техники. Однако в европейских странах практикуется залог на возможный ущерб. То есть, заключая договор, люди вносят определенную сумму, которая уйдет на покрытие испорченного имущества. Если по истечении срока съемная квартира в порядке, деньги вернут в полном размере. Такая практика, как правило, устраивает и владельцев квадратных метров, и потенциальных клиентов. А на чьей стороне в этой истории вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о том, каким быть Дрибинскому району.
20: Я помню этот Дрибинский район, постоянно в Городский район включали, то отсоединяли, присоединяли. В свое время ставился подобный вопрос, я на него ответил лет 25 тому назад. Дрибинскому району быть. Давным-давно, правда, но я был в городе Дрибине, поручал создать необходимую инфраструктуру в Дрибине. Она создана, поэтому инфраструктура районного центра не хуже, чем другие, ну, конечно, это не городский район, где академия создает определенную красоту, и город становится городом, но очень нормальный средний район. Но по размерам никакой. Три хозяйства или 3,5. Ну, слушайте, ну что это за район? Поэтому, если быть Дрибинскому району, надо подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Из этого исходили. Поручено было правительству и губернатору, уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому, серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег, ну это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие, работать могут. Совсем недавно, бывая в одном из сельхозпредприятий Дрибинского района, мы определились, как будет развиваться Дрибинский район. Думаю, что наши чиновники хоть и страдают необязательностью, меня услышали, и в этом направлении будут развивать свой район.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Их стало больше белорусских. Банки массово вводят ограничения и комиссии на российские рубли. Что важно знать?
0: Не знаю, к чему нас готовят, но мы к такому не готовы. Да нам такое и не надо. Не хватало еще засилья российского рубля.
13: Это одна из реакций белорусов на новую политику отдельных банков страны. Дело в том, что несколько крупных финансовых учреждений, а именно Альфа-банк, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк, Азия и Цептербанк, одновременно ввели комиссии и ограничения в отношении операций с российскими рублями. Изменения поэтапно вступят в силу в июле-августе, разъясняет финансист Андрей Порожний.
21: Изменения затронут процедуру приема и перевода национальной валюты РФ. Так, Альфа-банк ввел лимит на внесение наличных российских рублей не более 500 тысяч в месяц. К отдельным нерезидентам будет применена 5% комиссия. В свою очередь, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк Азия и Цептербанк вводят комиссии до 15% за внесение наличных российских рублей на счета нерезидентов. Также Сбербанк вводит лимит на пополнение карточек до 50 тысяч российских рублей в день. А Цептербанк вводит ограничения на переводы российских рублей за границу без открытия счета не более 50 тысяч за один раз.
13: Новые условия по действующим счетам и договорам во многих банках будут вводиться поэтапно. Подробную информацию об актуальных тарифах и лимитах можно узнать на официальных сайтах финансовых учреждений. Отмечу, что комиссии за внесение на счета наличных российских рублей ранее ввели в Казахстане и Кыргызстане. А отдельные банки Армении и вовсе отказались от операций с национальной валютой РФ. В интернете уже появляются кричащие заголовки типа «Очередной удар по российской экономике». Экономике или недружественный жест от союзников. Это провокация, говорит финансист Порожний.
21: Мы живем в такое время, когда на чем угодно в интернете делают контент и пытаются, так сказать, залететь в топы. Вот и изменения белорусских банков в отношении российского рубля попали в кликабельные заголовки. Никакого сговора нет. И, конечно же, это никакой не удар. Лимиты и ограничения – это необходимая и, пожалуй, вынужденная мера, чтобы защитить белорусскую национальную валюту. Причина – переизбыток российских рублей, скопившихся в Беларуси в том же Казахстане и Кыргызстане из-за резкого роста притока наличности из России –
13: Центробанк России ведет жесткий контроль над всеми операциями по счетам, вкладам и переводам. И россияне попросту бегут от этого контроля. Выводят свои накопления и доходы в соседние страны, отмечает эксперт. Нам некуда девать российские рубли. Хранилища забиты, но эти деньги не востребованы, поскольку в Беларуси своя национальная валюта. И ее стабильность в приоритете, резюмирует Порожний. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич наградил во Дворце Республики победителей конкурса премии правительства за достижения в области качества 2025 года.
22: Сегодня мы будем вручать награды 24 лауреатам. Из них 9 – это новые лауреаты, которые впервые получат эту награду. 15 – это те, кто подтвердили высокое звание в области качества повторно. А также будут вручены еще и 4 специальных награды для отдельных организаций. Я хотел бы поблагодарить руководителей организаций, ваши коллективы, именно в вашем лице, все коллективы, за высокий профессионализм, за преданность своему делу, инициативность и высокий уровень ответственности. Также хотел вас нацелить не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, реализовывать инновационные проекты, современно внедрять оборудование, технологии с цифровизацией, автоматизацией технологических и бизнес-процессов, что, в свою очередь, будут помогать вам сохранять высокий и поддерживать высокий уровень качества и конкурентности выпускаемой продукции, как на внутреннем рынке, так и за ее пределами. Поэтому хотел вам пожелать в дальнейшем не упускать свою возможность и работать над еще более высокими показателями и достижениями на ваших предприятиях.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Крым без всего. После новой атаки дронов на полуострове нет воды, света и бензина. В Керчи просто ад.
4: Мы 4 дня без света, воды, газа в селе нет у нас, баллоны закончились, налички нет, продукты элементарно купить не можем.
3: Керчь и еще ряд районов Крыму полностью обесточены после атаки БПЛА. По данным Минобороны, в ночь на 15 июля на территории страны сгорели почти 1000 дронов. Жители полуострова пишут, что после атаки начались проблемы с водой. Власти заявили, что все органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Когда восстановят энергоснабжение, неизвестно. Так сообщают в Крымэнерго, а в компании «Вода Крыма» заявили, в 9 районах было снижено давление воды. До этого перебои с электричеством и водой уже были на протяжении нескольких недель.
5: В такой ситуации это не только Алушта и Ялта, это и Симферополь. Ну а северная часть, это она и всегда в тяжелом положении была, часть Крыма. На сегодня это коснулось и нас. Вы ждете все от меня график. По данным Крымэнерго, график предполагается следующий. 2 часа электроэнергия будет, 10 часов не будет.
3: Из-за проблем с электричеством и нехваткой топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». В Евпатории большинство продуктовых магазинов закрыты, а те, что остались, работают на генераторах.
23: Это наш евпаторийский магазин «Беда вода». Они закрыты, потому что нет света.
24: Вот такой вот огромнейший генератор поставили в пиццерии, чтобы хоть как-то можно было работать.
3: Сколько протянут магазины на генераторах, не знает никто. В Крыму бензин сейчас на вес золота. В большинстве торговых точек на прилавках остаются только товары длительного хранения, говорит экономист Игорь Липсиц.
25: Как вы будете выживать вот в этой высокой температуре, когда у вас продукты портятся, и даже в магазине хранить нельзя, потому что, опять же, магазинные холодильники тоже не работают. Да, и плюс ты не можешь быстро доставлять ниоткуда, потому что у тебя нет топлива на транспорт. Значит, соответственно, за бензином и крейсером и за газовыми ударами придет дальше, соответственно, отсутствие электричества, сокращение продаж продуктов питания и начало, в общем, такого острого дефицита продуктов питания. Не могу сказать голода, но ситуация может быть стать очень неприятной.
3: Как выходить из сложившейся ситуации, не знает никто. Представители власти Крыма проблему признают частично. В эфире местных телеканалов они говорят, все наладится в ближайшее время. А местные жители считают, что Крым на пороге гуманитарной катастрофы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Учеба не для всех. Правила поступления в лицеи Белоруссии изменятся с 1 сентября. Что нового ждет девятиклассников и их родителей? 20 лицеев приняли в 9 классы более 2500 учащихся. С таким итогом завершилась приемная кампания в Беларуси. Всего же вступительные экзамены прошли около 6300 абитуриентов. В среднем по республике конкурс составил 2,3 претендента на место, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
2: Среди профильных направлений самыми популярными стали математика плюс обществоведение, где конкурс составил 9,6 человека на место, и информатика плюс математика 5,4 человека на место. Примерно треть абитуриентов, 32,2%, выбрали профиль физика плюс математика. Каждый пятый поступающий в заявлении указал направление химия плюс биология, а на комбинацию математика плюс иностранный язык подали документы 13,7% поступающих. Отмечу, самый широкий спектр образовательных профилей предоставляют два учебных заведения – лицей имени Ф. Э. Дзержинского БГУ, 12 профилей, и Минский государственный областной лицей, 9.
13: А вот уже с нового учебного года девятиклассников ждут изменения. Министерство образования скорректировало правила приема в лицеи. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Как отметили в ведомстве, корректировка потребовалась, чтобы сделать процесс отбора кандидатов более эффективным, а также дать возможность самым способным абитуриентам раскрыть свой потенциал. О ключевых изменениях приемной кампании рассказывает педагог Минского лицея Светлана Акулова.
6: Пожалуй, самое главное изменение касается сроков зачисления в лицеи. Раньше учащийся с выдающимися результатами, подавший документы на зачисление в популярный лицей при БГУ и не прошедший по конкурсу, как говорит молодежь, пролетал. Единые сроки зачисления лишали такого ребенка в случае неудачи шанса поступить в другой лицей в этом же году. С нового учебного года такая возможность появилась. То есть учащиеся, которые не прошли по конкурсу в 10 класс лицея БГУ, на законном основании смогут подать документы в другие лицеи в рамках той же приемной кампании. Правда, здесь тоже есть условия. Так, предметы, изучаемые на повышенном уровне в выбранном лицее, должны соответствовать тем дисциплинам, по которым поступающий сдавал вступительные экзамены в лицей БГУ. Для подтверждения достаточно данных из ведомости отметок.
13: Что касается обновленных сроков подачи документов, то основной период для зачисления в 10 класс с 12 по 15 июня. Доп-этап для тех, кто не прошел в лицей имени Дзержинского, 5-8 июля. И последнее важное изменение. С нового учебного года для изучения предмета «История Беларуси в контексте всемирной истории» на повышенном уровне обязательное условие – успешно пройденное вступительное испытание по дисциплине «История Беларуси». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда. Ополченцы закончились, теперь воюют русские. Уроженец Луганска рассказал о потерях на фронте. Всех друзей он похоронил еще в 2014-м. Сергей родом из Луганской области, наведывается туда регулярно, однако признает, жизнь там, на новых территориях, крайне тяжелая. Поэтому мужчина с семьей переехал в Подмосковье. Ему до сих пор не дает покоя судьба многочисленных друзей и знакомых, которые участвовали в боевых действиях и погибли. Сергей утверждает, что сейчас в Донбассе воюют только российские контрактники и добровольцы, а прежних ополченцев уже не осталось.
7: А у меня все друзья, кто с Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Там если ранение получишь, это тебя Бог просто спас. То там в Луганске, с Донецка вот эти ополченцы были, все нету таких. Все погибли. Сейчас одни русские, все, контрактники или там кто добровольно пошел. А остальные все уже лежат в земле.
8: Сергей поражается огромным потерям российской армии, а эхо войны докатилось и до его нынешнего дома в Подмосковье. Налеты дронов случаются все чаще, а местное кладбище уже переполнено могилами солдат.
7: Капец, сколько флагов через старое кладбище едет. Ну, я с Коломны, Московская область. Тоже кладбище. Одни флаги стоят. Да что, сколько, 1500, мне кажется, теряет Россия в сутки. Просто они там в погребе сидят, забетонированном, а российская армия наступает. Есть люди такие, приходят на передовую, они видят, день-два они себе ногу простреливают и все. Что оттуда?
8: Сергей не понаслышке знает от своих знакомых, какой ценой дается каждый квадратный метр на линии фронта, когда командиры один за другим отправляют бойцов на верную смерть, не думая о людях вообще.
7: Да они хотят, понимаешь, медальку тебе получить, а обычных пацанов кидают. Одна группа пошла, вот как мне рассказывал штурмовик один знакомый. Одну группу отправил, 4 человека не вернулось. Вторую отправил, 4 человека не вернулось. Говорит, нашей группе, говорит, идите тоже. Но они уже говорят, мы не пойдем, говорит, вы что, говорит. Они отказались. Приехала там этот ВПшники, военная полиция, с ними давай разбираться. Дроны, они, говорят, висят и все, говорит, по лесополосе, говорит, пройдешь.
8: Другой его знакомый, ныне уже погибший, рассказал, как именно спасался от дронов на одном из боевых заданий. Такого опыта врагу не пожелаешь, говорит Сергей.
7: Тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, под трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли.
8: Сергей убежден, что это не стоит тех сотен тысяч жизней, отданных за это на фронте, и тех, что еще будут отданы в будущем.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Канун новых санкций. Евросоюз призвал Беларусь вернуть Украине всех незаконно задержанных украинцев.
9: Мы настоятельно призываем Россию и Беларусь обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, незаконно депортированных и насильственно перемещенных украинских гражданских лиц, включая детей.
6: С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза. Он также напомнил, что специалисты Европола на основе открытых источников подготовили 45 отчетов с информацией, потенциально указывающей на местонахождение депортированных детей.
9: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. При этом установлено, что более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
6: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
10: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу. Но и там они встречались на Аляске.
6: Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест Владимира Путина. Для Александра Лукашенко может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
10: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. в случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
6: Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что новый 21-й пакет санкций будет согласован до 20 июля. Она также предупредила, что европейцы не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Белоруссии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко об укрупнении Дрибинского района за счет территорий соседних районов.
20: Еще одна тема касается внесенных предложений по укрупнению.

0: районах, когда мы создаем Дрибинский район как район, мнение людей очень важно, но после того, как мы им расскажем, чего мы хотим. А так люди думают, что мы их чуть ли не в Украину хотим отдать. Второе. Проработаны ли возможные последствия и дальнейшие действия? Сколько это будет стоить для бюджета, для граждан? Если будет стоить. Я полагал, что это почти ничего стоить не будет. Но если надо поддержать какие-то хозяйства, ну, поддержим. Третье, самое главное, будет ли положительный социальный и экономический эффект. Но, порушая укрупнить Дрибинский район, я исходил из того, что район должен быть нормальным. Могилевский район огромный, Шкловский район огромный, это одни из крупнейших районов. А Дрибинский район скукиш, как в народе говорят. Нормально? Ненормально.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Пусть идут работать. В Минпросвещение ответили на массовые жалобы родителей об отказах детям в переходе в 10 классы. Попасть в старшую школу теперь задача со звездочкой. Берут только школьников с высокими оценками, а на одно место в 10 классе нередко претендуют трое-пятеро ребят. На это массово жалуются родители во многих регионах страны. Детям отказывают в приеме в старшую школу под предлогом низкого уровня знаний и плохих оценок в аттестатах. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, как ее дочери закрыли дорогу в 10 класс.
2: Она ученица 211-й школы. Хотела пойти в 10 класс, но моей дочери отказали. Оказывается, ей не хватило всего одного балла в аттестате для поступления в один из профильных классов. На родительском собрании учителя советовали подыскивать колледжи и заявляли, что в 10 классы пройдут единицы из-за невысокого уровня знаний. Тогда нам стало ясно, что это приказ свыше. Нужны рабочие профессии.
1: По словам Ангелины, дочери отказали и в соседних школах из-за отсутствия мест. Всего в их школе в 10 классы не взяли около 200 детей. Об аналогичной ситуации сообщили родители девятиклассников из Ижевска, Екатеринбурга и других городов. В Кемерово одного из учеников не взяли в 10 класс, даже несмотря на хороший аттестат и ОГЭ на четверке, пишет его мать Ирина в соцсетях.
3: Моего сына не взяли в 10 класс, потому что он не прошел индивидуальный отбор. Когда я спросила, что это значит, мне не смогли даже толком объяснить. Просто выдумали причину, ведь к оценкам придраться было нельзя. Мой сын учился хорошо.
1: Сыну Екатерины из Ижевска, среднестатистическому ученику, отказали в поступлении, заявив, что ему будет тяжело. Вот как это объясняет сама женщина в соцсетях.
4: С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Нам отказывают в поступлении, ссылаясь на то, что ребенку будет тяжело. Получается, за него решили, что он не справится с обучением в 10 и 11 классе.
1: На фоне многочисленных жалоб родителей Минпросвещение дало разъяснение. Оказывается, все законно. Школы могут так поступать.
5: Школы имеют право не брать учеников в 10 классы при отсутствии свободных мест. Также школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, а в некоторых случаях предусмотрены дополнительные вступительные испытания и собеседования.
1: Школы начали отказывать в приеме в 10 классы после того, как президент потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах. Еще в 2024-м Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку до 2028 года около миллиона специалистов рабочих профессий. Сейчас проблема кадров стоит особенно остро, учитывая вымывание рабочей силы на СВО и на военные предприятия, говорят эксперты. Поэтому в гражданских секторах промышленности огромная нехватка людей. Рынок нуждается минимум в 3 миллионах сотрудников, которых взять негде. Вот школы и начали активнее отказывать детям, вынуждая их идти в колледжи на рабочие специальности, либо же сразу на работу, объясняют специалисты.
6: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко об укрупнении Дрибинского района за счет территорий соседних районов.
2: Еще одна тема касается внесенных предложений по укрупнению Дрибинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизаций соседних районов Могилевского, Горецкого, Чауского, возможно, Шкловского района, хотя там население занимает такую особую позицию, не председателю райисполкома это, неважно, ни губернатору, с людьми не поговорили, не спросили. Если они против, то что надо сделать, чтобы они были за? По-хорошему надо было поговорить. Давайте обсудим эту тему. Поэтому ряд вопросов. Во-первых, что на этот счет думают во всех перечисленных районах? Когда мы создаем Дрибинский район как район, мнение людей очень важно. Но после того, как мы им расскажем, чего мы хотим. А так люди думают, что мы их чуть ли не в Украину хотим отдать. Второе. Проработаны ли возможные последствия и дальнейшие действия? Сколько это будет стоить для бюджета, для граждан? Если будет стоить. Я полагал, что это почти ничего стоить не будет. Но если надо поддержать какие-то хозяйства, поддержим. Третье, самое главное, будет ли положительный социальный и экономический эффект. Но, порушая укрупнить Дрибинский район, я исходил из того, что район должен быть нормальным. Могилевский район огромный, Шкловский район огромный, это одни из крупнейших районов. А Дрибинский район скукиш, как в народе говорят. Нормально? Ненормально.
3: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
4: Сиаха.
3: Синий.
4: Нила.
3: Коричневый.
4: Бура.
3: Зеленый.
4: Сабз.
3: Оранжевый.
4: Наранджи.
3: Фиолетовый.
4: Джамуни.
3: Красный.
4: Сурх.
3: Белый.
4: Сафед.
3: Желтый.
4: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
7: Да, тема прям горячая.
6: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
7: Звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
6: Ага, но бумаги.
7: Нет, серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
6: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
7: Угу.
6: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
7: Логично, выручка 100 рублей.
6: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
7: Так, получается 126 рублей.
6: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
7: а яблок-то физически стало меньше.
6: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
7: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
6: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
7: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
6: Ходят, да.
7: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
6: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
7: Ого, приличный объем.
6: А сейчас?
7: 22-24 тысячи штук.
6: Падение на треть.
7: 100%. Падение физического объема.
6: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
7: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
6: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
7: В смысле некуда?
6: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
7: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
6: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
7: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
6: Калий.
7: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
6: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
7: В ту же Бразилию, Китай.
6: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
7: Минус 30%. Но почему? Спрос на рынке бешеный.
6: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
7: Литовский порт, да.
6: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
7: А сейчас этот маршрут отрезан?
6: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
7: Это же тысячи километров!
6: 2,5 тысячи вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
7: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
6: Работают. Но это работа ради работы.
7: В каком смысле?
6: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
7: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
6: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
7: Затопят?
6: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
7: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
6: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
7: Ловушку?
6: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
7: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
6: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
7: Диктует цены.
6: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
7: И просят скидки?
6: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
7: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
6: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
7: Да, бизнес-модель, конечно, такая. так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
6: А в нефтянке все еще жестче.
7: С нефтепродуктами тоже скидки.
6: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
7: А сейчас?
6: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
7: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
6: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
7: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
6: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
7: И сколько страна на этом теряет?
6: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
7: В год?
6: В месяц.
7: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
6: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
7: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
6: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
7: Ну почему сразу деградации?
6: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
7: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
6: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
7: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
6: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
7: То есть просто собирают из чужих деталей?
6: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
7: А в чем риск-то?
6: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
7: Так.
6: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
7: Угу.
6: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАВ, с теми же самыми деталями.
7: Но дешевле?
6: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
7: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
6: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
7: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
6: Ага.
7: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
6: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
7: Ого!
6: Экономика тупо живет в долг.
7: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
6: Да, 14,4 миллиарда долларов.
7: Ну вот, огромная подушка безопасности?
6: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
7: И отлично. Золото – самый надежный актив.
6: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
7: Но золото можно продать на бирже?
6: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
7: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
6: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
7: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
6: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
7: Обалдеть.
6: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
7: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
6: Абсолютно.
7: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
6: это статистический мираж.
7: В смысле?
6: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
7: А какая реальная безработица?
6: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
7: Это как?
6: Человек не уволен, но…
7: Но?
6: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на четырехдневку.
7: Ага, и платят меньше.
6: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
7: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
6: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
7: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
6: Например?
7: Ну, сложная химия.
6: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут...
7: Инженеры.
6: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
7: И куда они?
6: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
7: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
6: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
7: Да уж.
6: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
7: Цены растут.
6: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
7: Угу.
6: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
7: А внутри страны дефицит.
6: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
7: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
6: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
10: Важный сигнал.
11: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
12: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
11: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
13: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
11: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
13: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37. Воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
11: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
11: Никогда такого не было, и вот опять. Россия запретила мясо и молочку еще трех белорусских предприятий. На этот раз под полный запрет попали Скидерская птицефабрика, колбасный цех «Донаприс» и Туровский молочный комбинат, заявили в Роспотребнадзоре.
12: Временные ограничения ввели из-за серьезных претензий к качеству. В мясе птицы нашли бактерии кишечной палочки. В говядине и сыре – аминоантипирин – химический реагент, который может попасть в молоко при нарушении правил лечения коров.
11: Не полностью запрещены, но под усиленным контролем. Российских ревизоров «Агдимол», «Ваховяк Плюс», «Гродненская площадка Дзержинский» и «Колбасы Вилли Смит». Один только «Агдимол» за последний месяц ограничивали 4 раза, рассказывает юрист в сфере международной торговли Игорь Карась.
14: Тут мясной продукции якобы тоже зафиксировали кишечную палочку. Все продукты были высокого качества, очень популярные в России, никаких жалоб, а тут прямо нарушение за нарушением.
11: При этом все производители, как один, обвинения в сторону качества своей продукции отрицают. Мол, лабораторная проверка была скрупулезной, все необходимые документы есть. Но граница России постепенно становится для белорусских продуктов самой настоящей неприступной крепостью. Юрист Степан Тихомиров объясняет это многочисленными санкциями против России, которые очень сильно ограничили варианты рынков сбыта. Мол, основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Белоруссией и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
15: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
11: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкций. Вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
10: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
16: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валиев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
17: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда, там я прошел обучение и попал на боевое задание. Отправили, пришел, был на боевом задании, меня ранило и простудил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну давайте посмотрим.
16: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей, недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области. Там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
18: А у меня все друзья, кто с Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
16: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
18: У меня он вообще, я всем тоже рассказал, Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так прикрывался, вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупами, говорит, спал. Ну как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли.
19: Там же через Ростов все вот это вот идет.
18: анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб. Надо ДНК в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
16: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
1: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о выезде депутатов в свои избирательные округа для работы с населением.
19: На следующей неделе все депутаты Палаты представителей традиционно одну неделю в месяц выезжают в свои избирательные округа и работают на местах. Что включает в себя депутатская деятельность во время работы в округе? Это конкретные встречи с избирателями, рассмотрение обращений граждан, встречи с трудовыми коллективами, в том числе и на рабочих местах. Депутаты живут жизнью страны, жизнью своих регионов, своих избирателей, тех трудовых коллективов, которые оказали им доверие быть представленными в депутатском корпусе Палаты представителей. Поэтому сегодня были поставлены задачи перед всеми депутатами перед выездом. Такая форма работы у нас уже практикуется с самого начала деятельности. Это в том числе и работа, получать информацию о проблемных вопросах, аспектах, решать их вместе с исполнительной властью. Те темы, которые требуют регионального внимания. Ну и, соответственно, те вопросы, которые могут быть рассмотрены в перспективе, сформированы как законодательные инициативы или изменения в другие нормативные документы, вычленять такие темы, такие же вопросы.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
20: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
11: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
20: «Сырки жрать любите?» Там свиньи витебские или кладещанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши, колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать под винишко да под водочку? Любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
11: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
20: «Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает».
11: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в 2 раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
0: А Заренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
21: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
23: Учим пакистанский! Вместе! Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
4: Эк.
23: 2.
4: До.
23: 3.
4: Тин.
23: 4.
4: Чар.
23: 5.
4: Пач.
23: 6.
4: Че.
23: 7.
4: Сат.
23: 8.
4: Ат.
23: 9.
4: Но.
23: 10.
4: Дас.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Из первых уст.
25: Губернатор Андижанской области Шухратбек Абдурахманов о том, где в Беларуси будут работать трудовые мигранты из Узбекистана.
26: Я одну цифру скажу, сейчас президент тоже сказал. В Витебской области 40 тысяч квадратных километров территория, а население 1 миллион 200 тысяч. А Андижанской области 4 тысячи квадратных километров территория, а 4 миллиона людей. Вы, наверное, поняли. Контраст, вы поняли, да, как это. Поэтому мы приехали сюда с моим уважаемым коллегой Александром Николаевичем, создали дорожную карту. Первый вопрос – это трудовые ресурсы. Они мне дали, по каким направлениям нужны люди. Сельское хозяйство, промышленность, строительство. По их заявкам мы там организовывали в Андижане штаб, и по этой специальности мы выбрали людей. Первый этап, вы, наверное, слышали, сейчас показал вам, самолетом, чартерным самолетом прямо с Андижана, видите, вчера приехали люди. И самое главное здесь еще, нас радует, все районные администрации, они организованно их забрали туда, куда надо, где они работают. И дали им возможность, вот, жилой комплекс, ну, все создавали условия создавали там.
24: Новости регионов. На радио «Сигнал».
21: Бывшего замглавы Аршанского района отправили в колонию за коррупцию. Зампредседатель с января по июль 2025 года действовал в интересах руководителя и бывшего главы частного ремонтного предприятия. Он организовал противоправное распределение более 50 тысяч рублей бюджетных субсидий. Деньги предназначались для погашения задолженности перед частной структурой за якобы выполненный ремонт сельскохозяйственной техники. Чиновник поручил подчиненным руководителям госпредприятий подготовить документы с указанием завышенной стоимости работ и фактически не оказывавшихся услуг. В итоге на их основе прошли фиктивные закупки ремонта трактора, который к тому моменту уже был починен. За лоббирование интересов коммерческой структуры бывший госслужащий намеревался получить взятку в размере 25 тысяч рублей, из которых фактически принял 24 тысячи. В судебном заседании обвиняемый вину признал полностью. Экс-чиновника признали виновным, ему назначили 7 лет колонии и 22,5 тысячи рублей штрафа с 5-летним запретом занимать определенные должности. На одной из молочно-товарных ферм Стародорожского района корова нанесла травмы 21-летней работнице. Сотрудница выгоняла корову из коридора одного из зданий хозяйства. Стояла перед ней, размахивала руками. Испугавшись, животное двинулось на женщину и прижало ее к металлическому ограждению. Пострадавшая на скорой помощи была доставлена в хирургическое отделение ЦРБ. Предварительный диагноз – компрессионный перелом 9-го грудного позвонка. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъята документация по технике безопасности и охране труда. Назначен ряд экспертиз, проводится проверка. В Калинковичском районе 45-летний мужчина полгода истязал беременную сожительницу. В один из дней, когда женщина находилась уже на 9-м месяце беременности, пьяный мужчина протащил ее животом вниз по асфальту. Белоруска призналась прокурору, что сожитель систематически ее избивал. Но писать заявление она не хотела, так как находится в зависимом от него положении. Действия подозреваемого квалифицировали по части 2 статьи 154 УК. Ему грозит от года химии до 5 лет колонии. Дело направлено в райотдел Следственного комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Важный сигнал.
21: Их стало больше белорусских. Банки массово вводят ограничения и комиссии на российские рубли. Что важно знать?
2: Не знаю, к чему нас готовят, но мы к такому не готовы. Да нам такое и не надо. Не хватало еще засилья российского рубля.
21: Это одна из реакций белорусов на новую политику отдельных банков страны. Дело в том, что несколько крупных финансовых учреждений, а именно Альфа-банк, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк, Азия и Цептербанк, одновременно ввели комиссии и ограничения в отношении операций с российскими рублями. Изменения поэтапно вступят в силу в июле-августе, разъясняет финансист Андрей Порожний.
3: Изменения затронут процедуру приема и перевода национальной валюты РФ. Так, Альфа-банк ввел лимит на внесение наличных российских рублей не более 500 тысяч в месяц. К отдельным нерезидентам будет применена 5% комиссия. В свою очередь, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк Азия и Цептербанк вводят комиссии до 15% за внесение наличных российских рублей на счета нерезидентов. Также Сбербанк вводит лимит на пополнение карточек до 50 тысяч российских рублей в день. А Цептербанк вводит ограничения на переводы российских рублей за границу без открытия счета не более 50 тысяч за один раз.
21: Новые условия по действующим счетам и договорам во многих банках будут вводиться поэтапно. Подробную информацию об актуальных тарифах и лимитах можно узнать на официальных сайтах финансовых учреждений. Отмечу, что комиссии за внесение на счета наличных российских рублей ранее ввели в Казахстане и Кыргызстане, а отдельные банки Армении и вовсе отказались от операций с национальной валютой РФ. В интернете уже появляются кричащие заголовки типа «Очередной удар по российской экономике». Экономике или недружественный жест от союзников. Это провокация, говорит финансист Порожний.
3: Мы живем в такое время, когда на чем угодно в интернете делают контент и пытаются, так сказать, залететь в топы. Вот и изменения белорусских банков в отношении российского рубля попали в кликабельные заголовки. Никакого сговора нет. И, конечно же, это никакой не удар. Лимиты и ограничения – это необходимая и, пожалуй, вынужденная мера, чтобы защитить белорусскую национальную валюту. Причина – переизбыток российских рублей, скопившихся в Беларуси, в том же Казахстане и Кыргызстане, из-за резкого роста притока наличности из России –
21: Центробанк России ведет жесткий контроль над всеми операциями по счетам, вкладам и переводам. И россияне попросту бегут от этого контроля. Выводят свои накопления и доходы в соседние страны, отмечает эксперт. Нам некуда девать российские рубли. Хранилища забиты, но эти деньги не востребованы, поскольку в Беларуси своя национальная валюта. И ее стабильность в приоритете, резюмирует Порожний. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Россияне за СВО. Владимир Путин заявил, что люди добровольно перечислили на нужды спецоперации 70 миллиардов. Сколько стоит один день СВО? Деньги, как сказал президент, поступили через Общероссийский народный фронт. Он отметил, люди направили 70 миллиардов рублей. При этом Владимир Путин акцентировал внимание на добровольных взносах. Однако экономист Владислав Жуковский говорит, во многих регионах уже давно внедрили практику отчисления определенного процента зарплат на нужды СВО. Причина – на военные расходы не хватает денег, отмечает экономист.
5: Денег в бюджете нет. Там дефицит 6 триллионов рублей за январь-май. И, судя по всему, по июню месяцу еще на 1,5 триллиона рублей больше будет дефицит. Уже больше 7,5 триллионов. Это в два раза больше годового плана. Денег нет у нефтяников.
16: Тем временем финансовая ситуация самих россиян далеко не в лучшем виде. Несколько месяцев назад появились первые сообщения о задолженностях по зарплате, в том числе у бюджетников. Это данные Росстата. Задолженность бьет 9-летний рекорд с прошлого года и продолжает расти, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: Теперь мы будем наблюдать вот эту самую ситуацию, когда люди либо сидят без зарплаты, либо вообще лишаются работы в бюджетном секторе. Бюджетники будут первыми жертвами, вторыми жертвами будут пенсионеры. Вот так и, собственно, и пойдет беда по России, как в 90-х годах. Задержки выплаты заработной платы пока повторяют еще маленькие суммы, но они будут расти, потому что большинство российских компаний, ну, как вам сказать, в беде. В беде почему? Потому что растет сумма вот, не выплат, да, за отгруженные товары, не платежи растут, а их уже больше 8 триллионов. И, соответственно, раз компания не получает или организация не получает выплату от того, кому они поставили товар или оказали услуги, то они не могут платить заработную плату. Так что это, что называется, эффект домино. Он начинается с неплатежей, доходит до заработной платы, а потом и увольнений, и, соответственно, роста безработицы.
16: Только за первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году. За такой же период. Впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%. То есть каждый второй рубль достался армии. При этом на обеспечение военных денег не хватает. В основном солдаты все покупают. Покупают себе зарплаты, рассказывает военный корреспондент Изабелла Либерман.
7: Некоторые люди считают, что все на СВО очень много зарабатывают, но это не так. В прифронтовых зонах высокая стоимость продуктов и вещей. Часто эти деньги просто улетучиваются. Они уходят на то, доставки чего нельзя ждать. Испортившуюся экипировку и запчасти для машин, бензин, дроны, транспорт, продукты и товары повседневного пользования.
16: Либерман также указала, что даже при наличии штатного питания военнослужащие в зоне СВО вынуждены покупать обычные продукты за свой счет, причем вблизи зоны боевых действий. Цены на них гораздо выше.
24: Радиосигнал. Подробно о важном.
8: первых уст.
25: Президент Александр Лукашенко о том, каким быть Дрибинскому району.
9: Я помню этот Дрибинский район, постоянно в Горецкий район включали, то отсоединяли, присоединяли. В свое время ставился подобный вопрос, я на него ответил лет 25 тому назад. Дрибинскому району быть. Давным-давно, правда, но я был в городе Дрибине, поручал создать необходимую инфраструктуру в Дрибине. Она создана, поэтому инфраструктура районного центра не хуже, чем другие. Ну, конечно, это не Горецкий район, где Академия создает определенную красоту, и город становится городом. Но очень нормальный средний район. Но по размерам никакой. Три хозяйства или 3,5. Ну, слушайте, ну что это за район? Поэтому, если быть Дрибинскому району, надо подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Из этого исходили. Поручено было правительству и губернатору, уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому, серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег, ну, это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие, работать могут. Совсем недавно, бывая в одном из сельхозпредприятий Дрибинского района, мы определились, как будет развиваться Дрибинский район. Думаю, что наши чиновники хоть и страдают необязательностью, меня услышали, и в этом направлении будут развивать свой район.
8: Важный сигнал.
11: Картошка снова в антитопе. Почему летом больше всего подорожали именно сезонные овощи?
12: Абсолютными лидерами по росту цен среди продуктов питания стали свекла, капуста, лук репчатый, морковь и картофель. Он вообще в голове антирейтинга и подорожал на целых 63%.
11: Такие данные следуют из свежеопубликованной информации Белстата об инфляции, рассказывает экономист Игорь Воровик. И если подорожание колеблется в пределах диапазона в 15,7%, то те товары, которые подешевели, демонстрируют незначительный минус, говорит эксперт.
12: Ну, яйца подешевели больше всего, но это лишь 1,75%. На втором месте безалкогольные напитки, которые стали дешевле на 1,36%. На третьем чай и кофе у них минус 0,5%. Но еще раз подчеркну, когда картофель плюс 63, морковь плюс 54, а у лука плюс 25%, то этот мизерный минус особо картину не меняет.
11: То, что рост цен в стране опять ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово записывают и публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
13: И где тут 60 рублей? Не, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога. Лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, моркаделла такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
11: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, значительно преуменьшают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
14: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукты.
11: И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Только за июнь услуги прибавили 2%, непродовольственные товары – на 0,5%. Детские сады стали дороже на 9%, санатории – на 17%, обувь – на 7%, а обычный обед в столовой – на 5%. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
25: Президент Александр Лукашенко о том, каким быть Дрибинскому району.
9: Я помню этот Дрибинский район, постоянно в Городский район включали, то отсоединяли, присоединяли. В свое время ставился подобный вопрос, я на него ответил лет 25 тому назад. Дрибинскому району быть. Давным-давно, правда, но я был в городе Дрибине, поручал создать необходимую инфраструктуру в Дрибине. Она создана, поэтому инфраструктура.

0: поручено было правительству и губернатору, уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому, серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег, ну это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие, работать могут. Совсем недавно, бывая в одном из сельхозпредприятий Дрибинского района, мы определились, как будет развиваться Дрибинский район. Думаю, что наши чиновники хоть и страдают необязательностью, меня услышали, и в этом направлении будут развивать свой район.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Россияне за СВО. Владимир Путин заявил, что люди добровольно перечислили на нужды спецоперации 70 миллиардов. Сколько стоит один день СВО? Деньги, как сказал президент, поступили через Общероссийский народный фронт. Он отметил, люди направили 70 миллиардов рублей. При этом Владимир Путин акцентировал внимание на добровольных взносах. Однако экономист Владислав Жуковский говорит, во многих регионах уже давно внедрили практику отчисления определенного процента зарплат на нужды СВО. Причина – на военные расходы не хватает денег, отмечает экономист.
3: Денег в бюджете нет. Там дефицит 6 триллионов рублей за январь-май. И, судя по всему, по июню месяцу еще на 1,5 триллиона рублей больше будет дефицит. Уже больше 7,5 триллионов. Это в 2 раза больше годового плана. Денег нет у нефтяников.
2: Тем временем финансовая ситуация самих россиян далеко не в лучшем виде. Несколько месяцев назад появились первые сообщения о задолженностях по зарплате, в том числе у бюджетников. Это данные Росстата. Задолженность бьет 9-летний рекорд с прошлого года и продолжает расти, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Теперь мы будем наблюдать вот эту самую ситуацию, когда люди либо сидят без зарплаты, либо вообще лишаются работы в бюджетном секторе. Бюджетники будут первыми жертвами, вторыми жертвами будут пенсионеры. Вот так и, собственно, пойдет беда по России, как в 90-х годах. Задержки выплаты заработной платы пока повторяют еще маленькие суммы, но они будут расти, потому что большинство российских компаний, ну, как вам сказать, в беде. В беде почему? Потому что растет сумма вот, не выплат, да, за отгруженные товары, не платежи растут, а их уже больше 8 триллионов. И, соответственно, раз компания не получает или организация не получает выплату от того, кому они поставили товар или оказали услуги, то они не могут платить заработную плату. Так что это, что называется, эффект домино. Он начинается с неплатежей, доходит до заработной платы, а потом и увольнений, и, соответственно, роста безработицы.
2: Только за первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году. За такой же период впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%. То есть каждый второй рубль достался армии. При этом на обеспечение военных денег не хватает. В основном солдаты все покупают. Покупают себе зарплаты, рассказывает военный корреспондент Изабелла Либерман.
5: Некоторые люди считают, что все на СВО очень много зарабатывают, но это не так. В прифронтовых зонах высокая стоимость продуктов и вещей. Часто эти деньги просто улетучиваются. Они уходят на то, доставки чего нельзя ждать. Испортившуюся экипировку и запчасти для машин, бензин, дроны, транспорт, продукты и товары повседневного пользования.
2: Либерман также указала, что даже при наличии штатного питания военнослужащие в зоне СВО вынуждены покупать обычные продукты за свой счет, причем вблизи зоны боевых действий. Цены на них гораздо выше.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире

0: Между строк. И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
1: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев, это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия, особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
2: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
1: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
2: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
1: Угу.
2: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
1: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
2: Ну типа пересчитать всех?
1: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
2: Слушай, звучит, конечно, логично в теории, но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
1: Вся оптовая?
2: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
1: Ого.
2: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
1: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
2: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
1: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
2: 100%.
1: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
2: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
1: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
2: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
1: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
2: Около 8%.
1: 8? От всех закрывшихся?
0: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
1: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
0: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
1: В смысле?
0: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
1: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
0: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
1: Ну да, логично.
0: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
1: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
0: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
1: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
0: Именно так.
1: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
0: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
1: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
0: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
1: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка — это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
0: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
1: То есть разница колоссальная.
0: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
1: А что может быть хуже 20%?
0: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, в Фонд социальной защиты населения.
1: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
0: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
1: Так, и сколько это в деньгах?
0: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
1: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
0: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками? Счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
1: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
0: Да, отличная аналогия.
1: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
3: Давай.
1: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
0: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
1: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
0: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
1: Так, минус 100 рублей, остается 400.
0: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
1: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
0: Угу.
1: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
0: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
1: А какие там штрафы?
0: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
1: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться. Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
0: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
1: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
0: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
1: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
0: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
1: Угу.
0: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
1: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
0: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
1: Призрак.
0: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
1: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
0: Да, все риски перекладываются на потребителя.
1: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
0: Угу.
1: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
0: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
1: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
0: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
1: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
0: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Заместитель начальника военной академии Артем Неверко о росте желающих поступить в военное учебное заведение.
5: Конечно же, эта компания особенная для нас. Ну, во-первых, она особенна тем, что, учитывая ажиотаж, который был в прошлом году поступающих в военную академию, в этом году цифры приема несколько увеличены. В прошлом году не все, к сожалению, желающие мальчишки и девчонки смогли поступить в военную академию. Некоторые из них будут пробовать повторно поступить в военную академию. Конечно же, кроме того, можно назвать особенностью, это то, что предварительные цифры приема, вернее, конкурс по личным делам в этом году несколько выше, чем в прошлом году.
3: Важный сигнал.
6: Учеба не для всех. Правила поступления в лицеи Беларуси изменятся с 1 сентября. Что нового ждет девятиклассников и их родителей? 20 лицеев приняли в 9 классы более 2500 учащихся. С таким итогом завершилась приемная кампания в Беларуси. Всего же вступительные экзамены прошли около 6300 абитуриентов. В среднем по республике конкурс составил 2,3 претендента на место, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
7: Среди профильных направлений самыми популярными стали математика, плюс обществоведение, где конкурс составил 9,6 человека на место и информатика плюс математика 5,4 человека на место. Примерно треть абитуриентов, 32,2%, выбрали профиль «Физика плюс математика». Каждый пятый поступающий в заявлении указал направление «Химия плюс биология», а на комбинацию «Математика плюс иностранный язык» подали документы 13,7% поступающих. Отмечу, самый широкий спектр образовательных профилей предоставляют два учебных заведения – лицей имени Ф. Э. Дзержинского БГУ, 12 профилей, и Минский государственный областной лицей, 9.
6: А вот уже с нового учебного года девятиклассников ждут изменения. Министерство образования скорректировало правила приема в лицеи. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Как отметили в ведомстве, корректировка потребовалась, чтобы сделать процесс отбора кандидатов более эффективным, а также дать возможность самым способным абитуриентам раскрыть свой потенциал. О ключевых изменениях приемной кампании рассказывает педагог Минского лицея Светлана Акулова.
8: Пожалуй, самое главное изменение касается сроков зачисления в лицеи. Раньше учащийся с выдающимися результатами, подавший документы на зачисление в популярный лицей при БГУ и не прошедший по конкурсу, как говорит молодежь, пролетал. Единые сроки зачисления лишали такого ребенка, в случае неудачи, шанса поступить в другой лицей в этом же году. С нового учебного года такая возможность появилась. То есть учащиеся, которые не прошли по конкурсу в 10 класс лицея БГУ, на законном основании смогут подать документы в другие лицеи в рамках той же приемной кампании. Правда, здесь тоже есть условия. Так, предметы, изучаемые на повышенном уровне в выбранном лицее, должны соответствовать тем дисциплинам, по которым поступающий сдавал вступительные экзамены в лицей БГУ. Для подтверждения достаточно данных из ведомости отметок.
6: Что касается обновленных сроков подачи документов, то основной период для зачисления в 10 класс с 12 по 15 июня. Доп-этап для тех, кто не прошел в лицей имени Дзержинского, 5-8 июля. И последнее важное изменение. С нового учебного года для изучения предмета «История Беларуси в контексте всемирной истории» на повышенном уровне обязательное условие – успешно пройденное вступительное испытание по дисциплине «История Беларуси». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич наградил во Дворце Республики победителей конкурса премии правительства за достижения в области качества 2025 года.
9: Сегодня мы будем вручать награды 24 лауреатам. Из них 9 – это новые лауреаты, которые впервые получат эту награду. 15 – это те, кто подтвердили высокое звание в области качества повторно. А также будут вручены еще и 4 специальных награды для отдельных организаций. Я хотел бы поблагодарить руководителей организаций, ваши коллективы, именно в вашем лице, все коллективы, за высокий профессионализм, за преданность своему делу, инициативность и высокий уровень ответственности. Также хотел вас нацелить не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, реализовывать инновационные проекты, современно внедрять оборудование, технологии с цифровизацией, автоматизацией технологических и бизнес-процессов, что, в свою очередь, будут помогать вам сохранять высокий и поддерживать высокий уровень качества и конкурентности выпускаемой продукции, как на внутреннем рынке, так и за ее пределами. Поэтому хотел вам пожелать в дальнейшем не упускать свою возможность и работать над еще более высокими показателями и достижениями на ваших предприятиях.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
11: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
10: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
11: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
10: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает, конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
11: Гарантированный, ну-ну.
10: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
11: Слушай,
10: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
11: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
10: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
11: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
10: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
11: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
10: Громкие слова.
11: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Белоруссии моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
10: Кризисы бывают везде.
11: Да. Но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
10: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
11: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
10: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
11: За счет бесконечных долгов.
10: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
11: Это позволило заткнуть дыры.
10: Долги есть у всех государств.
11: Это классическая долговая ловушка.
10: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
11: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
10: Это стандартная финансовая практика.
11: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
10: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
11: Опять разговоры про газ.
10: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
11: Это иллюзия на капэкономию.
10: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
11: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
12: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
11: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
12: И какой же чек?
11: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
12: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
11: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты – IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
12: Рынок просто перестраивается.
11: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
12: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
11: Технологической независимости? Серьезно?
12: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
11: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
12: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация?
11: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость, это просто смена одного поставщика на другого, причем с потерей качества.
12: Но производство не останавливается.
11: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед, в то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
12: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. А независимость в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
11: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
12: Индустриальный сектор оказался прочнее.
11: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
12: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
11: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
10: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
11: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
10: Это координация, а не привязка.
13: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
10: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
13: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
10: Это временный этап адаптации.
13: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
10: Миграция есть везде. Поляки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
13: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии и открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
10: Это разговоры о мифических перспективах.
13: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
10: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
14: Эта так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
10: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
14: И для кого это все производится?
10: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров. Белорусский сыр, грузовики, автобусы – все это востребовано и продается в огромных объемах.
14: Это вопрос физического выживания.
10: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
14: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
10: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
14: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
10: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
14: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
10: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности, а в Белоруссии сохранены рабочие места.
11: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории, и самое страшное – потеряно время и потеряны люди.
10: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
11: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
10: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
11: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
10: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен контролировать работу предприятий на местах.
15: Юрий Викторович расскажет нам о видении, о перспективах предприятий, своих холдингов. Насколько они нам нужны, я им много раз говорил, что в Минске никакой управленческой структуры этим большим холдингом управ делами быть не должно. Ну зачем управлению делами еще какая-то структура управления отдельно сельхозпредприятиями? Ну зачем? На месте пусть занимаются. А как должностное, высшее должностное лицо, управляющее делами, должен это все контролировать и действовать. Много сделал. Комбикормовый завод, как игрушка, в Шкловском районе стал. Очень надеюсь, вот в ближайшие дни побывать в райсервисе в этом. Мы там были зимой или ранней весной. Задачи на месте поставлены, как, что делать и так далее. Но вижу тоже ошибок и жалоб, может, они не обоснованные, что вы там ремонтируете только прицепы, грубо говоря, и сеялки какие-то небольшие. А мощные тракторы не берете, не ремонтируете. Мне эта показуха не нужна. Там должен происходить ремонт того, что не могут сделать на местах. Ну, это председателю райисполкома тоже вопрос, которому была поставлена задача контролировать. Ну, видимо, он там не очень собирается, по моей информации, работать. Ну, если не собирается, ну, тогда надо, Дмитрий Николаевич, принимать решение. Что вы тянете? Вы же уполномоченный там. Человек молодой, работать может, хомут на шею пусть тянет, если не хочет работать в райисполкоме.
3: Важный сигнал.
8: Картошка снова в антитопе. Почему летом больше всего подорожали именно сезонные овощи?
16: Абсолютными лидерами по росту цен среди продуктов питания стали свекла, капуста, лук репчатый, морковь и картофель. Он вообще в голове антирейтинга и подорожал на целых 63%.
8: Такие данные следуют из свежеопубликованной информации Белстата об инфляции, рассказывает экономист Игорь Воровик. И если подорожание колеблется в пределах диапазона в 15,7%, то те товары, которые подешевели, демонстрируют незначительный минус, говорит эксперт.
16: Ну, яйца подешевели больше всего, но это лишь 1,75%. На втором месте безалкогольные напитки, которые стали дешевле на 1,36%. На третьем чай и кофе у них минус 0,5%. Но еще раз подчеркну, когда картофель плюс 63, морковь плюс 54, а у лука плюс 25%, то этот мизерный минус особо картину не меняет.
17: То, что рост цен в стране опять ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово записывают и публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
18: И где тут 60 рублей? Не, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога, лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, мортадела такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
17: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, значительно преуменьшают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
19: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
17: И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Только за июнь услуги прибавили 2%, непродовольственные товары – на 0,5%. Детские сады стали дороже на 9%, санатории – на 17%, обувь – на 7%, а обычный обед в столовой – на 5%. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен контролировать работу предприятий на местах.
15: Юрий Викторович расскажет нам о видении, о перспективах предприятий своих холдингов. Насколько они нам нужны? Я им много раз говорил, что в Минске никакой управленческой структуры этим большим холдингом управделами быть не должно. Ну зачем управлению делами еще какая-то структура управления отдельно сельхозпредприятиями? Ну зачем? На месте пусть занимаются. А как должностное, высшее должностное лицо, управляющее делами, должен это все контролировать и действовать. Много сделал. Комбикормовый завод, как игрушка, в Шкловском районе стал. Очень надеюсь, вот в ближайшие дни побывать в райсервисе в этом. Мы там были зимой или ранней весной. Задачи на месте поставлены, как, что делать и так далее. Но вижу тоже ошибок и жалоб. Может, они не обоснованные, что вы там ремонтируете только прицепы, грубо говоря, и сеялки какие-то небольшие. А мощные тракторы не берете, не ремонтируете. Мне эта показуха не нужна. Там должен происходить ремонт того, что не могут сделать на местах. Ну, это председателю райисполкома тоже вопрос, которому была поставлена задача контролировать. Ну, видимо, он там не очень собирается, по моей информации, работать. Ну, если не собирается, ну, тогда надо, Дмитрий Николаевич, принимать решение. Что вы тянете? Вы же уполномоченный там. Человек молодой, работать может, хомут на шею пусть тянет, если не хочет работать в райисполкоме.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: До Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
20: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
17: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
21: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
17: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
21: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37. Воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
17: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Витебской области будут судить двух сотрудников лесхоза и их подельника, которые обвиняются в краже у лесничества. По данным следствия, 41-летний мастер леса, чтобы похищать древесину Бегомльского лесхоза, вступил в преступный сговор со своим 39-летним коллегой и 30-летним знакомым. Зная наличие неучтенных излишков лесоматериалов на делянках и лесопромышленных складах, мужчина умышленно скрывал их от учета. В последующем он организовал незаконный вывоз сырья способами. Либо без оформления товарно-сопроводительных документов, либо по накладным на уже выполненные ранее рейсы. В целях конспирации соучастники демонтировали навигационные системы задействованных транспортных средств, а также использовали специальное устройство для блокировки GPS-сигнала. Похищенную древесину фигуранты продавали руководителю стороннего предприятия, который был не в курсе, что она краденая. По данным СК, всего с октября 2025 года по март 2026-го мужчины украли 234 кубических метра леса. Ущерб, причиненный Бегомльскому лесхозу, превысил 16,6 тысяч рублей. В Минске сотрудники наркоконтроля задержали 18-летнего учащегося колледжа и его 19-летнюю знакомую по подозрению в распространении наркотиков. Молодой человек нашел в мессенджере предложение о работе наркокурьером и привлек к этой деятельности свою девушку. Они забирали крупные партии психотропных веществ, в том числе за пределами Беларуси, фасовали их на небольшие дозы и оставляли закладки в Минске. Во время задержания, также при обысках в съемной квартире и оборудованных тайниках, сотрудники милиции обнаружили и изъяли более 2,5 килограммов мефедрона. Речь идет о тысячах доз, которые не попали в незаконный оборот. Дилеры вели расточительный образ жизни. Посещали дорогие заведения, постоянно передвигались на такси, делали друг другу подарки. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. ДТП с участием лесовоза произошло на выезде из Логойска в сторону Гайны. Лесовоз вез бревна через путепровод. По предварительной информации, во время движения у прицепа лопнуло колесо, он отстегнулся от тягача и упал с высоты на проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших. Повреждения получили лишь прицеп и путепровод. В ГАИ пока не прокомментировали аварию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Начальник отдела 10-го управления по Минской области в БОПИК МВД Олег Бобрович о раскрытии убийства 17-летней давности.
1: Сотрудниками органов внутренних дел на постоянной основе проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет, имеющих большой общественный резонанс. Так, в марте 2009 года вблизи одной из деревень Гомельской области был обнаружен труп 43-летнего гражданина Российской Федерации с признаками насильственной смерти. Кропотливая работа оперативников 10-го управления ГУБОПИК МВД Беларуси во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска МВД России по

0: дома и получил часть прибыли от сделки. Затем фигурант пообещал трудоустроить потерпевшего в Беларуси. В пути, уже на территории Гомельщины, в приграничье, у мужчин случился конфликт, в ходе которого преступник совершил убийство, сбросив тело с моста. В настоящее время фигурант содержится под стражей на территории России по обвинению в убийстве семьи из 4 человек, совершенном в 1997 году сотрудниками ГУБОПИК во взаимодействии со следователями Гомельщины, а также коллегами из России, продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на получение дополнительной доказательственной базы и установление иных фактов преступной деятельности фигуранта на территории Беларуси.
1: Важный сигнал.
2: Канун новых санкций. Евросоюз призвал Беларусь вернуть Украине всех незаконно задержанных украинцев.
3: Мы настоятельно призываем Россию и Беларусь обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, незаконно депортированных и насильственно перемещенных украинских гражданских лиц, включая детей.
2: С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза. Он также напомнил, что специалисты Европола на основе открытых источников подготовили 45 отчетов с информацией, потенциально указывающей на местонахождение депортированных детей.
3: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. При этом установлено, что более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
2: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
4: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу, но и там они встречались на Аляске.
2: Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест Владимира Путина. Для Александра Лукашенко может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
5: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
2: Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что новый 21-й пакет санкций будет согласован до 20 июля. Она также предупредила, что европейцы не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о росте интереса к премии правительства среди руководителей и организаций.
7: В этом году премия правительства будет присуждаться уже в 27-й раз. И хотелось констатировать, что интерес среди руководителей организаций к данному конкурсу с каждым годом возрастает. И можно отметить, что данный конкурс является эффективным инструментом для демонстрации руководителями, организациями своих достижений в

0: внедрении инновационных, высокоэффективных технологий производства и управленческих практик, которые направлены на максимальное удовлетворение запросов потребителей и устойчивого развития непосредственно самих предприятий. Участие в данном конкурсе – это также возможность объективной, независимой оценки результатов деятельности предприятий в области качества. Ну а победа в этом конкурсе, получение премии – это не только признание государством достойных результатов, но и отличная возможность дальнейшего перспективного развития и реализации новых предприятий самими предприятиями.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень непростую и, честно говоря, болезненную тему – Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
3: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
4: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45 года не было так мало.
2: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
4: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
2: Ого.
4: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
2: То есть смертность выше рождаемости?
4: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
2: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
4: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду, про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто перестали существовать, 59 населенных пунктов.
2: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
4: Да.
2: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
4: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
2: 800 тысяч?
4: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно. Вместе?
2: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
4: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
2: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
4: Именно так.
2: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
4: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
2: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
4: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
2: То есть профессиональное самоубийство.
4: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
2: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
4: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
2: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 тысяч и 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден. И не в пользу рождения ребенка.
4: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
2: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
5: Вот. Вот в этом-то и вся суть. Если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
2: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
5: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
2: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
5: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
2: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
5: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
2: Да.
5: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
2: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
5: Да.
2: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
5: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях. Атмосфера в стране.
2: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
5: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
2: Тех, кто как раз и должен был рожать.
5: Да.
2: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит, то, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени.
5: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий 3-летней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование, это акт отчаянной смелости или безрассудства.
2: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
5: В сухом остатке мы имеем, по сути, четыре слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто четвертым, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
2: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
5: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
2: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Бензиновая лихорадка, все становится только хуже. Забайкалье стал пилотным регионом для продажи топлива по QR-кодам. На Алтае из-за дефицита дизеля остановилось сельское хозяйство. С 26 июня власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки топлива. За это время ситуация лучше не стала, поэтому в регионе запустили новый проект – электронную очередь по QR-кодам, которые надо получать в боте над мессенджером «Макс». Процедура получения заявки занимает несколько дней. Запросить следующий QR-код можно только через 6 дней после успешной заправки по первому. Губернатор Александр Осипов сообщил, что если система покажет свою эффективность, сферу ее действия расширят и на другие регионы. Тем временем в Новосибирской области жители жалуются, что бензин есть, но он не для всех.
7: Поехала на вторую заправку. Это где лента на Петухово, «Газпром», на этой же стороне, где лента. Но у меня не получилось заправиться, потому что я не являюсь участником СВО. Это первое. И я не инвалид. Для них бензин 95-й есть. Я очень рада за этих людей. Классно, что такие привилегии. Окей, что делать нам? Нам, простым смертным, что делать? То есть сейчас должны все мужчины идти на войну, чтобы их жены имели возможность заправлять автомобили.
6: В Алтайском крае крупнейшим производителем аграрной продукции в Сибири под угрозой срыва оказались сельхозработы. Об этом сообщила администрация Бурлинского района края. Ситуация с дефицитом горючего крайне напряженная. Сельское хозяйство в регионе буквально остановилось.
8: Надо косить. Комбайну звонили, нанимали, готовы выезжать. Но требуют тоже солярки. У них тоже солярки нет. Так что у нас... беда.
6: В Алтае в нормальном режиме горючим сейчас снабжают только полицию, пожарных, больницы и энергетиков. Две единственные частные АЗС в районе не работают уже несколько недель, а люди вынуждены покупать топливо в других городах. Тем временем губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров порекомендовал чиновникам пересаживаться на велосипеды. Кроме того, со вчерашнего дня передвижение за пределы Ставрополя для чиновников возможно только с личного согласия губернатора.
9: Ситуация, к сожалению, у нас с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно физических лиц, не улучшается. Это прям не совсем отрадно. Даже, я бы сказал, очень плохо. Уважаемый глава, я вас очень всех прошу. Внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить.
6: Самое опасное в этой ситуации то, что прежние мощности нефтеперерабатывающих заводов вряд ли восстановятся, а значит, бензиновый кризис с нами надолго, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что вот ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально, и будете заправляться. Но вопрос в том, будет ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого, за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. Поэтому вот этот кризис в России, вот это кризис надолго.
6: Вероятно, самая сложная ситуация с топливом в Крыму. На заправках, где появился бензин, цены на него взлетели до 450 рублей за литр. Тем временем Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение владельцам АЗС и поставщикам топлива в 5 регионах России за необоснованное завышение цен. Речь о Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
11: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
12: Мосаме сарма.
11: Лето.
12: Мосаме гарма.
11: Весна.
12: Бахар.
11: Осень.
12: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
14: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
13: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
14: Сырки жрать любите? Там свиньи витебские или колодечанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши и колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать под винишко да под водочку любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
13: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
14: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает.
13: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в два раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
15: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
13: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
13: С котом и ребенком дороже. Белоруска договорилась снять квартиру в Барановичах, а когда стала заселяться, ее ждал сюрприз. Вот как в песне. Это история о том, как я попала в зомби-апокалипсис, пытаясь снять квартиру в Барановичах за разумные деньги. Так начинается неприятная история молодой мамы Евгении, которой она поделилась на личной странице в соцсетях в надежде найти помощь и поддержку.
16: Сегодняшний день пробил дно. Нашла квартиру за 900 рублей. Из-за ребенка и кошки цена в квартире со средним ремонтом повысилась на $100. Ну, был. Барановичи, не забывайте, что вы барановичи. Я в Минске за 1200 двуху снимала с двумя кошками и ребенком. Кто-нибудь уже сделайте что-то с ценообразованием съемного жилья, как рожать, если купить нереально. А когда накопишь, уже старородящая будешь. А снять цену гнут из-за этого самого ребенка. А все остальные бабушатник или опять же без детей и кошки.
13: Подтверждение своих слов Евгения прикрепила скриншот сообщения от арендодателя, в котором тот и озвучил плюс $100 к аренде из-за наличия ребенка и кошки. Также женщина пояснила, что как для райцентра Барановичей, ее муж хорошо зарабатывает, но они откладывают на собственное жилье, а поэтому съемная квартира дороже 1000 рублей, да еще и не в столице, цитата, так себе вариант. Повышение ценника большинство пользователей в комментариях не одобрило, но мнения разошлись. «Мне кажется, что вы решили просто хайпануть», – написала Ирина.
17: Я так понимаю, вопрос не в цене, а в местонахождении квартиры. Если бы она была в Минске, то вы бы вопросов не задавали, не возмущались бы за плюс сотку за кота и ребенка и сняла бы без лишних слов. Но переплачивать, как вам кажется, просто потому, что это Барановичи, райцентр, колхоз. Вы не хотите? У меня сложилось именно такое впечатление. Хочу сказать, во-первых, Барановичи – прекрасный, развитый город. Во-вторых, здесь полно квартир, в том числе двушек. И за 600, и за 800, и за 900 рублей. Но уверена, вы не заморачивались с поиском, а просто решили попиариться вот так. И в целом, с чего вы решили, что можете диктовать собственнику, если он не из Минска, а из Барановичей, за какую сумму он должен сдавать свою собственность?
13: Отмечу, авторка поста проигнорировала такие комментарии, но опубликовала новую информацию о том, что отправила официальное обращение с жалобой в Палату представителей. Что конкретно написала депутатам Евгения, она не уточнила, но отметила, цитирую: «Думаю, люди, которые также страдают от собственников и их спекуляций с ценами, меня поддержат. Так что не сдаемся. Все же в правовом государстве живем». И тут, как говорится, Остапа понесло. На женщину обрушилась волна осуждения и непонимания. Да, не все хотят сдавать квартиры семьям с маленькими детьми и животными. Да, это печально. Но арендодателей можно понять, высказала мнение Инга.
18: Извините, но что должна сделать палата представителей? Обязать снизить цену? Доплатить? Забрать собственность и вам передать? Есть квартира, есть собственник, есть его цена. Не нравится? Купите квартиру и живите. Адекватно ставить цену, какую хочет арендодатель. Большинство бы вам вообще отказали с таким комплектом. У нас двое детей, и мы тоже слышали много отказов, когда мелким было 2-5 лет. Но не потому, что детей не любили арендодатели, а потому что очень много безответственных родителей, которые разрешают детям громить, разрисовывать, ломать чужое имущество, потому что не свое не жалко. А когда люди просят возместить ущерб, отвечают: «Так мы вам деньги и так платили за аренду. Это ваши проблемы ремонт теперь делать. Это же и животных касается». А вернее, безответственных владельцев, которые разводят грязь, антисанитарию и вонь. И вообще, это личное дело каждого. За какую сумму сдавать свою квартиру? Личное дело каждого. За какую сумму снимать чужую квартиру?
13: Хочу отметить, что проблема аренды жилья с маленькими детьми или животными актуальна не только для Беларуси. Так, в Польше участили случаи, когда после таких арендаторов квартира требовала капитального ремонта и замены мебели и техники. Однако в европейских странах практикуется залог на возможный ущерб. То есть, заключая договор, люди вносят определенную сумму, которая уйдет на покрытие испорченного имущества. Если по истечении срока съемная квартира в порядке, деньги вернут в полном размере. Такая практика, как правило, устраивает и владельцев квадратных метров, и потенциальных клиентов. А на чьей стороне в этой истории вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о том, каким быть Дрибинскому району.
20: Я помню, этот Дрибинский район постоянно в Городский район включали, то отсоединяли, присоединяли. В свое время ставился подобный вопрос, я на него ответил лет 25 тому назад. Дрибинскому району быть. Давным-давно, правда, но я был в городе Дрибине, поручал создать необходимую инфраструктуру в Дрибине. Она создана, поэтому инфраструктура районного центра не хуже, чем другие. Ну, конечно, это не городский район, где академия создает определенную красоту, и город становится городом, но очень нормальный средний район. Но по размерам никакой. Три хозяйства или 3,5. Ну, слушайте, ну что это за район? Поэтому, если быть Дрибинскому району, надо подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Из этого исходили. Поручено было правительству и губернатору, уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому, серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег, ну, это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие, работать могут. Совсем недавно, бывая в одном из сельхозпредприятий Дрибинского района, мы определились, как будет развиваться Дрибинский район. Думаю, что наши чиновники хоть и страдают необязательностью, меня услышали, и в этом направлении будут развивать свой район.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Их стало больше белорусских. Банки массово вводят ограничения и комиссии на российские рубли. Что важно знать?
0: Не знаю, к чему нас готовят, но мы к такому не готовы. Да нам такое и не надо. Не хватало еще засилия российского рубля.
13: Это одна из реакций белорусов на новую политику отдельных банков страны. Дело в том, что несколько крупных финансовых учреждений, а именно Альфа-банк, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк, Азия и Цептербанк, одновременно ввели комиссии и ограничения в отношении операций с российскими рублями. Изменения поэтапно вступят в силу в июле-августе, разъясняет финансист Андрей Порожний.
21: Изменения затронут процедуру приема и перевода национальной валюты РФ. Так, Альфа-банк ввел лимит на внесение наличных российских рублей не более 500 тысяч в месяц. К отдельным нерезидентам будет применена 5% комиссия. В свою очередь, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк Азия и Цептербанк вводят комиссии до 15% за внесение наличных российских рублей на счета нерезидентов. Также Сбербанк вводит лимит на пополнение карточек до 50 тысяч российских рублей в день. А Цептербанк вводит ограничения на переводы российских рублей за границу без открытия счета не более 50 тысяч за один раз.
13: Новые условия по действующим счетам и договорам во многих банках будут вводиться поэтапно. Подробную информацию об актуальных тарифах и лимитах можно узнать на официальных сайтах финансовых учреждений. Отмечу, что комиссии за внесение на счета наличных российских рублей ранее ввели в Казахстане и Кыргызстане, а отдельные банки Армении и вовсе отказались от операций с национальной валютой РФ. В интернете уже появляются кричащие заголовки типа «Очередной удар по российской экономике». Экономике или недружественный жест от союзников. Это провокация, говорит финансист Порожний.
21: Мы живем в такое время, когда на чем угодно в интернете делают контент и пытаются, так сказать, залететь в топы. Вот и изменения белорусских банков в отношении российского рубля попали в кликабельные заголовки. Никакого сговора нет. И, конечно же, это никакой не удар. Лимиты и ограничения – это необходимая и, пожалуй, вынужденная мера, чтобы защитить белорусскую национальную валюту. Причина – переизбыток российских рублей, скопившихся в Беларуси, в том же Казахстане и Кыргызстане, из-за резкого роста притока наличности из России –
13: Центробанк России ведет жесткий контроль над всеми операциями по счетам, вкладам и переводам. И россияне попросту бегут от этого контроля. Выводят свои накопления и доходы в соседние страны, отмечает эксперт. Нам некуда девать российские рубли. Хранилища забиты, но эти деньги не востребованы, поскольку в Беларуси своя национальная валюта. И ее стабильность в приоритете, резюмирует Порожний. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич наградил во Дворце Республики победителей конкурса премии правительства за достижения в области качества 2025 года.
22: Сегодня мы будем вручать награды 24 лауреатам. Из них 9 – это новые лауреаты, которые впервые получат эту награду. 15 – это те, кто подтвердили высокое звание в области качества повторно. А также будут вручены еще и 4 специальных награды для отдельных организаций. Я хотел бы поблагодарить руководителей организаций, ваши коллективы, именно в вашем лице, все коллективы, за высокий профессионализм, за преданность своему делу, инициативность и высокий уровень ответственности. Также хотел вас нацелить не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, реализовывать инновационные проекты, современно внедрять оборудование, технологии с цифровизацией, автоматизацией технологических и бизнес-процессов, что, в свою очередь, будут помогать вам сохранять высокий и поддерживать высокий уровень качества и конкурентности выпускаемой продукции, как на внутреннем рынке, так и за ее пределами. Поэтому хотел вам пожелать в дальнейшем не упускать свою возможность и работать над еще более высокими показателями и достижениями на ваших предприятиях.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Крым без всего. После новой атаки дронов на полуострове нет воды, света и бензина. В Керчи просто ад.
4: Мы 4 дня без света, воды, газа в селе нет у нас, баллоны закончились, налички нет, продукты элементарно купить не можем.
3: Керчь и еще ряд районов в Крыму полностью обесточены после атаки БПЛА. По данным Минобороны, в ночь на 15 июля на территории страны сгорели почти 100 дронов. Жители полуострова пишут, что после атаки начались проблемы с водой. Власти заявили, что все органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Когда восстановят энергоснабжение, неизвестно. Так сообщают в Крымэнерго, а в компании «Вода Крыма» заявили, в 9 районах было снижено давление воды. До этого перебои с электричеством и водой уже были на протяжении нескольких недель.
5: В такой ситуации это не только Алушта и Ялта, это и Симферополь, ну а северная часть, это она и всегда в тяжелом положении была, часть Крыма. На сегодня это коснулось и нас. Вы ждете все от меня график. По данным Крымэнерго, график предполагается следующий. 2 часа электроэнергия будет, 10 часов не будет.
3: Из-за проблем с электричеством и нехваткой топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». В Евпатории большинство продуктовых магазинов закрыты, а те, что остались, работают на генераторах.
23: Это наш евпаторийский магазин «Еда, вода». Они закрыты, потому что нет света.
24: Вот такой вот огромнейший генератор поставили в пиццерии, чтобы хоть как-то можно было работать.
3: Сколько протянут магазины на генераторах, не знает никто. В Крыму бензин сейчас на вес золота. В большинстве торговых точек на прилавках остаются только товары длительного хранения, говорит экономист Игорь Липсиц.
25: Как вы будете выживать вот в этой высокой температуре, когда у вас продукты портятся, и даже в магазине хранить нельзя, потому что, опять же, магазинные холодильники тоже не работают. Да, и плюс ты не можешь быстро доставлять ниоткуда, потому что у тебя нет топлива на транспорт. Значит, соответственно, за бензином и крейсером и за газовыми ударами придет дальше, соответственно, отсутствие электричества, сокращение продаж продуктов питания и начало, в общем, такого острого дефицита продуктов питания. Не могу сказать голода, но ситуация может быть стать очень неприятной.
3: Как выходить из сложившейся ситуации, не знает никто. Представители власти Крыма проблему признают частично. В эфире местных телеканалов они говорят, все наладится в ближайшее время. А местные жители считают, что Крым на пороге гуманитарной катастрофы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Учеба не для всех. Правила поступления в лицеи Белоруссии изменятся с 1 сентября. Что нового ждет девятиклассников и их родителей? 20 лицеев приняли в 9 классы более 2500 учащихся. С таким итогом завершилась приемная кампания в Беларуси. Всего же вступительные экзамены прошли около 6300 абитуриентов. В среднем по республике конкурс составил 2,3 претендента на место, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
2: Среди профильных направлений самыми популярными стали математика плюс обществоведение, где конкурс составил 9,6 человека на место, и информатика плюс математика 5,4 человека на место. Примерно треть абитуриентов, 32,2%, выбрали профиль «Физика плюс математика». Каждый пятый поступающий в заявлении указал направление «Химия плюс биология», а на комбинацию «Математика плюс иностранный язык» подали документы 13,7% поступающих. Отмечу, самый широкий спектр образовательных профилей предоставляют два учебных заведения – лицей имени Ф. Э. Дзержинского БГУ, 12 профилей, и Минский государственный областной лицей, 9.
13: А вот уже с нового учебного года девятиклассников ждут изменения. Министерство образования скорректировало правила приема в лицеи. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Как отметили в ведомстве, корректировка потребовалась, чтобы сделать процесс отбора кандидатов более эффективным, а также дать возможность самым способным абитуриентам раскрыть свой потенциал. О ключевых изменениях приемной кампании рассказывает педагог Минского лицея Светлана Акулова.
6: Пожалуй, самое главное изменение касается сроков зачисления в лицеи. Раньше учащийся с выдающимися результатами, подавший документы на зачисление в популярный лицей при БГУ и не прошедший по конкурсу, как говорит молодежь, пролетал. Единые сроки зачисления лишали такого ребенка, в случае неудачи, шанса поступить в другой лицей в этом же году. С нового учебного года такая возможность появилась. То есть учащиеся, которые не прошли по конкурсу в 10 класс лицея БГУ, на законном основании смогут подать документы в другие лицеи в рамках той же приемной кампании. Правда, здесь тоже есть условия. Так, предметы, изучаемые на повышенном уровне в выбранном лицее, должны соответствовать тем дисциплинам, по которым поступающий сдавал вступительные экзамены в лицее БГУ. Для подтверждения достаточно данных из ведомости отметок.
13: Что касается обновленных сроков подачи документов, то основной период для зачисления в 10 класс с 12 по 15 июня. Доп-этап для тех, кто не прошел в лицей имени Дзержинского, 5-8 июля. И последнее важное изменение. С нового учебного года для изучения предмета «История Беларуси в контексте всемирной истории» на повышенном уровне обязательное условие – успешно пройденное вступительное испытание по дисциплине «История Беларуси». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда. Ополченцы закончились, теперь воюют русские. Уроженец Луганска рассказал о потерях на фронте. Всех друзей он похоронил еще в 2014-м. Сергей родом из Луганской области, наведывается туда регулярно, однако признает, жизнь там, на новых территориях, крайне тяжелая. Поэтому мужчина с семьей переехал в Подмосковье. Ему до сих пор не дает покоя судьба многочисленных друзей и знакомых, которые участвовали в боевых действиях и погибли. Сергей утверждает, что сейчас в Донбассе воюют только российские контрактники и добровольцы, а прежних ополченцев уже не осталось.
7: А у меня все друзья, кто с Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Там если ранение получишь, это тебя Бог просто спас. То там в Луганске, с Донецка вот эти ополченцы были, все нету таких. Все погибли. Сейчас одни русские, все, контрактники или там кто добровольно пошел. А остальные все уже лежат в земле.
1: С
8: Сергей поражается огромным потерям российской армии, а эхо войны докатилось и до его нынешнего дома в Подмосковье. Налеты дронов случаются все чаще, а местное кладбище уже переполнено могилами солдат.
7: Капец, сколько флагов через старое кладбище едет. Ну, я с Коломны, Московская область, тоже кладбище. Одни флаги стоят. Да что, сколько, 1500, мне кажется, теряет Россия в сутки. Просто они там в погребе сидят, забетонированном, а российская армия наступает. Есть люди такие, приходят на передовую, они видят, день-два они себе ногу простреливают и все. Что оттуда?
8: Сергей не понаслышке знает от своих знакомых, какой ценой дается каждый квадратный метр на линии фронта, когда командиры один за другим отправляют бойцов на верную смерть, не думая о людях вообще.
7: Да они хотят, понимаешь, медальку себе получить, а обычных пацанов кидают. Одна группа пошла, вот как мне рассказывал штурмовик один знакомый. Одну группу отправил, 4 человека, не вернулась. Вторую отправил, 4 человека, не вернулась. Говорит, нашей группе, говорит, идите тоже. Но они уже говорят, мы не пойдем, говорит, вы что, говорит. Они отказались. Приехала там этот ВПшники, военная полиция, с ними давай разбираться. Дроны, они, говорят, висят и все, говорит, по лесополосе, говорит, пройдешь.
8: Другой его знакомый, ныне уже погибший, рассказал, как именно спасался от дронов на одном из боевых заданий. Такого опыта врагу не пожелаешь, говорит Сергей.
7: Тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, 2 трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. 30%, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли.
8: Сергей убежден, что это не стоит тех сотен тысяч жизней, отданных за это на фронте, и тех, что еще будут отданы в будущем.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Украина не забудет. В Киеве обвинили Беларусь в наведении дронов во время атаки армии России по украинским городам.
9: Удар реактивного шахеда по заправке в Малине мог осуществляться с использованием ретрансляторов на территории Беларуси. От места удара до российской границы около 260 километров. Слишком далеко для стабильного прямого радиоканала. При этом других дронов, способных работать воздушными ретрансляторами, в районе атаки не зафиксировали.
6: Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескресный. По его словам, если эта версия подтвердится, то белорусские ретрансляторы снова задействовали в российской атаке на Житомирскую область. Напомню, в конце июня Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы прекратили свою работу.
10: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусь. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
6: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
20: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
6: Напомню, 19 июня Владимир Зеленский заявил, что если ретрансляторы не выключат Беларусь, то это сделает украинская сторона. Если информация Киева об атаке на Житомирскую область подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. Они также напоминают, что накануне Александр Лукашенко дал распоряжение начать срочную и массовую проверку бомбоубежищ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко об ошибке, совершенной с агрохолдингом «Купаловская».
20: Мы же объединили эти, по-старому говоря, рабочие, городище, юбилейные, Фрунзе, Кирова в одно «Купаловское». Ну, хотели по принципу Дзержинского, тебя в Минском районе тогда. Ну, вроде бы можно было сделать, но так ни шатка, ни валка делали. Посадили во главе там чиновников, хоть их и немного, 7 или 9 человек. Я тоже с ними разговаривал. Неплохие ребята, но они не понимают, для чего они и что делать. А надо было поступить просто.

0: где только нет. Почему он брал земли? Потому что ему надо было зерно. Ему надо было зерно и корма для обеспечения своего скота. Такая была мною задача перед ним поставлена. Не закупать где-то, а бери вот земли, обрабатывай и в Беларуси получай. Ну вот я езжу, и вчера вечером был на его полях, плохих полях, где песок-песок, но урожай стоит какой. Но это отдельный разговор. Урожай хороший, упаси Господь, мы не сможем его собрать. Комбайны, зерноток, это, вы видите, какая погода, это главное для нас. Отвлекаюсь.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Военный Крым. На полуострове начнут отключать мобильную связь на 16 часов в день. График обнародовали в Джанкой. Согласно указанному расписанию, связь будет работать по 4 часа дважды в день. Власти просят учитывать новые режимы и планировать звонки. Сроки ограничений не уточняются. По графику планируют включать и интернет. Причина – удары беспилотников по подстанциям, путям снабжения и НПЗ на полуострове.
3: Электричества нет, подстанции разбиты, пока их будут делать, их сделают обязательно. Но на этот момент нужны генераторы, я думаю, возможно, для руководства Крыма обеспечить эти города генераторами. Я не думаю, что это такие большие. Пусть снимут со строек, которые ЮБК застраивает, и перекинут на север Крыма. Это ненормально, когда люди хотя бы дайте по часу, по два в день этот свет, для того, чтобы люди хотя бы элементарно какие-то там продукты у них... Ну, пропасть они уже попропадали все, хотя бы есть сварить. Искупаться, чтобы воду можно было дать. Но это же ненормально.
2: С 26 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. 6 июля весь Крым остался без света, а затем и без воды. В том же Джанкое воду подают только дважды в день. С 6 до 9 утра и вечером с 18 до 21. Похожая ситуация наблюдается и в других городах на севере Крыма, включая Армянск и Красноперекопск. Кроме того, на полуострове сохраняются проблемы с наявностью топлива, а там, где оно есть, цены взлетели до 450 рублей за литр.
4: Почему он идет смеется? Потому что за литр бензина 299 рублей. Пожалуйста, очередей нет, колонки пустые.
5: Соты есть.
4: А, соты? Сколько стоит соты?
5: 350 рублей литр.
4: О, 350 рублей литр соты.
5: Новый рекорд.
4: Это судак, Крым.
2: С продуктами в магазинах тоже беда. Холодильники не работают, много товаров попросту исчезло. На те продукты, которые остались, выросли цены.
6: Слушайте, ну бензин это понятно, но почему пиво так дорого теперь стоит? Вы посмотрите, какие цены. Ну как-то вообще сейчас на 170 за 0,5. Дорого.
2: Все это породило всплеск агрессии в обществе. Люди дерутся в очередях за бензином, спорят, кому достанется товар в магазине и сливают топливо у машин, которых удалось заправить.
7: Я вчера заправила полный бак бензина. У меня сегодня горит чек.
8: Вы серьезно? Стоять в очереди 5 часов, заплатить кучу денег, остаться без машины? Просто вы угораете?
2: Из-за топливного кризиса почти на 20% подскочила стоимость грузоперевозок по стране. А это автоматически отразится на ценах на продукты, стройматериалы, бытовую технику и другие товары, говорят экономисты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко об ошибке, совершенной с агрохолдингом «Купаловская».
0: Мы же объединили эти, по-старому говоря, рабочие, городище, юбилейные, Фрунзе, Кирова в одно «Купаловское». Ну, хотели по принципу Дзержинского, тебя в Минском районе тогда. Ну, вроде бы можно было сделать, но так ни шатка, ни валка делали. Посадили во главе там чиновников, хоть их и немного, 7 или 9 человек. Я тоже с ними разговаривал. Неплохие ребята, но они не понимают, для чего они и что делать. А надо было поступить просто. Это ошибка наша. Надо было из Дзержинского взять толкового парня там или женщину.

0: которая понимает, что такое управление агрокомбинатом Дзержинский, и перевести туда руководителя. Он бы повторил то, что у нас в Дзержинском. Это купаловское сравнение по площадям не идет с Дзержинским. Дзержинский – это два района фактически крупных наших районов. У него земли везде. И в Крупском районе, и в Минском районе, и Дзержинском, и... Да, где только нет. Почему он брал земли? Потому что ему надо было зерно. Ему надо было зерно и корма для обеспечения своего скота. Такая была мною задача перед ним поставлена. Не закупать где-то, а бери вот земли, обрабатывай и в Беларуси получай. Ну вот я езжу, и вчера вечером был на его полях, плохих полях, где песок-песок, но урожай стоит какой. Но это отдельный разговор. Урожай хороший, упаси Господь, мы не сможем его собрать. Комбайны, зерноток, это, вы видите, какая погода, это главное для нас. Отвлекаемся. Поэтому...
1: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
1: Вторник.
2: Мангал.
1: Среда.
2: Будх.
1: Четверг.
2: Джумерат.
1: Пятница.
2: Джума.
1: Суббота.
2: Хафта.
1: Воскресенье.
2: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность, целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
5: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
4: Да, давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, ну, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
5: Ага, 0,45. Зафиксировали.
4: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
5: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
4: Ну да, визуально это дешевле.
5: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным – ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
4: Эта логика отлично работает, но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
5: А в чем тогда?
4: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
5: Давай с цифрами. Что там по доходам?
4: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
5: Так, 650, а в Польше?
4: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
5: Ого, то есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
4: Вот. Вот именно. И это подводит к главному индикатору уровня жизни – к доле расходов на еду от совокупного дохода. В Беларуси это порядка 50%. Половина всех денег уходит просто на пропитание.
5: А в Польше?
4: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
5: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
4: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
5: 325 евро на целый месяц.
4: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
5: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
6: И вот эти оставшиеся деньги определяют разницу между развитием и, ну, банальным выживанием.
5: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
6: А вот тут начинаются административные регулирования. Механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
5: Да, конечно. Принятое в 22-м году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
6: Как временная мера, ну скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года. Изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
5: Поясни, почему к катастрофе?
6: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
5: То есть сети просто перестали вкладываться в сервис и логистику. Логично.
6: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
5: А как же акции?
6: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах в Бедронке или Лидл акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
5: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
6: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
5: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
6: Да, но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС, налог на добавленную стоимость.
5: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
6: Да, в Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
5: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых?
6: То белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
5: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
6: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле. На полях.
5: Агросектор. Что там происходит?
6: Там дичайший кадровый голод. Дефицит механизаторов и водителей спецтехники в стране достигает 25%.
5: Четверть рабочих мест пустует. Вау. И куда все делись?
6: Низкие зарплаты. Специалисты просто уезжают. Либо на стройки в города, либо вообще за границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
5: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
6: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной, спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
5: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
6: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
5: А в Беларуси?
6: 10-15%. Иногда больше.
5: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
4: Потому что таких процентов просто нет.
5: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке. Просто потому что жалко купить нормальный котел.
4: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
5: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
4: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
5: Которые рискуют своими деньгами?
4: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
5: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
4: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
5: Давай посчитаем индекс картофеля.
4: Звучит забавно, ну давай.
5: На среднюю зарплату в Беларуси можно купить 1437 килограммов картофеля.
4: Так, а в Польше?
5: 2480 килограммов.
4: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
5: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
4: В Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя, а в Беларуси 60% – это картофель на развес насыпью с землей и без всякой калибровки. Мытый – это уже премиум-сегмент.
5: Но подожди, разве качество тут так важно? Ну, земля на картошке – это же естественно, она растет в земле. Зачем переплачивать за красивый пакетик и мытье, если внутри та же самая еда? Это просто маркетинг?
4: Нет, это не маркетинг. Продажа насыпью землей – это скрытая переплата.
5: Переплата за что? За вес в земли.
4: Именно. За грязь, за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700. Плюс отсутствие ответственности.
5: В смысле ответственности?
4: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, кто виноват? Никто.
5: Понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
4: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар. Прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
5: Получается мрачная картина. Тонна недополученной картошки. Половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
4: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
5: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
4: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
5: И физически невозможно откладывать на пенсию.
4: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего. Страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
5: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не щит, который защищает человека, это скорее ширма. И пока ты смотришь на этот ценник, система с другой стороны забирает у тебя возможность дать ребенку образование или просто спокойно спать по ночам.
4: Абсолютно верно. Реальная социальная защита – это эффективно работающая экономика с высокими доходами, а не армия контролеров с постановлениями. Иллюзия дешевизны только скрывает реальную деградацию уровня жизни. Вот такая получилась картина. Обычно белорус, приходя в магазин, не думает о постановлениях или о разнице в кредитных ставках для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым. Потому что ощущение это вызвано не ценой на картошку, а глубокой структурной, системной разницей в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
3: Важный сигнал.
8: Зачем в белорусских санаториях уравняли цены для россиян и белорусов? Попасть туда теперь нереально.
9: Теперь стоимость путевок, медицинских услуг и процедур для жителей России и Беларуси одинакова. Изменения стали частью работы по унификации социальной политики в рамках союзного государства.
8: Об этом заявил директор Белорусского республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Балбатовский. Мол, ранее услуги для граждан Беларуси стоили дешевле, чем для иностранцев. А теперь цены уравняли. Но не в меньшую сторону, а в большую.
9: Ведется планомерная работа по выработке единой ценовой политики и созданию равных прав для граждан обеих стран. Принято решение, то есть последовательно в течение года эту работу завершить.
8: Белорусы такие новости восприняли критично и в соцсетях комментировали их так.
10: А заработные платы нам всем тоже уравняют с москвичами?
11: Вроде бы про справедливость идет речь, но душок от этого какой-то неприятный. Справедливость не в нашу пользу.
12: Уравняйте. Мы же не против. Но почему для этого не опустить цену россиянам до нашего уровня? Всем было бы хорошо. Смотри, и поток туристов вырос бы. А так мы себе вряд ли путевку сможем позволить.
8: На сайтах многих санаториев цены сразу указывают в белорусских и российских рублях. При этом 70% постояльцев – граждане Российской Федерации, говорят эксперты по внутреннему туризму. Белорусы признаются, что после нововведения у них на отдых нет ни финансовой возможности, ни соответствующего настроения.
13: Денег нет.
14: Как-то сейчас время такое сложное.
13: Поэтому лучше дома посидим.
14: Слишком дорого.
13: Не на что. Нет, у нас нет денег.
15: Проблемы с финансами.
16: Экономические трудности и финансовые, в первую очередь, трудности, так как с заработными платами сейчас у большинства людей рабочего, скажем так, трудового класса большие проблемы. При этом вещи и еда дорожают, поэтому, ну, как таковых финансов не остается попросту.
8: По данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, количество мест в белорусских санаториях на протяжении последнего десятилетия держится на уровне около 28 тысяч. Большая часть отдыхающих – россияне и туристы из стран СНГ, отмечают эксперты. Иностранцы после введения санкций в Беларусь не ездят, а после повышения цен, похоже, и белорусов в отечественных санаториях будет становиться все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
8: Назад в 2019-й. Белоруска по чекам из Евроопта сравнила цены и качество продуктов сейчас и 7 лет назад. Оказалось, что многие базовые продукты подорожали примерно в 2 раза, а некоторые еще сильнее, пишет женщина.
17: В 2019 году килограмм куриного фарша стоил 5 рублей 99 копеек. Сейчас около 12 рублей. Вареная колбаса стоила 6 рублей 29 копеек за килограмм. А сегодня почти 11 рублей просят уже за упаковку весом 640 граммов. Окорок подорожал с 12 рублей 99 копеек почти до 22 рублей. Литр молока раньше стоил рубль 9 копеек. Сейчас больше 2 рублей. Пачка масла выросла с 2 рублей 39 копеек почти до 5, а килограмм сыра с 10 рублей до 22 и выше.
8: В комментариях белорусы начали вспоминать, сколько тратили на продукты раньше и сколько денег уходит сейчас. Многие пишут, что даже обычная еда для семьи стала одной из главных статей расходов.
18: Раньше почти все было по 2 рубля, а сейчас заходишь в магазин и страшно смотреть на ценники.
19: На 400 рублей в месяц можно только постные щи варить.
20: На семью из 3 человек без излишеств уходит уже 2,5–3 тысячи рублей.
8: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
21: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
8: И это не просто подорожание продуктов, говорит экономист Сергей Левченко. По его мнению, белорусы фактически доплачивают за международную изоляцию страны.
21: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
8: Что уж там говорить, если по ценам Беларусь обогнала Польшу, где и зарплаты, и социальные выплаты значительно выше. Нередко можно зайти в ТикТок и увидеть, как на одни и те же товары житель Польши тратит меньше, чем белорус.
22: Ребят, смотрите, фарш 400 грамм, 5 злотых, 4 рубля.
8: Неудивительно, что белорусы массово ищут способы сэкономить, а также ностальгируют по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Еще один город на карте облав. В Ижевске прямо на улицах отлавливают мужчин для отправки на фронт. Сразу несколько случаев задержаний на улице произошло в Ижевске накануне. 37-летнего мужчину, у которого, как выяснилось позже, трое детей, остановили четверо людей в гражданской одежде. Они представились военными и сопроводили его на сборный пункт. Там, по словам родственников, мужчину принуждали подписать контракт, обещая, что он будет не штурмовиком, а копать окопы. А после того, как он не согласился, его начали избивать. Сейчас многодетный отец уже на фронте. Еще один случай произошел у подъезда жилого дома. Там задержали сотрудника предприятия обороны промышленности, рассказали родные.
15: Он сказал, что его не били, но он был сильно пьяным, подписал документ с обязательством явиться на сборный пункт.
0: Руководство компании пообещало помочь своему работнику, но пока вытащить его не удалось. Тем временем жители все большего количества регионов жалуются на облавы.
22: Короче, ребят, раздавались браслеты, настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто вот это все наши участники, все наши зрители здесь как бы... В таком формате сегодня все проходит. Кого-то крепят, кто-то красные береты.
0: Это Ростов-на-Дону. Официально полиция и сотрудники Росгвардии искали наркотики в общественном пространстве «Инсай». В рамках операции задержали 35 людей, а позже оказалось, что их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Тем, кто отказывался, грозили отправить в штурм. Продолжаются рейды и в Пензе. Владимира Подковыркина остановили на улице и отвезли в военкомат.
23: Меня привезли в Пензу. Там у меня сразу забрали телефон, военный билет, паспорт. И в отдельный кабинет там отвели. Сотрудник был. Молодой. Вот он мне там говорил, что я его задерживаю, уже вечер был. Меня там держали. Давай... Подписывай, и все, это не СВО, такое вот. Это на воинский учет, типа, ставят вот так, сейчас через компьютер. Это, говорит, просто на воинский учет тебя поставят, и все. Ну, вот когда я подписал вот это, он сказал мне, поздравляю, все, поедешь на СВО, иди во двор. Меня вывели во двор. И там уже 20 человек находилось. И вот у них я узнал, что вечером нас повезут уже. Их на улице позабирали. Даже у кого не было ни военного с собой, ни паспорта. Все эти документы в течение полчаса делались.
0: Не всегда о подобных облавах становится известно, говорят адвокаты. Они называют все происходящее ползущей мобилизацией.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
24: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о стратегическом партнерстве с Калининградской областью.
25: Те основные задачи и постулаты, которые нам определял наш глава государства, нужно понимать так. Партнер Калининград стратегический. Мы сегодня поставляем продовольствие. Продовольствие поставляется сегодня под запросы калининградских жителей. Нашу продукцию любят, идет рост по всем направлениям. Одно из важных приоритетов нашей страны, с которой мы сегодня взаимодействуем, конечно, это и машиностроение в том числе, потому что сегодня мы машиностроители, как сказал президент, но с сельскохозяйственным уклоном. Мы давным-давно сотрудничаем с регионом Калининграда, и те позиции, которые обозначены были раньше, поставки на сложившиеся связи, плюс сегодня то, что мы имеем дополнительные финансовые инструменты поддержать, так сказать, финансовый план друг друга, обеспечив финансирование одной и другой программ, какой-то из программ по закупке техники, это коммунальной, это городской. Мы сегодня очень детально обсудили этот вопрос, почему сегодня не стоит аккумулятор вашего завода на нашем, так сказать, электрическом автобусе городском. Да.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Это настоящая война. Рабочие из Бреста попали под атаку дронов во время командировки в Крым. Деньги не пахнут? В контексте последних событий это скорее риторический вопрос. Прямого запрета для белорусов от Министерства иностранных дел на посещение опасных российских регионов не было. Поэтому люди продолжают ехать туда на отдых и экскурсии. Кроме этого, специалистов из Беларуси отправляют в зоны боевых действий для выполнения различных работ. Так дорожники из Бреста попали под атаку БПЛА в оккупированном Крыму. Видео уже завирусилось в интернете.
2: Заглуши, заглуши.
1: В том, что это именно белорусские специалисты, сомнений нет. На кадрах отлично видно сгоревшую спецмашину брестской компании, которая занимается производством материалов и спецтехники для нанесения дорожной разметки.
4: Грузовик белорусской дорожной компании «Стим» оказался под ударом дронов в оккупированном Крыму. Главный вопрос – зачем ехать туда, куда не звали? Видимо, некоторым деньги не пахнут. Теперь уже, конечно, ездить не получится. Все сгорело.
1: Аналитик Андрей Лисовский также отметил, что сейчас ни со стороны России, ни со стороны Беларуси нет никаких комментариев касаемо инцидента и того, с какой целью для выполнения дорожных работ в Крыму были задействованы непосредственно белорусские специалисты. Чем думали сами рабочие, тоже не сообщается, отметили в комментариях под видео белорусы.
5: Ну, если они туда поперлись, значит, им предложили не просто большие деньги, а прям... Огромные деньги! Сколько в Беларуси в последние лет 5 никто не предлагает. А лично водитель мог заработать, если бы все удачно получилось. Столько, сколько он дома заработал бы за полгода минимум. Но работать на дороге смерти, ну его на-си, оно того не стоит. Это еще удачно, что беспилотник как-то так прилетел, что водитель еще живой, здоровый вышел из кабины. А если бы прямо в кабину... Его, увы, там или посекло осколками, или вообще ничего не осталось бы.
6: Почему они там оказались? Ну, бабло оно такое. Его всегда кому-то мало. А главный ответ – хорошие бабки платят командировочные. Вот и поперлись олухи. Хотя есть подозрение, что у нас сверху ребят из Бреста ненавязчиво, как говорится, попросили посодействовать россиянам. Белорусы, ау! Ну мы же не дебилы. Хватит уже ездить в зону боевых действий.
7: Работал я у них. Хозяин этой фирмы столько людей кидал на бабки, поэтому заслуженно получил. Хотя мужики бы ни за что пострадали. Идиоты, там же не платят. Хотели бесплатно поработать, могли. И в Беларуси поработать где-нибудь. У этой конторы есть филиал в Москве, так что там все повязано. Но отправили белорусов, потому что русских мало осталось, а белорусов не жалко.
1: К слову, не только белорусские рабочие, но и артисты, игнорируя угрозы, ездят в Россию на заработки. Так певец Саша Немо рассказал, как на днях добирался из Казани в Минск через Москву. И его рейс попал под атаку БПЛА на столицу РФ. Настроение, как вы сами понимаете, в такой момент не очень. Коротко прокомментировал Немо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
9: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
10: Сиаха.
9: Синий.
10: Нила.
9: Коричневый.
10: Бура.
9: Зеленый.
10: Сабз.
9: Оранжевый.
10: Наранджи.
9: Фиолетовый.
10: Джамуни.
9: Красный.
10: Сурх.
9: Белый.
10: Сафед.
9: Желтый.
10: Пила.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Из первых уст.
24: Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил неизменную позицию Баку о поддержке территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ Украины.
11: Что касается позиции Азербайджана, она неизменна. Мы всегда поддерживали и поддерживаем и будем поддерживать территориальную целостность Украины, ее суверенитет, нерушимость ее границ. Границы ни одного государства не могут быть изменены насильственно или же без согласия народа этой страны. И тут мы, естественно, наши позиции достаточно последовательны и тверды. Ну, а украинскому народу, как говорится, чем можем, мы всегда готовы помогать. Я на эту тему много говорить не хочу. Мы это делаем не для того, чтобы об этом говорить. Это просто тоже как-то идет от сердца. И государство, и, кстати, не только. И обычные люди, и коммерческие компании. То есть это единый такой вот порыв помочь тем, кто в беде, кто пострадал, чья территориальная целостность нарушена, и помочь, чем можем.
3: Новости регионов на радиосигнал.
1: Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело по обвинению директора филиала одного из сельхозпредприятий Гродненской области в получении взятки в особо крупном размере. Установлено, что он с сентября 2023 года по февраль 2026 года неоднократно принимал вознаграждение от представителя коммерческой организации, производящей кормовые добавки для сельскохозяйственных животных. Мужчина брал взятки в виде денег и оплаты туристических поездок в Грузию и Турцию, которые передавались за покупку филиалом кормовых добавок конкретного производителя. Общая сумма превысила 57 тысяч рублей. До суда в отношении мужчины применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В Пинском районе ищут 67-летнюю Нину Степановну Куницкую, которая 14 июля около 6 часов утра ушла из дома за ягодами в лес вблизи деревни Плоскинь и не вернулась. Об этом сообщает УВД Брестоблсполкома. Приметы: на вид 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров. Была одета: косынка коричневого цвета, кофта белого цвета, платье розово-красного цвета, резиновые сапоги красного цвета. Все, кто видел женщину, просят сообщить милицию по номерам телефонов плюс 375-44-769-18-08 или 102. Витебский «Вольво» переехал подростка. Авария произошла 14 июля около 16 часов на пересечении Московского проспекта и улицы Короткевича. 44-летний водитель легковушки сбила 9-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего с места ДТП забрала скорая. Его госпитализировали. Проводится проверка. Под Минском ребенок получил электротравму, взявшись за провод. Инцидент произошел в деревне Обчак. Трехлетняя девочка находилась дома и во время игры обратила внимание на провод, обмотанный изолентой, который торчал из розетки. Любопытная малышка взялась за него рукой и получила удар электрическим током. Вечером того же дня девочку доставили в Минскую областную детскую клиническую больницу. Врачи диагностировали у нее электротравму первой степени. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. После проверки собранные материалы передали в районное управление внутренних дел для дальнейшего разбирательства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Это гетто, не работа. Мигранты из Узбекистана попросились домой. Фото зарплат и общежитий прилагаются. «Лучше отправьте нас обратно. Дома мы больше заработаем». С такой видеопросьбой обратились 255 трудовых мигрантов в агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана. В чем проблема? Рабочим обещали заработную плату 900-1200 долларов в месяц и достойные условия для профессиональной деятельности и жизни, рассказывает экономист Валерий Седых.
12: «Нехорошей зарплаты, неадекватных условий. Рабочие из Узбекистана трудились в Витебской области. Возможно, эта история не получила бы такой резонанс. Но после того, как на встрече с президентом Узбекистана в Минске Лукашенко пригласил еще больше узбекистанцев семьями переезжать в Беларусь, пообещав им кисельные берега и молочные реки, трудяги решили обнародовать правду и предостеречь соотечественников. Оказалось, что вместо обещанной $1000 и больше трудовые мигранты получали на Витебщине не более $500. Питание и проживание – платные. Эти траты плюс расходы на бытовые нужды – итого минус $300. То есть на руках остается всего 200. Конечно, узбекистанцы от такого «выгодного» в кавычках предложения не в восторге. Они работу с такой зарплатой могут и на родине без труда найти. Из плюсов – ты у себя дома, рядом с семьей.
1: Отмечу, кроме маленькой зарплаты, мигранты из Узбекистана пожаловались и на неудовлетворительные условия труда и жизни. Рабочие подробно сняли на видео веткое, местами даже аварийное состояние комнат в общежитиях, где их разместили и за проживание в которых вычитали деньги из ЗП. Обшарпанные до ужаса стены и полы, рассыпающаяся минимальная мебель, как будто с помойки, думали, что заработают миллионы у нас. Но за миллионы и сами белорусы работали бы, говорит экономист.
12: Эта ситуация – отличный пример ожидания и реальность. И отлично отражает действительную причину, почему в Беларуси не хватает рабочих рук. Ведь белорусов постоянно полощут, мол, обнаглели, работать не хотят. Хотят жить как цари и ничего при этом не делать. А реальность такова, что даже трудовые мигранты из Узбекистана, Пакистана и тому подобное – которых наши чиновники любят называть дешевой рабочей силой, знают цену себе и своему труду и отказываются терпеть подобное отношение и работать за гроши. Что-то мне подсказывает, что план правительства закрыть кадровые дыры за счет приезжих работяг очень скоро вылетит в трубу. Хотя такое развитие событий было очевидным с самого начала. Если государство не уважает труд своих граждан, не уважает труд иностранных специалистов, то пусть работать на заводы и производства выходят чиновники и покажут мастер-класс. Только вот вряд ли они откажутся от своих зарплат в $1000 и перейдут на от 300 до $500 в месяц.
1: Как бы там ни было, правительство, серьезно озабоченное дефицитом кадров, по их словам, возникшим на фоне рекордно низкого уровня безработицы и создания десятка тысяч новых рабочих мест, продолжает реализовывать пилотный проект с Узбекистаном. Накануне чартерным рейсом в Беларусь доставили еще свыше 200 трудовых мигрантов, которым предстоит поднимать сельское хозяйство и животноводство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал. 1666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Новости союзного государства.
14: Нефтегазовый гигант без топлива. Цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр уже в 7 регионах России. В Крыму не добыть бензин и за 350. По официальным данным Росстата, за период с 7 по 13 июля средняя розничная стоимость 95-го бензина преодолела отметку в 100 рублей за литр сразу в 7 регионах. Критический рост цен зафиксирован в Крыму. Средняя стоимость 95-го подскочила сразу на 18%, превысив психологический рубеж в 200 рублей. Однако это по Росстату, который нередко занижает цифры. Сами же крымчане говорят, цена топлива на некоторых заправках доходит до 450 рублей за литр.
16: Недавно я офигевал с того, что цена была 185 рублей за литр топлива. Теперь смотрите, лихо, да, просто двадцаточка на 5,580. Просто 279. Причем вчера было 265.
14: За последний год 92-й бензин подорожал на 20%, 95-й на 24%, 98-й сразу на 32%. Людям нужно забывать про дешевый бензин. Высокие цены в России надолго, предупреждает специалист по топливному рынку Мариса Ронштейн.
17: В России надо понять потребителю, что ситуация, когда бензин был дешевым, это было последнее, как бы одно из последних социальных плюшек государства. Это закончилось. Бензин – это дорогое удовольствие. Ну, мы имеем классический пример плановой экономики. Повторение того, что было в последние годы СССР. Тогда был не топливный кризис, а продовольственный кризис. И полки магазинов были все время пусты. Пока правительство не отпустит цены и не даст возможности рыночной экономике, которая в России все-таки еще осталась, привести спрос и предложение к новому балансу, цены будут расти, причем чем больше будет контроль над ценами, тем больше будет дефицит бензина.
14: Дефицит топлива сказался и на работе общественного транспорта. Автобусные рейсы, как городские, так и междугородние, сократили как минимум в 10 регионах России. Власти пытаются справиться с кризисом как могут. Выходит, не слишком эффективно. В Новороссийске впервые попытались ввести электронную очередь на заправку, но уже через минуту после запуска система попросту легла. В чат-бот пришло свыше 20 тысяч запросов. У некоторых россиян сдают нервы, и на заправках становится все больше конфликтов. Следующие кадры из Ростова-на-Дону.
18: Я столько простояла, ушла за машиной! Я пришла с камерой, говорю, камеру!
19: Да, какую камеру? Жёлтая?
18: У них камера!
14: В Перми драка мужчин закончилась стрельбой. Стрелявший задержан. Заведено дело о хулиганстве. Чтобы избежать подобного, власти Иркутска придумали новое правило. Теперь в очереди за бензином нельзя выйти из машины и общаться друг с другом. Тем временем в сети огромную популярность приобрела инструкция по поимке нужного бензовоза.
26: Многие говорят, что нужно охотиться на бензовозы. На бензовоз может перевозить как керосин, так и солярку, так и бензин. Как отличить, что он везет? Покажу вам на простом примере. Вот видите вот эту табличку оранжевую? Берете, открываете Яндекс и вбиваете в Яндексе 33-12-03 «Опасный груз». И вам покажут, что обозначает данная аббревиатура. В нашем случае это обозначает, что он перевозит как раз-таки бензин. Пользуйтесь!
14: Как говорится, хозяйке на заметку.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Союзное государство не отпускает. БМЗ планирует выпускать высоколегированные стали для российского ВПК. Белорусский металлургический завод осваивает сразу три новых вида продукции, которые должны заменить импортные поставки. Речь идет о крупном прокате, полосовой стали для рессор и высоколегированных сталях. Последние на предприятии рассчитывают получить уже к концу года после модернизации оборудования, сообщила пресс-служба.
0: Сейчас ведется дооснащение агрегатов и подготовка производства. Новые виды продукции позволят заместить импорт и расширить присутствие предприятия на внешних рынках.
8: Около 75% продукции БМЗ отправляется на экспорт. Главным покупателем остается Россия, на которую приходится до 80% всех зарубежных поставок. Эксперты обращают внимание, что именно российская промышленность сейчас особенно заинтересована в качественных высоколегированных сталях. После введения санкций их импорт стал сложнее, а российские металлургические предприятия регулярно сталкиваются с последствиями атак, рассказывает эксперт по промышленности. Иван Коркин.
15: Высоколегированные стали используют там, где металл должен выдерживать высокие температуры, давление и серьезные нагрузки. Они нужны машиностроению, авиационной отрасли, производству двигателей и военной техники. Я бы даже сказал, в первую очередь, военной технике. Поэтому появление такого производства в Беларуси может быть связано не только с гражданским рынком, но и с потребностями российского военно-промышленного комплекса.
8: По словам эксперта, для Москвы перенос части производства в Беларусь выглядит удобным решением. Белорусские предприятия находятся дальше от линии фронта, тесно связаны с российской промышленностью и могут получать заказы в рамках союзного государства.
15: Россия пытается распределять критически важное производство между разными площадками, чтобы снизить риски перебоев, атак Украины и тому подобное. Беларусь в этой схеме становится своеобразным запасным цехом. Здесь можно выпускать материалы и комплектующие, которые затем отправляются российским предприятиям, в том числе работающим на оборонный заказ.
8: Официально на заводе не говорят, кому именно будут поставлять новые марки стали. Но с учетом зависимости завода от российского рынка, эксперты не исключают, что часть продукции в итоге окажется на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. А значит, белорусскую промышленность еще глубже втягивают в обслуживание чужой войны, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
24: Президент Александр Лукашенко о том, что хозяйства, которые не прижились в агрохолдинге, должны работать сами по себе.
20: Принято было решение, если эти хозяйства, а по информации они хотят работать сами по себе, как раньше Кирова, Фрунзе, это лучшее хозяйство. Кирова – герой социалистического труда. Вася Пархоменко возглавлял в мои времена, когда я там работал. Не знаю, знаешь ли ты, Анатолий Михайлович, его. Но это величина. Геройство просто так не давали. Это были лучшие хозяйства. Но могут они работать самостоятельно? Пусть работают. Ничего страшного, что они не в холдинге будут, коль не получилось. Пусть работают самостоятельно. От них что надо? Молоко в Шкло, новый молокозавод. Мясо в Могилев, на мясокомбинат. Лен – это льноводческие хозяйства. Ну, в мои времена были льноводческие. Они, наверное, и сегодня производят лен.
21: Занимаются.
20: Лен на льнозавод в Шклове. Модернизированный льнозавод. Тоже посмотрим, как он работает. Все в шоколаде. Что за проблема? Ну, наконец-то управляющий делами президента согласился, что это возможно. И не надо нам никакие там сверху надстройки, которые себя не оправдали.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Нефтегазовый гигант без топлива. Цены на бензин АИ-95 превысили 100%. 100 рублей за литр уже в 7 регионах России. В Крыму не добыть бензин и за 350. По официальным данным Росстата, за период с 7 по 13 июля средняя розничная стоимость 95-го бензина преодолела отметку в 100 рублей за литр сразу в 7 регионах. Критический рост цен зафиксирован в Крыму. Средняя стоимость 95-го подскочила сразу на 18%, превысив психологический рубеж в 200 рублей. Однако это по Росстату, который нередко занижает цифры. Сами же крымчане говорят, цена топлива на некоторых заправках доходит до 450 рублей за литр.
16: Недавно я офигевал с того, что цена была 185 рублей за литр топлива. Теперь смотрите, лихо, да, просто двадцаточка на 5,580. Просто 279. Причем вчера было 265.
14: За последний год 92-й бензин подорожал на 20%, 95-й на 24%, 98-й сразу на 32%. Людям нужно забывать про дешевый бензин. Высокие цены в России надолго, предупреждает специалист по топливному рынку Мариса Ронштейн.
17: В России надо понять потребителю, что ситуация, когда бензин был дешевым, это было последнее, как бы одно из последних социальных плюшек государства, это закончилось. Бензин – это дорогое удовольствие. Ну, мы имеем классический пример плановой экономики, повторение того, что было в последние годы СССР. Тогда был не топливный кризис, а продовольственный.

0: Выходит, не слишком эффективно. В Новороссийске впервые попытались ввести электронную очередь на заправку, но уже через минуту после запуска система попросту легла. В чат-бот пришло свыше 20 тысяч запросов. У некоторых россиян сдают нервы, и на заправках становится все больше конфликтов. Следующие кадры из Ростова-на-Дону. В Перми драка мужчин закончилась стрельбой. Стрелявший задержан. Заведено дело о хулиганстве. Чтобы избежать подобного, власти Иркутска придумали новое правило. Теперь в очереди за бензином нельзя выйти из машины и общаться друг с другом. Тем временем в сети огромную популярность приобрела инструкция по поимке нужного бензовоза.
1: Многие говорят, что нужно охотиться на бензовозы. На бензовоз может перевозить как керосин, так и солярку, так и бензин. Как отличить, что он везет? Покажу вам на простом примере. Вот видите вот эту табличку оранжевую? Берете, открываете Яндекс и вбиваете в Яндексе 33-12-03 «Опасный груз». И вам покажут, что обозначает данная аббревиатура. В нашем случае это обозначает, что он перевозит как раз-таки бензин. Пользуйтесь!
0: Как говорится, хозяйке на заметку.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
4: Угу.
3: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
4: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
3: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
4: Ого, в 2.5 раза урезали.
3: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель — разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
4: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
3: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
4: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
3: Да. Никаких громких заявлений.
4: Никаких детальных объяснений причин, просто список был урезан в 2.5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
3: Эта тишина действительно ключевой момент, но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
4: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
3: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
4: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
3: То есть, чтобы не быть крайним?
4: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
3: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
4: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
3: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны...
4: Вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
3: Вот, государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены, на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали.

0: работали в ноль или вообще в минус.
1: А теперь 123 позиции освободили.
0: Да, давление на эту часть шарика исчезло, что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций.
1: Слушай, абсолютно ничто не мешает, но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
0: А в чем тогда?
1: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
0: То есть выжать все, что можно?
1: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
0: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
1: Ой, только не учебник.
0: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
1: В теории.
0: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
1: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
0: Не работают.
1: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
0: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
1: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
0: Так.
1: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает, давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
0: Платные мосты – это как?
1: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
0: А заводы и фермеры?
1: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
0: То есть диктуют условия поставщикам?
1: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
0: Ничего себе.
1: Поставщик вынужден закладывать все эти издержки в оптовую цену. Владелец моста ничем не рискует, он всегда возьмет свою маржу.
0: И попытка применить законы идеального рынка тут не сработает.
1: Конкуренция между владельцами мостов идет не за то, чтобы сделать проезд дешевле для покупателя, а за то, чтобы эффективнее выжимать поставщиков и максимизировать прибыль.
0: Получается, когда государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
1: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
0: У них просто нет логистических скидок.
1: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
0: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
1: Давай.
0: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
1: Система трещала по швам.
0: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
1: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
0: Логично.
1: Сокращение списка в 2,5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
2: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
1: Ну-ка.
2: Смотри, если у производителей развязаны руки на 123 позиции, раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
1: Те самые 900 миллилитров молока вместо литра.
2: Да, лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену, и пусть покупатель голосует рублем?
1: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
2: Какой?
1: Платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
2: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
1: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
2: Проще гнать то же самое.
1: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржи, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
2: Понятно.
1: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
2: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
1: Угу.
2: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
3: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
2: Да уж.
3: Вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
2: Но это превращается в некий аналитический квест.
3: Это точно.
2: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком – это еще старое правило игры, здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами – это уже Дикий Запад, где ценник может удивить в любой момент.
3: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
2: Угу.
3: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
2: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
3: Точно.
2: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях, как о какой-то константе, фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
3: Да, но если посмотреть на динамику...
2: Вот-вот.
3: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект. Если система контроля так стремительно и так тихо сократилась со 199 до 76 позиций, возникает закономерный вопрос. А являются ли эти оставшиеся 76 товаров железобетонной гарантией?
2: Слушай, возникает подозрение, что это просто временный буфер.
3: Угу.
2: Знаешь, как в эксперименте с лягушкой, которую варят на медленном огне? Нельзя отменить все и сразу. Это вызовет мгновенный шок и панику. Но шаг сделан. Огромный шаг. Больше половины списка исчезло.
3: Это классический психологический буфер. Резкая отмена всех ограничений привела бы к социальному взрыву. А сокращение в 2,5 раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
2: Посмотрит на реакцию.
3: Да.
2: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
3: А возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
2: Думаешь, дойдет до этого?
3: Затраты производителей будут продолжать расти, Логистика усложнятся, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
2: Их отпустят тоже.
3: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
2: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля. Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
3: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
2: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
3: Никогда не остается в минусе.
2: Вот именно. Что ж, это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Курсанты Борисовского учебного центра приступили к интенсивному курсу практического вождения армейских машин.
6: Проходили обучение на тренажерах, в учебных корпусах, полнообъемный тренажер со всеми кнопками, рычагами, педалями, ну и также с инструкторами, которые проводили это обучение. Когда рядом опытные люди, которым есть что подсказать, добавить, всегда чувствуешь себя более уверенно.
7: Проходили дистанцию, болотистую местность проходили, вот песчаную местность проходили. Вот, также были заграждения различные и делали парковку, заезд в бокс задним ходом, гараж. Вот. Из сложного, что можно выделить? Ну, наверное, парковка. Непривычно большой автомобиль после гражданского легкого автомобиля. Вот. А так все препятствия хорошо прошло. Новый опыт всегда интересен, особенно такой экзотический опыт. Большой автомобиль. О, да, всегда интересно и познавательно.
4: Важный сигнал.
8: На бумаге зарплата люкс. Белстат опубликовал свежие зарплаты белорусов. Выглядит идеально, но есть нюанс.
9: Если смотреть БТ, то все именно так. Если смотреть в окно и на реальные зарплаты.
8: После таких комментариев белорусов дальше можно было бы ничего не анализировать, но все же давайте попробуем разобраться. Медианная зарплата в Беларуси в мае перевалила за 2314 рублей, показав рост на 233 рубля в сравнении с ноябрем 2025 года, отчитался Белстат. Данные статистического комитета – чистая правда. Но чтобы понять, в чем подвох, нужно еще раз напомнить значение понятия «медианная ЗП», говорит финансист Андрей Порожний.
10: Во-первых, сразу скажу, что предоставленные Белстатом данные брутто, то есть до вычета налогов. Во-вторых, медиана – это действительно число или значение, находящееся ровно посередине набора данных. Применяемо к оплате труда, медианная зарплата – это показатель, в одну сторону от которого ровно половина работников от общего числа зарабатывает меньше, а в другую – больше. И вот разрыв между этим больше и меньше может быть, а в Беларуси так и есть – колоссальным. Сразу же вспомнили шутку, что слесарь ест хлеб, а директор – масло с икрой, а вместе они едят бутерброд. Вот и с медианной зарплатой так. Кто-то получает от 2 до 3 тысяч, а кто-то от 500 до 800 рублей.
8: Отмечу, что медианная зарплата в Беларуси рассчитывается только два раза в год – за май и за ноябрь. В сумме, которую предоставил Белстат, есть еще один нюанс. Статистический комитет назвал самый высокий показатель по некоторым отраслям. Например, горнодобывающая промышленность, информация и связь, финансовая и страховая деятельность. Медианная ЗП в мае в образовании составила 1757 рублей. В здравоохранении – 1991 рублей. В розничной торговле 1955, в услугах по временному проживанию и питанию 1810 и в сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха 1607 рублей до вычета налогов. И пока чиновники трубят об успехе, заявляя, что ВВП наконец превысил 100 миллиардов долларов, белорусы делятся уровнем своего дохода в соцсетях.
11: Боюсь, что скоро чиновники придумают статью об административной ответственности тем, кто делится зарплатами ниже их официального вранья. Но скажу. Буда Кошелева, коммунальник от 600 до 700 рублей, жена специалист по благоустройству в Зеленстрое, 600 рублей.
12: Да. А что вы тут удивляетесь? У нас в стране на бумаге зарплата всегда отличная. А в реальности все грустно. На заводе 1400 рублей. День-ночь отсыпной. По 12 часов смена на ногах при температуре плюс от 5 до 6 градусов. Жена. Дизайнер на фабрике со стажем около 20 лет. 1300 рублей.
13: Смешно. Я работаю в деревне, Гомельская область. Продавец, торговый агент, грузчик, уборщица, зарплата 600-700 рублей и ни копейкой больше.
14: Вынужден снова кинуть семью и ехать в Европу. Такси. Арендная машина, от 1000 до 1500 рублей дома зарабатываю. Жена в реанимации санитаркой работает. За последние 3 года зарплата не увеличилась ни на 1 копейку. Как получала 850, так и получает. Страна для жизни.
8: Напомню, по данным все того же Белстата, средняя зарплата в мае составляла около 3003 рублей до вычета налогов, или примерно 1066 долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о выстраивании новых логистических цепочек и сотрудничестве в сельском хозяйстве с Калининградской областью.
15: Конечно, мы сегодня сотрудничаем в сельском хозяйстве. Мы сегодня сотрудничали и были, так сказать, в первую очередь гранит. Да? Мы очень много поставляли гранитного камня, щебня для строительства, который неотъемлемая часть сегодня работы на Балтийском побережье. Мы из года в год подтверждаем свои намерения. Да, логистика сегодня изменилась. Есть сегодня позиции, которые мы с губернатором понимаем, как их решать, да, и в то же время как бы обозначать наше дальнейшее стабильное присутствие. Отдельно подписано очередное соглашение между компаниями по поставке необходимого количества сегодня цемента для Калининградской области непосредственно. Ну и другие вопросы, касающиеся сегодня, конечно, истории.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
16: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
17: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
16: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
17: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
16: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей за осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день за 8-часовой рабочий день.
18: Ой, все началось.
16: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
18: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
16: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
17: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
16: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
17: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
16: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
17: А вот давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
16: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
17: За то, чтобы... ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
16: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
18: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
16: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
18: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
16: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
18: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
16: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
18: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
16: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
18: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
16: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
18: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин.
17: Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
16: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
17: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
16: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
17: Окей. И?
16: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
17: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
16: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
17: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
16: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
17: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
16: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
17: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
16: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
17: На, сегодня это все. Вы слушали? Давайте разберемся. Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, какие земли лучшие в стране.
19: Вторая надстройка у него в Минске. Ну, а это вообще чудеса. На месте его я бы имел, разбираясь в этой проблеме, одного-двух человек, которые бы технологически управляли этими всеми холдингами. 11 сельхоз и 3 или 4 промышленных предприятия в этих холдингах. Что больше надо? Небольшая структура управления делами, но достаточно для того, чтобы этим заниматься. Поэтому в контакте с губернатором и председателем райисполкома надо было выстроить эту работу. Но она не выстроилась. Ну что делать? В ближайшие дни я там буду в связи с этими мероприятиями в Витебске и в Александрии. Я обязательно Посмотрю, как работают эти предприятия. Нельзя потерять эти сельхозорганизации, потому что они расположены на лучших землях в стране. Городский, Шкловский, Белынический, Круглянский, Могилевский районы, вся та коса восточная – это лучшие земли на Востоке. Они вряд ли уступают и Гродненской области. Но вот этот бардачок, который у нас всегда с советских времен был в Могилевской области и Саченко, не повержен, как Берлин в 45-м.
20: Важный сигнал.
21: Союзное государство не отпускает. БМЗ планирует выпускать высоколегированные стали для российского ВПК. Белорусский металлургический завод осваивает сразу три новых вида продукции, которые должны заменить импортные поставки. Речь идет о крупном прокате, полосовой стали для рессор и высоколегированных сталях. Последние на предприятии рассчитывают получить уже к концу года после модернизации оборудования, сообщила пресс-служба.
22: Сейчас ведется дооснащение агрегатов и подготовка производства. Новые виды продукции позволят заместить импорт и расширить присутствие предприятия на внешних рынках.
21: Около 75% продукции БМЗ отправляется на экспорт. Главным покупателем остается Россия, на которую приходится до 80% всех зарубежных поставок. Эксперты обращают внимание, что именно российская промышленность сейчас особенно заинтересована в качественных высоколегированных сталях. После введения санкций их импорт стал сложнее, а российские металлургические предприятия регулярно сталкиваются с последствиями атак, рассказывает эксперт по промышленности Иван Коркин.
23: Высоколегированные стали используют там, где металл должен выдерживать высокие температуры, давление и серьезные нагрузки. Они нужны машиностроению, авиационной отрасли, производству двигателей и военной техники. Я бы даже сказал, в первую очередь, военной технике. Поэтому появление такого производства в Беларуси может быть связано не только с гражданским рынком, но и с потребностями российского военно-промышленного комплекса.
21: По словам эксперта, для Москвы перенос части производства в Беларусь выглядит удобным решением. Белорусские предприятия находятся дальше от линии фронта, тесно связаны с российской промышленностью и могут получать заказы в рамках союзного государства.
23: Россия пытается распределять критически важное производство между разными площадками, чтобы снизить риски перебоев, атак Украины и тому подобное. Беларусь в этой схеме становится своеобразным запасным цехом. Здесь можно выпускать материалы и комплектующие, которые затем отправляются российским предприятиям, в том числе работающим на оборонный заказ.
21: Официально на заводе не говорят, кому именно будут поставлять новые марки стали. Но с учетом зависимости завода от российского рынка, эксперты не исключают, что часть продукции в итоге окажется на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. А значит, белорусскую промышленность еще глубже втягивают в обслуживание чужой войны, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
24: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
1: Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, какие земли лучшие в стране.
19: Вторая надстройка у него в Минске. Ну, это вообще чудеса. На месте его я бы имел, разбираясь в этой проблеме, одного-двух человек, которые бы технологически управляли этими всеми холдингами. 11 сельхоз и 3 или 4 промышленных предприятия в этих холдингах. Что больше надо? Небольшая структура управления делами, но достаточно для того, чтобы этим заниматься. Поэтому в контакте с губернатором и председателем райисполкома надо было выстроить эту работу. Но она не выстроилась. Ну что делать? В ближайшие дни я там буду в связи с этими мероприятиями в Витебске и в Александрии. Я обязательно посмотрю, как работают эти предприятия. Нельзя потерять эти сельхозорганизации, потому что они расположены на лучших землях в стране. Городский, Шкловский, Белынический, Круглянский, Могилевский районы, вся та коса восточная – это лучшие земли на востоке. Они вряд ли уступают и Гродненской области. Но вот этот бардачок, который у нас всегда с советских времен был в Могилевской области и Саченко, не повержен, как Берлин в 45-м.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
1: Вторник.
2: Мангал.
1: Среда.
2: Будх.
1: Четверг.
2: Джумират.
1: Пятница.
2: Джума.
1: Суббота.
2: Хафта.
1: Воскресенье.
2: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
21: Зачем в белорусских санаториях уравняли цены для россиян и белорусов? Попасть туда теперь нереально.
6: Теперь стоимость путевок, медицинских услуг и процедур для жителей России и Беларуси одинакова. Изменения стали частью работы по унификации социальной политики в рамках союзного государства.
21: Об этом заявил директор Белорусского республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Балбатовский. Мол, ранее услуги для граждан Беларуси стоили дешевле, чем для иностранцев. А теперь цены уравняли. Но не в меньшую сторону, а в большую.
6: Ведется планомерная работа по выработке единой ценовой политики и созданию равных прав для граждан обеих стран. Принято решение, то есть последовательно в течение года эту работу завершить.
21: Белорусы такие новости восприняли критично и в соцсетях комментировали их так.
7: А заработные платы нам всем тоже уравняют с москвичами?
9: Вроде бы про справедливость идет речь, но душок от этого какой-то неприятный. Справедливость не в нашу пользу.
10: Уравняйте. Мы же не против. Но почему для этого не опустить цену россиянам до нашего уровня? Всем было бы хорошо. Смотри, и поток туристов вырос бы. А так мы себе вряд ли путевку сможем позволить.
21: На сайтах многих санаториев цены сразу указывают в белорусских и российских рублях. При этом 70% постояльцев – граждане Российской Федерации, говорят эксперты по внутреннему туризму. Белорусы признаются, что после нововведения у них на отдых нет ни финансовой возможности, ни соответствующего настроения.
11: Денег нет.
12: Как-то сейчас время такое сложное, поэтому лучше дома посидим.
25: Слишком дорого.
12: Не на что.
11: Нет, у нас нет денег.
26: Проблемы с финансами.
27: Экономические трудности и финансовые, в первую очередь, трудности, так как с заработными платами сейчас у большинства людей рабочего, скажем так, трудового класса большие проблемы. При этом вещи и еда дорожают, поэтому как таковых финансов не остается попросту.
21: По данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, количество мест в белорусских санаториях на протяжении последнего десятилетия держится на уровне около 28 тысяч. Большая часть отдыхающих – россияне и туристы из стран СНГ, отмечают эксперты. Иностранцы после введения санкций в Беларусь не ездят, а после повышения цен, похоже, и белорусов в отечественных санаториях будет становиться все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
8: Руководитель таксопарка в Гродно нанимал работников, но не со всеми оформлял трудовые отношения. Он стал фигурантом уголовного дела. По данным следствия, в 2021 году 47-летний местный житель организовал предпринимательскую деятельность по оказанию услуг такси. С целью подбора персонала он публиковал объявления на профильных интернет-ресурсах, а также привлекал граждан через личные контакты. Причем большая часть соискателей допускалась к работе без юридического оформления трудовых отношений. На размере доходов это не сказывалось. Все ежемесячно получали выплаты наличными в конвертах, без отражения в регистрах бухгалтерского учета. За весь период фигурант нанял 288 человек, однако лишь 50 из них получили на руки трудовые договоры. О схеме неофициального найма и реальной численности штата сотрудников знал только сам организатор. За весь период трудовой деятельности Фонд социальной защиты населения предприниматель не заплатил более 236 тысяч рублей, а в налоговые органы более 164 тысяч. На имущество мужчины следователям наложен арест на общую сумму более 105 тысяч рублей. Ущерб им возмещен в размере 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. На линию 102 поступило сообщение о том, что в Минском метро неизвестный мужчина навязчиво оказывал знаки внимания девушкам-пассажиркам. Как оказалось, претензии возникли к 46-летнему неработающему жителю Минской области. По словам задержанного, он приехал в столицу за покупками, употребил спиртное, а затем в метро захотел познакомиться с девушкой. В связи с этим демонстрировал ей непристойные жесты, рассказали в МВД. Действиям задержанного пообещали дать правовую оценку, проводится проверка. Смертельное ДТП произошло в Жлобинском районе. 49-летний водитель Nissan на улице Пробойной в городском поселке Стрешин не справился с управлением на закруглении дороги. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Из первых уст.
5: Исполняющий обязанности заместителя отдельного инженерно-аэродромного полка по идеологической работе Александр Тиханович о задачах детского военного лагеря «Патриот».
4: Непосредственно одним из главных моментов воспитания молодого поколения, я считаю, это, что мы здесь, в ходе проведения этого лагеря, должны привить им некоторую осознанность, то есть что из себя представляют вооруженные силы, зачем они нужны и какой непосредственно вклад они, когда вырастут, смогут вносить в обороноспособность Республики Беларусь. Ведь защита нашей Родины – это задача каждого ее гражданина. А в нынешнее непростое время я уверен, что мы должны показать детям значимость этих мероприятий.
20: Важный сигнал.
21: Украина не забудет. В Киеве обвинили Беларусь в наведении дронов во время атаки армии России по украинским городам.
22: Удар реактивного шахеда по заправке в Малине мог осуществляться с использованием ретрансляторов на территории Беларуси. От места удара до российской границы около 260 километров. Слишком далеко для стабильного прямого радиоканала. При этом других дронов, способных работать воздушными ретрансляторами, в районе атаки не зафиксировали.
21: Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескресный. По его словам, если эта версия подтвердится, то белорусские ретрансляторы снова задействовали в российской атаке на Житомирскую область. Напомню, в конце июня Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы прекратили свою работу.
13: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусь. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
21: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
14: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
21: Напомню, 19 июня Владимир Зеленский заявил, что если ретрансляторы не выключит Беларусь, то это сделает украинская сторона. Если информация Киева об атаке на Житомирскую область подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. Они также напоминают, что накануне Александр Лукашенко дал распоряжение начать срочную и массовую проверку бомбоубежищ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о туристической привлекательности Калининградской области.
15: Да, касающееся сегодня туризма, прекрасный край. Сегодня для белорусов Балтийское море оказалось самым близким по времени перелета. Это 2 часа 20 минут. Прекрасно развивается туризм в Калининградской области. Растет сервис. Объективно прекрасная гостиница, прекрасная, так сказать, историческая прошлое, да, которое абсолютно связывает, еще раз повторюсь, с победой. Мы понимаем все позиции обозначены. Мы сегодня подтвердили все намерения. Мы провели 21-ю нашу комиссию, считаю, что очень, так сказать, достаточно насыщенную. И поставили определенные, так сказать, задачи и направления по взаимоукреплению нашего сотрудничества экономического.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель

0: вел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
1: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
0: База.
1: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
0: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
1: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
0: То есть попадает прямо в мозг.
1: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
0: Человек перестает дышать.
1: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
0: Ага.
1: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
0: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума.
1: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы, печень, сердце, почки, они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
0: Ну вот.
1: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
0: Слушай, эта биологическая картина – это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
2: В смысле микрозайма?
0: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство – смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
2: Да какой выбор?
0: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
2: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
0: Но человек же может остановиться?
2: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации и синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
0: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
2: Цифры жуткие, согласен.
0: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
2: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
0: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
3: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
0: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
3: Да какая экономия?
0: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
3: Ты реально думаешь, что они пьют не замерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
0: А почему еще?
3: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние,

0: люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
1: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
0: Да, полная невозможность легально выразить злость.
1: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
0: Там экономическая агония.
1: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры, нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
0: Утрачен контроль над жизнью.
1: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
0: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления.
2: Да ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
1: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
0: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
1: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забиты, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
2: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
1: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
2: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
1: Да, потому что это их выбор.
2: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
1: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
2: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
1: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийства, избиения. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
2: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
1: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать. Забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
2: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
1: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
2: Да.
1: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
2: И политическая разрядка, здоровые каналы для снятия напряжения, современные бесплатные клиники детоксикации и, самое главное, отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
1: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом, или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения – приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
2: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
1: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
2: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии, заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам, будущим вербовщикам, умение убеждать.
5: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
4: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лисосклонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
6: Это люди 40+, ну, как правило, да, и... как бы культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
4: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше, но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждым контрактом, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
6: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцем, без пальцев.
4: В начале июля Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
9: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
10: Эк.
9: 2.
10: До.
9: 3.
10: Тин.
9: 4.
10: Чар.
9: 5.
10: Пач.
9: 6.
10: Че.
9: 7.
10: Сат.
9: 8.
10: Ат.
9: 9.
10: Но.
9: 10.
10: Дас.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Это настоящая война. Рабочие из Бреста попали под атаку дронов во время командировки в Крым. Деньги не пахнут? В контексте последних событий это скорее риторический вопрос. Прямого запрета для белорусов от Министерства иностранных дел на посещение опасных российских регионов не было. Поэтому люди продолжают ехать туда на отдых и экскурсии. Кроме этого, специалистов из Беларуси отправляют в зоны боевых действий для выполнения различных работ. Так дорожники из Бреста попали под атаку БПЛА в оккупированном Крыму. Видео уже завирусилось в интернете.
13: Заглуши, заглуши.
12: В том, что это именно белорусские специалисты, сомнений нет. На кадрах отлично видно сгоревшую спецмашину брестской компании, которая занимается производством материалов и спецтехники для нанесения дорожной разметки.
14: Грузовик белорусской дорожной компании «Стим» оказался под ударом дронов в оккупированном Крыму. Главный вопрос – зачем ехать туда, куда не звали? Видимо, некоторым деньги не пахнут. Теперь уже, конечно, ездить не получится. Все сгорело.
12: Аналитик Андрей Лисовский также отметил, что сейчас ни со стороны России, ни со стороны Беларуси нет никаких комментариев касаемо инцидента и того, с какой целью для выполнения дорожных работ в Крыму были задействованы непосредственно белорусские специалисты. Чем думали сами рабочие, тоже не сообщается, отметили в комментариях под видео белорусы.
15: Ну, если они туда поперлись, значит, им предложили не просто большие деньги, а прям... огромные деньги, сколько в Беларуси в последние лет 5 никто не предлагает. А лично водитель мог заработать, если бы все удачно получилось, столько, сколько он дома заработал бы за полгода минимум. Но работать на дороге смерти, ну его на-си, оно того не стоит. Это еще удачно, что беспилотник как-то так прилетел, что водитель еще живой, здоровый вышел из кабины. А если бы прямо в кабину... его, увы, там или посекло осколками, или вообще ничего не осталось бы.
16: Почему они там оказались? Ну, бабло оно такое. Его всегда кому-то мало. А главный ответ – хорошие бабки платят командировочные. Вот и поперлись олухи. Хотя есть подозрение, что у нас сверху ребят из Бреста ненавязчиво, как говорится, попросили посодействовать россиянам. Белорусы, ау! Ну мы же не дебилы. Хватит уже ездить в зону боевых действий.
17: Работал я у них. Хозяин этой фирмы столько людей кидал на бабки, поэтому заслуженно получил. Хотя мужики бы ни за что пострадали. Идиоты, там же не платят. Хотели бесплатно поработать, могли. И в Беларуси поработать где-нибудь. У этой конторы есть филиал в Москве, так что там все повязано. Но отправили белорусов, потому что русских мало осталось, а белорусов не жалко.
12: К слову, не только белорусские рабочие, но и артисты, игнорируя угрозы, ездят в Россию на заработки. Так певец Саша Немо рассказал, как на днях добирался из Казани в Минск через Москву, и его рейс попал под атаку БПЛА на столицу РФ. Настроение, как вы сами понимаете, в такой момент не очень. Коротко прокомментировал Немо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радиосигнал. We'll be right back.
12: Опрос не для слабонервных. В соцсетях настоящая схватка из-за вопроса, сколько должен зарабатывать мужчина в Беларуси. Ох уж эти интернет-тренды. Житель Гродно поддался современным веяниям и запустил в личных соцсетях опрос, который вызвал бурную реакцию среди белорусов.
18: Честный вопрос к жителям РБ. Сколько, по-вашему, должен зарабатывать нормальный мужик в Беларуси в 2026-м? Только давайте без сказок по $500. Интересует планка для комфортной жизни, создания семьи и развития. Девушки, какой у вас минимальный запрос? Мужчины, сколько сейчас реально выходит?
12: Комментаторы, как говорится, вышли на тропу войны, пытаясь аргументировать свое видение комфортной жизни. То, что мнения у людей оказались довольно разными, неудивительно. Кому-то с милым рай в шалаше, а кому-то слетать два раза в год на море мало. У Дарьи из Новополоцка запросы демократичные.
19: Комфортная жизнь – понятие растяжимое. Если снимать квартиру, минимально 1000-3500 нужно зарабатывать, чтобы хватило банально на жизнь и базу. Если брать ипотеку на жилье, делать ремонт и так далее – от 4500 до 5000 белок. Только где эти суммы зарабатывать, вопрос остается открытым. Помечтали и хватит. Зарплаты 80% населения 1500-2000 рублей.
12: К слову о том, где заработать желаемую сумму и о реальных зарплатах. Под постом гродненца не нашлось ни одного из 480 белоруса, который считал бы достаточным реальный уровень средней зарплаты в стране. Интересно, в этой ветке есть хотя бы 10 человек, которые живут и работают в Беларуси и имеют зарплату выше 4000? Задалась вопросом Людмила.
20: Чтобы жить комфортно в Беларуси, надо 6000 рублей на человека. Цены ж видели на продукты, жилье, одежду, лекарства. А теперь добавьте к этому еще детей. И вывод делайте сами. Но без понятия, где у нас в стране надо работать, чтобы столько получать. Нигде таких зарплат не видела. Да и в ближайшем будущем вряд ли что-то изменится. Как бы хуже ни стало. Реальные зарплаты – это потолок 1500-2000 рублей. А то и 1000 белок выходит у некоторых. Ну как у некоторых, около 70% у нас на 1000 и выживают.
12: И в завершение выпуска мнение от Дмитрия из Молодечна.
21: Ну чё, помечтали? Потопали работать за свои, дай бог, $500. Все написали свои хотелки, у всех они разные, и все имеют место быть. Но по факту мы все те же типичные бедные и голые полишуки, мать его и тить. Да, каждому в РБ, независимо от семейного положения, было бы неплохо иметь от 1000 УЕ при наличии своего жилья. Это так, чтобы не считать все время до жвачки. Средняя зарплата, внимание еще раз, средняя, в Беларуси от 1500 до 2500 наших. Все, что выше, либо начальство, либо узкие штучные специалисты с хорошей специальностью, либо живут на работе, либо не одна работа. Большинство людей выживают, а не живут.
12: Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. А сколько лично вам нужно для счастливой и комфортной жизни в Беларуси? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Президент Александр Лукашенко о том, что хозяйства, которые не прижились в агрохолдинге, должны работать сами по себе.
23: Принято было решение, если эти хозяйства, а по информации они хотят работать сами по себе, как раньше Кирова, Фрунзе, это лучшее хозяйство. Кирова – герой социалистического труда. Вася Пархоменко возглавлял в мои времена, когда я там работал. Не знаю, знаешь ли ты, Анатолий Михайлович, его, но это величина. Герой просто так не давали. Это были лучшие хозяйства. Но могут они работать самостоятельно? Пусть работают. Ничего страшного, что они не в холдинге будут, коль не получилось. Пусть работают самостоятельно. От них что надо? Молоко. В Шкло, новый молокозавод. Мясо в Могилев, на мясокомбинат. Лен – это льноводческие хозяйства. Ну, в мои времена были льноводческие. Они, наверное, и сегодня производят лен.
0: Занимаются, но утеряют.
23: Лен на льнозавод в Шклове. Модернизированный льнозавод. Тоже посмотрим, как он работает. Все в шоколаде. Что за проблема? Ну, наконец-то управляющий делами президента согласился, что это возможно. И не надо нам никакие там сверху надстройки, которые себя не оправдали.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Это гетто, не работа. Мигранты из Узбекистана попросились домой. Фото зарплат и общежитий прилагаются. «Лучше отправьте нас обратно. Дома мы больше заработаем». С такой видеопросьбой обратились 255 трудовых мигрантов в агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана. В чем проблема? Рабочим обещали заработную плату 900-1200 долларов в месяц и достойные условия для профессиональной деятельности и жизни, рассказывает экономист Валерий Седых.
2: Нехорошие зарплаты, неадекватных условий. Рабочие из Узбекистана трудились в Витебской области. Возможно, эта история не получила бы такой резонанс. Но после того, как на встрече с президентом Узбекистана в Минске Лукашенко пригласил еще больше узбекистанцев семьями переезжать в Беларусь, пообещав им кисельные берега и молочные реки, трудяги решили обнародовать правду и предостеречь соотечественников. Оказалось, что вместо обещанной $1000 и больше трудовые мигранты получали на Витебщине не более $500. Питание и проживание – платные. Эти траты плюс расходы на бытовые нужды – итого минус $300. То есть на руках остается всего 200. Конечно, узбекистанцы от такого выгодного в кавычках предложения не в восторге. Они работу с такой зарплатой могут и на родине без труда найти. Из плюсов – ты у себя дома, рядом с семьей.
12: Отмечу, кроме маленькой зарплаты, мигранты из Узбекистана пожаловались и на неудовлетворительные условия труда и жизни. Рабочие подробно сняли на видео ветхое, местами даже аварийное состояние комнат в общежитиях, где их разместили и за проживание в которых вычитали деньги из ЗП. Обшарпанные до ужаса стены и полы, рассыпающаяся минимальная мебель, как будто с помойки, думали, что заработают миллионы у нас. Но за миллионы и сами белорусы работали бы, говорит экономист.
2: Эта ситуация – отличный пример ожидания и реальность. И отлично отражает действительную причину, почему в Беларуси не хватает рабочих рук. Ведь белорусов постоянно полощут, мол, обнаглели, работать не хотят. Хотят жить как цари и ничего при этом не делать. А реальность такова, что даже трудовые мигранты из Узбекистана, Пакистана и тому подобное – которых наши чиновники любят называть дешевой рабочей силой, знают цену себе и своему труду и отказываются терпеть подобное отношение и работать за гроши. Что-то мне подсказывает, что план правительства закрыть кадровые дыры за счет приезжих работяг очень скоро вылетит в трубу. Хотя такое развитие событий было очевидным с самого начала. Если государство не уважает труд своих граждан, не уважает труд иностранных специалистов, то пусть работать на заводы и производства выходят чиновники и покажут мастер-класс. Только вот вряд ли они откажутся от своих зарплат в $1000 и перейдут на от 300 до $500 в месяц.
12: Как бы там ни было, правительство, серьезно озабоченное дефицитом кадров, по их словам, возникшим на фоне рекордно низкого уровня безработицы и создания десятка тысяч новых рабочих мест, продолжает реализовывать пилотный проект с Узбекистаном. Накануне чартерным рейсом в Беларусь доставили еще свыше 200 трудовых мигрантов, которым предстоит поднимать сельское хозяйство и животноводство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о выстраивании новых логистических цепочек и сотрудничестве в сельском хозяйстве с Калининградской областью.
4: Конечно, мы сегодня сотрудничаем в сельском хозяйстве. Мы сегодня сотрудничали и были, так сказать, в первую очередь гранит. Да? Мы очень много поставляли гранитного камня, щебня для строительства, который неотъемлемая часть сегодня работы на Балтийском побережье. Мы из года в год подтверждаем свои намерения. Да, логистика сегодня изменилась. Есть сегодня позиции, которые мы с губернатором понимаем, как их решать, да, и в то же время как бы обозначать наше дальнейшее стабильное присутствие. Отдельно подписано очередное соглашение между компаниями по поставке необходимого количества сегодня цемента для Калининградской области непосредственно. Ну и другие вопросы, касающиеся сегодня, конечно, истории.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Новости союзного государства.
6: Шокирующий рекорд. Минфин повысил прогноз по дефициту бюджета 2026 до 5 триллионов рублей. Государство тратит гораздо больше денег, чем успевает заработать. Расходы федерального бюджета могут превысить план более чем на 1 триллион рублей. Исходя из данных портала «Электронный бюджет», траты по итогам года ожидаются на уровне 45 триллионов рублей против заложенных в законе о бюджете 44 триллионов. И это еще оптимистичный прогноз правительства. По оценке же Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогноза, дефицит бюджета в этом году может увеличиться до 7 триллионов рублей или 3% ВВП. Однако независимые экономисты называют цифру в 12 триллионов, говорит экономист Владислав Жуковский.
24: Будет структурно разбалансирован бюджет, он будет дико проинфляционный. И на фоне этого роста необеспеченных денег, которые не покрыты трудом, не покрыты товарами и услугами, у них еще дефицит в банковской системе, неплатежи. Туда надо тоже это все докапитализировать, нужно вливать, нужно печатать рубли, наращивать эмиссию, чтобы спасать федеральный бюджет, региональные бюджеты. Это какие вообще-то масштабы должны быть эмиссии? Сколько там десятков триллионов рублей, чтобы все эти дыры залатать? И какая тогда будет инфляция? Цены взять и какой будет тогда курс. Ну, в общем, да, система идет в разнос, идеальный шторм. Просто входим в идеальный шторм в эту осень.
6: Печальная ситуация и в региональных бюджетах. Катастрофически не хватает денег на образование, медицину, ЖКХ, дорожное строительство и прочее, говорит географ-экономист Наталья Зубаревич.
25: 26-й год сильно хуже 25-го, потому что на моей памяти, а я считаю бюджеты уже более двух десятков лет, никогда так не было, чтобы в первом квартале уже 55 регионов были в дефиците. Такого не было никогда. 55 регионов в дефиците. И чтобы в первом квартале были такие дефициты, вот честно, не упомню. Не было такого. Самая жесткая ситуация, конечно, Кемеровская область. Дефицит 43%. То есть доходы составляют чуть больше половины от всех расходов. Тут три чемпиона – Кемеровская, Вологодская и Иркутская. Там самая тяжелая ситуация.
6: За первые 6 месяцев этого года дефицит уже достиг 6 триллионов рублей, при плане меньше 4 триллионов. В прошлом году дыра в казне в 5 раз превысила первоначальный план, и в этом году вряд ли станет лучше, скорее наоборот. Ведь военные расходы неизменно растут, говорит экономист Игорь Липсец.
26: Экономика изнурена войной,
7: разрушена войной. Ситуация становится все более тревожной, потому что из-за того, что падает экономика, людей начинают увольнять, переводить на сокращенную рабочую неделю, на неоплачиваемые отпуска, и мы уже имеем реальную вот безработицу с учетом вот этих факторов. Больше 10%, есть оценки, чуть ли не до 20%, пострадало людей от того, что они вроде даже числятся занятыми, но зарплату-то не получают совсем не такую, как прежде. Нужно обязательно найти деньги на войну, найти ниоткуда. Экономика рушится, малый и средний бизнес разваливается, крупные компании теряют прибыль.
3: И добивает всю эту непростую ситуацию бензиновый кризис, который пришел в страну надолго, говорят эксперты. Последняя надежда – это мирные переговоры и остановка украинских ударов по МПЗ. Но пока ничего не свидетельствует о том, что это возможно.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: На бумаге зарплата люкс. Белстат опубликовал свежие зарплаты белорусов. Выглядит идеально, но есть нюанс.
8: Если смотреть БТ, то все именно так. Если смотреть в окно и на реальные зарплаты.
12: После таких комментариев белорусов дальше можно было бы ничего не анализировать. Но все же давайте попробуем разобраться. Медианная зарплата в Беларуси в мае перевалила за 2314 рублей, показав рост на 233 рубля в сравнении с ноябрем 2025 года, отчитался Белстат. Данные статистического комитета – чистая правда. Но чтобы понять, в чем подвох, нужно еще раз напомнить значение понятия «медианная ЗП», говорит финансист Андрей Порожний.
9: Во-первых, сразу скажу, что предоставленные Белстатом данные брутто, то есть до вычета налогов. Во-вторых, медиана – это действительно число или значение, находящееся ровно посередине набора данных. Применяемо к оплате труда, медианная зарплата – это показатель, в одну сторону от которого ровно половина работников от общего числа зарабатывает меньше, а в другую – больше. И вот разрыв между этим больше и меньше может быть, а в Беларуси так и есть, колоссальным. Сразу же вспомнили шутку, что слесарь ест хлеб, а директор масло с икрой, а вместе они едят бутерброд. Вот и с медианной зарплатой так. Кто-то получает от 2 до 3 тысяч, а кто-то от 500 до 800 рублей.
12: Отмечу, что медианная зарплата в Беларуси рассчитывается только два раза в год – за май и за ноябрь. В сумме, которую предоставил Белстат, есть еще один нюанс. Статистический комитет назвал самый высокий показатель по некоторым отраслям. Например, горнодобывающая промышленность, информация и связь, финансовая и страховая деятельность. Медианная ЗП в мае в образовании составила 1757 рублей. В здравоохранении – 1991 рублей. В розничной торговле 1955, в услугах по временному проживанию и питанию 1810 и в сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха 1607 рублей до вычета налогов. И пока чиновники трубят об успехе, заявляя, что ВВП наконец превысил 100 миллиардов долларов, белорусы делятся уровнем своего дохода в соцсетях.
10: Боюсь, что скоро чиновники придумают статью об административной ответственности тем, кто делится зарплатами ниже их официального вранья. Но скажу. Буда Кошелева, коммунальник от 600 до 700 рублей, жена специалист по благоустройству в Зеленстрое, 600 рублей.
13: Да. А что вы тут удивляетесь? У нас в стране на бумаге зарплата всегда отличная. А в реальности все грустно. На заводе 1400 рублей. День-ночь отсыпной. По 12 часов смена на ногах при температуре плюс от 5 до 6 градусов. Жена. Дизайнер на фабрике со стажем около 20 лет. 1300 рублей.
14: Смешно. Я работаю в деревне, Гомельская область. Продавец, торговый агент, грузчик, уборщица, зарплата 600-700 рублей и ни копейкой больше.
26: Вынужден снова кинуть семью и ехать в Европу. Такси. Арендная машина от 1000 до 1500 рублей дома зарабатываю. Жена в реанимации санитаркой работает. За последние 3 года зарплата не увеличилась ни на одну копейку. Как получала 850, так и получает. Страна для жизни.
12: Напомню, по данным все того же Белстата, средняя зарплата в мае составляла около 3 003 рублей до вычета налогов или примерно 1066 долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: «Это не та армия, которой можно гордиться», — мать срочника рассказала, что совсем юных парней шантажом и угрозами принуждают подписать контракт с Минобороны. Элина Зейниева, отправляя сына в армию на срочную службу, даже не подозревала, с каким беспределом он может столкнуться. Теперь женщина живет в постоянной тревоге, опасаясь, что ее ребенка принудят подписать контракт с Минобороны. По ее словам, неокрепшая юная умы по несколько часов обрабатывают, после чего они таки сдаются и подписывают контракт.
16: Сейчас просто берут, я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по 2 часа обрабатывают, и ребята соглашаются.
15: Зинеева говорит, что ей неизвестно о физическом насилии в части сына, однако она этого не исключает. Подозревает, что сын может скрывать происходящее и не все рассказывает. Мать срочника в ужасе от того, что не может повлиять на ситуацию и ничем помочь сыну. А он, в свою очередь, рассказывает, что к ним применяют кнут и пряник. С одной стороны, угрожают службой в опасных прифронтовых районах. С другой, в случае подписания контракта обещают золотые горы и комфортные условия службы в глубоком тылу.
16: На контракт уговаривают тем, что типа вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут, а вы типа будете там, альтернативную службу проходить где-то там, типа Уссурийске, Хабаровске, Ментовке, будто бы в Тюмени. Ну, я своему говорю, не соглашайся ни на что.
15: Пока что сын Элины держится и не соглашается подписывать никакие документы. Однако женщина не знает, сколько это продлится. Многие товарищи ее сына не выдержали давления и уже заключили контракт. Женщина говорит, если бы знала, что сейчас творится в армии, ни за что на свете не отправила бы сына на срочку.
16: Я не переживаю, то, что он в армию пошел. В армию это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это уму немыслимо.
15: Антон призывного возраста. По состоянию здоровья он не годен к службе в армии, поэтому проходить срочку ему не придется. Парень этому несказанно рад, ведь несколько его знакомых ушли в армию, а оказались в зоне боевых действий. Говорит, все они подписали контракт под давлением. Никто не хотел идти воевать добровольно.
17: В 2026 году происходит то, чего не происходило за 4 года. Люди уходят в армию. Некоторые оттуда не возвращаются, потому что их либо заставили, либо подписали за них просто контракты и отправили их на передок. И у меня есть такие случаи. У меня есть знакомые, которые пошли в армию, ушли на передок. Поэтому я считаю, что лучше не оказываться в тех местах, где на тебя наденут берцы и заставят красить траву. А возможно, что-то еще хуже.
15: Срочная служба из обычного занятия, где дети учатся дисциплине и мужественности, превратилась в серьезную угрозу и настоящий кошмар для юных парней и их родителей. Отправляя детей в армию, люди не могут быть уверенными, что их не обманут и не заставят подписать контракт с Минобороны. Ведь парни, которые даже не успели толком пожить, могут погибнуть, как это случилось с 20-летним Артемом Жеребцовым, единственным ребенком семьи. Семье, который погиб в прошлом году всего через 20 дней после того, как отправился служить срочку.
11: Радиосигнал.
0: Подробно о важном.
1: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
1: Вторник.
2: Мангал.
1: Среда.
2: Будх.
1: Четверг.
2: Джумерат.
1: Пятница.
2: Джума.
1: Суббота.
2: Хафта.
1: Воскресенье.
2: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Украина не забудет. В Киеве обвинили Беларусь в наведении дронов во время атаки армии России по украинским городам.
20: Удар реактивного шахеда по заправке в Малине мог осуществляться с использованием ретрансляторов на территории Беларуси. От места удара до российской границы около 260 километров. Слишком далеко для стабильного прямого радиоканала. При этом других дронов, способных работать воздушными ретрансляторами, в районе атаки не зафиксировали.
19: Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескресный. По его словам, если эта версия подтвердится, то белорусские ретрансляторы снова задействовали в российской атаке на Житомирскую область. Напомню, в конце июня Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы прекратили свою работу.
21: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусь. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
19: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
23: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
19: Напомню, 19 июня Владимир Зеленский заявил, что если ретрансляторы не выключит Беларусь, то это сделает украинская сторона. Если информация Киева об атаке на Житомирскую область подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. Они также напоминают, что накануне Александр Лукашенко дал распоряжение начать срочную и массовую проверку бомбоубежищ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко об ошибке, совершенной с агрохолдингом «Купаловская».
6: Мы же объединили эти, по-старому говоря, рабочие, городище, юбилейные, Фрунзе, Кирова в одно «Купаловское». Ну, хотели по принципу Дзержинского. Тебя в Минском районе тогда. Ну, вроде бы можно было сделать, но так ни шатка, ни валка делали. Посадили во главе там чиновников, хоть их и немного, 7 или 9 человек. Я тоже с ними разговаривал. Неплохие ребята, но они не понимают, для чего они и что делать. А надо было поступить просто. Это ошибка наша. Надо было из Дзержинского взять толкового парня там или женщину, которые понимают, что такое управление агрокомбинатом Дзержинский, и перевести туда руководителя. Он бы повторил то, что у нас в Дзержинском. Это Купаловское в сравнении по площадям не идет с Дзержинским. Дзержинский – это два района фактически, крупных наших района. У него земли везде. И в Крупском районе, и в Минском районе, и в Дзержинском. И... Да, где только нет. Почему он брал земли? Потому что ему надо было зерно. Ему надо было зерно и корма для обеспечения своего скота. Такая была мною задача перед ним поставлена. Не закупать где-то, а бери вот земли, обрабатывай и в Беларуси получай. Ну вот я езжу, и вчера вечером был на его полях. Плохих полях, где песок-песок. Но урожай стоит какой. Но это отдельный разговор. Урожай хороший, упаси Господь, мы не сможем его собрать. Комбайны, зерноток, это, вы видите, какая погода, это главное для нас. Отвлекаюсь.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
7: Новости союзного государства.
22: Военный Крым. На полуострове начнут отключать мобильную связь на 16 часов в день. График обнародовали в Джанкой. Согласно указанному расписанию, связь будет работать по 4 часа дважды в день. Власти просят учитывать новые режимы и планировать звонки. Сроки ограничений не уточняются. По графику планируют включать и интернет. Причина – удары беспилотников по подстанциям, путям снабжения и НПЗ на полуострове.
24: Электричества нет, подстанции разбиты. Пока их будут делать, их сделают обязательно. Но на этот момент нужны генераторы. Я думаю, возможно, для руководства Крыма обеспечить эти города генераторами. Я не думаю, что это такие большие. Пусть снимут со строек, которые ЮБК застраивает, и перекинут на север Крыма. Это ненормально, когда люди хотя бы дайте по часу, по два в день этот свет, для того, чтобы люди хотя бы элементарно какие-то там продукты у них... Ну, пропасть они уже попропадали все. Хотя бы есть сварить. Искупаться, чтобы воду можно было дать. Но это же ненормально.
22: С 26 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. 6 июля весь Крым остался без света, а затем и без воды. В том же Джанкое воду подают только дважды в день. С 6 до 9 утра и вечером с 18 до 21. Похожая ситуация наблюдается и в других городах на севере Крыма, включая Армянск и Красноперекопск. Кроме того, на полуострове сохраняются проблемы с наявностью топлива, а там, где оно есть, цены взлетели до 450 рублей за литр.
25: Почему он идет смеется? Потому что за литр бензина 299 рублей. Пожалуйста, очередей нет, колонки пустые.
27: Сотый есть.
25: А, сотый сколько стоит?
27: 350 рублей литр.
25: О, 350 рублей литр сотый.
27: Новый рекорд.
25: Это судак Крым.
22: С продуктами в магазинах тоже беда. Холодильники не работают, много товаров попросту исчезло. На те продукты, которые остались, выросли цены.
28: Слушайте, ну бензин это понятно, но почему пиво так дорого теперь стоит? Вы посмотрите, какие цены. Ну как-то вообще сейчас на 170 за 0,5. Дорого.
22: Все это породило всплеск агрессии в обществе. Люди дерутся в очередях за бензином, спорят, кому достанется товар в магазине, и сливают топливо у машин, которых удалось заправить.
29: Я вчера заправила полный бак бензина.
3: полный бак бензина. У меня сегодня горит чек.
8: Вы серьезно? Стоять в очереди 5 часов, заплатить кучу денег, остаться без машины? Просто вы угораете.
22: Из-за топливного кризиса почти на 20% подскочила стоимость грузоперевоза по стране. А это автоматически отразится на ценах на продукты, стройматериалы, бытовую технику и другие товары, говорят экономисты.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко об ошибке, совершенной с агрохолдингом «Купаловская».
6: Мы же объединили эти, по-старому говоря, рабочие, городище, юбилейные, Фрунзе, Кирилл.

0: такое управление агрокомбинатом Дзержинский и перевести туда руководителем. Он бы повторил то, что у нас в Дзержинском. Это Купаловское в сравнении по площадям не идет с Дзержинским. Дзержинский – это два района фактически крупных наших районов. У него земли везде. И в Крупском районе, и в Минском районе, и Дзержинском, и... Да, где только нет. Почему он брал земли? Потому что ему надо было зерно. Ему надо было зерно и корма для обеспечения своего скота. Такая была мною задача перед ним поставлена. Не закупать где-то, а бери его земли, обрабатывай и в Беларуси получай. Ну вот я езжу, и вчера вечером был на его полях, плохих полях, где песок-песок, но урожай стоит какой. Но это отдельный разговор. Урожай хороший, упаси Господь, мы не сможем его собрать. Комбайны, зерноток, это, вы видите, какая погода, это главное для нас. Отвлекаемся. Поэтому...
1: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
1: Вторник.
2: Мангал.
1: Среда.
2: Будх.
1: Четверг.
2: Джумерат.
1: Пятница.
2: Джума.
1: Суббота.
2: Хафта.
1: Воскресенье.
2: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
5: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
4: Да. Давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, ну, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
5: Ага, 0,45. Зафиксировали.
4: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
5: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
4: Ну да, визуально это дешевле.
5: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
4: Эта логика отлично работает, но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
5: А в чем тогда?
4: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
5: Давай с цифрами. Что там по доходам?
4: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
5: Так, 650. А в Польше?
4: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
5: Ого! То есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
4: Вот. Вот именно. И это подводит к главному индикатору уровня жизни, к доле расходов на еду от совокупности.

0: совокупного дохода. В Белоруссии это порядка 50%. Половина всех денег уходит просто на пропитание.
1: А в Польше?
0: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
1: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
0: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
1: 325 евро на целый месяц.
0: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
1: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
2: И вот эти оставшиеся деньги определяют разницу между развитием и, ну, банальным выживанием.
1: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
2: А вот тут начинаются административные регулирования. Механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
1: Да, конечно. Принятое в 22-м году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
2: Как временная мера, ну скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года. Изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
1: Поясни, почему катастрофе?
2: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
1: То есть сети просто перестали вкладываться в сервис и логистику. Логично.
2: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
1: А как же акции?
2: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах в Бедронке или Лидл акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
1: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
2: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
1: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
2: Да. Но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС. Налог на добавленную стоимость.
1: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
2: Да. В Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
1: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых,
2: то белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
1: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
2: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле. На полях.
1: Агросектор. Что там происходит?
2: Там дичайший кадровый голод. Дефицит механизаторов и водителей спецтехники в стране достигает 25%.
1: Четверть рабочих мест пустует. Вау. И куда все делись?
2: Низкие зарплаты. Специалисты просто уезжают. Либо на стройки в города, либо вообще за границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
1: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
0: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной. Спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
1: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
2: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
1: А в Беларуси?
2: 10-15%. Иногда больше.
1: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
0: потому что таких процентов просто нет.
1: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке, просто потому что жалко купить нормальный котел.
0: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
1: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
0: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
1: Которые рискуют своими деньгами.
0: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
1: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
0: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
1: Давай посчитаем индекс картофеля.
0: Звучит забавно, ну давай.
1: На среднюю зарплату в Беларуси можно купить 1437 килограммов картофеля.
0: Так, а в Польше?
1: 2480 килограммов.
0: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
1: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
0: В Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя, а в Беларуси 60% – это картофель на развес насыпью с землей и без всякой калибровки. Мытый – это уже премиум-сегмент.
1: Ну подожди, разве качество тут так важно? Ну, земля на картошке – это же естественно, она растет в земле. Зачем переплачивать за красивый пакетик и мытье, если внутри та же самая еда? Это просто маркетинг?
0: Нет, это не маркетинг. Продажа насыпью землей – это скрытая переплата.
1: Переплата за что? За вес в земли.
0: Именно. За грязь, за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700. Плюс отсутствие ответственности.
1: В смысле ответственности?
0: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, кто виноват? Никто.
1: Понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
0: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар. Прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
1: Получается мрачная картина. Тонна недополученной картошки. Половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
0: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
1: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
0: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
1: И физически невозможно откладывать на пенсию?
0: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего. Страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
1: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не щит, который защищает человека, это скорее ширма. И пока ты смотришь на этот ценник, система с другой стороны забирает у тебя возможность дать ребенку образование или просто спокойно спать по ночам.
0: Абсолютно верно. Реальная социальная защита – это эффективно работающая экономика с высокими доходами, а не армия контролеров с постановлениями. Иллюзия дешевизны только скрывает реальную деградацию уровня жизни. Вот такая получилась картина. Обычно белорус, приходя в магазин, не думает о постановлениях или о разнице в кредитных ставках для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым. Потому что ощущение это вызвано не ценой на картошку, а глубокой структурной, системной разницей в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
3: Важный сигнал.
6: Зачем в белорусских санаториях уравняли цены для россиян и белорусов? Попасть туда теперь нереально.
7: Теперь стоимость путевок, медицинских услуг и процедур для жителей России и Беларуси одинакова. Изменения стали частью работы по унификации социальной политики в рамках союзного государства.
6: Об этом заявил директор Белорусского республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Балбатовский. Мол, ранее услуги для граждан Беларуси стоили дешевле, чем для иностранцев. А теперь цены уравняли. Но не в меньшую сторону, а в большую.
7: Ведется планомерная работа по выработке единой ценовой политики и созданию равных прав для граждан обеих стран. Принято решение, то есть последовательно в течение года эту работу завершить.
6: Белорусы такие новости восприняли критично и в соцсетях комментировали их так.
8: А заработные платы нам всем тоже уравняют с москвичами?
9: Вроде бы про справедливость идет речь, но душок от этого какой-то неприятный. Справедливость не в нашу пользу.
10: Уравняйте. Мы же не против. Но почему для этого не опустить цену россиянам до нашего уровня? Всем было бы хорошо. Смотри, и поток туристов вырос бы. А так мы себе вряд ли путевку сможем позволить.
6: На сайтах многих санаториев цены сразу указывают в белорусских и российских рублях. При этом 70% постояльцев – граждане Российской Федерации, говорят эксперты по внутреннему туризму. Белорусы признаются, что после нововведения у них на отдых нет ни финансовой возможности, ни соответствующего настроения.
11: Денег нет.
12: Ну, как-то сейчас время такое сложное. Поэтому лучше дома посидим.
13: Слишком дорого.
12: Не на что.
14: Нет, у нас нет денег. проблемы с финансами.
15: Экономические трудности и финансовые в первую очередь трудности, так как с заработными платами сейчас у большинства людей рабочего, скажем так, трудового класса большие проблемы, при этом вещи и еда дорожают, поэтому как таковых финансов не остается попросту.
6: По данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, количество мест в белорусских санаториях на протяжении последнего десятилетия держится на уровне около 28 тысяч. Большая часть отдыхающих – россияне и туристы из стран СНГ, отмечают эксперты. Иностранцы после введения санкций в Беларусь не ездят, а после повышения цен, похоже, и белорусов в отечественных санаториях будет становиться все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
6: Назад в 2019-й. Белоруска по чекам из Евроопта сравнила цены и качество продуктов сейчас и 7 лет назад. Оказалось, что многие базовые продукты подорожали примерно в 2 раза, а некоторые еще сильнее, пишет женщина.
16: В 2019 году килограмм куриного фарша стоил 5 рублей 99 копеек. Сейчас около 12 рублей. Вареная колбаса стоила 6 рублей 29 копеек за килограмм. А сегодня почти 11 рублей просят уже за упаковку весом 640 граммов. Окорок подорожал с 12 рублей 99 копеек почти до 22 рублей. Литр молока раньше стоил рубль 9 копеек. Сейчас больше 2 рублей. Пачка масла выросла с 2 рублей 39 копеек почти до 5, а килограмм сыра с 10 рублей до 22 и выше.
6: В комментариях белорусы начали вспоминать, сколько тратили на продукты раньше и сколько денег уходит сейчас. Многие пишут, что даже обычная еда для семьи стала одной из главных статей расходов.
17: Раньше почти все было по 2 рубля, а сейчас заходишь в магазин и страшно смотреть на ценники.
18: На 400 рублей в месяц можно только постные щи варить.
19: На семью из 3 человек без излишеств уходит уже 2,5-3 тысячи рублей.
6: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
20: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
6: И это не просто подорожание продуктов, говорит экономист Сергей Левченко. По его мнению, белорусы фактически доплачивают за международную изоляцию страны.
20: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
6: Что уж там говорить, если по ценам Беларусь обогнала Польшу, где и зарплаты, и социальные выплаты значительно выше. Нередко можно зайти в ТикТок и увидеть, как на одни и те же товары житель Польши тратит меньше, чем белорус.
21: Ребят, смотрите, фарш 400 грамм, 5 злот, 4 рубля.
6: Неудивительно, что белорусы массово ищут способы сэкономить, а также ностальгируют по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Еще один город на карте облав. В Ижевске прямо на улицах отлавливают мужчин для отправки на фронт. Сразу несколько случаев задержаний на улице произошло в Ижевске накануне. 37-летнего мужчину, у которого, как выяснилось позже, трое детей, остановили четверо людей в гражданской одежде. Они представились военными и сопроводили его на сборный пункт. Там, по словам родственников, мужчину принуждали подписать контракт, обещая, что он будет не штурмовиком, а копать окопы. А после того, как он не согласился, его начали избивать. Сейчас многодетный отец уже на фронте. Еще один случай произошел у подъезда жилого дома. Там задержали сотрудника предприятия оборонной промышленности, рассказали родные.
14: Он сказал, что его не били, но он был сильно пьяным, подписал документ с обязательством явиться на сборный пункт.
2: Руководство компании пообещало помочь своему работнику, но пока вытащить его не удалось. Тем временем жители все большего количества регионов жалуются на облавы.
22: Короче, ребят, да, раздавались браслеты, настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто вот это все наши участники, все наши зрители здесь как бы... Сегодня все проходит. Кого-то крепят. Кто-то красные береты.
2: Это Ростов-на-Дону. Официально полиция и сотрудники Росгвардии искали наркотики в общественном пространстве «Инсай». В рамках операции задержали 35 людей, а позже оказалось, что их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Тем, кто отказывался, грозили отправить в штурм. Продолжаются рейды и в Пензе. Владимира Подковыркина остановили на улице и отвезли в военкомат.
23: Меня привезли в Пензу. Там у меня сразу забрали телефон, военный билет, паспорт. И в отдельный кабинет там отвели. Сотрудник был. Молодой. Вот он мне там говорил, что я его задерживаю, уже вечер был. Меня там держали. Давай... Подписывай, и все, это не СВО, такое вот. Это на воинский учет, типа, ставят вот так, сейчас через компьютер. Это, говорит, просто на воинский учет тебя поставят, и все. Ну вот, когда я подписал это, он сказал мне, поздравляю, все, поедешь на СВО, иди во двор. Меня вывели во двор. И там уже 20 человек находилось. И вот у них я узнал, что вечером нас повезут уже. Их на улице позабирали. Даже у кого не было ни военного с собой, ни паспорта. Все эти документы в течение полчаса делались.
2: Не всегда о подобных облавах становится известно, говорят адвокаты. Они называют все происходящее ползущей мобилизацией.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
24: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о стратегическом партнерстве с Калининградской областью.
25: Те основные задачи и постулаты, которые нам определял наш глава государства, нужно понимать так. Партнер Калининград стратегический. Мы сегодня поставляем продовольствие. Продовольствие поставляется сегодня под запросы калининградских жителей. Нашу продукцию любят, идет рост по всем направлениям. Одно из важных приоритетов нашей страны, с которой мы сегодня взаимодействуем, конечно, это и машиностроение в том числе, потому что Сегодня мы машиностроители, как сказал президент, но с сельскохозяйственным уклоном. Мы давным-давно сотрудничаем с регионом Калининграда, и те позиции, которые обозначены были раньше, поставки на сложившиеся связи, плюс сегодня то, что мы имеем дополнительные финансовые инструменты поддержать, так сказать, финансовый план друг друга, обеспечив финансирование другой программ, какой-то из программ по закупке техники, это коммунальной, это городской. Мы сегодня очень детально обсудили этот вопрос, почему сегодня не стоит аккумулятор вашего завода на нашем, так сказать, электрическом автобусе городском. Да.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Это настоящая война. Рабочие из Бреста попали под атаку дронов во время командировки в Крым. Деньги не пахнут? В контексте последних событий это скорее риторический вопрос. Прямого запрета для белорусов от Министерства иностранных дел на посещение опасных российских регионов не было. Поэтому люди продолжают ехать туда на отдых и экскурсии. Кроме этого, специалистов из Беларуси отправляют в зоны боевых действий для выполнения различных работ. Так дорожники из Бреста попали под атаку БПЛА в оккупированном Крыму. Видео уже завирусилось в интернете.
1: Заглуши, заглуши.
0: В том, что это именно белорусские специалисты, сомнений нет. На кадрах отлично видно сгоревшую спецмашину брестской компании, которая занимается производством материалов и спецтехники для нанесения дорожной разметки.
4: Грузовик белорусской дорожной компании «Стим» оказался под ударом дронов в оккупированном Крыму. Главный вопрос – зачем ехать туда, куда не звали? Видимо, некоторым деньги не пахнут. Теперь уже, конечно, ездить не получится. Все сгорело.
0: Аналитик Андрей Лисовский также отметил, что сейчас ни со стороны России, ни со стороны Беларуси нет никаких комментариев касаемо инцидента и того, с какой целью для выполнения дорожных работ в Крыму были задействованы непосредственно белорусские специалисты. Чем думали сами рабочие, тоже не сообщается, отметили в комментариях под видео белорусы.
5: Ну, если они туда поперлись, значит, им предложили не просто большие деньги, а прям... огромные деньги, сколько в Беларуси в последние лет 5 никто не предлагает. А лично водитель мог заработать, если бы все удачно получилось, столько, сколько он дома заработал бы за полгода минимум. Но работать на дороге смерти, ну его на-си, оно того не стоит. Это еще удачно, что беспилотник как-то так прилетел, что водитель еще живой, здоровый вышел из кабины. А если бы прямо в кабину... его, увы, там или посекло осколками, или вообще ничего не осталось бы.
7: Почему они там оказались? Ну, бабло оно такое. Его всегда кому-то мало. А главный ответ – хорошие бабки платят командировочные. Вот и поперлись олухи. Хотя есть подозрение, что у нас сверху ребят из Бреста ненавязчиво, как говорится, попросили посодействовать россиянам. Белорусы, ау! Ну мы же не дебилы. Хватит уже ездить в зону боевых действий.
8: Работал я у них. Хозяин этой фирмы столько людей кидал на бабки, поэтому заслуженно получил. Хотя мужики бы ни за что пострадали. Идиоты, там же не платят. Хотели бесплатно поработать, могли. И в Беларуси поработать где-нибудь. У этой конторы есть филиал в Москве, так что там все повязано. Но отправили белорусов, потому что русских мало осталось, а белорусов не жалко.
0: К слову, не только белорусские рабочие, но и артисты, игнорируя угрозы, ездят в Россию на заработки. Так певец Саша Немо рассказал, как на днях добирался из Казани в Минск через Москву, и его рейс попал под атаку БПЛА на столицу РФ. Настроение, как вы сами понимаете, в такой момент не очень. Коротко прокомментировал Немо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
9: Сиаха.
3: Синий.
9: Нила.
3: Коричневый.
9: Бура.
3: Зеленый.
9: Сабз.
3: Оранжевый.
9: Наранджи.
3: Фиолетовый.
9: Джамуни.
3: Красный.
9: Сурх.
3: Белый.
9: Сафед.
3: Желтый.
9: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Из первых уст.
24: Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил неизменную позицию Баку о поддержке территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ Украины.
11: Что касается позиции Азербайджана, она неизменна. Мы всегда поддерживали и поддерживаем и будем поддерживать территориальную целостность Украины, ее суверенитет, нерушимость ее границ. Границы ни одного государства не могут быть изменены насильственно или же без согласия народа этой страны. И тут мы, естественно, наши позиции достаточно последовательны и тверды. Ну, а украинскому народу, как говорится, чем можем, мы всегда готовы помогать. Я на эту тему много говорить не хочу. Мы это делаем не для того, чтобы об этом говорить. Это просто тоже как-то идет от сердца. И государство, и, кстати, не только. И обычные люди, и коммерческие компании. То есть это единый такой вот порыв помочь тем, кто в беде, кто пострадал, чья территориальная целостность нарушена, и помочь, чем можем.
3: Новости регионов на радиосигнал.
0: Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело по обвинению директора филиала одного из сельхозпредприятий Гродненской области в получении взятки в особо крупном размере. Установлено, что он с сентября 2023 года по февраль 2026 года неоднократно принимал вознаграждение от представителя коммерческой организации, производящей кормовые добавки для сельскохозяйственных животных. Мужчина брал взятки в виде денег и оплаты туристических поездок в Грузию и Турцию, которые передавались за покупку филиалам кормовых добавок конкретного производителя. Общая сумма превысила 57 тысяч рублей. До суда в отношении мужчины применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В Пинском районе ищут 67-летнюю Нину Степановну Куницкую, которая 14 июля около 6 часов утра ушла из дома за ягодами в лес вблизи деревни Плоскинь и не вернулась. Об этом сообщает УВД Брестоблсполкома. Приметы: на вид 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров. Была одета: косынка коричневого цвета, кофта белого цвета, платье розово-красного цвета, резиновые сапоги красного цвета. Все, кто видел женщину, просят сообщить милицию по номерам телефонов плюс 375-44-769-18-08 или 102. Витебский «Вольво» переехал подростка. Авария произошла 14 июля около 16 часов на пересечении Московского проспекта и улицы Короткевича. 44-летний водитель легковушки сбила 9-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего с места ДТП забрала скорая. Его госпитализировали. Проводится проверка. Под Минском ребенок получил электротравму, взявшись за провод. Инцидент произошел в деревне Обчак. Трехлетняя девочка находилась дома и во время игры обратила внимание на провод, обмотанный изолентой, который торчал из розетки. Любопытная малышка взялась за него рукой и получила удар электрическим током. Вечером того же дня девочку доставили в Минскую областную детскую клиническую больницу. Врачи диагностировали у нее электротравму первой степени. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. После проверки собранные материалы передали в районное управление внутренних дел для дальнейшего разбирательства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Это гетто, а не работа. Мигранты из Узбекистана попросились домой. Фото зарплат и общежитий прилагаются. Лучше отправьте нас обратно. Дома мы больше заработаем. С такой видеопросьбой обратились 255 трудовых мигрантов в агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана. В чем проблема? Рабочим обещали заработную плату 900-1200 долларов в месяц и достойные условия для профессиональной деятельности и жизни, рассказывает экономист Валерий Седых.
12: Нехорошей зарплаты, неадекватных условий. Рабочие из Узбекистана трудились в Витебской области. Возможно, эта история не получила бы такой резонанс. Но после того, как на встрече с президентом Узбекистана в Минске Лукашенко пригласил еще больше узбекистанцев семьями переезжать в Беларусь, пообещав им кисельные берега и молочные реки, трудяги решили обнародовать правду и предостеречь соотечественников. Оказалось, что вместо обещанной $1000 и больше трудовые мигранты получали на Витебщине не более $500. Питание и проживание – платные. Эти траты плюс расходы на бытовые нужды – итого минус $300. То есть на руках остается всего 200. Конечно, узбекистанцы от такого «выгодного» в кавычках предложения не в восторге. Они работу с такой зарплатой могут и на родине без труда найти. Из плюсов – ты у себя дома, рядом с семьей.
0: Отмечу, кроме маленькой зарплаты, мигранты из Узбекистана пожаловались и на неудовлетворительные условия труда и жизни. Рабочие подробно сняли на видео ветхое, местами даже аварийное, состояние комнат в общежитиях, где их разместили и за проживание в которых вычитали деньги из ЗП. Обшарпанные до ужаса стены и полы, рассыпающаяся минимальная мебель, как будто с помойки, думали, что заработают миллионы у нас. Но за миллионы и сами белорусы работали бы, говорит экономист.
12: Эта ситуация – отличный пример ожидания и реальность. И отлично отражает действительную причину, почему в Беларуси не хватает рабочих рук. Ведь белорусов постоянно полощут, мол, обнаглели, работать не хотят. Хотят жить как цари и ничего при этом не делать. А реальность такова, что даже трудовые мигранты из Узбекистана, Пакистана и тому подобное – которых наши чиновники любят называть дешевой рабочей силой, знают цену себе и своему труду и отказываются терпеть подобное отношение и работать за гроши. Что-то мне подсказывает, что план правительства закрыть кадровые дыры за счет приезжих работяг очень скоро вылетит в трубу. Хотя такое развитие событий было очевидным с самого начала. Если государство не уважает труд своих граждан, не уважает труд иностранных специалистов, то пусть работать на заводы и производства выходят чиновники и покажут мастер-класс. Только вот вряд ли они откажутся от своих зарплат в $1000 и перейдут на от 300 до $500 в месяц.
0: Как бы там ни было, правительство, серьезно озабоченное дефицитом кадров, по их словам, возникшим на фоне рекордно низкого уровня безработицы и создания десятка тысяч новых рабочих мест, продолжает реализовывать пилотный проект с Узбекистаном. Накануне чартерным рейсом в Беларусь доставили еще свыше 200 трудовых мигрантов, которым предстоит поднимать сельское хозяйство и животноводство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Новости союзного государства.
13: Нефтегазовый гигант без топлива. Цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр уже в 7 регионах России. В Крыму не добыть бензин и за 350. По официальным данным Росстата, за период с 7 по 13 июля средняя розничная стоимость 95-го бензина преодолела отметку в 100 рублей за литр сразу в 7 регионах. Критический рост цен зафиксирован в Крыму. Средняя стоимость 95-го подскочила сразу на 18%, превысив психологический рубеж в 200 рублей. Однако это по Росстату, который нередко занижает цифры. Сами же крымчане говорят, цена топлива на некоторых заправках доходит до 450 рублей за литр.
15: Недавно я офигевал с того, что цена была 185 рублей за литр топлива. Теперь смотрите, лихо, да, просто двадцаточка на 5,580. Просто 279. Причем вчера было 265.
13: За последний год 92-й бензин подорожал на 20%, 95-й на 24%, 98-й сразу на 32%. Людям нужно забывать про дешевый бензин. Высокие цены в России надолго, предупреждает специалист по топливному рынку Мариса Ронштейн.
16: В России надо понять потребителю, что ситуация, когда бензин был дешевым, это было последнее, как бы одно из последних социальных плюшек государства, это закончилось. Бензин – это дорогое удовольствие. Ну, мы имеем классический пример плановой экономики, повторение того, что было в последние годы СССР. Тогда был не топливный кризис, а продовольственный кризис, и полки магазинов были все время пусты. Пока правительство не отпустит цены и не даст возможности рыночной экономике, которая в России все-таки еще осталась, привести спрос и предложение к новому балансу, цены будут расти, причем чем больше будет контроль над ценами, тем больше будет дефицит бензина.
13: Дефицит топлива сказался и на работе общественного транспорта. Автобусные рейсы, как городские, так и междугородние, сократили как минимум в 10 регионах России. Власти пытаются справиться с кризисом как могут. Выходит, не слишком эффективно. В Новороссийске впервые попытались ввести электронную очередь на заправку, но уже через минуту после запуска система попросту легла. В чат-бот пришло свыше 20 тысяч запросов. У некоторых россиян сдают нервы, и на заправках становится все больше конфликтов. Следующие кадры из Ростова-на-Дону.
17: Я сколько простояла, ушла за машиной! Я пришла с камерой, говорю, камеру!
18: Да, какую камеру?
17: У них камера!
18: О, да!
17: Если пошел...
13: В Перми драка мужчин закончилась стрельбой. Стрелявший задержан. Заведено дело о хулиганстве. Чтобы избежать подобного, власти Иркутска придумали новое правило. Теперь в очереди за бензином нельзя выйти из машины и общаться друг с другом. Тем временем в сети огромную популярность приобрела инструкция по поимке нужного бензовоза.
19: Многие говорят, что нужно охотиться на бензовозы. На бензовоз может перевозить как керосин, так и солярку, так и бензин. Как отличить, что он везет? Покажу вам на простом примере. Вот видите вот эту табличку оранжевую? Берете, открываете Яндекс и вбиваете в Яндексе 331203 «Опасный груз». И вам покажут, что обозначает данная аббревиатура. В нашем случае это обозначает, что он перевозит как раз-таки бензин. Пользуйтесь!
13: Как говорится, хозяйке на заметку.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
24: Президент Александр Лукашенко о том, что хозяйства, которые не прижились в агрохолдинге, должны работать сами по себе.
26: Принято было решение, если эти хозяйства, а по информации они хотят работать сами по себе, как раньше Кирова, Фрунзе – это лучшее хозяйство. Кирова – герой социалистического труда. Вася Пархоменко возглавлял в мои времена, когда я там работал. Не знаю, знаешь ли ты, Анатолий Михайлович, его, но это величина. Герой просто так не давали. Это были лучшие хозяйства. Но могут они работать самостоятельно? Пусть работают. Ничего страшного, что они не в холдинге будут, коль не получилось. Пусть работают самостоятельно. От них что надо? Молоко в Шкло, новый молокозавод. Мясо в Могилев, на мясокомбинат. Лен – это льноводческие хозяйства. Ну, в мои времена были льноводческие. Они, наверное, и сегодня производят лен.
2: Занимаются, но
26: лен на льнозавод в Шклове. Модернизированный льнозавод. Тоже посмотрим, как он работает. Все в шоколаде. Что за проблема? Ну, наконец-то, управляющий делами президента согласился, что это возможно. И не надо нам никакие там сверху надстройки, которые себя не оправдали.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Союзное государство не отпускает. БМЗ планирует выпускать высоколегированные стали для российского ВПК. Белорусский металлургический завод осваивает сразу три новых вида продукции, которые должны заменить импортные поставки. Речь идет о крупном прокате, полосовой стали для рессор и высоколегированных сталях. Последние на предприятии рассчитывают получить уже к концу года после модернизации оборудования, сообщила пресс-служба.
14: Сейчас ведется дооснащение агрегатов и подготовка производства. Новые виды продукции позволят заместить импорт и расширить присутствие предприятия на внешних рынках.
6: Около 75% продукции БМЗ отправляется на экспорт. Главным покупателем остается Россия, на которую приходится до 80% всех зарубежных поставок. Эксперты обращают внимание, что именно российская промышленность сейчас особенно заинтересована в качественных высоколегированных сталях. После введения санкций их импорт стал сложнее, а российские металлургические предприятия регулярно сталкиваются с последствиями атак, рассказывает эксперт по промышленности Иван Коркин.
20: Высоколегированные стали используют там, где металл должен выдерживать высокие температуры, давление и серьезные нагрузки. Они нужны машиностроению, авиационной отрасли, производству двигателей и военной техники. Я бы даже сказал, в первую очередь, военной технике. Поэтому появление такого производства в Беларуси может быть связано не только с гражданским рынком, но и с потребностями российского военно-промышленного комплекса.
6: По словам эксперта, для Москвы перенос части производства в Беларусь выглядит удобным решением. Белорусские предприятия находятся дальше от линии фронта, тесно связаны с российской промышленностью и могут получать заказы в рамках союзного государства.
20: Россия пытается распределять критически важное производство между разными площадками, чтобы снизить риски перебоев, атак Украины и тому подобное. Беларусь в этой схеме становится своеобразным запасным цехом. Здесь можно выпускать материалы и комплектующие, которые затем отправляются российским предприятиям, в том числе работающим на оборонный заказ.
6: Официально на заводе не говорят, кому именно будут поставлять новые марки стали. Но с учетом зависимости завода от российского рынка, эксперты не исключают, что часть продукции в итоге окажется на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. А значит, белорусскую промышленность еще глубже втягивают в обслуживание чужой войны, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
24: Президент Александр Лукашенко о том, что хозяйства, которые не прижились в агрохолдинге, должны работать сами по себе.
26: Принято было решение, если эти хозяйства, а по информации они хотят работать сами по себе, как раньше Кирова, Фрунзе, это лучшее хозяйство. Кирова – герой социалистического труда. Вася Пархоменко возглавлял в мои времена, когда я там работал. Не знаю, знаешь ли ты, Анатолий Михайлович, его, но это величина. Герой просто так не давали. Это были лучшие хозяйства. Но могут они работать самостоятельно? Пусть работают. Ничего страшного, что они не в холдинге будут, коль не получилось. Пусть работают самостоятельно. От них что надо? Молоко в Шкло, новый молокозавод. Мясо в Могилев, на мясокомбинат. Лен – это льноводческие хозяйства. Ну, в мои времена были льноводческие. Они, наверное, и сегодня производят лен.
2: Занимаются.
26: Лен на льнозавод в Шклове. Модернизированный льнозавод. Тоже посмотрим, как он работает. Все в шоколаде. Что за проблема? Ну, наконец-то управляющий делами президента согласился, что это возможно. И не надо нам никакие там сверху надстройки, которые себя не оправдали.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Нефтегазовый гигант без топлива. Цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр уже в 7 регионах России. В Крыму не добыть бензин и за 350. По официальным данным Росстата, за период с 7 по 13 июля средняя розничная стоимость 95-го бензина преодолела отметку в 100 рублей за литр сразу в 7 регионах. Критический рост цен зафиксирован в Крыму. Средняя стоимость 95-го подскочила сразу на 18%, превысив психологический рубеж в 200 рублей. Однако это по Росстату, который нередко занижает цифры. Сами же крымчане говорят, цена топлива на некоторых заправках доходит до 450 рублей за литр.
15: Недавно я офигевал с того, что цена была 185 рублей за литр топлива. Теперь смотрите, лихо, да, просто двадцаточка на 5,580. Просто 279. Причем вчера было 265.
13: За последний год 92-й бензин подорожал на 20%, 95-й – на 24%, 98-й – сразу на 32%. Людям нужно забывать про дешевый бензин. Высокие цены в России надолго, предупреждает специалист по топливному рынку Мариса Ронштейн.
16: В России надо понять потребителю, что ситуация, когда бензин был дешевым, это было последнее, как бы одно из последних социальных плюшек государства. Это закончилось. Бензин – это дорогое удовольствие. Ну, мы имеем классический пример плановой экономики, повторение того, что было в последние годы СССР. Тогда был не топливный кризис, а продовольственный кризис, и полки магазинов были все время пусты. Пока правительство не отпустит цены и не даст возможности рыночной экономике, которая в России все-таки еще осталась, привести спрос и предложение к новому балансу, цены будут расти, причем чем больше будет контроль над ценами, тем больше будет дефицит бензина.
13: Дефицит топлива сказался и на работе общественного транспорта. Автобусные рейсы, как городские, так и междугородние, сократили как минимум в 10 регионах России. Власти пытаются справиться с кризисом как могут. Выходит, не слишком эффективно. В Новороссийске впервые попытались ввести электронную очередь на заправку, но уже через минуту после запуска система попросту легла. В чат-бот пришло свыше 20 тысяч запросов. У некоторых россиян сдают нервы, и на заправках становится все больше конфликтов. Следующие кадры из Ростова-на-Дону.
17: Я стой, да, просто...
13: В Перми драка мужчин закончилась стрельбой. Стрелявший задержан. Заведено дело о хулиганстве. Чтобы избежать подобного, власти Иркутска придумали новое правило. Теперь в очереди за бензином нельзя выйти из машины и общаться друг с другом. Тем временем в сети огромную популярность приобрела инструкция по поимке нужного бензовоза.
19: Многие говорят, что нужно охотиться на бензовозы. На бензовоз может перевозить как керосин, так и солярку, так и бензин. Как отличить, что он везет? Покажу вам на простом примере. Вот видите вот эту табличку оранжевую? Берете, открываете Яндекс и вбиваете в Яндексе 331203 «Опасный груз». И вам покажут, что обозначает данная аббревиатура. В нашем случае это обозначает, что он перевозит как раз-таки бензин. Пользуйтесь!
13: Как говорится, хозяйке на заметку.
3: Радиосигнал. Подробно.

0: Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
1: Угу.
0: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
1: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
0: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
1: Ого, в 2,5 раза урезали.
0: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель – разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
1: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
0: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
1: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
0: Да. Никаких громких заявлений.
1: Никаких детальных объяснений причин, просто список был урезан в 2,5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
0: Эта тишина действительно ключевой момент, но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
1: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
0: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
1: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
0: То есть, чтобы не быть крайним?
1: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
0: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
1: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
0: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны...
1: Вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
0: Вот, государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
1: А теперь 123 позиции освободили.
0: Да, давление на эту часть шарика исчезло, что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций.
1: Слушай, абсолютно ничто не мешает, но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
0: А в чем тогда?
1: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
0: То есть выжать все, что можно?
1: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
0: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
1: Ой, только не учебник.
0: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
1: В теории.
0: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
1: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
0: Не работают.
1: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
0: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
1: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
0: Так.
1: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает,

0: Давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
1: Платные мосты – это как?
0: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
1: А заводы и фермеры?
0: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
1: То есть диктуют условия поставщикам?
0: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
1: Ничего себе.
0: Поставщик вынужден закладывать все эти издержки в оптовую цену. Владелец моста ничем не рискует, он всегда возьмет свою маржу.
1: И попытка применить законы идеального рынка тут не сработает.
0: Конкуренция между владельцами мостов идет не за то, чтобы сделать проезд дешевле для покупателя, а за то, чтобы эффективнее выжимать поставщиков и максимизировать прибыль.
1: Получается, когда государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
0: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
1: У них просто нет логистических скидок.
0: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
1: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
0: Давай.
1: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
0: Система трещала по швам.
1: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
0: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
1: Логично.
0: Сокращение списка в 2,5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
1: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
0: Ну-ка.
1: Смотри, если у производителей развязаны руки на 123 позиции, раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
0: Те самые 900 миллилитров молока вместо литра.
1: Да, лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену. И пусть покупатель голосует рублем.
0: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
1: Какой?
0: Платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
1: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
0: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
1: Проще гнать то же самое.
0: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржи, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
1: Понятно.
0: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
1: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
0: Угу.
1: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
0: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
1: Да уж.
0: Вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
2: Но это превращается в некий аналитический квест.
0: Это точно.
2: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком — это еще старые правила игры, здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами — это уже Дикий Запад, где ценник может удивить в любой момент.
0: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
2: Угу.
0: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
2: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
0: Точно.
2: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях, как о какой-то константе. Фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
0: Да, но если посмотреть на динамику...
2: Вот-вот.
0: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект. Если система контроля так стремительно и так тихо сократилась со 199 до 76 позиций, возникает закономерный вопрос. А являются ли эти оставшиеся 76 товаров железобетонной гарантией?
2: Слушай, возникает подозрение, что это просто временный буфер.
0: Угу.
2: Знаешь, как в эксперименте с лягушкой, которую варят на медленном огне? Нельзя отменить все и сразу. Это вызовет мгновенный шок и панику. Но шаг сделан. Огромный шаг. Больше половины списка исчезло.
0: Это классический психологический буфер. Резкая отмена всех ограничений привела бы к социальному взрыву. А сокращение в 2,5 раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
2: Посмотрит на реакцию.
0: Да.
2: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
0: А, возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
2: Думаешь, дойдет до этого?
0: Затраты производителей будут продолжать расти. Логистика усложняется, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
2: И их отпустят тоже.
0: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
2: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля. Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
0: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
2: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
0: Никогда не остается в минусе.
2: Вот именно. Что ж, это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Курсанты Борисовского учебного центра приступили к интенсивному курсу практического вождения армейских машин.
5: Проходили обучение на тренажерах, в учебных корпусах, полнообъемный тренажер со всеми кнопками, рычагами, педалями, ну и также с инструкторами, которые проводили это обучение, когда рядом опытные люди, которым есть что подсказать, добавить, всегда чувствуешь себя более уверенно.
6: Проходили дистанцию, болотистую местность проходили, вот, песчаную местность проходили. Вот, также были заграждения различные и делали парковку, заезд, бокс задним ходом, гараж. Вот. Из сложного, что можно выделить? Ну, наверное, парковка. Непривычно большой автомобиль после гражданского легкого автомобиля. Вот. А так все препятствия хорошо прошло. Новый опыт всегда интересен, особенно такой экзотический опыт. Большой автомобиль. О, да, всегда интересно и познавательно.
7: Важный сигнал.
8: На бумаге зарплата люкс. Белстат опубликовал свежие зарплаты белорусов. Выглядит идеально, но есть нюанс.
9: Если смотреть БТ, то все именно так. Если смотреть в окно и на реальные зарплаты.
8: После таких комментариев белорусов дальше можно было бы ничего не анализировать. Но все же давайте попробуем разобраться. Медианная зарплата в Беларуси в мае перевалила за 2314 рублей, показав рост на 233 рубля в сравнении с ноябрем 2025 года, отчитался Белстат. Данные статистического комитета – чистая правда. Но чтобы понять, в чем подвох, нужно еще раз напомнить значение понятия «медианная ЗП», говорит финансист Андрей Порожний.
10: Во-первых, сразу скажу, что предоставленные Белстатом данные брутто, то есть до вычета налогов. Во-вторых, медиана – это действительно число или значение, находящееся ровно посередине набора данных. Применяемо к оплате труда, медианная зарплата – это показатель, в одну сторону от которого ровно половина работников от общего числа зарабатывает меньше, а в другую – больше. И вот разрыв между этим больше и меньше может быть, а в Беларуси так и есть, колоссальным. Сразу же вспомнили шутку, что слесарь ест хлеб, а директор масло с икрой, а вместе они едят бутерброд. Вот и с медианной зарплатой так. Кто-то получает от 2 до 3 тысяч, а кто-то от 500 до 800 рублей.
8: Отмечу, что медианная зарплата в Беларуси рассчитывается только два раза в год – за май и за ноябрь. В сумме, которую предоставил Белстат, есть еще один нюанс. Статистический комитет назвал самый высокий показатель по некоторым отраслям. Например, горнодобывающая промышленность, информация и связь, финансовая и страховая деятельность. Медианная ЗП в мае в образовании составила 1757 рублей. В здравоохранении – 1991 рубль, в розничной торговле 1955, в услугах по временному проживанию и питанию 1810 и в сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха 1607 рублей до вычета налогов. И пока чиновники трубят об успехе, заявляя, что ВВП наконец превысил 100 миллиардов долларов, белорусы делятся уровнем своего дохода в соцсетях.
11: Боюсь, что скоро чиновники придумают статью об административной ответственности тем, кто делится зарплатами ниже их официального вранья. Но скажу. Буда Кошелева, коммунальник от 600 до 700 рублей, жена специалист по благоустройству в Зеленстрое, 600 рублей.
12: Да. А что вы тут удивляетесь? У нас в стране на бумаге зарплата всегда отличная. А в реальности все грустно. На заводе 1400 рублей. День-ночь отсыпной. По 12 часов смена на ногах при температуре плюс от 5 до 6 градусов. Жена. Дизайнер на фабрике со стажем около 20 лет. 1300 рублей.
13: Смешно. Я работаю в деревне, Гомельская область. Продавец, торговый агент, грузчик, уборщица, зарплата 600-700 рублей и ни копейкой больше.
14: Вынужден снова кинуть семью и ехать в Европу. Такси. Арендная машина от 1000 до 1500 рублей дома зарабатываю. Жена в реанимации санитаркой работает. За последние 3 года зарплата не увеличилась ни на 1 копейку. Как получала 850, так и получает. Страна для жизни.
8: Напомню, по данным все того же Белстата, средняя зарплата в мае составляла около 3003 рублей до вычета налогов, или примерно 1066 долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о выстраивании новых логистических цепочек и сотрудничестве в сельском хозяйстве с Калининградской областью.
15: Конечно, мы сегодня сотрудничаем в сельском хозяйстве. Мы сегодня сотрудничали и были, так сказать, в первую очередь гранит. Да? Мы очень много поставляли гранитного камня, щебня для строительства, который неотъемлемая часть сегодня работы на Балтийском побережье. Мы из года в год подтверждаем свои намерения. Да, логистика сегодня изменилась. Есть сегодня позиции, которые мы с губернатором понимаем, как их решать, да, и в то же время как бы обозначать наше дальнейшее стабильное присутствие. Отдельно подписано очередное соглашение между компаниями по поставке необходимого количества сегодня цемента для Калининградской области непосредственно. Ну и другие вопросы, касающиеся сегодня, конечно, истории.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
16: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
17: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
16: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
17: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
16: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
18: Ой, все началось.
16: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
18: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
16: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
18: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
16: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
18: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
16: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
18: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
16: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
18: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
16: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
18: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
16: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
18: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
16: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
18: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
16: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жиларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
18: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
16: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
18: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
16: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
18: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
19: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
18: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
19: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
18: Окей. И?
19: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
18: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
19: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
18: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
19: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
18: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
19: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
18: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
19: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
18: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, какие земли лучшие в стране.
20: Вторая надстройка у него в Минске. Ну, а это вообще чудеса. На месте его я бы имел, разбираясь в этой проблеме, одного-двух человек, которые бы технологически управляли этими всеми холдингами. 11 сельхоз и 3 или 4 промышленных предприятия в этих холдингах. Что больше надо? Небольшая структура управления делами, но достаточно для того, чтобы этим заниматься. Поэтому в контакте с губернатором и председателем райисполкома надо было выстроить эту работу. Но она не выстроилась. Ну что делать? В ближайшие дни я там буду в связи с этими мероприятиями в Витебске и в Александрии. Я обязательно посмотрю, как работают эти предприятия. Нельзя потерять эти сельхозорганизации, потому что они расположены на лучших землях в стране. Городский, Шкловский, Белынический, Круглянский, Могилевский районы, вся та коса восточная – это лучшие земли на Востоке. Они вряд ли уступают и Гродненской области. Но вот этот бардачок, который у нас всегда с советских времен был в Могилевской области, и Саченко, не повержен, как Берлин в 45-м.
3: Важный сигнал.
21: Союзное государство не отпускает. БМЗ планирует выпускать высоколегированные стали для российского ВПК. Белорусский металлургический завод осваивает сразу 3 новых вида продукции, которые должны заменить импортные поставки. Речь идет о крупном прокате, полосовой стали для рессор и высоколегированных сталях. Последние на предприятии рассчитывают получить уже к концу года после модернизации оборудования, сообщила пресс-служба.
22: Сейчас ведется дооснащение агрегатов и подготовка производства. Новые виды продукции позволят заместить импорт и расширить присутствие предприятия на внешних рынках.
21: Около 75% продукции БМЗ отправляется на экспорт. Главным покупателем остается Россия, на которую приходится до 80% всех зарубежных поставок. Эксперты обращают внимание, что именно российская промышленность сейчас особенно заинтересована в качественных высоколегированных сталях. После введения санкций их импорт стал сложнее, а российские металлургические предприятия регулярно сталкиваются с последствиями атак, рассказывает эксперт по промышленности Иван Коркин.
23: Высоколегированные стали используют там, где металл должен выдерживать высокие температуры, давление и серьезные нагрузки. Они нужны машиностроению, авиационной отрасли, производству двигателей и военной техники. Я бы даже сказал, в первую очередь, военной технике. Поэтому появление такого производства в Беларуси может быть связано не только с гражданским рынком, но и с потребностями российского военно-промышленного комплекса.
21: По словам эксперта, для Москвы перенос части производства в Беларусь выглядит удобным решением. Белорусские предприятия находятся дальше от линии фронта, тесно связаны с российской промышленностью и могут получать заказы в рамках союзного государства.
23: Россия пытается распределять критически важное производство между разными площадками, чтобы снизить риски перебоев, атак Украины и тому подобное. Беларусь в этой схеме становится своеобразным запасным цехом. Здесь можно выпускать материалы и комплектующие, которые затем отправляются российским предприятиям, в том числе работающим на оборонный заказ.
21: Официально на заводе не говорят, кому именно будут поставлять новые марки стали. Но с учетом зависимости завода от российского рынка, эксперты не исключают, что часть продукции в итоге окажется на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. А значит, белорусскую промышленность еще глубже втягивают в обслуживание чужой войны, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, какие земли лучшие в стране.
20: Вторая надстройка у него в Минске. Ну, а это вообще чудеса. На месте его я бы имел, разбираясь в этой проблеме, одного-двух человек, которые бы технологически управляли этими всеми холдингами. 11 сельхоз и 3 или 4 промышленных предприятия в этих холдингах. Что больше надо? Небольшая структура управления делами, но достаточно для того, чтобы этим заниматься. Поэтому в контакте с губернатором и председателем райисполкома надо было выстроить эту работу. Но она не выстроилась. Ну что делать? В ближайшие дни я там буду в связи с этими мероприятиями в Витебске и в Александрии. Я обязательно Посмотрю, как работают эти предприятия. Нельзя потерять эти сельхозорганизации, потому что они расположены на лучших землях в стране. Городский, Шкловский, Белынический, Круглянский, Могилевский районы, вся та коса восточная – это лучшие земли на Востоке. Они вряд ли уступают и Гродненской области. Но вот этот бардачок, который у нас всегда с советских времен был в Могилевской области, и Саченко не повержен, как Берлин в 45-м.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
1: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
1: Вторник.
2: Мангаль.
1: Среда.
2: Будх.
1: Четверг.
2: Джумират.
1: Пятница.
2: Джума.
1: Суббота.
2: Хафта.
1: Воскресенье.
2: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
21: Зачем в белорусских санаториях уравняли цены для россиян и белорусов? Попасть туда теперь нереально.
5: Теперь стоимость путевок, медицинских услуг и процедур для жителей России и Беларуси одинакова. Изменения стали частью работы по унификации социальной политики в рамках союзного государства.
21: Об этом заявил директор Белорусского республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Балбатовский. Мол, ранее услуги для граждан Беларуси стоили дешевле, чем для иностранцев. А теперь цены уравняли. Но не в меньшую сторону, а в большую.
5: Ведется планомерная работа по выработке единой ценовой политики и созданию равных прав для граждан обеих стран. Принято решение, то есть последовательно в течение года эту работу завершить.
21: Белорусы такие новости восприняли критично и в соцсетях комментировали их так.
6: А заработные платы нам всем тоже уравняют с москвичами?
24: Вроде бы про справедливость идет речь, но душок от этого какой-то неприятный. Справедливость не в нашу пользу.
25: Уравняйте. Мы же не против. Но почему для этого не опустить цену россиянам до нашего уровня? Всем было бы хорошо. Смотри, и поток туристов вырос бы. А так мы себе вряд ли путевку сможем позволить.
21: На сайтах многих санаториев цены сразу указывают в белорусских и российских рублях. При этом 70% постояльцев – граждане Российской Федерации, говорят эксперты по внутреннему туризму. Белорусы признаются, что после нововведения у них на отдых нет ни финансовой возможности, ни соответствующего настроения.
26: Денег нет.
27: Ну, как-то сейчас время такое сложное, поэтому лучше дома посидим.
28: Слишком дорого.
27: Не на что.
26: Нет, у нас нет денег.
29: Проблемы с финансами.
30: Экономические трудности и финансовые, в первую очередь, трудности, так как с заработными платами сейчас у большинства людей рабочего, скажем так, трудового класса большие проблемы. При этом вещи и еда дорожают, поэтому ну, как таковых финансов не остается попросту.
21: По данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, количество мест в белорусских санаториях на протяжении последнего десятилетия держится на уровне около 28 тысяч. Большая часть отдыхающих – россияне и туристы из стран СНГ, отмечают эксперты. Иностранцы после введения санкций в Беларусь не ездят, а после повышения цен, похоже, и белорусов в отечественных санаториях будет становиться все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
7: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
8: Руководитель таксопарка в Гродно нанимал работников, но не со всеми оформлял трудовые отношения. Он стал фигурантом уголовного дела. По данным следствия, в 2021 году 47-летний местный житель организовал предпринимательскую деятельность по оказанию услуг такси. С целью подбора персонала он публиковал объявления на профильных интернет-ресурсах, а также привлекал граждан через личные контакты. Причем большая часть соискателей допускалась к работе без юридического оформления трудовых отношений. На размере доходов это не сказывалось. Все ежемесячно получали выплаты наличными в конвертах, без отражения в регистрах бухгалтерского учета. За весь период фигурант нанял 288 человек, однако лишь 50 из них получили на руки трудовые договоры. О схеме неофициального найма и реальной численности штата сотрудников знал только сам организатор. За весь период трудовой деятельности Фонд социальной защиты населения предпринимателей не заплатил более 236 тысяч рублей, а в налоговые органы более 164 тысяч. На имущество мужчины следователям наложен арест на общую сумму более 105 тысяч рублей. Ущерб им возмещен в размере 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. На линию 102 поступило сообщение о том, что в Минском метро неизвестный мужчина навязчиво оказывал знаки внимания девушкам-пассажиркам. Как оказалось, претензии возникли к 46-летнему неработающему жителю Минской области. По словам задержанного, он приехал в столицу за покупками, употребил спиртное, а затем в метро захотел познакомиться с девушкой. В связи с этим демонстрировал ей непристойные жесты, рассказали в МВД. Действиям задержанного пообещали дать правовую оценку, проводится проверка. Смертельное ДТП произошло в Жлобинском районе. 49-летний водитель Nissan на улице Пробойной в городском поселке Стрешин не справился с управлением на закруглении дороги. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Из первых уст.
4: Исполняющий обязанности заместителя отдельного инженерно-аэродромного полка по идеологической работе Александр Тиханович о задачах детского военного лагеря «Патриот».
9: Непосредственно одним из главных моментов воспитания молодого поколения, я считаю, это, что мы здесь, в ходе проведения этого лагеря, должны привить им некоторую осознанность, то есть что из себя представляют вооруженные силы, зачем они нужны и какой непосредственно вклад они, когда вырастут, смогут вносить в обороноспособность Республики Беларусь. Ведь защита нашей Родины – это задача каждого ее гражданина. А в нынешнее непростое время я уверен, что мы должны показать детям значимость этих мероприятий.
7: Важный сигнал.
10: Украина не забудет. В Киеве обвинили Беларусь в наведении дронов во время атаки армии России по украинским городам.
11: Удар реактивного шахеда по заправке в Малине мог осуществляться с использованием ретрансляторов на территории Беларуси. От места удара до российской границы около 260 километров. Слишком далеко для стабильного прямого радиоканала. При этом других дронов, способных работать воздушными ретрансляторами, в районе атаки не зафиксировали.
10: Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескресный. По его словам, если эта версия подтвердится, то белорусские ретрансляторы снова задействовали в российской атаке на Житомирскую область. Напомню, в конце июня Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы прекратили свою работу.
12: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусь. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
10: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
13: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
10: Напомню, 19 июня Владимир Зеленский заявил, что если ретрансляторы не выключит Беларусь, то это сделает украинская сторона. Если информация Киева об атаке на Житомирскую область подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. Они также напоминают, что накануне Александр Лукашенко дал распоряжение начать срочную и массовую проверку бомбоубежищ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о туристической привлекательности Калининградской области.
14: Да, касающийся сегодня туризма, прекрасный край. Сегодня для белорусов Балтийское море оказалось самым близким по времени перелета. Это 2 часа 20 минут. Прекрасно развивается туризм в Калининградской области. Растет сервис. Объективно прекрасная гостиница, прекрасная, так сказать, историческая прошлое, да, которое абсолютно связывает, еще раз повторюсь, с победой. Мы понимаем все позиции обозначены. Мы сегодня подтвердили все намерения. Мы провели 21-ю нашу комиссию, считаю, что очень, так сказать, достаточно насыщенную. И поставили определенные, так сказать, задачи и направления по укреплению нашего сотрудничества экономического.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
0: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
15: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
0: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютно.

0: и вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
1: Человек перестает дышать.
0: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
1: Ага.
0: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
1: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума.
0: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы, печень, сердце, почки, они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
1: Ну вот.
0: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
1: Слушай, эта биологическая картина – это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
2: В смысле микрозайма?
1: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство – смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
2: Да какой выбор?
1: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
2: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
1: Но человек же может остановиться.
2: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
1: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
2: Цифры жуткие, согласен.
1: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
2: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
1: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
3: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
1: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
3: Да какая экономия?
1: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
3: Ты реально думаешь, что они пьют незамерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
1: А почему еще?
3: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
1: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
3: Да, полная невозможность легально выразить злость.
1: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
3: Там экономическая агония.
1: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры. Нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
3: Утрачен контроль над жизнью.
1: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты.

0: алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
1: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления.
2: Да ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
0: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила, дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
1: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
0: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забиты, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
1: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
0: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
1: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
0: Да, потому что это их выбор.
1: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
0: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
1: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
0: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийства, избиения. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
1: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
0: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать, забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
1: Категорически не согласен. Такой мяснический подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
0: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
1: Да.
0: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
1: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное – отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
0: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения – приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
2: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
0: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
2: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства.
5: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии, заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам, будущим вербовщикам, умение убеждать.
6: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
5: Как правило, клиенты таких фирм, банкроты, зависимые, лица, склонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
7: Это люди 40 плюс, ну, как правило, да. И как бы культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
5: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждым контрактом, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
7: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев.
5: В начале июля Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, При назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
10: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
11: Эк.
10: 2.
11: До.
10: 3.
11: Тин.
10: 4.
11: Чар.
10: 5.
11: Пач.
10: 6.
11: Че.
10: 7.
11: Сат.
10: 8.
11: Ат.
10: 9.
11: Но.
10: 10.
11: Дас.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Это настоящая война. Рабочие из Бреста попали под атаку дронов во время командировки в Крым. Деньги не пахнут. В контексте последних событий это скорее риторический вопрос. Прямого запрета для белорусов от Министерства иностранных дел на посещение опасных российских регионов не было. Поэтому люди продолжают ехать туда на отдых и экскурсии. Кроме этого, специалистов из Беларуси отправляют в зоны боевых действий для выполнения различных работ. Так дорожники из Бреста попали под атаку БПЛА в оккупированном Крыму. Видео уже завирусилось в интернете.
14: Заглуши, заглуши.
13: В том, что это именно белорусские специалисты, сомнений нет. На кадрах отлично видно сгоревшую спецмашину брестской компании, которая занимается производством материалов и спецтехники для нанесения дорожной разметки.
15: Грузовик белорусской дорожной компании «Стим» оказался под ударом дронов в оккупированном Крыму. Главный вопрос – зачем ехать туда, куда не звали? Видимо, некоторым деньги не пахнут. Теперь уже, конечно, ездить не получится. Все сгорело.
13: Аналитик Андрей Лисовский также отметил, что сейчас ни со стороны России, ни со стороны Беларуси нет никаких комментариев касаемо инцидента и того, с какой целью для выполнения дорожных работ в Крыму были задействованы непосредственно белорусские специалисты. Чем думали сами рабочие, тоже не сообщается, отметили в комментариях под видео белорусы.
16: Ну, если они туда поперлись, значит, им предложили не просто большие деньги, а прям... огромные деньги, сколько в Беларуси в последние лет 5 никто не предлагает. А лично водитель мог заработать, если бы все удачно получилось, столько, сколько он дома заработал бы за полгода минимум. Но работать на дороге смерти, ну его на-си, оно того не стоит. Это еще удачно, что беспилотник как-то так прилетел, что водитель еще живой, здоровый вышел из кабины. А если бы прямо в кабину... его, увы, там или посекло осколками, или вообще ничего не осталось бы.
17: Почему они там оказались? Ну, бабло оно такое. Его всегда кому-то мало. А главный ответ – хорошие бабки платят командировочные. Вот и поперлись олухи. Хотя есть подозрение, что у нас сверху ребят из Бреста ненавязчиво, как говорится, попросили посодействовать россиянам. Белорусы, ау! Ну мы же не дебилы. Хватит уже ездить в зону боевых действий.
18: Работал я у них. Хозяин этой фирмы столько людей кидал на бабки, поэтому заслуженно получил. Хотя мужики бы ни за что пострадали. Идиоты, там же не платят. Хотели бесплатно поработать, могли. И в Беларуси поработать где-нибудь. У этой конторы есть филиал в Москве, так что там все повязано. Но отправили белорусов, потому что русских мало осталось, а белорусов не жалко.
13: К слову, не только белорусские рабочие, но и артисты, игнорируя угрозы, ездят в Россию на заработки. Так певец Саша Немо рассказал, как на днях добирался из Казани в Минск через Москву, и его рейс попал под атаку БПЛА на столицу РФ. Настроение, как вы сами понимаете, в такой момент не очень. Коротко прокомментировал Немо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
13: Опрос не для слабонервных. В соцсетях настоящая схватка из-за вопроса, сколько должен зарабатывать мужчина в Беларуси. Ох уж эти интернет-тренды. Житель Гродно поддался современным веяниям и запустил в личных соцсетях опрос, который вызвал бурную реакцию среди белорусов.
19: Честный вопрос к жителям РБ. Сколько, по-вашему, должен зарабатывать нормальный мужик в Беларуси в 2026-м? Только давайте без сказок по $500. Интересует планка для комфортной жизни, создания семьи и развития. Девушки, какой у вас минимальный запрос? Мужчины, сколько сейчас реально выходит?
13: Комментаторы, как говорится, вышли на тропу войны, пытаясь аргументировать свое видение комфортной жизни. То, что мнения у людей оказались довольно разными, неудивительно. Кому-то с милым рай в шалаше, а кому-то слетать два раза в год на море мало. У Дарьи из Новополоцка запросы демократичные.
20: Комфортная жизнь – понятие растяжимое. Если снимать квартиру, минимально 1300 нужно зарабатывать, чтобы хватило банально на жизнь и базу. Если брать ипотеку на жилье, делать ремонт и так далее – от 4500 до 5000 белок. Только где эти суммы зарабатывать, вопрос остается открытым. Помечтали и хватит. Зарплаты 80% населения – 1500-2000 рублей.
13: К слову о том, где заработать желаемую сумму и о реальных зарплатах. Под постом гродненца не нашлось ни одного из 480 белоруса, который считал бы достаточным реальный уровень средней зарплаты в стране. Интересно, в этой ветке есть хотя бы 10 человек, которые живут и работают в Беларуси и имеют зарплату выше 4000? Задалась вопросом Людмила.
21: Чтобы жить комфортно в Беларуси, надо 6000 рублей на человека. Цены ж видели на продукты, жилье, одежду, лекарства. А теперь добавьте к этому еще детей. И вывод делайте сами. Но без понятия, где у нас в стране надо работать, чтобы столько получать. Нигде таких зарплат не видела. Да и в ближайшем будущем вряд ли что-то изменится. Как бы хуже ни стало. Реальные зарплаты – это потолок 1500-2000 рублей. А то и 1000 белок выходит у некоторых. Ну, как у некоторых. Около 70% у нас на 1000 и выживают.
13: И в завершении выпуска мнение от Дмитрия из Молодечна.
22: Ну чё, помечтали? Потопали работать за свои, дай бог, $500. Все написали свои хотелки. У всех они разные. И все имеют место быть. Но по факту мы все те же типичные бедные и голые полишуки, мать его и тить. Да, каждому в РБ, независимо от семейного положения, было бы неплохо иметь от 1000 УЕ при наличии своего жилья. Это так, чтобы не считать все время до жвачки. Средняя зарплата, внимание еще раз, средняя, в Беларуси от 1500 до 2500 наших. Все, что выше, либо начальство, либо узкие штучные специалисты с хорошей специальностью, либо живут на работе, либо не одна работа. Большинство людей выживают, а не живут.
13: Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. А сколько лично вам нужно для счастливой и комфортной жизни в Беларуси? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
24: Президент Александр Лукашенко о том, что хозяйства, которые не прижились в агрохолдинге, должны работать сами по себе.
25: Принято было решение, если эти хозяйства, а по информации они хотят работать сами по себе, как раньше Кирова, Фрунзе, это лучшее хозяйство. Кирова – герой социалистического труда. Вася Пархоменко возглавлял в мои времена, когда я там работал. Не знаю, знаешь ли ты, Анатолий Михайлович, его, но это величина. Герой просто так не давали. Это были лучшие хозяйства. Но могут они работать самостоятельно? Пусть работают. Ничего страшного, что они не в холдинге будут, коль не получилось. Пусть работают самостоятельно. От них что надо? Молоко в Шкло, новый молокозавод. Мясо в Могилев, на мясокомбинат. Лен – это льноводческие хозяйства. Ну, в мои времена были льноводческие. Они, наверное, и сегодня производят лен.
26: Занимаются.
25: Лен на льнозавод в Шклове. Модернизированный льнозавод. Тоже посмотрим, как он работает. Все в шоколаде. Что за проблема? Ну, наконец-то управляющий делами президента согласился, что это возможно. И не надо нам никакие там сверху надстройки, которые себя не оправдали.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Это гетто, не работа. Мигранты из Узбекистана попросились домой. Фото зарплат и общежитий прилагаются. «Лучше отправьте нас обратно. Дома мы больше заработаем». С такой видеопросьбой обратились 255 трудовых мигрантов в Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана. В чем проблема? Рабочим обещали заработную плату 900-1200 долларов в месяц и достойные условия для профессиональной деятельности и жизни, рассказывает экономист Валерий Седых.
0: «Нехорошие зарплаты, неадекватных условий. Рабочие из Узбекистана трудились в Витебской области. Возможно, эта история не получила бы такой резонанс. Но после того, как на встрече с президентом Узбекистана в Минске Лукашенко пригласил еще больше узбекистанцев семьями переезжать в Беларусь, пообещав им кисельные берега и молочные реки, трудяги решили обнародовать правду и предостеречь соотечественников. Оказалось, что вместо обещанной $1000 и больше трудовые мигранты получали на Витебщине не более $500. Питание и проживание – платные. Эти траты плюс расходы на бытовые нужды – итого минус $300. То есть на руках остается всего 200. Конечно, узбекистанцы от такого выгодного в кавычках предложения не в восторге. Они работу с такой зарплатой могут и на родине без труда найти. Из плюсов – ты у себя дома, рядом с семьей.
13: Отмечу, кроме маленькой зарплаты, мигранты из Узбекистана пожаловались и на неудовлетворительные условия труда и жизни. Рабочие подробно сняли на видео ветхое, местами даже аварийное состояние комнат в общежитиях, где их разместили и за проживание в которых вычитали деньги из ЗП. Обшарпанные до ужаса стены и полы, рассыпающаяся минимальная мебель, как будто с помойки, думали, что заработают миллионы у нас. Но за миллионы и сами белорусы работали бы, говорит экономист.
0: Эта ситуация – отличный пример ожидания и реальности. И отлично отражает действительную причину, почему в Беларуси не хватает рабочих рук. Ведь белорусов постоянно полощут, мол, обнаглели, работать не хотят. Хотят жить как цари и ничего при этом не делать. А реальность такова, что даже трудовые мигранты из Узбекистана, Пакистана и тому подобное – которых наши чиновники любят называть дешевой рабочей силой, знают цену себе и своему труду и отказываются терпеть подобное отношение и работать за гроши. Что-то мне подсказывает, что план правительства закрыть кадровые дыры за счет приезжих работяг очень скоро вылетит в трубу. Хотя такое развитие событий было очевидным с самого начала. Если государство не уважает труд своих граждан, не уважает труд иностранных специалистов, то пусть работать на заводы и производства выходят чиновники и покажут мастер-класс. Только вот вряд ли они откажутся от своих зарплат в $1000 и перейдут на от 300 до $500 в месяц.
13: Как бы там ни было, правительство, серьезно озабоченное дефицитом кадров, по их словам, возникшим на фоне рекордно низкого уровня безработицы и создания десятка тысяч новых рабочих мест, продолжает реализовывать пилотный проект с Узбекистаном. Накануне чартерным рейсом в Беларусь доставили еще свыше 200 трудовых мигрантов, которым предстоит поднимать сельское хозяйство и животноводство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
24: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о выстраивании новых логистических цепочек и сотрудничестве в сельском хозяйстве с Калининградской областью.
1: Конечно, мы сегодня сотрудничаем в сельском хозяйстве. Мы сегодня сотрудничали и были, так сказать, в первую очередь гранит. Да? Мы очень много поставляли гранитного камня, щебня для строительства, который неотъемлемая часть сегодня работы на Балтийском побережье. Мы из года в год подтверждаем свои намерения. Да, логистика сегодня изменилась. Есть сегодня позиции, которые мы губернатором понимаем, как их решать, да, и в то же время как бы обозначать наше дальнейшее стабильное присутствие. Отдельно подписано очередное соглашение между компаниями по поставке необходимого количества сегодня цемента для Калининградской области непосредственно. Ну и другие вопросы, касающиеся сегодня, конечно, истории.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Шокирующий рекорд. Минфин повысил прогноз по дефициту бюджета 2026 до 5 триллионов рублей. Государство тратит гораздо больше денег, чем успевает заработать. Расходы федерального бюджета могут превысить план более чем на 1 триллион рублей. Исходя из данных портала «Электронный бюджет», траты по итогам года ожидаются на уровне 45 триллионов рублей против заложенных в законе о бюджете 44 триллионов. И это еще оптимистичный прогноз правительства. По оценке же Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогноза, дефицит бюджета в этом году может увеличиться до 7 триллионов рублей или 3% ВВП. Однако независимые экономисты называют цифру в 12 триллионов, говорит экономист Владислав Жуковский.
4: Будет структурно разбалансирован бюджет, он будет дико проинфляционный. И на фоне этого роста необеспеченных денег, которые не покрыты трудом, не покрыты товарами и услугами, у них еще дефицит в банковской системе, неплатежи. Туда надо тоже это все докапитализировать, нужно вливать, нужно печатать рубли, наращивать эмиссию, чтобы спасать федеральный бюджет, региональные бюджеты. Это какие вообще-то масштабы должны быть эмиссии? Сколько там десятков триллионов рублей, чтобы все эти дыры залатать? И какая тогда будет инфляция? Цены взять и какой будет тогда курс. Ну, в общем, да, система идет в разнос, идеальный шторм. Просто входим в идеальный шторм в эту осень.
2: Печальная ситуация и в региональных бюджетах. Катастрофически не хватает денег на образование, медицину, ЖКХ, дорожное строительство и прочее, говорит географ-экономист Наталья Зубаревич.
5: 26-й год сильно хуже 25-го, потому что на моей памяти, а я считаю бюджеты уже более двух десятков лет, никогда так не было, чтобы в первом квартале уже 55 регионов были в дефиците. Такого не было никогда. 55 регионов в дефиците. И чтобы в первом квартале были такие дефициты, вот честно, не упомню. Не было такого. Самая жесткая ситуация, конечно, Кемеровская область. Дефицит 43%. То есть доходы составляют чуть больше половины от всех расходов. Тут три чемпиона – Кемеровская, Вологодская и Иркутская. Там самая тяжелая ситуация.
2: За первые 6 месяцев этого года дефицит уже достиг 6 триллионов рублей, при плане меньше 4 триллионов. В прошлом году дыра в казне в 5 раз превысила первоначальный план, и в этом году вряд ли станет лучше, скорее наоборот. Ведь военные расходы неизменно растут, говорит экономист Игорь Липсец.
6: Экономика измождена войной, изнурена войной, разрушена войной. Ситуация становится все более тревожной, потому что из-за того, что падает экономика, людей начинают увольнять, переводить на сокращенную рабочую неделю, на неоплачиваемые отпуска, и мы уже имеем реальную вот безработицу. С учетом вот этих факторов больше 10%, есть оценки чуть ли не до 20%, пострадало людей от того, что они вроде даже числятся занятыми, но зарплату-то не получают совсем не такую, как прежде. Нужно обязательно найти деньги на войну, найти ниоткуда, экономика рушится, мало-средний бизнес раз разваливается, крупные компании теряют прибыль.
2: И добивает всю эту непростую ситуацию бензиновый кризис, который пришел в страну надолго, говорят эксперты. Последняя надежда – это мирные переговоры и остановка украинских ударов по МПЗ. Но пока ничего не свидетельствует о том, что это возможно.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: На бумаге зарплата люкс. Белстат опубликовал свежие зарплаты белорусов. Выглядит идеально, но есть нюанс.
7: Если смотреть БТ, то все именно так. Если смотреть в окно и на реальные зарплаты.
13: После таких комментариев белорусов дальше можно было бы ничего не анализировать. Но все же давайте попробуем разобраться. Медианная зарплата в Беларуси в мае перевалила за 2314 рублей, показав рост на 233 рубля в сравнении с ноябрем 2025 года, отчитался Белстат. Данные статистического комитета – чистая правда. Но чтобы понять, в чем подвох, нужно еще раз напомнить значение понятия «медианная ЗП», говорит финансист Андрей Порожний.
8: Во-первых, сразу скажу, что предоставленные Белстатом данные брутто, то есть до вычета налогов. Во-вторых, медиана – это действительно число или значение, находящееся ровно посередине набора данных. Применяемо к оплате труда, медианная зарплата – это показатель, в одну сторону от которого ровно половина работников от общего числа зарабатывает меньше, а в другую – больше. И вот разрыв между этим больше и меньше может быть, а в Беларуси так и есть, колоссальным. Сразу же вспомнили шутку, что слесарь ест хлеб, а директор масло с икрой, а вместе они едят бутерброд. Вот и с медианной зарплатой так. Кто-то получает от 2 до 3 тысяч, а кто-то от 500 до 800 рублей.
13: Отмечу, что медианная зарплата в Беларуси рассчитывается только два раза в год – за май и за ноябрь. В сумме, которую предоставил Белстат, есть еще один нюанс. Статистический комитет назвал самый высокий показатель по некоторым отраслям. Например, горнодобывающая промышленность, информация и связь, финансовая и страховая деятельность. Медианная ЗП в мае в образовании составила 1757 рублей. В здравоохранении – 1991 рублей. В розничной торговле 1955, в услугах по временному проживанию и питанию 1810 и в сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха 1607 рублей до вычета налогов. И пока чиновники трубят об успехе, заявляя, что ВВП наконец превысил 100 миллиардов долларов, белорусы делятся уровнем своего дохода в соцсетях.
9: Боюсь, что скоро чиновники придумают статью об административной ответственности тем, кто делится зарплатами ниже их официального вранья. Но скажу. Буда Кошелева, коммунальник от 600 до 700 рублей, жена специалист по благоустройству в Зеленстрое, 600 рублей.
10: Да. А что вы тут удивляетесь? У нас в стране на бумаге зарплата всегда отличная. А в реальности все грустно. На заводе 1400 рублей. День-ночь отсыпной. По 12 часов смена на ногах при температуре плюс от 5 до 6 градусов. Жена. Дизайнер на фабрике со стажем около 20 лет. 1300 рублей.
11: Смешно. Я работаю в деревне, Гомельская область. Продавец, торговый агент, грузчик, уборщица, зарплата 600-700 рублей и ни копейкой больше.
12: Вынужден снова кинуть семью и ехать в Европу. Такси. Арендная машина от 1000 до 1500 рублей дома зарабатываю. Жена в реанимации санитаркой работает. За последние 3 года зарплата не увеличилась ни на одну копейку. Как получала 850, так и получает. Страна для жизни.
13: Напомню, по данным все того же Белстата, средняя зарплата в мае составляла около 3003 рублей до вычета налогов, или примерно 1066 долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
26: Это не та армия, которой можно гордиться. Мать срочника рассказала, что совсем юных парней шантажом и угрозами принуждают подписать контракт с Минобороны. Элина Зейниева, отправляя сына в армию на срочную службу, даже не подозревала, с каким беспределом он может столкнуться. Теперь женщина живет в постоянной тревоге, опасаясь, что ее ребенка принудят подписать контракт с Минобороны. По ее словам, неокрепшая юная сильные умы по несколько часов обрабатывают, после чего они таки сдаются и подписывают контракт.
14: Сейчас просто берут, я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по 2 часа обрабатывают, и ребята соглашаются.
26: Зинеева говорит, что ей неизвестно о физическом насилии в части сына, однако она этого не исключает, подозревая, что сын может скрывать происходящее и не все рассказывает. Мать срочника в ужасе от того, что не может повлиять на ситуацию и ничем помочь сыну, а он, в свою очередь, рассказывает, что к ним применяют кнут и пряник. С одной стороны, угрожают службой в опасных прифронтовых районах, с другой, в случае подписания контракта обещают золотые горы и комфортные условия службы в глубоком тылу.
14: На контракт уговаривают тем, что, типа, вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, к Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут. А вы, типа, будете альтернативную службу проходить где-то там, типа, уссурийский, хабаровский, ментовки, бутовы, в Тюмени. Ну, я своему говорю, не соглашайся ни на что.
26: Пока что сын Элины держится и не соглашается подписывать никакие документы. Однако женщина не знает, сколько это продлится. Многие товарищи ее сына не выдержали давления и уже заключили контракт. Женщина говорит, если бы знала, что сейчас творится в армии, ни за что на свете не отправила бы сына на срочку.
14: Я не переживаю то, что он в армию пошел. В армию – это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это уму немыслимо.
26: Антон призывного возраста. По состоянию здоровья он не годен к службе в армии, поэтому проходить срочку ему не придется. Парень этому несказанно рад, ведь несколько его знакомых ушли в армию, а оказались в зоне боевых действий. Говорит, все они подписали контракт под давлением. Никто не хотел идти воевать добровольно.
15: В 2026 году происходит то, чего не происходило за 4 года. Люди уходят в армию, некоторые оттуда не возвращаются, потому что их либо заставили, либо подписали за них просто контракты и отправили их на передок. И у меня есть такие случаи. У меня есть знакомые, которые пошли в армию, ушли на передок. Поэтому я считаю, что лучше не оказываться в тех местах, где на тебя наденут берцы и заставят красить траву. А возможно, что-то еще хуже.
26: Срочная служба из обычного занятия, где дети учатся дисциплине и мужественности, превратилась в серьезную угрозу и настоящий кошмар для юных парней и их родителей. Отправляя детей в армию, люди не могут быть уверенными, что их не обманут и не заставят подписать контракт с Минобороны. Ведь парни, которые даже не успели толком пожить, могут погибнуть, как это случилось с 20-летним Артемом Жеребцовым, единственным ребенком семьи, который погиб в прошлом году всего через 20 дней после того, как отправился служить срочку.
23: Радиосигнал. Подробно о важном.
16: Учим пакистанский вместе.
17: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
18: Пир.
17: Вторник.
18: Мангал.
17: Среда.
18: Будх.
17: Четверг.
18: Джумерат.
17: Пятница.
18: Джума.
17: Суббота.
18: Хафта.
17: Воскресенье.
18: Итвар.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Украина не забудет. В Киеве обвинили Беларусь в наведении дронов во время атаки армии России по украинским городам.
1: Удар реактивного шахеда по заправке в Малине мог осуществляться с использованием ретрансляторов на территории Беларуси. От места удара до российской границы около 260 километров. Слишком далеко для стабильного прямого радиоканала. При этом других дронов, способных работать воздушными ретрансляторами, в районе атаки не зафиксировали.
0: Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескресный. По его словам, если эта версия подтвердится, то белорусские ретрансляторы снова задействовали в российской атаке на Житомирскую область. Напомню, в конце июня Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы прекратили свою работу.
20: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусь. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
0: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
21: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
0: Напомню, 19 июня Владимир Зеленский заявил, что если ретрансляторы не выключат Беларусь, то это сделает украинская сторона. Если информация Киева об атаке на Житомирскую область подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. Они также напоминают, что накануне Александр Лукашенко дал распоряжение начать срочную и массовую проверку бомбоубежищ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Президент Александр Лукашенко об ошибке, совершенной с агрохолдингом «Купаловская».
21: Мы же объединили эти, по-старому говоря, рабочие, городище, юбилейные, Фрунзе, Кирова в одно «Купаловское». Ну, хотели по принципу Дзержинского, тебя в Минском районе тогда. Ну, вроде бы можно было сделать, но так ни шатка, ни валка делали. Посадили во главе там чиновников, хоть их и немного, 7 или 9 человек. Я тоже с ними разговаривал. Неплохие ребята, но они не понимают, для чего они и что делать. А надо было поступить просто. Это ошибка наша. Надо было из Дзержинского взять толкового парня там или женщину, которые понимают, что такое управление агрокомбинатом Дзержинский, и перевести туда руководителем. Он бы повторил то, что у нас в Дзержинском. Это Купаловское в сравнении по площадям не идет с Дзержинским. Дзержинский – это два района фактически крупных наших района. У него земли везде. И в Крупском районе, и в Минском районе, и Дзержинском, и... Да, где только нет. Почему он брал земли? Потому что ему надо было зерно. Ему надо было зерно и корма для обеспечения своего скота. Такая была мною задача перед ним поставлена. Не закупать где-то, а бери вот земли, обрабатывай и в Беларуси получай. Ну вот я езжу, и вчера вечером был на его полях. Плохих полях, где песок-песок. Но урожай стоит какой. Но это отдельный разговор. Урожай хороший, упаси Господь, мы не сможем его собрать. Комбайны, зерноток, это, вы видите, какая погода, это главное для нас. Отвлекаюсь.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Военный Крым. На полуострове начнут отключать мобильную связь на 16 часов в день. График обнародовали в Джанкой. Согласно указанному расписанию, связь будет работать по 4 часа дважды в день. Власти просят учитывать новые режимы и планировать звонки. Сроки ограничений не уточняются. По графику планируют включать и интернет. Причина – удары беспилотников по подстанциям, путям снабжения и НПЗ на полуострове.
4: Электричества нет, подстанции разбиты, пока их будут делать, их сделают обязательно. Но на этот момент нужны генераторы, я думаю, возможно, для руководства Крыма обеспечить эти города генераторами. Я не думаю, что это такие большие. Пусть снимут со строек, которые ЮБК застраивают, и перекинут на север Крыма. Это ненормально, когда люди хотя бы дайте по часу, по два в день этот свет, для того, чтобы люди хотя бы элементарно какие-то там продукты у них... Ну, пропасть они уже попропадали все, хотя бы есть сварить. Искупаться, чтобы воду можно было дать. Но это же ненормально.
2: С 26 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. 6 июля весь Крым остался без света, а затем и без воды. В том же Джанкое воду подают только дважды в день. С 6 до 9 утра и вечером с 18 до 21. Похожая ситуация наблюдается и в других городах на севере Крыма, включая Армянск и Красноперекопск. Кроме того, на полуострове сохраняются проблемы с наявностью топлива, а там, где оно есть, цены взлетели до 450 рублей за литр.
5: Почему он идет смеется? Потому что за литр бензина 299 рублей. Пожалуйста, очередей нет, колонки пустые.
6: Соты есть.
5: А, соты сколько стоит?
6: 350 соты? Рублей литр.
5: О, 350 рублей литр соты.
6: Новый рекорд.
5: Это Судак, Крым.
2: С продуктами в магазинах тоже беда. Холодильники не работают, много товаров попросту исчезло. На те продукты, которые остались, выросли цены.
7: Слушайте, ну бензин это понятно, но почему пиво так дорого теперь стоит? Вы посмотрите, какие цены. Ну как-то вообще сейчас на 170 за 0,5. Дорого.
2: Все это породило всплеск агрессии в обществе. Люди дерутся в очередях за бензином, спорят, кому достанется товар в магазине и сливают топливо у машин, которых удалось заправить.
24: Я вчера заправила полный бак бензина. У меня сегодня горит чек.
25: Вы серьезно? Стоять в очереди 5 часов, заплатить кучу денег, остаться без машины? Просто вы угораете?
2: Из-за топливного кризиса почти на 20% подскочила стоимость грузоперевозок по стране. А это автоматически отразится на ценах на продукты, стройматериалы, бытовую технику и другие товары, говорят экономисты.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
22: Президент Александр Лукашенко об ошибке, совершенной с агрохолдингом «Купаловская».
21: Мы же объединили эти, по-старому говоря, рабочие, городище, юбилейные, Фрунзе, Кирова в одно «Купаловское». Ну, хотели по принципу Дзержинского, тебя в Минском районе тогда. Ну, вроде бы можно было сделать, но так ни шатка, ни валка делали. Посадили во главе там чиновников, хоть их и немного, 7 или 9 человек. Я тоже с ними разговаривал. Неплохие ребята, но они не понимают, для чего они и что делать. А надо было поступить просто. Это ошибка наша. Надо было из Дзержинского взять толкового парня там или женщину, которые понимают, что такое управление агрокомбинатом Дзержинский, и перевести туда руководителя. Он бы повторил то, что у нас в Дзержинском. Это Купаловское в сравнении по площадям не идет с Дзержинским. Дзержинский – это два района фактически крупных наших района. У него земли

0: Хороший, упаси Господь, мы не сможем его собрать. Комбайны, зерноток, это, вы видите, какая погода, это главное для нас, отвлекаемся. Поэтому...
1: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
1: Вторник.
2: Мангал.
1: Среда.
2: Будх.
1: Четверг.
2: Джумерат.
1: Пятница.
2: Джума.
1: Суббота.
2: Хафта.
1: Воскресенье.
2: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
5: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
4: Да. Давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, ну, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
5: Ага, 0,45. Зафиксировали.
4: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
5: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
4: Ну да, визуально это дешевле.
5: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
4: Эта логика отлично работает, но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
5: А в чем тогда?
4: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
5: Давай с цифрами. Что там по доходам?
4: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
5: Так, 650, а в Польше?
4: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
5: Ого, то есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
4: Вот. Вот именно. И это подводит к главному индикатору уровня жизни, к доле расходов на еду от совокупного дохода. В Беларуси это порядка 50%. Половина всех денег уходит просто на пропитание.
5: А в Польше?
4: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
5: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
4: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
5: 325 евро на целый месяц.
4: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
5: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
6: И вот эти оставшиеся...

0: бизнесе деньги определяют разницу между развитием и, ну, банальным выживанием.
1: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
0: А вот тут начинаются административные регулирования. Механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
1: Да, конечно. Принятое в 22-м году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
0: Как временная мера, ну скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года. Изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
1: Поясни, почему катастрофе?
0: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
1: То есть сети просто перестали вкладываться в сервис и логистику. Логично.
0: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
1: А как же акции?
0: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах, в Бедронке или Лидл, акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
1: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
0: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
1: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
0: Да. Но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС. Налог на добавленную стоимость.
1: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
0: Да. В Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
1: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых,
0: то белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
1: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
0: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле. На полях.
1: Агросектор. Что там происходит?
0: Там дичайший кадровый голод. Дефицит механизаторов и водителей спецтехники в стране достигает 25%.
1: Четверть рабочих мест пустует. Вау. И куда все делись?
0: Низкие зарплаты. Специалисты просто уезжают. Либо на стройки в города, либо вообще за границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
1: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
2: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной. Спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
1: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
2: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
1: А в Беларуси?
2: 10-15%. Иногда больше.
1: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
2: Потому что таких процентов просто нет.
1: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке. Просто потому что жалко купить нормальный котел.
2: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
1: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
2: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
1: Которые рискуют своими деньгами.
2: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
1: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
2: Но как вся эта неэффективность отражается на
0: конкретной корзине.
1: Давай посчитаем индекс картофеля.
0: Звучит забавно, ну давай.
1: На среднюю зарплату в Белоруссии можно купить 1437 килограммов картофеля.
0: Так, а в Польше?
1: 2480 килограммов.
0: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
1: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество — это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
0: В Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя, а в Беларуси 60% — это картофель на развес насыпью с землей и без всякой калибровки. Мытый — это уже премиум-сегмент.
1: Но подожди, разве качество тут так важно? Ну, земля на картошке — это же естественно, она растет в земле. Зачем переплачивать за красивый пакетик и мытье, если внутри та же самая еда? Это просто маркетинг?
0: Нет, это не маркетинг. Продажа насыпью землей – это скрытая переплата.
1: Переплата за что? За вес в земли.
0: Именно. За грязь, за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700. Плюс отсутствие ответственности.
1: В смысле ответственности?
0: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, кто виноват? Никто.
1: Понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
0: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар. Прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
1: Получается мрачная картина. Тонна недополученной картошки, половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
0: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
1: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
0: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
1: И физически невозможно откладывать на пенсию?
0: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего. Страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
1: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не щит, который защищает человека, это скорее ширма. И пока ты смотришь на этот ценник, система с другой стороны забирает у тебя возможность дать ребенку образование или просто спокойно спать по ночам.
0: Абсолютно верно. Реальная социальная защита – это эффективно работающая экономика с высокими доходами, а не армия контролеров с постановлениями. Иллюзия дешевизны только скрывает реальную деградацию уровня жизни. Вот такая получилась картина. Обычно белорус, приходя в магазин, не думает о постановлениях или о разнице в кредитных ставках для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым. Потому что ощущение это вызвано не ценой на картошку, а глубокой структурной, системной разницей в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день! Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
6: Зачем в белорусских санаториях уравняли цены для россиян и белорусов? Попасть туда теперь нереально.
7: Теперь стоимость путевок, медицинских услуг и процедур для жителей России и Беларуси одинакова. Изменения стали частью работы по унификации социальной политики в рамках союзного государства.
6: Об этом заявил директор Белорусского республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Балбатовский. Мол, ранее услуги для граждан Беларуси стоили дешевле, чем для иностранцев. А теперь цены уравняли. Но не в меньшую сторону, а в большую.
7: Ведется планомерная работа по выработке единой ценовой политики и созданию равных прав для граждан обеих стран. Принято решение, то есть последовательно в течение года эту работу завершить.
6: Белорусы такие новости восприняли критично и в соцсетях комментировали их так.
8: А заработные платы нам всем тоже уравняют с москвичами?
9: Вроде бы про справедливость идет речь, но душок от этого какой-то неприятный. Справедливость не в нашу пользу.
10: Уравняйте. Мы же не против. Но почему для этого не опустить цену россиянам до нашего уровня? Всем было бы хорошо. Смотри, и поток туристов вырос бы. А так мы себе вряд ли путевку сможем позволить.
6: На сайтах многих санаториев цены сразу указывают в белорусских и российских рублях. При этом 70% постояльцев – граждане Российской Федерации, говорят эксперты по внутреннему туризму. Белорусы признаются, что после нововведения у них на отдых нет ни финансовой возможности, ни соответствующего настроения.
11: Денег нет.
12: Ну, как-то сейчас время такое сложное, поэтому лучше дома посидим.
13: Слишком дорого.
12: Не на что.
11: Нет, у нас нет денег.
14: Проблемы с финансами.
15: Экономические трудности и финансовые, в первую очередь, трудности, так как с заработными платами сейчас у большинства людей рабочего, скажем так, трудового класса большие проблемы. При этом вещи и еда дорожают, поэтому ну, как таковых финансов не остается попросту.
6: По данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, количество мест в белорусских санаториях на протяжении последнего десятилетия держится на уровне около 28 тысяч. Большая часть отдыхающих – россияне и туристы из стран СНГ, отмечают эксперты. Иностранцы после введения санкций в Беларусь не ездят, а после повышения цен, похоже, и белорусов в отечественных санаториях будет становиться все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
14: Контроль качества на радио Сигнал.
6: Назад в 2019-й. Белоруска по чекам из Евроопта сравнила цены и качество продуктов сейчас и 7 лет назад. Оказалось, что многие базовые продукты подорожали примерно в 2 раза, а некоторые еще сильнее, пишет женщина.
16: В 2019 году килограмм куриного фарша стоил 5 рублей 99 копеек. Сейчас около 12 рублей. Вареная колбаса стоила 6 рублей 29 копеек за килограмм. А сегодня почти 11 рублей просят уже за упаковку весом 640 граммов. Окорок подорожал с 12 рублей 99 копеек почти до 22 рублей. Литр молока раньше стоил рубль 9 копеек. Сейчас больше 2 рублей. Пачка масла выросла с 2 рублей 39 копеек почти до 5, а килограмм сыра с 10 рублей до 22 и выше.
6: В комментариях белорусы начали вспоминать, сколько тратили на продукты раньше и сколько денег уходит сейчас. Многие пишут, что даже обычная еда для семьи стала одной из главных статей расходов.
17: Раньше почти все было по 2 рубля, а сейчас заходишь в магазин и страшно смотреть на ценники.
18: На 400 рублей в месяц можно только постные щи варить.
19: На семью из 3 человек без излишеств уходит уже 2,5–3 тысячи рублей.
6: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
20: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
6: И это не просто подорожание продуктов, говорит экономист Сергей Левченко. По его мнению, белорусы фактически доплачивают за международную изоляцию страны.
20: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
6: Что уж там говорить, если по ценам Беларусь обогнала Польшу, где и зарплаты, и социальные выплаты значительно выше. Нередко можно зайти в ТикТок и увидеть, как на одни и те же товары житель Польши тратит меньше, чем белорус.
21: Ребят, смотрите, фарш 400 грамм, это вот 4 рубля.
6: Неудивительно, что белорусы массово ищут способы сэкономить, а также ностальгируют по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
22: Еще один город на карте облав. В Ижевске прямо на улицах отлавливают мужчин для отправки на фронт. Сразу несколько случаев задержаний на улице произошло в Ижевске накануне. 37-летнего мужчину, у которого, как выяснилось позже, 3 детей, остановили 4 людей в гражданской одежде. Они представились военными и сопроводили его на сборный пункт. Там, по словам родственников, мужчину принуждали подписать контракт, обещая, что он будет не штурмовиком, а копать окопы. А после того, как он не согласился, его начали избивать. Сейчас многодетный отец уже на фронте. Еще один случай произошел у подъезда жилого дома. Там задержали сотрудника предприятия оборонной промышленности, рассказали родные.
0: Он сказал, что его не били, но он был сильно пьяным, подписал документ с обязательством явиться на сборный пункт.
22: Руководство компании пообещало помочь своему работнику, но пока вытащить его не удалось. Тем временем жители все большего количества регионов жалуются на облавы.
1: Короче, ребят, раздавались браслеты. Настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто вот это все наши участники, все наши зрители здесь как бы в таком формате. Сегодня все проходит. Кого-то крепят, кто-то красные береты.
22: Это Ростов-на-Дону. Официально полиция и сотрудники Росгвардии искали наркотики в общественном пространстве «Инсай». В рамках операции задержали 35 людей, а позже оказалось, что их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Тем, кто отказывался, грозили отправить в штурм. Продолжаются рейды и в Пензе. Владимира Подковыркина остановили на улице и отвезли в военкомат.
2: Меня привезли в Пензу. Там у меня сразу забрали телефон, военный билет, паспорт. И в отдельный кабинет там отвели. Сотрудник был. Молодой. Вот он мне там говорил, что я его задерживаю, уже вечер был. Меня там держали. Давай, подписывай. И все, это не СВО. Такое вот. Это на воинский учет, типа, ставят вот так. Сейчас через компьютер. Это, говорит, просто на воинский учет тебя поставят и все. Ну вот, когда я подписал вот это, он сказал мне: поздравляю, все, поедешь на СВО, иди во двор. Меня вывели во двор, и там уже 20 человек находилось. И вот у них я узнал, что вечером нас повезут уже. Их на улице позабирали, даже у кого не было ни военного с собой, ни паспорта. Все эти документы в течение полчаса делались.
22: Не всегда о подобных облавах становится известно, говорят адвокаты. Они называют все происходящее ползущей мобилизацией.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
23: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о стратегическом партнерстве с Калининградской областью.
24: Те основные задачи и постулаты, которые нам определял наш глава государства, нужно понимать так. Партнер Калининград стратегический. Мы сегодня поставляем продовольствие. Продовольствие поставляется сегодня под запросы калининградских жителей. Нашу продукцию любят, идет рост по всем направлениям. Одно из важных приоритетов нашей страны, с которой мы сегодня взаимодействуем, конечно, это и машиностроение в том числе, потому что сегодня мы машиностроители, как сказал президент, но с сельскохозяйственным уклоном. Мы давным-давно сотрудничаем с регионом Калининграда, и те позиции, которые обозначены были раньше, поставки на сложившиеся связи, плюс сегодня то, что мы имеем дополнительные финансовые инструменты поддержать, так сказать, финансовый план друг друга, обеспечив финансирование одной и другой программы, какой-то из программ по закупке техники, это коммунальной, это городской. Мы сегодня очень детально обсудили этот вопрос, почему сегодня не стоит аккумулятор вашего завода на нашем, так сказать, электрическом автобусе городском. Да.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
25: Это настоящая война. Рабочие из Бреста попали под атаку дронов во время командировки в Крым. Деньги не пахнут. В контексте последних событий это скорее риторический вопрос. Прямого запрета для белорусов от Министерства иностранных дел на посещение опасных российских регионов не было. Поэтому люди продолжают ехать туда на отдых и экскурсии. Кроме этого, специалистов из Беларуси отправляют в зоны боевых действий для выполнения различных работ. Так дорожники из Бреста попали под атаку БПЛА в оккупированном Крыму. Видео уже завирусилось в интернете.
3: Заглуши, заглуши!
25: В том, что это именно белорусские специалисты, сомнений нет. На кадрах отлично видно сгоревшую спецмашину брестской компании, которая занимается производством материалов и спецтехники для нанесения дорожной разметки.
4: Грузовик белорусской дорожной компании «Стим» оказался под ударом дронов в оккупированном Крыму. Главный вопрос – зачем ехать туда, куда не звали? Видимо, некоторым деньги не пахнут. Теперь уже, конечно, ездить не получится. Все сгорело.
25: Аналитик Андрей Лисовский также отметил, что сейчас ни со стороны России, ни со стороны Беларуси нет никаких комментариев касаемо инцидента и того, с какой целью для выполнения дорожных работ в Крыму были задействованы непосредственно белорусские специалисты. Чем думали сами рабочие, тоже не сообщается, отметили в комментариях под видео белорусы.
7: Ну, если они туда поперлись, значит, им предложили не просто большие деньги, а прям... огромные деньги, сколько в Беларуси в последние лет 5 никто не предлагает. А лично водитель мог заработать, если бы все удачно получилось, столько, сколько он дома заработал бы за полгода минимум. Но работать на дороге смерти, ну его на-си, оно того не стоит. Это еще удачно, что беспилотник как-то так прилетел, что водитель еще живой, здоровый вышел из кабины. А если бы прямо в кабину... его, увы, там или посекло осколками, или вообще ничего не осталось бы.
8: Почему они там оказались? Ну, бабло оно такое. Его всегда кому-то мало. А главный ответ – хорошие бабки платят командировочные. Вот и поперлись олухи. Хотя есть подозрение, что у нас сверху ребят из Бреста ненавязчиво, как говорится, попросили посодействовать россиянам. Белорусы, ау! Ну мы же не дебилы. Хватит уже ездить в зону боевых действий.
9: Работал я у них. Хозяин этой фирмы столько людей кидал на бабки, поэтому заслуженно получил. Хотя мужики бы ни за что пострадали. Идиоты, там же не платят. Хотели бесплатно поработать, могли. И в Беларуси поработать где-нибудь. У этой конторы есть филиал в Москве, так что там все повязано. Но отправили белорусов, потому что русских мало осталось, а белорусов не жалко.
25: К слову, не только белорусские рабочие, но и артисты, игнорируя угрозы, ездят в Россию на заработки. Так певец Саша Немо рассказал, как на днях добирался из Казани в Минск через Москву, и его рейс попал под атаку БПЛА на столицу РФ. Настроение, как вы сами понимаете, в такой момент не очень. Коротко прокомментировал Немо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
10: Сиаха.
14: Синий.
10: Нила.
14: Коричневый.
10: Бура.
14: Зеленый.
10: Сабз.
14: Оранжевый.
10: Наранджи.
14: Фиолетовый.
10: Джамуни.
14: Красный.
10: Сурх.
14: Белый.
10: Сафед.
14: Желтый.
10: Пила.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
26: Из первых уст.
23: Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил неизменную позицию Баку о поддержке территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ Украины.
27: Что касается позиции Азербайджана, она неизменна. Мы всегда поддерживали и поддерживаем и будем поддерживать территориальную целостность Украины. ее суверенитет, нерушимость ее границ. Границы ни одного государства не могут быть изменены насильственно или же без согласия народа этой страны. И тут мы, естественно, наши позиции достаточно последовательны и тверды. Ну, а украинскому народу, как говорится, чем можем, мы всегда готовы помогать. Я на эту тему много говорить не хочу. Мы это делаем не для того, чтобы об этом говорить. Это просто тоже как-то идет от сердца. И государство, и, кстати, не только. И обычные люди, и коммерческие компании. То есть это единый такой вот порыв помочь тем, кто в беде, кто пострадал, чья территориальная целостность нарушена, и помочь, чем можем.
26: Новости регионов. На радио «Сигнал».
25: Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело по обвинению директора филиала одного из сельхозпредприятий Гродненской области в получении взятки в особо крупном размере. Установлено, что он с сентября 2023 года по февраль 2026 года неоднократно принимал вознаграждение от представителя коммерческой организации, производящей кормовые добавки для сельскохозяйственных животных. Мужчина брал взятки в виде денег и оплаты туристических поездок в Грузию и Турцию, которые передавались за покупку филиалом кормовых добавок конкретного производителя. Общая сумма превысила 57 тысяч рублей. До суда в отношении мужчины применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В Пинском районе ищут 67-летнюю Нину Степановну Куницкую, которая 14 июля около 6 часов утра ушла из дома за ягодами в лес вблизи деревни Плоскинь и не вернулась. Об этом сообщает УВД Брестоблсполкома. Приметы: на вид 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров. Была одета: косынка коричневого цвета, кофта белого цвета, платье розово-красного цвета, резиновые сапоги красного цвета. Все, кто видел женщину, просят сообщить милицию по номерам телефонов плюс 375-44-769-18-08 или 102. Витебский «Вольво» переехал подростка. Авария произошла 14 июля около 16 часов на пересечении Московского проспекта и улицы Короткевича. 44-летний водитель легковушки сбила 9-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего с места ДТП забрала скорая. Его госпитализировали. Проводится проверка. Под Минском ребенок получил электротравму, взявшись за провод. Инцидент произошел в деревне Обчак. Трехлетняя девочка находилась дома и во время игры обратила внимание на провод, обмотанный изолентой, который торчал из розетки. Любопытная малышка взялась за него рукой и получила удар электрическим током. Вечером того же дня девочку доставили в Минскую областную детскую клиническую больницу. Врачи диагностировали у нее электротравму первой степени. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. После проверки собранные материалы передали в районное управление внутренних дел для дальнейшего разбирательства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
26: Важный сигнал.
25: Это гетто, а не работа. Мигранты из Узбекистана попросились домой. Фото зарплат и общежитий прилагаются. Лучше отправьте нас обратно. Дома мы больше заработаем. С такой видеопросьбой обратились 255 трудовых мигрантов в агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана. В чем проблема? Рабочим обещали заработную плату 900-1200 долларов в месяц и достойные условия для профессиональной деятельности и жизни, рассказывает экономист Валерий Седых.
11: Нехорошей зарплаты, неадекватных условий. Рабочие из Узбекистана трудились в Витебской области. Возможно, эта история не получила бы такой резонанс, Но после того, как на встрече с президентом Узбекистана в Минске Лукашенко пригласил еще больше узбекистанцев семьями переезжать в Беларусь, пообещав им кисельные берега и молочные реки, трудяги решили обнародовать правду и предостеречь соотечественников. Оказалось, что вместо обещанной $1000 и больше трудовые мигранты получали на Витебщине не более $500. Питание и проживание – платные. Эти траты плюс расходы на бытовые нужды – итого минус $300. То есть на руках остается всего 200. Конечно, узбекистанцы от такого выгодного в кавычках предложения не в восторге. Они работу с такой зарплатой могут и на родине без труда найти. Из плюсов – ты у себя дома, рядом с семьей.
25: Отмечу, кроме маленькой зарплаты, мигранты из Узбекистана пожаловались и на неудовлетворительные условия труда и жизни. Рабочие подробно сняли на видео ветхое, местами даже аварийное состояние комнат в общежитиях, где их разместили и за проживание в которых вычитали деньги из ЗП. Обшарпанные до ужаса стены и полы, рассыпающаяся минимальная мебель, как будто с помойки, думали, что заработают миллионы у нас. Но за миллионы и сами белорусы работали бы, говорит экономист.
11: Эта ситуация – отличный пример ожидания и реальность. И отлично отражает действительную причину, почему в Беларуси не хватает рабочих рук. Ведь белорусов постоянно полощут, мол, обнаглели, работать не хотят. Хотят жить как цари и ничего при этом не делать. А реальность такова, что даже трудовые мигранты из Узбекистана, Пакистана и тому подобное – которых наши чиновники любят называть дешевой рабочей силой, знают цену себе и своему труду и отказываются терпеть подобное отношение и работать за гроши. Что-то мне подсказывает, что план правительства закрыть кадровые дыры за счет приезжих работяг очень скоро вылетит в трубу. Хотя такое развитие событий было очевидным с самого начала. Если государство не уважает труд своих граждан, не уважает труд иностранных специалистов, то пусть работать на заводы и производства выходят чиновники и покажут мастер-класс. Только вот вряд ли они откажутся от своих зарплат в $1000 и перейдут на от 300 до $500 в месяц.
25: Как бы там ни было, правительство, серьезно озабоченное дефицитом кадров, по их словам, возникшим на фоне рекордно низкого уровня безработицы и создания десятка тысяч новых рабочих мест, продолжает реализовывать пилотный проект с Узбекистаном. Накануне чартерным рейсом в Беларусь доставили еще свыше 200 трудовых мигрантов, которым предстоит поднимать сельское хозяйство и животноводство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
26: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
12: Новости союзного государства.
13: Нефтегазовый гигант без топлива. Цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр уже в 7 регионах России. В Крыму не добыть бензин и за 350. По официальным данным Росстата, за период с 7 по 13 июля средняя розничная стоимость 95-го бензина преодолела отметку в 100 рублей за литр сразу в 7 регионах. Критический рост цен зафиксирован в Крыму. Средняя стоимость 95-го подскочила сразу на 18%, превысив психологический рубеж в 200 рублей. Однако это по Росстату, который нередко занижает цифры. Сами же крымчане говорят, цена топлива на некоторых заправках доходит до 450 рублей за литр.
15: Недавно я офигевал с того, что цена была 185 рублей за литр топлива. Теперь смотрите, лихо, да, просто двадцаточка на 5,580. Просто 279. Причем вчера было 265.
13: За последний год 92-й бензин подорожал на 20%, 95-й – на 24%, 98-й – сразу на 32%. Людям нужно забывать про дешевый бензин. Высокие цены в России надолго, предупреждает специалист по топливному рынку Мариса Ронштейн.
5: В России надо понять потребителю, что ситуация, когда бензин был дешевым, это было последнее, как бы одно из последних социальных плюшек государства, это закончилось. Бензин – это дорогое удовольствие. Ну, мы имеем классический пример плановой экономики, повторение того, что было в последние годы СССР. Тогда был не топливный кризис, а продовольственный кризис, и полки магазинов были все время пусты. Пока правительство не отпустит цены и не даст возможности рыночной экономике, которая в России все-таки еще осталась, привести спрос и предложение к новому балансу, цены будут расти, причем чем больше будет контроль над ценами, тем больше будет дефицит бензина.
13: Дефицит топлива сказался и на работе общественного транспорта. Автобусные рейсы, как городские, так и междугородние, сократили как минимум в 10 регионах России. Власти пытаются справиться с кризисом как могут. Выходит, не слишком эффективно. В Новороссийске впервые попытались ввести электронную очередь на заправку, но уже через минуту после запуска система попросту легла. В чат-бот пришло свыше 20 тысяч запросов. У некоторых россиян сдают нервы, и на заправках становится все больше конфликтов. Следующие кадры из Ростова-на-Дону.
6: Я столько простояла, ушла за машиной! Я пришла с камерой, говорю, камеру!
16: Да, какую камеру?
6: Жодя! У них камера!
16: О, да!
6: Если пошел,
13: В Перми драка мужчин закончилась стрельбой. Стрелявший задержан. Заведено дело о хулиганстве. Чтобы избежать подобного, власти Иркутска придумали новое правило. Теперь в очереди за бензином нельзя выйти из машины и общаться друг с другом. Тем временем в сети огромную популярность приобрела инструкция по поимке нужного бензовоза.
17: Многие говорят, что нужно охотиться на бензовозы. На бензовоз может перевозить как керосин, так и солярку, так и бензин. Как отличить, что он везет? Покажу вам на простом примере. Вот видите вот эту табличку оранжевую? Берете, открываете Яндекс и вбиваете в Яндексе 331203 «Опасный груз». И вам покажет, что обозначает данная аббревиатура. В нашем случае это обозначает, что он перевозит как раз-таки бензин. Пользуйтесь!
13: Как говорится, хозяйке на заметку.
26: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
23: Президент Александр Лукашенко о том, что хозяйства, которые не прижились в агрохолдинге, должны работать сами по себе.
18: Принято было решение, если эти хозяйства, а по информации они хотят работать сами по себе, как раньше Кирова, Фрунзе – это лучшее хозяйство. Кирова – герой социалистического труда. Вася Пархоменко возглавлял в мои времена, когда я там работал. Не знаю, знаешь ли ты, Анатолий Михайлович, его, но это величина. Герой просто так не давали. Это были лучшие хозяйства. Но могут они работать самостоятельно? Пусть работают. Ничего страшного, что они не в холдинге будут, коль не получилось. Пусть работают самостоятельно. От них что надо? Молоко в Шкло, новый молокозавод. Мясо в Могилев, на мясокомбинат. Лен – это льноводческие хозяйства. Ну, в мои времена были льноводческие. Они, наверное, и сегодня производят лен.
19: Занимаются.
18: Лен на льнозавод в Шклове. Модернизированный льнозавод. Тоже посмотрим, как он работает. Все в шоколаде. Что за проблема? Ну, наконец-то, управляющий делами президента согласился, что это возможно. И не надо нам никакие там сверху надстройки, которые себя не оправдали.
26: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной.